вместе. Внезапно раздался шум с неба, как бы от несущегося сильного порыва ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Затем явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И сразу все исполнились Духом Святым и стали говорить на иных, неизвестных им раньше языках. В то время в Иерусалиме находились набожные люди, иудеи, живущие в разных странах, пришедшие туда на праздник. Когда они услышали шум, то собрались на то место, откуда он доносился, и пришли в смятение, так как каждый слышал апостолов, говорящих на их родном языке. С удивлением они стали спрашивать друг друга: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Многие, изумляясь, спрашивали, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили: «Они напились сладкого вина».

Проповедь Петра. Петр встал с 11 апостолами перед собравшимся народом и громко заговорил: «Мужи иудейские и все, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен в десницу Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Слыша эту проповедь, все умилились сердцем и сказали Петру и остальным апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?» Тогда Петр сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». В тот день люди охотно приняли слова Петра к сердцу, и крестилось около 3000 человек. С тех пор Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, то есть к собранию людей, искупленных Иисусом Христом.

Исцеление хромого. Однажды Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы. У ворот храма, называемых красными, сидел хромой человек, которого каждый день приносили и сажали там просить милостыню у прохожих. Увидев Петра и Иоанна у входа в храм, он стал просить и у них милостыню. Петр с Иоанном, всмотревшись в него,

Его сказали ему: «Взгляни на нас». Нищий пристально посмотрел на апостолов, надеясь что-нибудь получить от них. Но Петр сказал ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взяв его за правую руку, он поднял хромого. И вдруг укрепились его ступни и колени, и он, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с апостолами в храм, скача и схваля Бога. Люди, находившиеся там, узнали, что это был тот, который сидел у красных ворот храма для милостыни. Увидев его ходящим и славящим Бога, все испугались и сильно изумились случившемуся с ним. Так как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ сбежался к ним в притвор храма. Увидев это, Петр сказал народу: «Мужи израильские, что дивитесь сему, и что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Вы начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших».

Арест Петра и Иоанна. После проповеди Петра и исцеления хромого около 5000 человек уверовали в Иисуса Христа. Но священники и начальники, злясь на их проповедь, приказали схватить и отдать под стражу Петра и Иоанна. На другой день в Иерусалиме собрались начальники, старейшины, книжники и первосвященники. Они призвали апостолов, поставили посередине и спросили их об исцелении хромого. «Какою силою или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоровым. Он есть камень, пренебреженный вами сиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивились. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. Приказав апостолам на время выйти, первосвященники и старейшины стали совещаться между собой, говоря: «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей». Призвав апостолов, первосвященники строго приказали им не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Тогда все, собравшиеся на совещание, пригрозили им и отпустили их, не находя возможности наказать их, опасаясь народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее.

Солнце жгло. Лежал в пыли маленький листок и свернулся на глазах в тоненький свисток. Наша жизнь, как этот лист, кратка и пуста, час пробьет и улетит, словно лист с куста. Не забудет нас Господь, к жизни воскресит. Тот, кто верит во Христа, будет вечно жить.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 5. Встреча с гордостью. С самого начала подъем оказался очень скользким и более трудным, чем робость представляла. Через некоторое время она вынуждена была обратиться за помощью к своим попутчицам. Каждый раз, когда она, содрогаясь, бралась за руку скорби и страдания, все ее существо пронизывало острая боль. Однажды они обе схватили ее за руки, и робость удивилась, почувствовав их силу. Они тянули ее там, где она соскальзывала, а в некоторых особенно трудных местах поднимали и переносили. Здесь девочка поняла, что без их помощи даже для здорового человека этот путь непреодолим. Скоро робости стало ясно, что она нуждается в них все больше из-за своей хромоты и слабости. К немалому изумлению девочка заметила, что на пути ей встречаются враги. Если бы не ее спутницы, то те, конечно же, убедили бы ее вернуться. А теперь мы вернемся в долину унижения, чтобы видеть, что там произошло. Весь клан боязливых страшно разгневался, узнав, что робость все-таки сбежала с тем самым добрым пастырем, которого они так ненавидели. До сих пор они воспринимали ее как уродливую, некрасивую, маленькую робость, на которую никто не обращал внимания. Теперь же для них было невыносимо, что из всего родства она одна удостоилась привилегии идти к желанным высотам. Неудивительно, если ей будут прислуживать во дворце самого великого царя. Да и кто она такая, робость? Что ей выпала эта часть? А все остальные родственники должны влачить свое жалкое существование в этой долине унижения? Не то, что кто-то из них желал бы отправиться к желанным высотам. Совсем даже не об этом речь. Просто невыносимо, что робость пошла на это. Так вот случилось, что, будучи ничем в глазах родственников, она вдруг стала центром внимания. Это событие задело не только ее близких родственников, но даже дальние родные боязливых не остались в стороне. Больше того, все жители долины унижения, за исключением, конечно, царских слуг, пришли в возмущение. Они решили во что бы то ни стало возвратить ее обратно и этим самым причинить ненавистному доброму пастырю немало зла. Самые влиятельные родственники собрались на срочное заседание. Обсуждались всевозможные пути и способы, которыми бы можно было ее поймать и вернуть в долину унижения как пожизненную рабыню. В конце концов, решили, что кого-то нужно немедленно послать вслед за ней и приказать ей сейчас же вернуться. Но этот способ показался им не совсем подходящим, так она могла находиться под защитой самого доброго пастыря. Тогда решили послать того, кто бы мог очаровать ее и заставить вернуться по доброй воле. Но как это сделать и кто мог привлечь ее? Наконец решили, что на эту роль самым подходящим будет дальний родственник Гордость. Выбор пал на него по нескольким причинам. Гордость был не только сильным и влиятельным, но также и симпатичным молодым парнем. Когда ему выгодно, он может быть даже очень привлекательным. Было подчеркнуто, что он не должен ограничивать свою изобретательность, но постараться пленить и уговорить ее отойти от доброго пастыря. Все прекрасно знали, что молодой человек был по своей природе слишком гордым, чтобы признать свое поражение или неудачу, поэтому он вряд ли вернется, не добившись успеха. Только представить себе, чтобы гордость признал свое поражение и вернулся без робости, это будет крах всему. Когда гордость брался за какое-то дело, то можно было не сомневаться, что успех будет обеспечен. Всего 2 дня прошло с тех пор, как робость начала путешествие со своими проводницами. Шли они медленно, но однако шли. На третий день, рано утром, из-за поворота показался гордость, направляющаяся к ним навстречу. Робость невольно смутилась. Появление его для нее было совершенно неожиданным. Гордость был двоюродным братом робости, но он относился к ней с подчеркнутым презрением и делал вид, что не замечает вообще ее существования. Девочка даже не ожидала, что он заговорит с ней, а, как и обычно, высокомерно пройдет мимо. Но гордость очень обрадовался, увидев ее без доброго пастыря. Он уже несколько часов тайком высматривал ее, и, несмотря на то, что она была в сопровождении своих попутчиц, гордость надеялся на успех. Он уверенно подошел к робости, остановился и приветствовал ее с необыкновенной любезностью.
1: «О, вот так встреча! Я уже потерял надежду, что когда-нибудь тебя увижу, сестренка!»
0: От неожиданности робость опешила. «Добрый день, гордость!» Немного рассеяна, растеряна, ответила она, прекрасно зная, что не должна приветствовать, а тем более останавливаться для разговора с кем-либо из своих родственников. «Но ведь так приятно, когда на тебя кто-то обратил внимание и говорит с тобой, как с равной. Ведь все эти годы, кроме презрения и унижения, она ничего с их стороны не испытывала». Ею овладело любопытство. Если бы к ней подошел этот несносный, противный трус, то ее невозможно было бы заставить остановиться, а тем более заговорить с ним.
1: «Робость!» – серьезно проговорил гордость, ласково и нежно беря ее за руку.
0: В этом месте тропинка была ровной и приятной, так что робость отпустила руки своих подруг скорби и страдания.
1: «Я отправился в это путешествие, чтобы постараться помочь тебе. Умоляю тебя, позволь мне это сделать. Выслушай меня очень внимательно и серьезно. Милая сестренка, ты должна оставить это сумасбродное путешествие и вернуться со мной в долину. Ты не представляешь, в какое положение ты себя поставила и то ужасное будущее, которое тебя ожидает. Тот, кто убедил тебя начать это унизительное путешествие,
0: гордость не решался даже произнести имени доброго пастыря,
1: широко известен как соблазнитель и совратитель несчастных жертв. Знаешь ли ты, робость, что случится с тобой, если ты продолжишь это путешествие? Все его заманчивые обещания привести тебя в свое царство и подарить тебе счастье – чистая ложь. Когда он доведет тебя до диких необитаемых вершин, он бросит тебя совсем, и ты будешь сильно опозорена.
0: Бедная робость старалась высвободить свою руку, только теперь она стала понимать причину появления гордости и его неприкрытую ненависть к доброму пастырю. Но от гордости не так-то легко было освободиться. Он схватил ее руку еще крепче. Девочка не знала, что если ты остановился хоть на мгновение прислушаться к словам гордости, то уйти от него – самое трудное в мире. Ей совсем не нравились слова, которые он говорил, но когда гордость ухватился за руку, то все, что он преподносил, стало казаться правдоподобным и заманчивым. Разве ей самой не приходила на ум уже не раз та мысль, который сейчас преподносил ей гордость? Она не могла согласиться с тем, что добрый пастырь оставит ее. Но он дал ей в попутчики скорбь и страдания, хотя сказал, что это для ее же пользы. Неужели он может повернуть ее в ужасное позорное положение перед всеми ее родственниками и знакомыми? Разве она не является уже сейчас посмешищем? Кто может предсказать, через что добрый пастырь позволит ей пройти? Возможно, для ее же пользы, но перенести все это.
1: «Как страшно, когда гордость овладевает твоей рукой!» – неожиданно подумала робость.
0: Его советы невероятно сильные, и через непосредственное прикосновение они становятся как бы твоими собственными идеями, которым невозможно противостать.
1: «Пойдем обратно, робость!» – страстно шептал он. «Вернись, пока не поздно, ведь в глубине сердца ты прекрасно сознаешь, что все, что я сказал, абсолютная правда, и ты окажешься опозоренной перед всеми. Прекрати свое путешествие, пока еще есть время. Разве это сомнительное обещание жить на желанных высотах стоит той жертвы, которую от тебя требуют? Да и что ты ищешь в этом мифическом царстве?»
0: Абсолютно против своей воли, только лишь видя сострадание гордости, робость тихо произнесла: «Я ищу любви».
1: «Так я и думал», — усмехнулся гордость. «Ищешь любви? Ха! Робость, неужели у тебя нет хоть чуточку собственного достоинства? Будь честной хотя бы сама с собой. Неужели ты не видишь, насколько ты безобразна, что даже в долине унижения тебя никто не любит? Это жестокая правда, но правда. Насколько же ты будешь желанной в царстве любви, куда, как говорят, ничто нечистое не войдет, а только исключительная красота и совершенство? Надеешься ли ты на самом деле найти то, что ищешь? Нет, конечно, ты чувствуешь это и знаешь сама. Будь же честной с собой. В конце концов, оставь свою напрасную затею. Пойдем со мной, пока еще не поздно, и я могу тебя проводить». Бедная робость! Желание вернуться было почти непреодолимым. Но в этот самый момент, когда она находилась в цепких руках гордости, и каждое его слово было жестокой правдой, она вдруг своим внутренним взором увидела лицо доброго пастыря. Она ясно вспомнила взгляд, когда он обещал ей: «Я сам проведу тебя туда, и ты не постыдишься». Девочка как будто снова услыхала тихий, ласковый шепот и чудное видение. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна, глаза твои голубиные! Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!» Прежде чем гордость успел сообразить, что происходит, робость подняла голову к горам и издала отчаянный крик о помощи. «Добрый пастырь, спаси меня! Помоги мне скорее, о мой Господь!» Сверху послышалось, как по чьими-то ногами посыпались камни, звук огромных прыжков, и в следующее мгновение добрый пастырь оказался рядом с ними на тропинке. Выражение его лица было грозным. Высоко над головой он держал свой пастушеский посох. После первого же удара гордость опустил руку, которой крепко держал робость, и, бросившись вниз по тропинке, скрылся за первым же поворотом. Слышно было, как в торопях он спотыкался и летел, не разбирая дороги. «Робость», — проговорил добрый пастырь ласковым, но строгим голосом, — «почему ты позволила гордости подойти так близко и взять тебя за руку? Если бы ты держалась за руки твоих попутчиц, этого бы никогда не случилось».
0: Впервые по собственной воле робость протянула обе руки своим проводницам. Они крепко взяли ее за руки, и никогда до этого еще она не испытывала такой боли от их прикосновения, как в этот раз. Ее наполняло горькое сожаление. Из всего происшедшего девочка извлекла для себя первый и очень важный урок. Нельзя останавливаться ни на одно мгновение на призыв гордости и слушать его отравляющие советы, а тем более позволять ему прикасаться к себе. Скорбь после этого становится невыносимой, сердце наполняется горечью. Кроме того, робость стала хромать намного сильнее, нежели это было в долине унижения. Когда она воззвала о помощи, гордость наступил ей на ноги и покалечил их еще сильнее.

У Всевышнего под кровом я теперь живу, наслаждаюсь Его словом и пою хвалу. С Ним теперь я безопасен, Он мой щит и шлем. И хоть мрак ночи ужасен, не боюсь совсем. Попирать смогу дракона, наступать на змей, потому что сверх закона Бог мой, царь царей. Он моя защита, знаю, Он хранитель мой, я всегда к Нему взываю, и мой Бог со мной. Он меня не оставляет, даже среди невзгод, любит, греет и питает, и ведет вперед. Изучаю Слово Божье, что хранит меня, под Всевышнего покрова безопасен я.

Иисус тебя любит. Мой маленький друг, знай и помни всегда, что создал Господь этот мир для тебя. Как радостно птицам летать в небесах и рыбам привольно резвиться в прудах. Природа красой своей славит Творца. Прослав же и ты его за чудеса. Как дивно с любовью устроен весь мир. Вот звери лесные устроили пир. Медведь есть малину, он любит и мед. А белок семейка орешки грызет. Грибочки на спинке у папы ежа. И рады зайчата, трава хороша. Это подарки святого Творца. Любви его вечной не будет конца. Как много животных с тобою живут, и всем им Господь дал и жизнь, и приют. Земля так прекрасна, взгляни лишь вокруг. Иисус тебя любит, мой маленький друг.

Смерть Стефана, первого мученика за веру. По предложению апостолов, церковь избрала 7 диаконов, то есть служителей, возложив на них особенное попечение о бедных и нуждающихся. Первым диаконом избрали Стефана, человека, исполненного Духа Святого, веры и силы. Он совершал великие чудеса и знамения в народе. Противники христианства ненавидели его за это и вступили с ним в спор, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда они научили кое-каких людей обвинить его, что он будто бы хулил Бога и Моисея. Возбудив народ, они схватили его и привели в Синедрион. Когда обвинители начали ложно свидетельствовать против него, то все, сидевшие в Синедрионе, смотря на Стефана, увидели, что лицо его было, как лицо ангела. Первосвященник выслушал все обвинения и спросил Стефана: «Так ли это?» Тогда Стефан начал говорить им из Священного Писания Слово Божие. Слушая его речь, они неистовали и скрежетали от злости зубами. Стефан же, исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Услышав это, все закричали и, заткнув уши, чтобы не слышать слов Стефана, бросились на него. Они вывели его за город и стали побивать камнями. Стефан же молился: «Господи, не вмени им греха сего». Сказав это, он умер. Много тысяч христиан за веру в Иисуса Христа умерли мученической смертью, вознося хвалу Богу и, подобно Стефану, молясь за своих врагов. Но умирали они непобежденными. Их смерть была победой, ибо она зажигала во многих сердцах веру в живого Бога.

Филипп и Ефиопский вельможа. Однажды ангел Господень сказал диакону Филиппу: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, и Филипп крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха.

Гонитель христиан Савл. Иудеи подняли великое гонение на учеников Иисуса Христа. Одним из самых жестоких гонителей Иерусалимской церкви был Савл. Когда побивали Стефана камнями, он стерег одежды побивающих. Он врывался в дома христиан, хватал их, связывал и заключал в тюрьмы. Савл был фарисеем. Он получил отличное религиозное образование и очень хорошо знал Священное Писание. Он был большим ревнителем отеческих преданий, строго исполняющим все обряды и постановления. Но не зная истины, Савл не верил в Мессию Христа и считал христиан еретиками. Поэтому, дыша убийством и угрозами ученикам Господа, он пришел к первосвященнику и выпросил у него письма, чтобы идти в город Дамаск, схватить там всех последователей Христа, кого найдет, и в оковах привести их в Иерусалим.

Явление Господа Савлу. Когда Савл приближался к Дамаску, то внезапно осветил его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». В трепете и ужасе Савл спросил: «Господи, что повелишь мне делать?» Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди, шедшие вместе с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Когда Савл с открытыми глазами встал с земли, он никого не видел, потому что, видимо, ослеп от сильного света. Бывшие с ним люди привели его за руку в Дамаск. В Дамаске был один верный последователь Христа по имени Анания. Господь в видении сказал ему: «Анания, встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савл. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь он имеет от первосвященников власть связать всех, призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел по слову Господа, вошел в дом и, возложив на Савла руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Затем он принял крещение и стал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий.

Савл бежит из Дамаска. Все, слышавшие проповеди Савла, удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к Пилату».

во священника. Савл же все более и более укреплялся и приводил в недоумение иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что Иисус Христос – Спаситель. Через некоторое время иудеи договорились убить Савла. Для этого они поставили у всех городских ворот воинов, чтобы схватить Савла при его попытке покинуть Дамаск. Савл узнал об этом и оставался в городе. Христиане Дамаска решили спасти его. Они достали большую корзину и ночью по городской стене спустили в ней Савла. Таким образом, Савл покинул Дамаск и прибыл в Иерусалим. Там он старался примкнуть к ученикам Иисуса, но все боялись его, не веря, что он тоже ученик. Тогда один из апостолов по имени Варнава, взяв его, пришел к ним и рассказал, как на пути Савл видел Господа, и о том, что говорил ему Господь, и как он смело проповедовал во имя Иисуса в Дамаске. Тогда апостолы и вся церковь приняли Савла как брата. Позже он стал называться апостолом Павлом. Целью жизни его стало проповедовать Христа и завоевывать для Бога языческий мир. Апостол Павел написал много посланий, писем, церквам разных городов. Эти послания помещены в Новом Завете. Он писал в одном из своих писем: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Так изменил Христос гордое сердце фарисея Савла, ставшего преданным Ему».

Великое имя Господне и милость Его без конца. За это прославьте народы небесного Бога, Отца. Срываются с гор водопады, безбрежный шумит океан. Великое имя Господне священно для нас, христиан. И нету пределов величию, не будет у славы конца. Великое имя Господня, небесного Бога, Отца.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 6. Через пустыню. После встречи с гордостью робость едва могла передвигаться. Каждый шаг отдавался болью, но она все же шла. Девочка уже не так боялась своих проводниц. Постепенно последствия встречи стали терять свою остроту, и она пошла быстрее. После одного из поворотов, к своему удивлению и ужасу, девочка увидела огромную пустыню, раскинувшуюся внизу. Насколько можно было видеть, простирались пески и барханы. Нигде не видно было ни деревца, ни кустика. Единственное, что нарушало однообразие – старинные заброшенные пирамиды, возвышающиеся над барханами. Робость увидела, что попутчицы ее собираются спускаться в эту степь. Девочка остановилась и произнесла: «Мы не должны туда идти. Добрый пастырь позвал меня идти к желанным высотам. Мы должны найти тропинку, ведущую вверх. И, конечно же, ни за что не должны спускаться вниз». Молча проводницы знаками показывали ей, что она должна следовать за ними вниз в пустыню. Девочка тревожно стала оглядываться и не могла поверить своим глазам. Не было никакой возможности продолжать путь вверх. Холм, по которому они шли, кончался крутым обрывом, а скалистый утес, возвышавшийся над ним, был очень крутым и отвесным, как стена. «Я не могу идти вниз!» – стала роптать робость. От овладевшего ею страха она почувствовала слабость. «Он ни за что не поведет меня туда! Ни за что! Он звал меня к желанным высотам, а это абсолютное противоречие всем его обещаниям!» Девочка в отчаянии позвала: «Пастырь! Добрый пастырь, помоги мне! Ты мне очень нужен!» В то же мгновение добрый пастырь оказался рядом с ней. «Пастырь!» – произнесла робость в отчаянии. «Я не понимаю этого! Проводницы, которых мне дал, говорят, что я должна идти вниз, в эту пустыню, которая уведет меня совершенно в противоположную сторону от желанных высот. Ведь ты же это не имел в виду, правда? Ты не можешь сам себе противоречить. Скажи им, что мы туда не должны идти, и покажи нам выход. Укажи, проложи нам путь, который ты обещал». Добрый пастырь остановил свой долгий внимательный взгляд на робости.
1: «Это путь, робость, по которому ты должна пройти».
0: «О нет!» – воскликнула она. «Это просто невозможно! Ты говорил, что если я доверюсь тебе, то ты приведешь меня к желанным высотам. Этот путь уводит от этих высот. Это противоречит всем твоим обещаниям».
1: «Нет!» – возразил добрый пастырь. «Это не противоречие, а только отсрочка, которая послужит к добру».
0: Робость почувствовала, словно он пронзил ее в самое сердце. «Ты хочешь сказать, — недоверчиво проговорила она, — что я обязательно должна следовать по этому пути, ведущий вниз в самую пустыню, которая совершенно уведет меня от гор? Почему?» В голосе ее послышалось рыдание. «Пройдут месяцы, а может быть, даже и годы, пока тропинка опять приведет меня к этим горам. О, пастырь, неужели эта отсрочка так необходима?» Он молча опустил голову, и робость в отчаянии бессильно опустилась у его ног на колени. Он уводил ее в сторону от того, к чему так стремилось ее сердце. Никакого обещания или даже намека на то, когда он приведет ее обратно. Когда она снова подняла взор на бескрайнюю пустыню, то увидела, что единственный путь, который проходил по ней, уходил все дальше и дальше от желанных высот. Кругом была степь. Вдруг добрый пастырь тихо заговорил:
1: «Робость, любишь ли ты меня настолько, чтобы принять отсрочку и кажущуюся противоречие моих обещаний. Пойдешь ли ты со мной в пустыню?» Она все еще рыдала у его ног, и казалось, что сердце ее разорвется. Но при его словах она подняла голову и сквозь слезы посмотрела на него. Девочка ухватилась за руку доброго пастыря и с трепетом проговорила: «Я люблю тебя! Ты знаешь, что я люблю тебя! О, прости мне мои слезы! Я пойду с тобою в пустыню прямо сейчас, если ты этого хочешь! Даже если ты мне и не объяснишь, почему я должна туда идти, я пойду с тобой, потому что ты знаешь, что я люблю тебя. Ты имеешь полное право избирать для меня то, что считаешь нужным». Утро только занималось. В высоком небе над простором степи светился молодой месяц, а рядом с ними горела утренняя звезда. Она похожа была на бриллиант. Здесь робость построила свой первый жертвенник. На сложенные кучкой разбитые камни девочка положила свою трепещущую волю. Добрый пастырь молча стоял, наблюдая за ней. Откуда-то появилось небольшое пламя, и через мгновение перед ней лежала только маленькая кучка золы. «Вот и все», – подумала девочка, но добрый пастырь предложил ей посмотреть более внимательно. Среди золы она увидела маленький, на вид обыкновенный камешек темной окраски. «Возьми его с собой», – предложил добрый пастырь, – «как памятник о твоем первом жертвеннике и о том, что ты на него положила». Девочка взяла из золы камешек, едва взглянув на него, и подумала, что до конца жизни ей не потребуется никакого напоминания об этом жертвеннике. Она ни за что не сможет забыть о добровольном отказе от своей воли. Она молча опустила камешек в маленький мешочек, который предложил ей добрый пастырь, и заботливо спрятала его. После этого маленькая группа стала спускаться вниз. С первых же шагов робость почувствовала необыкновенную радость и удовлетворение, разлившуюся по всему ее маленькому телу. Она видела, что добрый пастырь идет вместе с ней. Ее сопровождали не только скорбь и страдания, но и ее лучший друг. По дороге он начал петь песню, которую робость никогда раньше не слышала. Слова песни звучали так нежно и утешительно, что через некоторое время девочка почувствовала, как боль постепенно проходит. Слова песни словно разъяснили ей причину этой странной отсрочки ее надежд. И вот слова песни. «Запертый сад, моя любовь, я не сорву плодов, лишь ветер аромат принес цветущих там цветов. Ручей, бегущий через сад, сегодня мне сказал, что там никто и никогда плодов не собирал. Я песню о любви пою, любовь – запретный сад, как драгоценность берегу, любимый нежный взгляд». Робость, поддерживаемая добрым пастырем, не замечала неровности пути. Спуск был очень крутым и каменистым, но она почти не устала и с удивлением заметила, что они уже находились в пустыне. К вечеру того же дня они подходили к небольшим лачушкам, расположенным недалеко от огромной пирамиды. Здесь они должны были остановиться на ночлег. На закате, когда западный небосклон, казалось, пылал над просторами пустыни, добрый пастырь повел робость в сторону от лачуг к самому подножию пирамиды. «Робость!» – тихо проговорил добрый пастырь. «Все, кто становился на путь, чтобы достичь желанных высот, проходили через эту пустыню. Она называется «Огненная печь и ужас тьмы». Здесь они очень многому научились. Авраам был первым, кто проходил этим путем, и тогда уже эти пирамиды говорили ему о древности. После него был Иосиф. Шел он в слезах, с разбитым сердцем, но также получил драгоценный урок, проходя через огненную печь. С тех пор Бесконечное множество людей прошли этим путем. Они проходили здесь, чтобы познать тайну царства любви. И вот ты тоже здесь, робость. Это великая привилегия, и если захочешь, ты также можешь узнать об огненной печи и о великой тьме, как узнали те, кто прошел впереди тебя. Те, кто прошел через огненную печь, выходят оттуда, как дети самого царя любви, принцы и принцессы царского рода. Робость посмотрела в сторону огромных пирамид, на длинные тени и сгущающуюся тьму уходящего дня. Они выглядели одинокими среди огромной пустыни, но и величественными. Девочке казалось, что ничего более привлекательного она еще не встречала. Неожиданно пустыня наполнилась народом. Людей было бесконечное множество. Перед ней стоял Авраам и Сара, первые путешественники в этой незнакомой земле. Иосиф, израненный, преданный братьями и проданный в рабство. Когда он плакал, тоскуя по шатрам отца, видел только эти чужеземные пирамиды. По всей пустыне она видела множество людей, которых никто не мог перечислить. Люди, казалось, стояли в очереди. Последний из них протянул ей руку. Роба взяла за руку и оказалась в этой бесконечной очереди святых. Вдруг тихий, приятный, но твердый голос прозвучал. «Робость, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно». После этого они вернулись в лачугу, поджидавшим их проводницам, и там провели остаток ночи. Утром добрый пастырь опять окликнул робость и повел ее к пирамиде. Только на этот раз он открыл дверь, и они вошли внутрь. Там был коридор, по которому они прошли в середину, а оттуда винтовая лестница шла вверх. Но добрый пастырь не стал вести ее вверх, а открыл дверь, и они оказались в довольно большой комнате, похожей на зернохранилище. Вокруг были насыпаны кучи зерна. Посредине стоял человек и выколачивал разные виды зерна различными способами. Потом он перемалывал их в муку. Из одних зерен получалась грубая мука, а из других очень мелкая. Сбоку от него, прямо на полу, сидела женщина с большими гладкими камнями с выемкой и самые лучшие зерна превращала в самую мелкую муку. Робость наблюдала, как вначале зерно выколачивали, затем били до тех пор, пока оно рассыпалось на кусочки. Но на этом процесс не кончался. Дальше крупу перемалывали и перетирали до тех пор, пока она не становилась готовой, чтобы из нее можно было делать хороший хлеб.
2: «Видишь, — сказал добрый пастырь, — какие различные методы применяются для разных видов зерна. Каждый метод применяется соответственно тому, для какой цели это зерно предназначается». Затем он процитировал. «Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его, и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его».
1: Девочка стояла и наблюдала за женщиной, растирающей хлебные зерна между тяжелыми камнями. Для себя она заметила, что этот процесс очень долгий, пока эти зерна превратятся в мельчайшую мучную пыль, готовую к употреблению. Ее мысли прервали слова доброго пастыря.
2: «Я провожу свой народ в Египет, чтобы они также были разбиты и перемолоны в мельчайшую муку, чтобы превратить в хлеб для других. Помни, что эти зерна были выбиты, но никто не молотит их бесконечно, только до тех пор, пока разбитые и перемолонные зерна будут пригодны для самого почетного употребления». И это происходит от Господа Саваофа. дивны судьбы его, велика премудрость его». После этого добрый пастырь опять повел ее в середину пирамиды. И они поднялись по спиральной лестнице. Там, на втором этаже, они вошли еще в одну комнату, но она была намного меньше первой. Посреди комнаты стояло огромное колесо с абсолютно гладкой, как у стола, поверхностью. Возле колеса стоял горшечник. Крутнув колесо, он превращал кусочки глины в самые разнообразные предметы, придавая им причудливые формы. Горшечник отрывал кусок глины, разрезал его на части, переминал и затем придавал ему форму. Глина на протяжении всего процесса работы находилась на кружале, подчиняясь каждому прикосновению горшечника. После некоторого наблюдения добрый пастырь сказал: «В Египте также я формирую самые прекрасные и драгоценнейшие сосуды, употребляя различные инструменты по мере необходимости». Затем он улыбнулся и добавил: «Не могу ли я поступить с тобою, робость, подобно горшечнику этому? Вот что глина в руках горшечника, то вы в моей руке». После этого он повел ее по лестнице еще выше. Там они оказались в небольшой комнате, посреди которой стояла огненная печь. Это была плавильня, в которой переплавляли золото и где сгорали все примеси. В печи находились и грубые куски камней, содержащие в себе кристаллы. Камни бросали в раскаленную печь и оставляли там на некоторое время. Когда же их вытаскивали, это были уже не обломки камней, а прекрасные, драгоценные сокровища. Они переливались и, казалось, излучали свет, словно огонь пропитал их насквозь и был их сущностью. Робость стояла рядом с добрым пастырем. Она невольно съеживалась, наблюдая за горящим пламенем. «Бедная, бросаемая бурею, безутешная я! Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и вороты твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней», — тихо проговорил добрый пастырь. «Мои самые редкостные и изысканные драгоценности, самое драгоценное и чистое золото – это те, кто был переплавлен в раскаленной египетской печи». Затем он запел: «Коснувшись сердца твоего, нагар очищу весь, в огне своем перетоплю, поставив под мой крест». Несколько дней путешественники провели в хижине и здесь. Робость получила драгоценные уроки, о которых никогда не слышала раньше. Однако одна деталь поразила ее больше всего. Во всей этой огромной пустыне она не видела ни одного кустика, ни или деревца, или даже зеленой травинки, только колючий серый кактус. В последнее утро своего пребывания там робость проходила мимо хижин жителей пустыни. В дальнем углу за стеной она увидела маленький ярко-желтый цветок. Он был совершенно один. Старая труба подходила к резервуару с водой. На стыке была маленькая незаметная дырочка, через которую время от времени собиралась капелька воды. И вот в том самом месте, где капала вода, и вырос этот удивительный цветок. Робость не могла вообразить, откуда там могло оказаться семечко, ведь ни птиц, ни других растений поблизости не было. Девочка остановилась возле одинокого маленького цветочка, смело поднявшего свое личико кверху. Он тихонько качался на тоненькой ножке-стебельке. «Как зовут тебя, цветочек? Я никогда ничего подобного не встречала!» Растение тут же ответило, и ответ его тоже был золотым. «Меня зовут! Принимай все с радостью!» Девочка вспомнила вещи, которые она видела в пирамиде: мельницу, кружало и огненную печь. Каким-то образом ответ маленького цветочка, растущего одиноко в дикой пустыне, проник в ее сердце, наполнив ее сладостным утешением. Она проговорила про себя: «Он привел меня сюда не без цели, ведь я совсем не хотела сюда идти. Я тоже посмотрю ему прямо в лицо и скажу: „Я твоя служанка, принимай все с радостью“». Затем она нагнулась и подняла маленький камешек, лежащий рядом с цветком, и положила его в мешочек с первым камнем ее первого жертвенника.

Господь всегда присутствовал с тобою, и даже если ты не замечал, Он направлял тебя своей рукою и никогда тебя не оставлял. Он утешал, когда ты был в печали, и ободрял, когда ты унывал, поддерживал тебя, когда ты падал, и никогда тебя не оставлял. Когда беда висела над тобою, сердечный мир и радость ты терял. Господь руководил твоей судьбою и никогда тебя не оставлял. Ты никогда один не оставался. Господь всегда присутствовал с тобой. Чтоб в дороге ты не затерялся, Он сам ведет тебя своей рукой. И если будет страшно или больно, ты помни, что Господь всегда с тобой. Через испытания, трудности и скорби ведет тебя к отчизне неземной. Аминь.

видим все, что в мире происходит. Зло больше набирает оборот. Из злого сердца только зло исходит. Но жатва обязательно придет. И счастлив тот, кто не дышал злобою, кто ближнему служил всегда добром. Не будет тот с протянутой рукой, его благословенный будет дом. Но жало то, кто с ближним не считался, и оскорблял его, и унижал, превозносился, гордо надбивался, и о последствиях всех забывал. Но есть на свете суд неоспоримый, что строго проведет черту, объявит приговор неповторимый, и вмиг откроет сердце наготу. Не скрыться от него, не откупиться. Что ответит человек, когда возмездие придется совершиться за все его прошедшие года? Слава Богу!

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет!
3: И я всех приветствую.
2: Мы надеемся, что вместе со мной и дядюшкой Дэном вы будете слушать все наши передачи.
3: И спасибо вам за письма. Мы с тетушкой Кэрол с удовольствием читаем все ваши письма, и длинные, и короткие, и стараемся ответить на них как можно скорее. Если вы не получите от нас ответа сразу, наберитесь терпения. Мы обязательно вам ответим.
2: Для нас не имеет значения, сколько вам лет. Нам важно, что вы думаете и чувствуете.
3: А я узнал, что тетушка Кэрол приготовила для нас сегодня очень интересную историю. О чем эта история, тетушка Кэрол?
2: Сегодняшняя история должна помочь всем нам, мальчикам и девочкам, да и взрослым тоже, научиться отличать настоящие ценности от ложных.
3: Настоящие ценности от ложных?
2: Да, дядюшка Дэн. Она должна помочь нам понимать, что в жизни важно, а что нет, где настоящее, а где поддельное, какие ценности подлинные, а какие ложные. Например, если девушка гордится и заносится только потому, что она хорошенькая, или парень задирает нос, зная, что он красив и пользуется успехом, это ложные ценности.
3: Ты думаешь, многие девочки и мальчики так себя ведут, тетушка Кэрол?
2: К сожалению, я знаю таких мальчиков и девочек, да и взрослых тоже. Библия учит нас, что это почти всегда ведет к катастрофе. В первой книге «Царств Ветхого Завета» рассказывается о царе Соломоне, который, наверное, был самым мудрым человеком на земле во все времена. Но многие не знают, что у царя Соломона был старший брат, которого считали самым красивым человеком на свете. Его звали принц Авессалом.
3: Да, да, помню. Эту историю можно прочесть во второй книге царств, в главах с 13 по 18. Понадобилось целых 6 глав Библии, чтобы рассказать обо всех страшных событиях, которые приключились с этим красивым юношей.
2: Да, печальная история. И все эти неприятности и горести он навлек на себя сам, главным образом из-за того, что все время смотрелся в зеркало и любовался собой.
3: Об этом ты хочешь нам рассказать в сегодняшней истории?
2: Проблема та же. Хотя действие нашего рассказа происходит в замечательном городе Париже в начале 19 века. Первым его рассказал знаменитый французский писатель Ги де Мопассан. В нем говорится о девушке, которая все время любовалась своим хорошеньким личиком.
3: И это ее погубило?
2: Не забегай вперед, а лучше смотри и слушай, дядюшка Дэн. Думаю, что в этой истории есть поучительный урок для всех нас. Называется она «Бриллиантовое колье».

0: Габриэла, душечка, где ты, Габриэла?
1: Что, дорогой?
0: Смотри, посмотри, что я принес.
1: Ну, смотрю, и только вижу, что ты стоишь, и в руке у тебя огромный конверт, которым ты размахиваешь, и больше ничего.
0: Да, но, душечка моя, если бы ты только знала, что в конверте для тебя.
1: Ну, так дай же мне его.
0: Ага, не так сразу.

0: это все? Больше там ничего не написано. Что это значит?
1: Да это значит, Габриэла, Камила, Матильда, что нам, супругам Луазель, молодоженам с улицы Мучеников, несказанно повезло.
0: Повезло?
1: Ну да. Мы приглашены на официальный прием к министру просвещения. В парижских официальных кругах это самое важное событие в зимнем светском правительственном календаре.
0: Я не смела даже мечтать об этом.
1: Ух, как нам будет завидовать квартирная хозяйка. Да она просто лопнет от зависти.
2: Что? Что? Габриэл, ну, почему ты плачешь? Ну, перестань, пожалуйста.
0: Оставь меня.
2: Ну, дорогая моя, я был уверен, что приглашение тебя обрадует. Ну, ты же всегда жалуешься, что мы никуда не выходим. Как только я услышал о том, что месье и мадам Рампону устраивают большой прием, я сказал себе, Габриэла обязательно пойдет. Моя роднуля, малышка Габриэла. Добиться приглашения было неимоверно трудно. Ведь там будут все, кто имеет вес в правительстве. Весь цвет Парижа во всем своем блеске и богатстве. Ну, я не могу понять, почему ты не радуешься, Габриэл? Ведь в министерстве выделили всего 5 приглашений таким мелким сошкам, как я. 5! Я несколько недель унижался, чтобы его выпросить. Ну, почему ты плачешь? В чем дело?
0: Ты унижался.
2: Да, ну, унижался. Но ведь у меня не было другого выхода.
0: Да, конечно. У тебя и не могло быть. Могу себе представить, как ты робко стоишь перед своим начальником, этим грубым, вульгарным месье Галаном. Ты ведь выпрашивал, унижался, как последний попрошайка.
2: Габриэла, почему ты меня постоянно оскорбляешь?
0: Это не имеет значения. Неважно. А в чем, по-твоему, я должна идти на такой изысканный прием?
1: Так вот в чем дело. Но ведь ты пойдешь, правда? Пойдешь, моя милая малышка?
0: Не дотрагивайся до меня.
1: Ты самая красивая. Все женщины тебя заметят. Все мужчины будут мне завидовать, потому что у меня такая очаровательная жена.
0: Но мне не в чем идти. Я же тебе сказала.
2: Ну, надень то мое любимое платье, в котором ты всегда ходишь на выставки, оперу. Ты в нем просто неотразим.
0: Морис, ты что, не понимаешь? В этом твоем любимом платьице нельзя идти на такой прием.
1: Так, теперь ясно. Тебе нужно платье. Новое платье.
0: А? Да.
1: Вот почему ты плачешь. Тебе нужно новое платье. Красивое.
0: Да.
1: Замысловатого фасона.
0: Да.
1: Сшитое у известного и модного парижского портного.
0: Да.
1: Ну, прости меня, Габриэл, дорогуш. Ну, я не думал, что оно может оказаться таким дорогим, что будет нам не по карману.
0: Да. Нам это не по карману. И не будем больше об этом говорить. Сейчас я принесу тебе ужин.
3: Это не положено, Луазель.
2: Я знаю, месье Галан, но я... Ну, дело в том, что...
3: Брать деньги из пенсионного фонда и такую большую сумму? Ты, наверное, по уши в долгах? Ты что, проводишь все ночи напролет в игорных домах?
2: Я? В игорных домах, месье Галан? Нет, никогда.
3: Ну, тогда в чем же дело? Ведь ты не пьешь и не куришь. Ну, хорошо, не стану настаивать. Да и какое это может иметь значение? Ты ведь тут самая мелкая сошка, младший помощник помощника клерка.
2: Да, месье.
3: Зайди ко мне в кабинет в четверг. К тому времени твоя просьба будет

0: рассмотрено, и ты получишь то, о чем ты просишь. А теперь ступай.
1: Да, мсье. Спасибо вам. Большое спасибо. Так, 395, 96, 97, 98, 399, 400 франков.
2: 400 франков.
1: Да.
2: 400 франков.
1: 400 франков.
2: Где ты взял столько денег, Морис?
1: Теперь ты пойдешь на прием. У тебя будет модное красивое платье от хорошего портного.
2: 400 франков. Да, на эти деньги можно сшить платье. Не из лучших, но все же хорошее.
1: Ну, бери, бери эти деньги, моя милая. Ну, что такое 400 франков, если они принесут счастье моей красавице Габриэль?
2: Но это такие огромные деньги. И так бесстыдно потратить их на вечернее платье. Нет, мы не можем себе этого позволить.
1: Габриэл, ну ведь ты столько раз мне говорила, жизнь на этой земле дается нам только раз, а потом она кончается. Ты же права, дорогая. Мы должны схватить свою жар-птицу.
2: Какой изумительный покрой. Ой, как элегантно, месье. Ну, просто восхитительно. Еще одна примерка, месье. О, конечно, я смогу прийти в среду. В среду во второй половине дня. Завтра? Завтра будет готово. Отлично.
1: Я никогда не видел тебя такой счастливой. Ты просто светишься от счастья.
2: Морис.
1: Ну, тебе нравится?
2: Очень.
1: Тебе действительно нравится, моя милая?
2: Очень. Ой, потрясающе. Морис, в этом платье есть шик.
1: Да.
2: Да?
1: Да, да.
2: Это последний крик моды. Представляю, как все женщины мне будут завидовать.
1: Так ты довольна? Ну, вот и хорошо.
2: Да. Но...
1: Что но?
2: Если бы только...
1: Если бы только что, моя милая?
2: Если бы только у меня было...
1: Ну что, что, скажи мне.
2: Морис, если бы только у меня было какое-нибудь украшение. Так досадно, что ничего у меня нет. Ну, прямо ни одного украшения с драгоценным камнем. Ничего, что бы могло бы сделать мое платье более эффектным. Мне очень жаль, но, несмотря на всю его красоту и элегантность, у меня будет такой жалкий вид. И все это из-за того, что нет никакого украшения. Да, жены всех твоих коллег наденут драгоценности, дорогие украшения, а я...
1: Драгоценности? Нет. Там будут всего еще 4 женщины твоего положения, жены клерков из нашего отдела.
2: Да.
1: Я ведь сказал тебе, что только 5 из нас удалось получить приглашение. У их жен не будет никаких драгоценностей.
2: Да, ты прав. Ты прав. И рядом с богатыми женщинами мы 5 будем выглядеть, как жалкие серые воробушки среди величавых павлинов. Морис,
1: что?
2: Я этого не перенесу.
1: Габриэль.
2: Я не могу идти на этот прием, Морис.
1: Что?
2: Не могу.
1: После того, как мы истратили 400 франков на новое платье, ну, Габриэла, не забывай, что мы молодожены, ведь мы поженились всего 1,5 года назад. Мы не можем равняться на богатых. Мы должны жить посредством.
3: Мы хотим предупредить вас, чтобы вы приготовили карандаш и бумагу.
4: В конце передачи мы скажем вам, куда написать, чтобы получить один из наших уроков Библии. А сейчас вернемся к истории, как которую нам расскажет тетушка Кэрол. Называется эта история «Бриллиантовое колье».
2: Я рождена, чтобы иметь красивые вещи. Меха, драгоценности, ездить в каретах. Да, ты думаешь, что я тщеславна, эгоистична, нет, нет. Но я такая, какая я есть. Я не могу измениться. Мне надо было выйти замуж за мужчину, который мог бы достать мне луну с неба.
1: Габриэл.
2: Ну, прости. Прости.
1: Ну, а почему бы тебе не приколоть к платью живые цветы? В это время года они будут выглядеть очень эффектно. За 10 франков можно купить 2 или 3, ну, великолепные розы.
2: Нет, это было бы слишком провинциально. Нет ничего более унизительного, чем вид жалкой провинциалки в компании богатых, хорошо одетых женщин. Я понимаю, что я надену новое платье без единого украшения.
1: Габриэла, Камила, Матильда, Луазель, какие же мы с тобой глупцы! Пойди к своей подруге, мадам Форестье, и попроси ее одолжить тебе какие-нибудь драгоценности. Ну, помнишь, эта богачка,
2: да?
1: Вы же старые подруги, одноклассницы. Ты же достаточно хорошо с ней знакома, чтобы обратиться к ней с такой просьбой.
2: Морис!
1: А?
2: Ты прав? Я об этом не подумала. Конечно, она согласится.
1: Конечно.
2: В школе она была моей лучшей подругой, хоть и из богатой семьи. Да, я завтра же попрошу ее меня принять. У Жанны доброе сердце. Она ни в чем мне не может отказать.
1: Угу.
2: Морис.
1: Габриэлла.
5: Тебе нужны украшения?
2: Да.
5: Ну, разумеется, дорогая подружка.
2: Я...
5: Нет, нет, нет, нет, ничего не объясняй. Я понимаю, что для тебя это важно. Можешь взять любую из моих драгоценностей. Пойдем в гардеробную.
3: Мадам Форестье открыла стеклянные двери в элегантную гардеробную, вытащила одну шкатулку с драгоценностями, затем другую, затем еще одну. Она открыла их и сказала:
5: «Выбирай, моя милая».
3: И вдруг в черном атласном футляре Габриэла увидела великолепное бриллиантовое колье. Сердце ее учащенно забилось. Когда она его взяла, у нее задрожали руки. Она приложила его к себе, к своему платью, и пришла в восторг.
2: Колье просто великолепно. Какое совершенство! Таких бриллиантов я не видела никогда в жизни. Ой, я и представить себе не могла, что может существовать такая красота. Да. Ну, осмелюсь ли я? И можно ли? Не обидится ли она, что я попрошу ее одолжить мне это колье? Ой, я не хочу казаться... Просто не могу ее не попросить. Попрошу. Жанна?
5: Да?
2: Ты не могла бы мне одолжить вот это? Только это?
5: Ну, конечно. Конечно, бери.
2: Ой, спасибо. Большое тебе спасибо, Жанна.
3: Она бросилась к своей подруге, пылко обняла ее, а затем поспешила домой. И вот наступил вечер приема. Мадам Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной и любезной. Она цвела улыбками и была на седьмом небе от радости.
6: Кто эта женщина?
7: Мадам Ламон, супруга министра коммунального хозяйства. Вы ее имеете в виду?
6: Да что вы, да нет, конечно. Я говорю о той более молодой женщине в черном платье с чудесным бриллиантовым колье, которое собрало вокруг себя стольких, очевидно, важных и очарованных поклонников.
7: Ах, та, нет.
6: Да.
7: Нет, не знаю. Говорят, что она молодая жена какого-то мелкого клерка из Министерства просвещения.
6: Если бы вы мне не сказали, я бы принял ее по меньшей мере за графиню.
7: Да, она действительно хороша и к тому же, очевидно, очень умна. Кажется, она говорит о политике.
6: Моя жена ее заметила, как только мы вошли, и сразу же сказала мне: «Последи за этой высокой, стройной девушкой. Помяни мое слово, она будет душой сегодняшнего вечера. Без нее тут можно было бы заснуть от скуки».
8: Ее муж клерк?
2: Да.
8: Но где он?
2: Спит в одном из малых салонов. Он и четверо его друзей, тоже младшие клерки, уже несколько часов умоляют своих жен уйти домой под тем предлогом, что завтра им рано вставать. Но жены и слушать не хотят.
8: По-моему, они правы. Мужчины редко ходят куда-нибудь с женами. Мне понадобилось 30 лет, пока я приучила своего Ахилла.
9: Месье! А, месье!
1: Что? В чем дело? Что случилось?
9: Просыпайтесь, месье! Ничего не случилось, просто ваша жена велела вам передать, месье, чтобы вы зашли за ней в большой зал. Она готова ехать домой.
1: Да, хорошо. Наконец-то она готова. А который час?
9: 3 часа ночи, месье.
1: 3 часа ночи? Ой, я ни за что не успею на работу вовремя. А месье Галан пригрозил всем клеркам в отделе гильотины, если кто-нибудь сегодня опоздает хотя бы на 20 секунд. И зачем только мужья рождаются на свет?
9: Очевидно, чтобы приносить счастье своим женам, месье. Да? Я не осмеливаюсь думать иначе.
1: Вот вам монетка за труды. Передайте мадам, что я сейчас же приду за ней.
9: Благодарю вас, месье. Хорошо, месье.
1: Ты произвела фурор, Габриэла. Все это говорили. Я сам слышал.
2: Это был великолепный, чудесный вечер. Ой, такой волнующий. Все мужчины говорили мне комплименты. Они восхищались моими политическими взглядами. Ты ведь слышал, правда?
1: Да. Ты ведь и впрямь блистала, Габриэла.
2: Да, меня хвалили за блестящий ум. Это было самое приятное. Самый большой успех. Все молодые женщины мне завидовали.
3: Они нашли один из тех кабриолетов, что всегда появляются в Париже ночью, будто стыдятся своего жалкого вида при свете дня. Кабриолет довез их до самого подъезда дома на улице Мучеников.
10: Спасибо, месье.
11: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
2: Доброй ночи.
3: Устало поднялись они в квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра он должен быть на работе. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы в последний раз полюбоваться собой во всем блеске.
1: Что? В чем дело? Что случилось, Габриэла? Что? Ну что, что?
2: Колье! Пропало колье, мадам Форестье!
1: Что?
2: Этого дорогого чужого колье нет! На мне его больше нет! Оно пропало!
1: Не может быть. Ну, посмотри, в складках платья, в складках накидки. Ну, вот там, нет, а там.
2: Ой, Мы пропали. Мы пропали, Морис. Ой. Ну, поищи в карманах.
1: В карманах?
2: Вдруг?
1: Сейчас.
2: Ну, постой, не шевелись, я
1: да,
2: посмотрю.
1: Я не шевелюсь. Ничего.
2: Ничего.
3: Я закончу свой рассказ о красивой девушке, ставшей жертвой собственного тщеславия, и о том, сколько это принесло ей горя. В нашей следующей передаче.
4: Бедняжка Габриэла, как же не повезло в жизни. Неудачный брак с мелким чиновником-бедняком.
3: Она была красива и умна, у нее были превосходные манеры, но ее переполняла зависть, и она дала волю своему тщеславию. Ей так хотелось казаться богаче и красивее, чем она была на самом деле, что за это она была готова платить любую цену.
4: В Библии рассказывается о людях, которые, подобно Габриэле, так сильно завидовали другим, что были готовы на все, лишь бы получить то, чего они так жаждали.
3: В связи с этим я вспоминаю историю Иосифа, описанную в книге «Бытия». В Библии говорится, что он был любимым сыном Иакова, потому что родился, когда отец был уже в преклонном возрасте. Иосиф кичился тем, что он был любимчик отца, и братья его просто возненавидели за то, что он был всеобщим баловнем. Мы увидим, что ревность и зависть довели их до крайности и толкнули на отчаянные поступки.
4: Совершенно верно. Они решили избавиться от Иосифа. Их ревность переросла в злобу, и они схватили Иосифа и бросили его в ров.
3: А потом продали его мадиамским купцам, которые шли в Египет. Подумать только, продать родного брата. Это показывает, до чего можно дойти, если дать волю ревности или зависти. Если нас слишком сильно занимает богатство других людей, или их таланты, или их высокие посты, то нам грозит опасность стать завистливым.
4: Знаешь, тетушка Кэрол, все это наводит меня на мысль об одном из наших уроков Библии. Он построен на главах книги Бытия из Ветхого Завета, посвященных жизни сыновей Адама и Евы, Каина и Авеля. Там тоже говорится о раздорах между братьями, которые рождают ревность и злобу.
3: Я рада, что ты упомянул о наших уроках, потому что я как раз хотела сказать нашим радиослушателям, что мы приготовили целый курс уроков, которые мы им предлагаем бесплатно. Дорогие ребята, я уверена, что вы их прочтете с удовольствием. А в конце каждого урока будут упражнения и задачки, которые помогут вам лучше усвоить материал.
12: Если вы хотите получить эти уроки, просто напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. Еще раз, наш адрес radiorassказ@yahoo.com.
3: А сейчас мы прощаемся с вами.
4: До следующей передачи.
13: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

служить Христу хотим, маленькие дети, свет спасения нести грешным на планете. Пусть об имени Христа люди все узнают и Небесного Отца в жизни прославляют. Пусть несется весь любви, вечного спасения. Пусть узнают во Христе от греха прозрения. Мы служить Христу хотим, верить и молиться. Грешник, поскорей приди, Богу поклониться.

0: Рассказики-алмазики.
1: Духовные ушки. Есть на свете ушки. Очень-очень разные. Взрослые и детские. Чистые и грязные. Ушки есть красивые.
2: Ушки есть смешные.
1: Маленькие ушки есть. Ушки есть большие.
2: Ушки есть короткие.
1: И, конечно, длинные. Ушки равнодушные.
2: Ушки любопытные.
1: Но для слова Божьего ушки есть особые. Очень необычные. Ушки есть духовные. Получил от Господа я благословение.
2: Ушками духовными
1: слышу откровения. У духовных ушек есть лишь одно желание. Слышать слово Господа и его послание.

Мудрость. Мудрость, знание, применение на добро и на любовь, Божьей воле исполнение в нашей жизни вновь и вновь.

Ученица Тавифа. Когда-то Эфиопия была портовым городом Средиземного моря. Город существует и поныне, но называется теперь Яффой. Современная Яффа находится в 2 километрах от Тель-Авива, самого большого города Израиля. В Эфиопии находилась ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. Апостол Петр находился тогда в Лидде. А так как Лидда была недалеко от Эфиопии, то христиане из Эфиопии послали к Петру 2 человек с просьбой, чтобы он немедля пришел к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колено, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Эфиопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Эфиопии у некоторого Симона Кожевника. Слово Божие учит нас совершать добрые дела, помогать ближним. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем».

Сотник Корнилий. При жизни Иисуса Христа и его апостолов не только вся Израильская земля, но также и все страны Средиземноморья были захвачены Римом. Римляне имели в этих странах свои полки. Так называемый «Италийский полк» стоял в палестинском морском порту Кесарии. Сотник Корнилий, один из римских военачальников, был человек благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, и, рассказав им все, послал их в Иопию. Иопия, нынешний израильский город Яфа, расположен в 60 километрах к югу от Кесарии. Когда воины пришли в Иопию, они нашли Петра. Он угостил их и на другой день пошел с ними. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Тогда Петр обратился к собравшимся и сказал: «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех, и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Корнилий и весь дом его, и друзья уверовали в Иисуса Христа, Сына Божьего, и крестились».

Ангел освобождает Петра из тюрьмы. В то давнее время первых христиан началось гонение на церковь. По приказу царя Ирода был убит апостол Иаков, брат Иоанна. Видя, что это приятно иудеям, царь заключил и апостола Петра в тюрьму, намереваясь после праздника Пасхи вывести его к народу на казнь. В тюрьме Петра стерегли воины, а церковь все это время прилежно молилась о нем Богу. В ночь перед тем, когда Ирод собирался вывести Петра к народу, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стража у дверей охраняла темницу. Вдруг среди ночи явился ангел Господень, и яркий свет осветил всю тюрьму. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» Цепи сразу упали с его рук. Затем ангел сказал: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и последовал за ним, не зная, что все происходившее было действительностью, и думая, что видит видение. Пройдя мимо двух стражей, они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились. Они вышли, и когда прошли одну улицу, то ангел вдруг исчез. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Осмотревшись, Петр пошел к дому Марии, матери Иоанна, где многие верующие собрались и молились. Придя к ним, он рассказал о том, как Господь вывел его из темницы.

Не так. Ответа ожидал я не такого. Нам очень трудно горькое принять, смириться перед волею Творца. И может просто на колени стать, послушать слово своего Отца. Мы так открытые получать всегда приятное, хорошее от Бога. Плохое принимаем не всегда, хотя плохого тоже в жизни много. Но через трудности мы к Богу ближе, душой чище, мыслями светлей. Характер наш смиреннее и ниже, молитвы непрестанно горячей. Мы часто спрашиваем Бога, почему? Ответ мы ищем, взвешиваем, ждем. Но только в небе, наконец, всему, на все вопросы мы ответ найдем. Аминь. Друзья, кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 7. На берегу одиночества. Много дней шли они через раскаленную пустыню, как неожиданно подошли к довольно широкой протоптанной дороге. «Это путь, по которому ты теперь должна идти», – тихо сказал добрый пастырь. Они повернули на запад, и желанные высоты остались у них за спиной. Дорога привела их к берегу огромного моря. «Теперь я должен тебя оставить, робость, и вернуться в горы. Только помни, несмотря на то, что ты будешь намного дальше от желанных высот и от меня, расстояние между нами не существует. Я могу пересечь всю пустыню так же легко и быстро, как спуститься с желанных высот в долину. Как только ты позовешь меня, я приду. Это обещание, с которым я тебя оставляю. Поверь мне и упражняйся в вере с радостью. Овцы мои слушаются голоса моего и следуют за мною. Всегда, когда ты будешь мне послушна и захочешь идти путем, который я избрал для тебя, ты будешь способна слышать и узнавать мой голос. А когда ты услышишь его, ты должна слушаться. Помни также, что послушание моему голосу всегда безопасно, даже если со стороны и кажется, что путь этот невозможный и даже безумный». С этими словами он благословил ее и стал удаляться по направлению к горам, которые были теперь позади нее. Робость вместе со своими проводницами шла вдоль берега моря много дней. Девочка поняла, что до сих пор она никогда не ощущала, что значит одиночество. Зеленая долина, в которой жили все ее друзья, осталась так далеко позади. Даже горы исчезли из вида. Казалось, ничего не осталось в этом мире, кроме бесконечной пустыни с одной стороны и скучного бесконечного моря с другой. Никакой растительности, ни деревца, ни кустика, ни даже травинки. Берег был покрыт обломками дерева и пучками сухой коричневой морской растительности, выброшенной на берег волнами. Никакой живности на берегу, кроме чаек, оглашавших воздух пронзительными криками, и крабов, бесцельно ползавших по песку. Временами налетал холодный колючий ветер, разбивая волны и обдавал путников мелкими брызгами. За все эти дни робость ни разу не выпустила рук своих проводниц. И удивительно, как легко они ей помогали. Но еще удивительнее было, что робость шла намного быстрее, и походка ее была ровнее, чем раньше. Она почти не хромала. Что-то произошло в пустыне, что оставило на ней неизгладимый след. Это был тайный внутренний след, и со стороны никто ничего не мог бы заметить. В робости произошло глубокое внутреннее изменение, которое свидетельствовало о новой жизни. Она была в Египте, где видела мельничный жернов, кружала и огненную печь. Она понимала, что они символизируют собой переживания, которые она должна пройти. Робость знала об этом и внутри безоговорочно согласилась на этот путь. Она понимала, что с этим согласием открылась огромная пропасть между ней и ее прошлой жизнью, даже между ней и ее прошлым «я». Пропасть, которая никогда не исчезнет. Робость посмотрела через эту пропасть и увидела между горами зеленую долину, себя между работниками доброго пастыря, видела, как она пасла небольшое стадо, съеживаясь при виде родственников. Вот она приходит к роднику утром и вечером, чтобы встретиться с добрым пастырем. Но все это было, словно она смотрела на кого-то постороннего. Девочка тихо проговорила: «Теперь я уже совсем не та». Она не понимала, как это произошло, но тут ей вспомнили слова доброго пастыря: «Те, кто пройдет через египетскую огненную печь и найдет там цветок, принимая все с радостью, выйдет оттуда измененным и со знаком царственного достоинства. Правда, робость не ощущала никакого царственного достоинства и не собиралась его пока искать. Однако она носила новый знак и никогда больше не будет прежней. Робость уже много дней шла со скорбью и страданием по берегу огромного моря одиночества. Она не роптала. В ее сердце вдруг вспыхнула новая, незнакомая еще доселе радость. И она стала замечать вокруг красоту, которую до сих пор просто не видела. Ее сердце трепетало от восторга, когда она видела солнышко, сияющее на крыльях летающих чаек. Их крылья были такими белыми, как снег на вершине желанных высот. Даже их дикий протяжный крик и рокот волн приносил ей восторг и утешение в печали. Она предчувствовала, что когда-нибудь она поймет значение всех печалей. Ответ будет прекрасным, превыше всякого понимания. Часто робость стала замечать, что она может громко смеяться даже над маленькими смешными крабами. А когда солнышко сияло ярко, серое скучное море преображалось в удивительно красивый пейзаж. Свет отражался на гребнях зеленых волн, белая пена причудливо разбегалась, играя с волнами, а горизонт становился лазурно-голубым. Когда солнышко освещало останки, выброшенные морем, то казалось, что их печаль была поглощена радостью, и она шептала про себя: «Когда он испытает меня, я выйду как золото. Вечером водворяется печаль, а на утро радость». Однажды они подошли к высоким скалам. По берегу были разбросаны большие валуны. Здесь они присели отдохнуть, и робость пошла одна посмотреть вокруг. Взобравшись на скалу, девочка посмотрела вниз в небольшую пещеру. С трех сторон она была ограждена скалой. Кроме сухих водорослей и деревянных обломков, там ничего не было. Пустая пещера произвела на девочку большое впечатление. Она была похожа на пустое сердце, ищущее и жаждущее далекого прилива, который ушел и никогда не вернется. Через какое-то время робости снова захотелось посетить одинокую пещеру. Она вернулась на то же место. Несмотря на то, что прошло всего несколько часов, картина полностью изменилась. Волны бежали одна за другой, подгоняемые восточным приливом. Посмотрев вниз, девочка увидела пещеру, наполненную водой до самых краев. Огромные волны, ворча и смеясь, протискивались через узкий проход, цепляясь за стены скалы и наполняя собой каждую мельчайшую выемку. При виде этой картины девочка склонилась на колени на краю скалы и построила свой третий жертвенник. «О мой Господь!» – взмолилась она. «Я благодарна Тебе, что Ты привел меня сюда. Вот я пустая, как эта маленькая пещера, и ожидаю, когда Ты наполнишь меня приливом Твоей любви». Робость подняла маленький кристалл кварца и положила его вместе с другими камнями в мешочек. Далеко, в долине унижения, семейство боязливых поджидали возвращения гордости со своей жертвой. Время шло, и так как робость не появлялась, то все стали догадываться, что попытки гордости были безуспешны. Гордость не мог признать свое поражение и поэтому скрывался где-то неподалеку. Родственники на своем совете решили, что преследование нужно возобновить и как можно скорее, пока она не поднялась на недосягаемую высоту. Во все стороны были посланы шпионы. Скоро они сообщили, что встретили гордость, и в районе гор робости нигде не обнаружено. Следующее сообщение было с берегов моря одиночества, что беглянка была там. Она была спокойной и шла совершенно в противоположном направлении от гор. Новость была неожиданной и радостной. Посовещавшись, боязливые решили послать группу в подкрепление гордости, решение было единодушным – послать возмущение, обиду и самосожаление. Они должны были немедленно схватить и притащить робость обратно в семью. И вот робость стояла окруженная своими родственниками и должна была выдержать ужасную атаку. Правда, нападающие должны были скоро признать, что это уже совсем не та робость, с которой они имели дело раньше. Они не могли приблизиться к ней достаточно близко, потому что она ни на шаг не отходила от скорби и страдания. Она с гораздо большей охотой теперь принимала их помощь. Боязливые постоянно выныривали из разных мест, выкрикивая свои жуткие советы и издеваясь над ней. В конце концов, стало казаться, что они находятся везде, куда бы она ни повернулась. Прячась за большими валунами и пуская в нее свои отравленные стрелы, боязливые не отступали. «Я же тебе говорил!» – воскликнул Гордость. «Ну где ты теперь, глупышка? На желанных высотах? Что-то уж больно низко! Знаешь ли ты, что все в долине унижения знают об этом и смеются над тобой?» Искала желание по сердцу своему и оказалась обманутой и выкинутой на берегу одиночества. «Я же предупреждал, почему ты меня не послушала? Эй, глупышка!» Из-за другого камня высунулся возмущение. На вид он был ужасно неприятным и отвратительным. Робость едва могла отвести от него свой взгляд, когда он нагло смотрел на нее и кричал: «Робость, знаешь ли ты, что ты ведешь себя как слепая идиотка? Кто этот пастух, за которым ты идешь? Что это за человек, что требует от тебя всего, а взамен, кроме скорби и страдания, ничего предложить не может? Смотри, он только посмеялся над тобой и опозорил. Почему ты позволяешь ему так с собой отпрощаться? Неужели ты не можешь постоять за себя и потребовать, чтобы он немедленно исполнил свое обещание и повел тебя на желанные высоты? А если нет, то скажи ему, что ты не чувствуешь себя обязанной следовать за ним. Чем больше ты будешь ему уступать, тем больше он будет от тебя требовать», — раздался вдруг насмешливый голос обиды. «Он очень жестоко с тобой обращается, пользуясь твоим доверием. То, что он требовал от тебя до сих пор, ничто по сравнению с тем, что, кажется, ожидает тебя впереди. Если ты не одумаешься прежде и не вернешься, он ведет своих последователей, да даже женщин и детей, в концлагеря, в камеры мучений и подвергает их жестокостям смерти. Сможешь ли ты, нытик, все это перенести? Подумай! И пока не поздно, оставь его. Он потребует от тебя самой невероятной жертвы. Раньше или позже он все равно приведет тебя на крест и потом оставит тебя». Обиду сменил самосожаление. Его слова были настолько жалостливыми и слащавыми, что робость почувствовала, как ей становится плохо. «Бедная маленькая робость», — шептал он. «Это так ужасно, ты знаешь, ты отдала ему всю свою жизнь и ни в чем ему не отказывала, но он обращается с тобой слишком коварно. Неужели ты на самом деле веришь ему, видя, как он с тобой обращается? Неужели ты думаешь, что он хоть чуть-чуть любит тебя? Ведь это же невозможно. Ты имеешь полное основание пожалеть себя. Даже если ты хочешь страдать за него, то другие люди должны знать об этом и проявить к тебе сострадание. Они не понимают и просто смеются над тобой. Ведь со стороны видно, как тот, за кем ты идешь, испытывает удовольствие от своих страданий и вводит тебя в еще большее заблуждение. Каждый раз, когда ты взываешь к нему, он придумывает новые способы, чтобы нанести тебе побольше ран и разбить тебя на кусочки». Последнее замечание сожаления было большой ошибкой. Как только он сказал «разбить тебя на кусочки», робость сразу же вспомнила комнату в пирамиде, где выколачивали и перемалывали зерно в муку. Добрый пастырь стоял там рядом с нею и произнес: «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его. Помни, что эти зерна были выбиты, но никто не молотит их бесконечно, а только до тех пор, пока разбитые и перемолотые зерна будут пригодны для самого почетного потребления. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его». Вспомнив это, к величайшему изумлению самосожаления, робость нагнулась, подняла камень и что есть силы бросила в него. Немного позже он с возмущением высказывался своим трем друзьям: «Если бы я не отскочил и не скрылся в то же мгновение, как ошалевший заяц, то меня бы уже не было. Вот ведьма!» Но слушать все это изо дня в день для робости было очень трудно. Так как скорбь и страдания крепко держали ее за руки, она не могла заткнуть уши, и поэтому нападки были невыносимыми. Но вот наступил кульминационный момент. Проводницы задремали, а робость отошла от них в сторону. Она не пошла на свое любимое место, чтобы посмотреть на пещеру, а пошла в другом направлении. Девочка подошла к месту, где скалы выступали из воды, образуя небольшой полуостров, который заканчивался обрывом. Дойдя до конца мыса, робость остановилась и стала смотреть в бесконечную даль моря. Неожиданно она увидела, что все четыре врага подходят сзади, и она оказалась отрезанной от земли на краю обрыва. Робость была уже новым человеком. Вместо того, чтобы от страха потерять сознание, как это было раньше, она, хотя и побледнела, схватила в обе руки по большому камню. Девочка готова была противостоять им до последних сил. К счастью, скала была слишком узкой, и они не могли подойти все разом. Перед ней стоял Горрость, вооруженный дубинкой.
1: «Ты можешь бросить эти камни в сторону, робость!» – свирепо сказал он. «Нас четверо, а ты одна, и мы поступим с тобой так, как считаем нужным. Ты не только выслушаешь нас, но и пойдешь с нами».
0: Робость подняла голову к кажущемуся пустым небу и изо всех сил закричала: «На помощь! Скорее! О, мой господин!» К ужасу бандитов по скале спешил никто иной, как сам добрый пастырь. Вид его был страшнее, чем рассвирепевшего горного оленя. Возмущение, обида и самосожаление бросились плашмя на камни и поползли, как змеи, обратно, в то время как добрый пастырь направился прямиком к Гордости, вцепившемуся в бедную робость. Схватив его за плечи, пастырь поднял его в воздух, размахнулся и бросил с обрыва в открытое море. Гордость успела только издать последний грозный крик. «О, мой добрый пастырь!» – задыхаясь, проговорила робость, дрожа от волнения. «Спасибо тебе! Ты думаешь, что Гордость наконец-то погиб?»
1: «Нет», – ответил добрый пастырь, – «я не думаю, он живучий».
0: Посмотрев вниз, он увидел Гордость, плывущего по волнам к берегу.
1: «Вот он, смотри! Но он получил сегодня сполна и долго этого не забудет. Я думаю, что он на некоторое время отстанет от тебя. Что же касается остальных трех, они спрятались и не будут тебя пока беспокоить, так как убедились, что я всегда рядом».
0: «Добрый пастырь!» – обратилась робость, преданно глядя ему в глаза. «Почему я опять попала в цепкие лапы гордости? И почему возмущение, обида и самосожаление преследовали меня так долго? Я не знала тебя раньше, потому что они не решались приблизиться ко мне. Они не нападали на меня, но постоянно крутились вокруг и выкрикивали свои ужасные советы. Я никак не могла от них освободиться. Почему?»
1: «Я думаю», — ответил добрый пастырь, «что путь стал немного легче, солнышко сияло, и ты подошла к месту, где могла отдохнуть. Ты забыла на время, что ты моя маленькая, принимай все с радостью. Ты стала думать о том, что настало уже время, чтобы я повел тебя на горы к желанным высотам. Пока ты носишь сорняк нетерпения в своем сердечке, вместо цветка принимай все с радостью, ты всегда будешь подвержена нападкам со стороны твоих врагов».
0: Робость покраснела. Она видела, насколько он прав в своих определениях. Гораздо легче было быть терпеливой, когда путь был тяжелым, когда море было серым и скучным. Теперь же сияло солнышко, все стало красивым и ярким. Казалось, сами краски стали радостными и счастливыми. Она протянула руку доброму пастырю и с сожалением сказала: «Ты прав. Я думала, что этот путь для меня слишком длинный, и ты забыла о своем обещании». Затем, пристально глядя ему в лицо, она добавила: «Но теперь я тебе скажу, что ты мой пастырь. Я люблю слушать твой голос и подчиняться ему. Следовать за тобой – самое большое удовольствие. Ты избираемый господин, а я буду слушаться». Добрый пастырь нагнулся, поднял камешек, лежащий у ног, и, улыбаясь, сказал:
1: «Положи его в мешочек вместе с другими камнями, как памятник об этом дне. Сегодня впервые гордость бежала от тебя, и ты обещала терпеливо ожидать, пока я пошлю тебе по желанию твоего сердца».

Моя надежда – Иисус, высокая скала. Ему принадлежат вовек и слава, и хвала. Он за собой меня призвал, на узкий стал я путь. Но дай мне силы, мой Господь, назад не повернуть. Моя надежда – Иисус, надежный, верный друг. Когда я с Ним, исчезнет страх и робость, и испуг. Моя надежда – Иисус, я не стыжусь сказать, благодарю Тебя, Господь, за чудо благодать.

добрые слова. Есть на свете особенные слова. Их называют вежливыми, а иногда и добрыми. Почему? Потому что они делают жизнь людей добрее и светлее. Вежливые слова, как ключики, открывают сердца людей. Давайте вспомним добрые слова. Например, спасибо, пожалуйста, до свидания, будьте любезны, будьте добры. Подумайте, когда мы говорим слово «спасибо»? Например, когда кто-то нам сделал что-то доброе, или дал что-то, или уступил дорогу, или подержал дверь. Очень много разных случаев, когда мы можем благодарить. Давайте не будем забывать говорить «спасибо». А вы знаете, что слово «спасибо» пришло к нам из глубокой древности и означает «спаси Бог». А когда мы говорим слово «пожалуйста»? Например, когда мы у кого-то что-то просим или когда отвечаем на «спасибо». Давайте не забывать использовать добрые слова.

Первое миссионерское путешествие Павла на Кипр и в Малую Азию. Апостол Павел был одним из преданнейших христианских миссионеров за всю историю христианства. Он ревностно следовал заповеди Господа Иисуса Христа, которая и сегодня актуальна для всех христиан. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Три длительных миссионерских путешествия по разным городам и областям, в основном проходивших по территории теперешних Греции и Турции, Павел начал из города Антиохии. В первом путешествии вместе с Павлом был и Варнава. Из Антиохии они плыли на корабле на Кипр. В Библии мы читаем, что здесь, на Кипре, имя этого великого слуги Божьего вместо еврейского Савла стало римским Павлом. С Кипра они снова вернулись в Малую Азию и затем, пешком или на ослах, добрались до области Галатии, вначале до города Иконии, где во Христа уверовало великое множество народа, потом отправились в город Листру. В Листре Господь через Павла исцелил одного хромого. Народ подумал, что Павел и Варнава – боги. Жрец идола Зевса хотел совершить им жертвоприношение. Но они воспрепятствовали. «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Но потом некоторые иудеи, прибывшие в Листру, подстрекнули народ, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут», и побили Павла камнями. Но Бог хранил Павла, и он не был убит. Павел продолжил путь и прибыл в город Дервию, где он тоже проповедовал Евангелие, и много людей обратилось к Господу. Из Дерви Павел и Варнава возвратились в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь веры язычника. Первое миссионерское путешествие апостола Павла продолжалось приблизительно 3 года, с 45 до 48 года после рождения Христа.

Второе миссионерское путешествие Павла в Македонию и Грецию. Во втором миссионерском путешествии Павла сопровождал Сила, один из еврейских христиан. Из Антиохии они пошли снова в города Дервию и Листру, где Павла за несколько лет до этого чуть не убили камнями. Здесь Павел встретил молодого человека, Тимофея, ставшего одним из его вернейших помощников. Они прибыли в Троаду, город, лежащий на азиатском побережье Эгейского моря. Ночью Павел увидел видение. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там, пишет Лука, сам, по-видимому, присоединившийся к Павлу в Троаде. Македония была римской провинцией на северо-востоке Греции. На корабле они пересекли Эгейское море, пришли в город Филиппы. Вероятно, именно в Филиппах была основана первая европейская христианская церковь. В Филиппах же бросили Павла и Силу в тюрьму. Об этом услышим в следующем рассказе. Из Филипп Павел пришел в Фессалоники, большой портовый город у Эгейского моря. Здесь уверовало великое множество еленов, а также часть евреев. Среди другой же части евреев поднялось великое возмущение, и тогда Павел с Силой вынуждены были перебраться в город Верию. Из Верии Павел прибыл в Афины, столицу Греции. Греция в тот период была уже под властью Рима. Ее переименовали в Ахайю. В Афинах Павел проповедовал Слово Божие перед философами и простым народом. И об этом мы услышим в одном из следующих рассказов. Из Афин он пришел в Коринф, один из наиболее важных городов Римской империи. В Коринфе Павел пробыл 1,5 года, за которые здесь была основана большая христианская церковь. Из Коринфа Павел возвратился по морю в Малую Азию и прибыл в большой город Ефес. Затем он продолжил свой путь, побывав в Иерусалиме, и возвратился в город Антиохию. Во втором путешествии Павел пробыл примерно 3 года, с 50 до 53 года после рождения Христа, пройдя за это время несколько тысяч километров.

Павел и Сила в тюрьме. Однажды апостол Павел с одним служителем Божиим пришел в римский город-колонию Филиппы. Там они именем Иисуса исцелили одну служанку, одержимую прорицательским духом от дьявола. Через прорицание, то есть угадывание и предсказание, она доставляла большой доход своим господам. Увидев, что надежда их дохода исчезла, господа схватили Павла и Силу, повлекли их на городскую площадь к начальникам и сказали им: «Эти люди – иудеи. Они возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Так же и весь народ восстал против них. Тогда воеводы, сорвав с апостолов одежды, велели бить их палками. Затем они посадили их в тюрьму и приказали сторожу тщательно охранять их. Получив такое приказание, тюремный сторож бросил их в темницу и забил им ноги в колоду. Однако Павел и Сила не унывали. Около полуночи они, молясь, воспевали Бога, а все узники слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и все двери открылись, и у всех узы ослабели. Тюремный сторож, проснувшись, увидел происшедшее и хотел убить себя, думая, что все узники разбежались. Но Павел сказал ему: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». В трепете припав к ногам Павла и Силы, сторож спросил их: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же ответили: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Тогда он вывел их из темницы, омыл им раны и немедленно крестился сам и все домашние его. На другой день воеводы послали к тюремному сторожу городских служителей сказать ему: «Отпусти тех людей». Но Павел сказал им: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам. Услышав, что апостолы – римские граждане, воеводы испугались и, придя к ним, извинились перед ними и, выведя их из темницы, попросили удалиться из города.

Павел в Афинах. Во время своего второго миссионерского путешествия Павел, как мы уже рассказывали, прибыл в Афины. Афины, столица Греции, была центром мировой культуры своего времени и родиной многих величайших философов, среди которых можно назвать имена Сократа, Платона и Аристотеля. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Ареопаг, и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». И став Павел среди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество, подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.

Милость вечного Творца к нам простерлась без конца. Эта милость, язык, безграничен и велик.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 8. На старой морской стене. Прошло несколько дней с момента, как гордость сбежал. Робость вместе со своими проводницами продолжала путь вдоль огромного моря. Однажды утром путь вдруг резко повернул, и они оказались спиной к пустыне. Значит, впереди должны быть горы, хотя их еще и не видно на расстоянии. Робость затрепетала от радости. Путь вел прямо на восток, а значит, он приведет их опять к желанным высотам. Она выпустила руки своих проводниц, чтобы захлопать в ладоши. Неважно, сколько велико было расстояние, главное, что они шли в правильном направлении. Все трое шли обратно через пустыню, но робость не могла идти наравне с проводницами. Она бросилась бегом вперед. Казалось, что она никогда не хромала. Неожиданно тропинка опять повернула и повела совсем даже не к горам, а далеко в пустыню. Робость остановилась в недоумении, как пораженная. По телу пробежала мелкая дрожь. «Нет, нет, не может быть, чтобы добрый пастырь опять сказал ей «нет» и опять увел ее в сторону от желанных высот». «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце», – произнес мудрец. И как истинны эти слова! Теперь, когда она радостно бежала по направлению к горам, оставив скорбь и страдания позади, путь опять стал уходить в сторону. Робость стояла, не двигаясь, поджидая своих проводниц. Из-за ближайшего бархана показался Обида. Он не стал подходить близко, чтобы девочке вдруг не пришло на ум позвать доброго пастыря. Он также ничего не стал говорить, а просто стоял, глядя на нее, и смеялся. Обида смеялся все сильнее и громче. Противнее смеха робость еще не слыхала во всю свою жизнь. Затем он проговорил ядовито, как змей. «Почему же ты не смеешься, глупышка? Ты знала, что это произойдет?» И он опять разразился неприятным смехом, пока вся пустыня не огласилась эхом его насмешек. Скорбь со своей стороны подошла к робости и молча остановилась. Через мгновение все, казалось, было поглощено пронзительной болью и ужасом великой тьмы. Налетел смерч и поднял целый столб пыли и песка, абсолютно ослепив их. Когда же установилась тишина, робость услышала свой тихий, дрожащий голос. «Господи, что ты хочешь мне сказать? Говори, раба твоя слушает!» В следующее мгновение добрый пастырь был рядом. «Ободрись, это я, не бойся! Построй еще один жертвенник и положи на него всю твою волю, как жертву всесожжения!» Послушно робость собрала в кучку песок и мелкие камешки. Это было все, что она могла найти в пустыне. Она опять положила всю свою волю на алтарь и со слезами произнесла: «Я всем сердцем хочу исполнить твою волю, о мой Господь!» Скорбь стояла рядом с ней на коленях. Они не видели, откуда появился огонь, и вместо алтаря и жертвы осталась только маленькая кучка золы. Добрый пастырь спокойно произнес: «Это путь и отсрочка не к смерти, а к славе Божьей, чтобы Сын Божий мог быть прославлен». Внезапно налетевший порыв ветра подхватил золу и разнес ее во все стороны. Единственным напоминанием о жертвеннике был обыкновенный грубый камешек, который робость подняла и положила в свой мешочек. После этого она встала, повернулась по направлению к тропинке, и они все пошли на юг. Добрый пастырь пошел с ними, так как возмущение и самосожаление были все еще тут. Они лежали пластом за одним из барханов. Тропинка подошла опять к морю. Вода набегала далеко в пески, образуя собой залив. Было время прилива, а волны набегали одна на другую. Через залив была построена каменная дамба с множеством арок. К дамбе подходила земляная насыпь. Добрый пастырь подвел девочку к насыпи и велел ей идти по дамбе через залив. Снова он повторил слова, сказанные у последнего алтаря, и они расстались. Робость последовала за своими проводницами, вскарабкалась на насыпь и оказалась наверху старой морской стены. Оттуда они могли оглянуться на пустыню. С одной стороны было море, а с другой в дымке едва различались горы. Но они не были уверены, что это так. Это могло быть и желаемое воображение. Посмотрев вперед, они увидели, что если пройдут по дамбе через залив, то попадут в совершенно другую страну. Перед ними была земля полной растительности, с холмами и долинами, с домиками и фермами между садами и полями. Солнышко ярко сияло, а здесь на дамбе они ощущали силу ветра, который поднимал и разбивал волны, угоняя их все дальше и дальше. Эта картина напоминала робости о своре охотничьих собак, подгоняемых охотником. Они наскакивали одна на другую, ворчали, перепрыгивали и ударялись о дамбу, а затем стремились к земле, касаясь берега залива. Звук ветра, рокот волн и стремительность воды, казалось, проникли в самое ее сердце, пробежали по всему телу и наполнили ее восторгом. Ветер ласкал ее лицо, а затем рванул волосы и одежду, почти сбив ее с ног. Но девочка не боялась. Стараясь перекричать шум ветра, она произносила драгоценные слова, наполнявшие все ее существо. «Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Ветер подхватил ее голос, смешался своим и унес вдаль. «Наверное, быть врагом доброго пастыря ужасно, — подумала робость, — постоянно быть расстроенным, постоянно видеть, как твоя жертва вдруг опять исчезает. Умопомрачительно видеть, как какое-нибудь слабенькое, невзрачное существо оказывается вдруг на недосягаемой для своих врагов высоте, на желанных высотах. Это просто невыносимо». Здесь же, на дамбе, она наклонилась, подняла маленький камешек и положила его в свой мешочек, как учил ее добрый пастырь. Это было напоминание о ее триумфальной победе над врагами. Пройдя по дамбе и спустившись по насыпи, они оказались в лесу. Смена пейзажа после долгого пребывания в пустыне была приятной. Долгожданная весна наконец-то освободилась из суровых объятий зимы, и деревья покрылись нежной зеленью, а бутоны вот-вот готовы были превратиться в прекрасные цветы. Под деревьями среди серого мха цвели колокольчики и актинии, фиалки и маргаритки. В воздухе слышалось пение птиц. Они перелетали с ветки на ветку, переговаривались, готовясь к строительству гнезд. Робость отметила про себя, что никогда раньше она не замечала пробуждения природы от мертвой зимы. Возможно, нужны были просторы бескрайней пустыни, чтобы открыть ей глаза на эту красоту. Она шла, совершенно забыв о присутствии своих проводниц, скорби и страдания. Куда бы она ни посмотрела, казалось, что все, распускающаяся зелень, птички, белки, цветы, все приветствовали друг друга своим особым непонятным языком. Только в их голосах слышались радость и восторг. «Видишь, — повторяли они, — зима наконец прошла. Эта задержка была не к смерти, а к славе Божьей. Никогда раньше мы не видели такой прекрасной весны». В то же время робость чувствовала пробуждение прекрасной весны в своем собственном сердце. Она осознавала, что в ней самой что-то пробудилось и взошло к новой жизни. Ощущение было приятным и в то же время смешанным с болью. Чего было больше, она не могла сказать. Девочка подумала о семечке любви, которое добрый пастырь заронил в ее сердце. Со страхом и любопытством она стала проверять, не пустила ли это семечко корни. Она видела много листочков, а на конце стебелька маленький, едва оформившийся бутончик. Взглянув на растение еще раз, Рубость почувствовала, как новая приятная боль пронзила ее сердце. Она вспомнила, что говорил ей добрый пастырь, что как только цветок готов будет расцвести, она будет любима взаимно, и там, на желанных высотах, она получит новое имя. Но вот она стоит ужасно далеко от желанных высот, гораздо дальше, чем была даже раньше, и, возможно, еще долгое-долгое время она не сможет туда пойти. Как же слова доброго пастыря могут исполниться? Когда она об этом подумала, на глаза ее опять набежали слезы. Может быть, вам кажется, что робость была слишком плаксивой, но вспомните, что проводницей и наставницей ее была скорбь. Нужно добавить, что слезы ее были тайной, потому что никто, даже враги ее, не знали о смысле ее путешествия. Сердце знает печаль свою, и у каждого бывают моменты, как у Давида. Утешительно осознавать, что ни одна из наших слез не забыта тем, кто ведет нас по пути скорби и страдания. Девочка плакала недолго, потому что взгляд ее привлек яркий цвет золота. Присмотревшись, она увидела, что это цветок. Он был двойником того самого цветка, который она видела в пустыне. Каким-то образом он вырос в ее собственном сердце. Робость вскрикнула от восторга, и маленький тоненький стебелек закивал головкой и произнес своим серебряным голосочком: «Смотри, я расту в твоем собственном сердечке, и зовут меня, принимай все с радостью». Робость улыбнулась. «Ах, я почти забыла! Ну, конечно же!» Она склонилась на колени, сложила кучку камней и положила на них сухие ветки. Как вы уже заметили, алтарь строился из материала, лежащего вокруг. Некоторое время она помедлила. Что же ей положить на алтарь в этот раз? Она посмотрела на крохотный бутончик цветка любви. Затем она нагнулась, положила свое сердце на алтарь и произнесла: «Вот я, твоя маленькая, принимай все с радостью, и все, что в моем сердце, я отдаю тебе». На этот раз опять появился огонь и сжег камни и ветки, которые на нем лежали, но бутон остался на месте. «Может быть, — подумала девочка, — это была слишком маленькая жертва, но однако же это прошло не бесследно. Словно искра от пламени вошла в ее сердце и теперь светилась теплая и яркая. Среди золы лежал маленький камешек, который она подняла и положила вместе с остальными. Теперь у нее было 6 камешков, напоминавших об особых переживаниях и жертвах. Робость шла дальше. Неожиданно лес закончился, и она вскрикнула от радости. Ее поджидал добрый пастырь. Она бросилась ему навстречу, словно на крыльях. «Ах, как я рада! Рада! 1000 раз рада!» Задыхаясь, повторила робость в невыразимом восторге. «Я боялась, что в моем сердце нет ничего, но даже то малое, что там есть, принадлежит тебе. Потрепи его, как ты считаешь нужным».
1: «Я пришел к тебе с вестью», — сказал добрый пастырь, — «и весть состоит из слов. Теперь ты, робость, увидишь, что я сделаю».
0: Краска залила ей лицо, и радость пронзила все ее тело. Она вспомнила о цветке в своем сердце и об обещании доброго пастыря. Когда цветок будет готов расцвести, он приведет ее к желанным высотам, и она готова будет войти в царство любви. «О, мой добрый пастырь!» – прошептала она, задыхаясь от одной только мысли. «Ты хочешь сказать, что я, наконец, пойду на желанные высоты? Неужели это исполнится?»
1: Ей показалось, что он кивнул, но ответил не сразу. Он смотрел на нее с выражением, которого она не могла вполне понять. «Ты это хочешь сказать?» – повторила она, ухватив его за руку и заглядывая ему в глаза с невыразимой радостью. «Ты хочешь сказать, что скоро возведешь меня на желанные высоты?» На этот раз он ответил «Да» и продолжал со странной улыбкой. «Теперь ты увидишь, что я сделаю».

Любовь. Любовь долготерпит, любовь не гордится, любовь милосердна, не мыслит о злом. Любовь побуждает о ближних молиться, любовь повенчает нас в небе с Христом. Любовь покрывает любые проступки, любовь переносит обиды в пути, любовь ради счастья идет на уступки, и общий язык она сможет найти. Любовь возноситься над кем-то не будет. Любовь не теряет надежды в скорбях. Любовь не кричит бесполезно, как бубен. Ее уличить невозможно в речах. Любовь не завидует счастью другого. Любовь откровенна, скромна и чиста. И слова не скажет бездумно пустого, но кротко наставить откроет уста. И знания блекнут, пророчеств не станет, любовь пребывает всегда до конца. Ее нам Спаситель с небес посылает. Вот только открыты ли наши сердца?

«Господь – жизнь моя». Апостол Павел пишет церкви в Филиппах: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Павел родился в городе Тарсе, в обеспеченной семье, которая имела римское гражданство, что по тем временам очень много значило. Он получил прекрасное воспитание и высшее образование в Иерусалиме. Учился он у Гамалиила, самого известного законоучителя того времени. Павел принадлежал к самому популярному и уважаемому вероисповеданию того времени. Он был ревностным сторонником этого учения, таким ревностным, что даже гнал и преследовал своих соплеменников, которые верили, что Иисус из Назарета – обещанный Богом Спаситель мира и Мессия Израиля. Но Иисус открылся Павлу и призвал его на апостольское служение. Историю об этом ты уже, наверное, знаешь. После того, как Павел стал служителем Иисуса Христа, его жизнь не стала более благополучной или более обеспеченной. Он сам пишет филиппийцам: «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа». И дальше он утверждает: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Павел отказался от карьеры и высокого положения в обществе, от благополучия и жизни в безопасности, но он приобрел самое главное – Иисуса Христа. Для него вся жизнь во Христе. Что может быть лучше? Не правда ли, тебе тоже хочется с уверенностью сказать, как Павел: «Наше же жительство на небесах». Если Господь Иисус самый главный в нашей жизни, то мы можем быть уверены, что и в вечности мы будем с Ним. Он сам сказал: «Я живу, и вы будете жить, и где Я, там и слуга Мой будет».

любовь Бога. В каждой капельке дождя любовь Бога, и в росинках на кустах ее много, и в цветах, траве, домах, даже в небе, и в деревьях, и в морях, где б ты ни был. Как прекрасна, велика любовь Бога! Протяни свою ладошку, потрогай. В нежных розы, лепестках и тюльпана, как чудесно все в Божьем плане. Все творение Бога, мама и папа, и зайчишка, и медведь косолапый, как Творец создал мир красиво, скажем мы ему за это спасибо.

Третье миссионерское путешествие Павла. Оно длилось 3-4 года. Через некоторое время Павел отправился из Антиохии в свое третье миссионерское путешествие. Он снова пошел на север. Пройдя через область Фригию, он прибыл в Ефес, портовый город на Осийском берегу Эгейского моря. Ефес был большим городом с населением в 250 000. В этом городе Павел трудился около 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и еллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. В то время Асии называли только одну часть сегодняшней Малой Азии. В Ефесе был великолепный храм богини Артемиды, который строили 220 лет. Храм был построен из мрамора и был одним из 7 чудес света. Серебряники и художники, изготовлявшие и продававшие серебряные храмы Артемиды как сувениры, подняли в городе большой мятеж против Павла и христианских вождей, так как многие бывшие поклонники Артемиды обратились к живому Господу Богу. Павлу пришлось оставить Ефес, отправиться на корабле через Эгейское море и посетить места в Македонии и Греции, в том числе снова Филиппы и Коринф. Потом он возвратился в Малую Азию и вторично проповедовал в Троаде. Из Троады он продолжил путь до Аса и оттуда на корабле поплыл в Митилину, Самос, Трогилию и Милит. Павел пригласил в Милит пресвитеров Большой Церкви из Ефеса, чтобы проститься с ними, так как он знал, что больше не встретит их в этой жизни. Проехав через порты на островах Кос и Родос и малоазиатские порты Патару и Тир, Павел прибыл в Птолемаиду. Из Птолемаиды он продолжил свое путешествие пешком в Кесарию и далее до Иерусалима. В Иерусалиме Павел был арестован. В своем третьем миссионерском путешествии Павел пробыл 3-4 года, с 54 до 57 года после рождения Христа. Миссионерские путешествия апостола Павла не были туристическими поездками. Распространяя благую весть о Иисусе Христе, он много страдал. Сам Павел пишет: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями».

Грех чародейства. В наше время многие люди занимаются чародейством разного рода – оккультизмом, спиритизмом, гаданием, магией, заклинанием и другими сатанинскими делами. Это большой грех, и Бог поэтому повелел нам не иметь никакой связи с этим. В Ветхом Завете мы читаем, что Бог очень строго повелел своему народу беречься чародейства и даже убивать преступников. «Не ворожите и не гадайте» — книга Левит, 19:26 стих. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Книга Второзакония, 18, с 10 до 12 стиха. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Книга Левит, 20, 27 стих. Вот один случай из третьего миссионерского путешествия апостола Павла, когда он был в городе Ефесе. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми, и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастало и возмогало слово Господне. На этих примерах видно, что даже книги о чародействе не следует держать в своих домах.

Прощание апостола Павла с пресвитерами Ефесской церкви. Когда пресвитеры из Ефесской церкви пришли к Павлу в Милит, чтобы проститься с ним, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще свое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Я знаю, что по отшествии моем пойдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав сие, Он преклонил колено свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.

Павел перед правителем Фестом. На следующий день после ареста Павла в Иерусалиме его привели из крепости в Верховное еврейское судилище Синедрион. На суде дело дошло до сильного возмущения, и Павла чуть было не растерзали, но римский тысяченачальник со своими солдатами спас его. В ту же ночь явился к Павлу в крепости Господь, говоря: «Дерзай, Павел! Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». На следующий день более 40 иудеев поклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Узнав об этом умысле, тысяченачальник послал Павла в Кесарию под охраной 200 пеших воинов, 70 конных и 200 стрелков. Кесария находится на Средиземном море около 100 километров от Иерусалима. Тогда этот город был резиденцией римских правителей Иудеи. Иудея, как и вся Святая Земля, была под римскими завоевателями. В Кесарии Павел предстал на допросе перед римским правителем Феликсом. Тот не нашел Павла ни в чем виновным, но все-таки оставил его на 2 года в узах. По истечению 2 лет на место Феликса на пост правителя назначили Порция Феста. Через несколько дней царь Агриппа и его жена Вероника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И так Фест устроил, чтобы они могли послушать слова Павла. Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами. Приведен был и Павел. Павел говорил о своей жизни, обращению к Господу и о Христе. «Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, что Христос имел пострадать, и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам». Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Молил бы я Бога, чтобы все, слушающие меня сегодня, сделались такими же, как я, кроме этих уз».

Павел на пути в Рим. Апостола Павла заключили в тюрьму за свидетельство о живом Боге и Спасителе Иисусе Христе. Но Павел, зная, что он не сделал ничего плохого, потребовал суда кесаря. Поэтому его отправили вместе с другими узниками на корабле в Рим, поручив охранять его сотнику Юлию. Во время плавания на море поднялась сильная буря, так что корабль носило по воле волн. На третий день люди побросали в море все вещи с корабля. Но так как буря продолжалась много дней, то у всех исчезла надежда на спасение. Долго никто ничего не ел. Тогда Павел встал посреди всех и сказал: «Убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: „Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесарем, поэтому Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров“». На 14-й день корабельщики заметили залив, имевший отлогий берег, и решили по возможности пристать к нему с кораблем. Подняв якори и малый парус, они стали держать путь к берегу. Но вдруг корабль сел на мель так, что нос его увяз и остался недвижимым, а корма стала разбиваться силою волн. Сотник велел всем, умеющим плавать, выплыть на берег, а остальным спасаться на досках или на чем-нибудь от корабля. Таким образом, все находившиеся на корабле 276 человек спаслись. Жители того острова проявили большое человеколюбие, и Господь совершил там много чудес через апостола Павла. Через 3 месяца они продолжили свой путь в Рим на одном александрийском корабле. Перед отъездом жители острова снабдили их всем необходимым и оказали им много почестей ради апостола Павла, который многих там исцелил от болезней. Апостол Павел продолжал трудиться для Господа и перенес различные испытания. Он твердо верил, что каждым шагом его жизни руководит великий и милосердный Бог. В своем послании к римлянам он

Павел в Риме. «Когда же пришли мы в Рим, — пишет врач Лука, — то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Через 3 дня Павел созвал знатнейших из иудеев. И в назначенный день очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. «Хорошо, Дух Святой, — сказал отцам нашим через пророка Исаию, — пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И так-то будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел 2 года на своем иждивении в Риме и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Этими словами заканчивается Деяние апостолов. Слушатели, наверное, интересуют, что случилось позже с апостолом Павлом. Из Библии этого точно узнать нельзя. По посланиям апостола Павла к церквам и к служителям, а также по другим источникам, можно прийти к заключению, что Павел после упомянутых 2 лет был освобожден и, пока снова не попал в тюрьму, трудился, благовествуя Евангелие в Италии, Греции и Малой Азии. Павел, согласно преданию, умер мучеником во время преследований христиан при грозном римском императоре Нероне.

знаю я. Он детей к себе зовет и на руки их берет. По любви и доброте пострадал он на кресте. За меня он кровь пролил, ею он меня омыл.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 9. Пропасть сокрушения. В сердце робости звучала музыка. Она шла мимо полей, мимо садов и холмов. Присутствие скорби и страдания теперь не имело никакого значения, потому что сердце ее ликовало от радости. Скоро они перестанут ее сопровождать. Как только они придут в горы и они помогут ей подняться к желанным высотам, она не будет в них больше нуждаться. Она не обращала внимания на то, что тропинка опять повернула на юг, извиваясь между холмов и проходя через безмолвные долины. Девочка ясно помнила обещание доброго пастыря, что скоро она придет туда, куда так влечет ее сердце. Наконец, тропинка стала подниматься к вершине холма. Однажды, когда они поднялись на самый высокий холм, обнаружили, что это огромная плата. Повернув лицо к восходящему солнцу, робость не могла удержаться от возгласов благодарности. На небольшом расстоянии, на другом конце плата, начинались горы. Они поднимались подобно огромной стене, на вершине которой были видны парапеты, башни, купола. Под лучами восходящего солнца они переливались ярко-красными и золотыми цветами. Никогда еще в своей жизни девочка не видела такой красоты. Когда солнце поднялось выше и стало светить сверху, она увидела, что вершины гор были покрыты снегом. Снег был таким ярким и сверкающим, что глазам было больно смотреть. Робость смотрела на желанные высоты. Но самое главное, тропинка в этом месте поворачивала на восток и вела прямо к горам. Девочка склонилась на колени, наклонила голову, и из уст ее раздался тихий шепот. В этот момент ей казалось, что вся боль и обводные дороги, вся печаль и переживания долгого пути были ничто по сравнению с той славой, которая сияла перед ней. Ей показалось, что даже ее попутчицы улыбались вместе с ней. После радостной молитвы благодарности они все пошли через плато. Шли они быстро, потому что поверхность была плоской и сравнительно гладкой. Не успели они сообразить, как оказались у подножия гор с их ущельями и валунами. По мере приближения робость стала различать, что скалы были неприступны, отвесны и круты. Но она убеждала себя, что когда они приблизятся, то обязательно найдут ущелье, долину или горную тропинку, по которой смогут подняться. Она не будет обращать внимания на то, каким крутым будет путь, лишь бы он вел вверх. К вечеру они поднялись на последний пригорок, к самому подножию гор. Тропинка подвела их к самой отвесной скале и вдруг оборвалась. Робость остановилась и замерла. Чем дольше она смотрела, тем больше удивлялась. По телу ее пробежала дрожь. Вся гора, куда бы она ни посмотрела, стояла перед ней совершенно неприступной. Скала преграждала ей путь, хотя тропинка вела непосредственно к этой скале. Не было никаких следов ни в одну сторону, и не было никаких приспособлений, с которыми неприступная скала могла бы быть покорена. Они должны повернуть обратно. Как только эта мысль промчалась в ее голове, страдание схватило ее за руку и указало ей на скалу. Из-за камней показались два оленя, которые без труда, перескакивая с камня на камень, поднимались вверх. Пока они наблюдали, задрав головы вверх, у робости закружилась голова, и она чуть не потеряла сознание. Она поняла, что олени бежали по зигзообразной тропинке, ведущей вверх между камней. В некоторых местах это был узкий выступ, в других – острые скалы. Временами тропинка просто обрывалась в пропасть. В таких местах олени, перепрыгивая через пропасть, продолжали подниматься вверх, следуя друг за другом. Причем лань старалась идти след вслед за оленем, легко перепрыгивая и уверенно держась на ногах. Они совершенно без страха, легко и грациозно совершали этот подъем, чувствуя себя в своей стихии. Через мгновение их уже не было видно. Девочка закрыла лицо обеими руками и опустилась на камень, объятая ужасом. Она никогда не испытывала такого страха. Проводницы твердо взяли ее за руки, и вдруг она услыхала их голоса. «Не бойся, робость, это не тупик, и мы не должны возвращаться обратно. Путь лежит прямо к вершинам. Олени показали его нам очень даже четко. Мы должны следовать ему». «О нет, нет!» – почти отпрянула робость. «Этот путь абсолютно невозможен. По нему проходить могут только олени, а ни в коем случае не люди. Я никогда не смогу подняться туда. Я полечу вниз головой и разобьюсь в дребезги на этих ужасных камнях». Девочка разрыдалась. «Это невозможно, совершенно невозможно. Я не могу идти к шламовым высотам этим путем и никогда не дойду до них». Проводницы пытались ей что-то сказать, но она закрыла уши ладошками и разрыдалась очередным рыданием. Это была та же самая робость. Сидела она у подножия гор, заламывая руки и содрогаясь от ужаса. Она повторяла снова и снова: «Я не могу, я не могу, я никогда не дойду до желанных высот. Не стоит мечтать о царстве, а еще хуже идти его искать». Лежа на земле в изнеможении, девочка услыхала звук шагов, падение мелких камешков из-под ног и знакомый голос.
2: «Ага, моя милая сестренка, наконец-то мы опять встретились! И как ты себя чувствуешь теперь, робость, в этой изумительно приятной ситуации?»
1: Вздрогнув, робость открыла глаза и рядом с собой увидела труса.
2: «Я подумал, между прочим», — продолжал он с ужасно противным выражением лица. «Да, я подумал, что наконец-то мы можем вернуться домой вместе. Ты и на этот раз думаешь, глупышка, что сможешь от меня улизнуть?» «Нет! Нет, робость, ты одна из боязливых, и ты не можешь не признать правду. Да и кроме того, ты дрожащая маленькая идиотка. Ты все-таки принадлежишь мне. Я пришел, чтобы благополучно доставить тебя домой и позаботиться, чтобы в следующий раз ты не заблудилась».
1: «Я не пойду с тобой», – выдохнула робость. Она была потрясена его появлением, и причем таким неожиданным. «Я абсолютно не намерена идти с тобой».
2: «Ну что ж, ты вправе выбирать», — усмехнулся трус. «Посмотри на неприступные высоты, моя дорогая. Разве ты не будешь чувствовать себя уютно, поднимаясь по ним? Просто посмотри туда, куда я тебе показываю. Видишь, на середине подъема, где эта головокружительная тропинка обрывается, ты должна будешь перепрыгнуть через эту пропасть на маленький осколок камня. Только представь себе робость, перепрыгивающую через эту бездну. И вдруг ты оборвалась и повисла над ней, ухватившись за скользкий обломок, который не в состоянии тебя удержать. Только представь себя, летящей на эти острые, как ножи, скалы у подножия горы. Они поджидают, пока у тебя иссякнут силы, и тогда ты в их власти. Они разорвут тебя на кусочки. Разве это не придает тебе приятное предвкушение? Только представь себе все это. Это всего-навсего только одно место из множества на пути. Чем выше ты будешь подниматься, глупышка, тем ниже тебе придется падать. Выбирай. Пойдешь ли ты туда, куда никогда не дойдешь и разобьешься, или ты вернешься со мной и будешь у меня навеки в рабстве?
1: Казалось, горы, камни и скалы ответили эхом на его ядовитый зловещий хохот. «Робость», — проговорили проводницы нежно, но твердо беря ее за плечи и встряхивая, «ты знаешь, откуда приходит помощь. Обратись за помощью». Девочка прижалась к ним
2: и опять всхлипнула. «Я боюсь звать», — выдохнула она. «Я ужасно боюсь, что если я позову его, то он скажет, что я должна идти этим путем, этим ужасным, ужасным путем, а я не могу. Это просто невозможно. Я не могу с этим согласиться. О, что же мне делать? Что мне делать?»
1: Скорбь наклонилась к ней и опять сказала ласково, но настойчиво. «Ты должна позвать его, робость. Позови сейчас же.
2: Если я его позову, — задрожала девочка, стуча зубами, — он скажет мне построить алтарь, а я не могу. На этот раз я не могу».
1: Трус расхохотался опять и шагнул к ней ближе, но ее проводницы стали между ним и его жертвой. Тогда страдание взглянуло на скорбь, и та согласно кивнула. В ответ на этот кивок страдание взяла маленький, но очень острый нож, висящий у нее на поясе, и, склонившись над скорчившейся фигуркой, уколола ее. Робость закричала, и затем в совершенном отчаянии, окруженная тремя врагами, она сделала то, что должна была сделать в тот самый момент, как подошла к подножию горы. Несмотря на то, что ей было стыдно теперь, она не видела другого выхода. Она закричала: «О, Господи, я окружена! Освободи меня! Страхи мои окружили меня, и мне стыдно поднять глаза!»
2: «В чем дело, робость?» Это был голос доброго пастыря, совсем рядом с ней. «Ободрись! Это я! Не бойся!» Голос его был веселым, полным сил и без единой нотки осуждения. Робость почувствовала, словно сильное радостное средство наполнило ее сердце, и от его действия она почувствовала приток силы и смелости. Робость села и посмотрела на доброго пастыря. Он смотрел на нее и улыбался, почти сдерживая смех. Стыд в ее глазах не нашел в ответ никакого осуждения. В ее сердце эхом раздались слова, которые были произнесены другими слабыми душами. «Он благ к боящимся его». Благодарность забилась в ее сердце, и ледяной страх, сковавший ее, вдруг растаял. Она снова могла радоваться. В голове, как ручеек, зазвучала песня. «Мой любимый для меня, солнце из-за туч, он стоит передо мной статен и могуч. Рядом с ним не страшен бой, суеты и праха. Я теперь всегда с тобой и пойду без страха».
3: «Робость», — обратился к ней добрый пастырь, — «скажи мне, что случилось? Чего ты так испугалась?»
2: «Пути, которые ты избрал для меня», — прошептала она, — «он выглядит таким ужасным, просто невыносимым. У меня кружится голова, и я теряю сознание всякий раз, как я смотрю на него. Горные олени и косули могут скакать там, но они не хромают, они не изуродованы, как я».
3: «Но, робость, что я обещал тебе в долине унижения?» —
1: с ласковой улыбкой спросил добрый пастырь. Робость замерла на мгновение, краска залила ей лицо и такой же волной отхлынула, оставив ее совершенно бледным. «Ты обещал?» — она запнулась, а потом продолжала. «О, добрый пастырь, ты сказал, что сделаешь ноги мои, как у оленя, и возведешь меня на желанные высоты».
3: «Прекрасно», — одобрительно произнес он, — «но единственный путь приобрести ноги, как у оленя, — это идти по пути, по которому ходят олени, такой, как вот этот перед тобой».
1: Робость затрепетала и с глубоким сожалением посмотрела на него.
2: «Я не хочу ноги, как у оленя, если мне нужно идти этим путем», — медленно и с трудом проговорила девочка.
1: Добрый пастырь был удивительным человеком. Вместо того, чтобы выразить неудовольствие, он просто засмеялся.
3: «О да, ты хочешь», — весело произнес он. «Я знаю тебя лучше, чем ты знаешь саму себя, робость. Ты хочешь их очень даже сильно, и я обещаю, что ноги твои будут как у оленя. Конечно же, я с определенной целью подвел тебя на эту сторону пустыни, где горы очень крутые и где нет пути. Здесь проходят тропинки только для оленей и горных коз. Ты тоже будешь здесь ходить, чтобы обещание было исполненным. Что я тебе сказал, когда мы виделись последний раз?
2: Ты сказал, теперь увидишь, что я сделаю, проговорила девочка, а затем доверчиво глянула ему в лицо, она добавила. Но я никогда не думала ни о чем подобном. Привести меня к такой крутизне, где только олени и козы могут пройти, а я далеко не олень и не коза. Я скорее медуза. Это слишком.
3: Она запнулась, подбирая слова, и вдруг рассмеялась.
2: Это же просто абсурд! Это ненормально! Что еще ты мне предложишь?
3: Добрый пастырь тоже рассмеялся и ответил.
4: Я люблю делать абсурд. Я не нахожу ничего более захватывающего и увлекательного, чем слабое делать сильным. Страх – превращать в веру, а искреннее в совершенство. Если есть что-то в это мгновение, что бы я хотела сделать, так это превратить медузу в оленя. Это особый случай.
3: И на лице его отразилась невыразимая радость.
4: Преображать вещи, ну, например, превратить робость в...
3: Здесь он опять засмеялся.
4: Мы увидим попозже, во что она преобразилась.
3: Это была необыкновенная сцена. На том самом месте, где только что были страх и отчаяние, сидели добрый пастырь и робость. Они находились у подножия той же неприступной скалы, только смеялись, и все выглядело совершенно иначе.
4: «Пойдем, маленькая медуза!» Поднимаясь, позвал добрый пастырь. «Веришь ли ты, что я могу превратить тебя в горного оленя и подниму тебя на эти вершины?»
2: «Да»,
3: — ответила робость.
4: «Позволишь ли ты мне это сделать?»
2: «Да, если ты хочешь заняться таким сумасбродным делом, ты, конечно же, можешь».
4: «Веришь ли ты, что я повергну тебя в позор по пути вверх?»
3: Робость посмотрела на него и затем произнесла слова, которые она никак не хотела произносить раньше.
2: «Я не думаю, что буду возражать против этого. Только пусть твоя будет воля во мне, добрый пастырь, тогда мне все равно».
3: При этих словах над вершиной появилась двойная радуга, как арка, и зигзагообразная тропинка, по которой только что пробежали олени, оказалась как бы в радужной рамке. Это было настолько красивое и необычное явление, что робость только ахнула. Но это было еще не все. Она увидела, что скорбь и страдания, отошедшие в сторону, пока добрый пастырь разговаривал с ней, теперь стояли по обе стороны тропинки. Концы радуги, касавшиеся земли, касались скорби и страдания. В сиянии радуги обе фигуры преобразились в такую неописуемую красоту, что робость не могла на них смотреть. Слава, которой они сияли, слепила ее глаза. Здесь она сделала то, что несколько минут назад казалось для нее абсолютно невозможным. Она склонилась на колени у самого подножия неприступной скалы и, построив маленький жертвенник, положила на него свою волю, страх и нежелание. После огня, который опять оставил только кучку золы, она нашла камень. Он был гораздо больше и грубее всех предыдущих. Края его были острыми, а цвет темным. Но его можно было назвать обыкновенным камнем. Девочка положила его в свой мешочек, затем поднялась и остановилась, ожидая дальнейших указаний доброго пастыря. Втайне она надеялась, что он пойдет с нею. Так он сделал, когда она должна была идти в пустыню. Но он не пошел. Вместо этого он подвел ее к подножию горы и сказал.
4: «Теперь, робость, ты подошла к подножию желанных высот, и начинается новая стадия путешествия. Здесь ты получишь новые уроки. Я должен тебе сказать, что эти высоты, куда привела тебя тропинка, находятся у подножия горы пропасть сокрушения. Это горная цепь, очень скалистая. В какую бы ты ни пошла сторону, она абсолютно неприступна.
3: местами даже хуже, чем здесь. Гора оскорблений, гора ненависти, гора преследований и другие гораздо опаснее. Но никаким другим путем попасть в царство любви невозможно, если не взберешься на одну из этих гор. Вот эту я выбрал для тебя. По пути сюда ты уже усвоила первый урок, принимая все с радостью. Теперь перед тобой второй урок. Подъем на гору, пропасть сокрушения. Я надеюсь, что при подъеме ты хорошо усвоишь урок и будешь принимать его на практике. Запомни, несмотря на то, что ты встретишь сокрушение, если ты усвоишь этот второй урок, ничто не сможет коснуться тебя. Ты будешь в абсолютной безопасности. После этих слов добрый пастырь с особой нежностью положил свои руки ей на голову и благословил ее. Затем он окликнул обеих проводниц, и они тут же пошли ближе. Из расщелины скалы добрый пастырь вытащил веревку и ею связал вместе всех троих. Впереди стояла скорбь, позади страдания, а между ними робость. Таким образом, если робость вдруг поскользнется и упадет, они могли бы удержать ее веревкой. Наконец, добрый пастырь вытащил из кармана небольшую бутылочку со стимулирующим средством. Он предложил робости немножко выпить сразу же, а остальное взять с собой и применять всякий раз, когда она при подъеме почувствует головокружение. На бутылочке была наклейка с названием «Дух благодати и утешения». Когда девочка выпила одну или две капли, она почувствовала прилив сил и готова была начать восхождение. Робость больше не чувствовала головокружения, хотя страх все еще сжимал ее сердце. День уже закончился, но так как было лето, то было еще светло. Добрый пастырь сказал им отправляться сейчас же. Хотя вы и не сможете сегодня достичь вершины, но вы дойдете до пещеры, расположенной как раз посредине горы. Отсюда ее не видно, но там вы окажетесь в безопасности и сможете спокойно отдохнуть. Если вы останетесь здесь, то вполне вероятно, что враги придут в темноте и нанесут вам много вреда. Они не в состоянии следовать за вами вверх. И пока будете подниматься, вы будете для них недосягаемы. Хотя я даже не сомневаюсь, когда вы достигнете вершины, вы встретите их опять. Добрый пастырь одобрительно улыбнулся и вскоре поставила ногу на первый маленький выступ зигзообразной тропинки. За ней последовала робость и страдание. Через несколько мгновений они уже были на пути вверх.

Я люблю писать, читать, рисовать, трудиться. Все же надо мне еще много мучиться. Буду я теперь с утра в школу торопиться. Не забуду перед тем с мамой помолиться, чтоб Иисус со мной был, помогал в учебе, чтоб от зла меня хранил каждый раз в дороге. Аминь.

Послание апостолов. Сразу после смерти и воскресения Иисуса Христа его учение, Евангелие, начало быстро распространяться в Палестине, по всей Римской империи и в странах Ближнего Востока, а потом и по всему миру. Апостолы, то есть особо избранные ученики Иисуса Христа, и другие ученики разошлись по разным городам и странам проповедовать Слово Божие. Господь подтверждал их слова чудесами. Когда они молились Богу во имя Иисуса Христа, больные выздоравливали, хромые исцелялись и даже мертвые возвращались к жизни. Так что люди принимали в сердце Слово Божие, обращались от своих грешных путей. Христиан преследовали, но вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, была сильнее, чем гонения. Чтобы подкрепить веру во Христа, апостолы писали письма церквам. Эти письма назывались посланиями. Некоторые послания были краткими, приблизительно в одну страницу, а некоторые, как, например, послание к римлянам, очень длинные. Некоторые были написаны всем христианам, как послание Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а другие – послание Павла, отдельным церквам и лицам. Некоторые послания апостол Павел написал во время пребывания в тюрьме за Слово Божие. «Я страдаю даже до уз, как злодей». «Но для Слова Божия нет уз», — писал Павел своему другу Тимофею. В Новом Завете содержится 21 послание. Они были написаны под влиянием и руководством Святого Духа Божьего, так что они вместе с остальными частями Библии, то есть Священного Писания, являются Словом Божиим. Первые христиане знали это и усердно переписывали эти послания, читали их в церквах и дома своим детям, показывали друзьям, дарили их и этим способствовали распространению Слова Божьего. В древности библейских обществ, то есть организации, которые в настоящее время печатают и распространяют Священное Писание, конечно, не было. Люди переписывали Слово Божие от руки. Они переписывали либо отдельные части Нового Завета, например, Евангелие от Иоанна, послание к Галатам и так далее, и так распространяли их, либо весь Новый Завет и даже Библию целиком. А чтобы переписать более 1000 страниц Ветхого Завета и несколько сотен страниц Нового Завета, требовалось много времени. Они писали на папирусе, то есть писчоматериале, изготовленном из травянистого растения, и на пергаменте, то есть специально обработанной коже. Содержание посланий, конечно, здесь трудно передать в сокращенной форме. Каждое послание содержит великие истины, которые Бог через них излагает людям. Вот некоторые главные мысли посланий. «Вера и дела» — послание Иакова. «Как мы должны терпеливо переносить страдания» — 1 Петра. «Как быть чистым и верным во дни растления и отступничества» — 2 Петра. «Радость и победа» — 1 Иоанна. «Любовь» — 2 Иоанна. «Гостеприимство» — 3 Иоанна. «Как соблюсти веру и сохранить себя от падения» — Иуды. «Оправдание верою» — римлянам. «Христос есть Господь» — 1 Коринфянам. «Утешение, служение» — 2 Коринфянам. «Нет спасения через исполнение закона, а только через Христа» — Галатам. «О Церкви Христовой» — Ефесянам. «Христианское единство» — Филиппийцам. «Слава и величие Христа» — Колоссянам. «Господь Иисус Христос придет вновь на землю» — 1 и 2 Фессалоникийцам. «Верность в деле Господнем и преданность Господу» — 1 и 2 Тимофею. «Пресвитерам церквей надо быть примером святой жизни» — послание к Титу. «Надо прощать друг друга» — Филимону. «Древний израильский народ и закон» — и новый духовный Израиль — и милость Божия, послание к евреям.
Послания являются очень важной частью Библии. Чтобы понимать их, надо читать их медленно. Читай Слово Божие с любовью. Молись Господу, и Он поможет тебе понимать Его священное Слово.

Послание Иакова. В послании Иакова мы находим много коротких и глубоких изречений, например, о мирском богатстве. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Об искушении. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. О гневе. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Об исполнении Слова Божьего. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». О мертвой вере. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». О грехе языка. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» О клятве. «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакою другою клятвою. Но да будет у вас «да, да» и «нет, нет», дабы вам не подпасть осуждению». О больных. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавшие его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». О покаянии и молитве. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». О любви к заблуждающимся. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов».

Два послания апостола Петра. Петр был одним из 12 апостолов Иисуса. Он написал два послания. Они адресованы христианским церквам в Малой Азии, на территории сегодняшней Турции. Предполагается, что Петр написал первое послание во время сильных гонений христиан, чтобы ободрить их. В то время христиан мучили и убивали. В Римской империи хотели уничтожить христианство, особенно при императоре Нероне с 64 до 67 года после рождения Христа. Петр в первом послании к своим христианским братьям и сестрам пишет так: «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками. Он, то есть Иисус, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Господа Бога святите в сердцах ваших. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Согласно преданию, Петр был осужден на смерть, и по его собственному желанию его распяли на кресте головой вниз. Он не считал себя достойным быть распятым таким же образом, как и Господь Иисус Христос.

3 послания апостола Иоанна. По древним свидетельствам и по мнению богословов, эти 3 послания написал апостол и евангелист Иоанн Богослов. Одно из ключевых слов и в Евангелии от Иоанна, и во всех 3 его посланиях – это любовь. Главное в первом послании Иоанна – любовь, жизнь с Богом, радость, победа, безопасность, смысл жизни, пребывание во свете. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Отношение к миру. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Антихрист. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Иисус — Спаситель. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Лжепророки. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста. Вечная жизнь. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имейте жизнь вечную.

Послание Иуды. Общепринято, что это послание написал Иуда, который упоминается в Евангелии от Матфея. Иуда увещевает христиан подвязаться за веру, однажды преданную святым. Примерами из Ветхого Завета Иуда предостерегает верующих не подражать делам грешников. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды, блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Противопоставляя этот безбожный путь, Иуда наставляет, как жить и верить.

могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

Мама, научи меня молиться. Я хочу Иисусу рассказать все, что в сердце у меня творится, все, о чем мне хочется мечтать. Научи меня бояться Бога, не соседей и не злых ребят, обходить грех дальней дорогой. Научи, пожалуйста, меня. Мама, научи любить Писание, утром рано Библию читать и ходить со всеми на собрание, а не просто бегать и играть. Вырасту и верующей буду, Богу стану искренне служить. Ничего я, мама, не забуду, только поскорее научи.

Тропинка к желанным высотам. Глава 10. Подъем на гору сокрушения. Поднимаясь на гору, Роберт сделал для себя открытие, что это не так уж и страшно, как казалось снизу. Было, конечно же, трудно и скользко. Тропинка была крутой и неимоверно узкой, но сознание того, что она связана со своими проводницами, успокаивало. Настойка благодати и утешения, которую она только что приняла, придавала ей бодрости. При неизбежном взгляде вниз робость, хотя и содрогалась, но оставалась в сознании. Кроме того, в первые полчаса их подъема радуга все еще стояла над ними. Добрый пастырь исчез из виду, но робость явно ощущала его присутствие. Девочка старалась не смотреть вниз, но однажды в одном из трудных мест она должна была просто стоять и ждать, пока скорбь нащупает место для следующего шага. Робость смотрела по сторонам. Она была бесконечно благодарна, что добрый пастырь настоял на том, чтобы они начали подъем сегодня же, а не оставались на ночь у подножья горы. Внизу на камнях расположились все 5 ее врагов. Задрав головы, они строили рожицы, не в состоянии скрыть своей ярости и ненависти. Робость была поражена, увидев жалость к себе. Он всегда выглядел менее неприятным, чем остальные, но тут он нагнулся, поднял камень и швырнул его изо всех сил в сторону робости. К счастью, они были уже высоко. Осколок отскочил и ударил в скалу почти у самых ног девочки. В этот момент скорбь потянула веревку и сказала, что они могут продолжать восхождение. Робость вспомнила предупреждение доброго пастыря, что она, по-видимому, опять встретится со своими врагами, когда поднимется на гору. Но как они могли подняться на гору сокрушения? Возможно, где-то был другой путь, по которому они поднимутся. Три спутницы поднимались все выше и выше. Когда тени от скал стали удлиняться, солнышко опустилось где-то за пустыней и за огромным морем. С высоты, на которую они поднялись, прекрасно было видно море, вдоль которого они так долго путешествовали. Тропинка извивалась, иногда даже обрывалась, но робость с удивлением должна была признать, что она не была невыносимой. Даже то место, на которое показывал трус на середине подъема, было не очень трудным. Прибыв к очередному обрыву, несмотря на то, что уже начинало темнеть, она увидела, что через него проложено было бревно, а вделанные в скалу кольца вдета толстая веревка. Таким образом, робость могла пройти в этом месте, как по мосту. Олени и дикие козы, конечно же, не нуждались в подобных приспособлениях. Они подпрыгивали, перепрыгивали пропасть с такой легкостью, словно ее не существовало. Однако, даже держась за веревки, робость с большой осторожностью пересекала это место, не в силах освободиться от воображения, навязанного ей трусом. По своему горькому опыту она знала, что через окно воображение вещи казались намного труднее, чем были на самом деле. Пройдя по этому бревну, они оказались в очень узком ущелье, совершенно незаметном снизу. Перед ними была маленькая, сухая, довольно уютная пещера, о которой говорил им добрый пастырь. С чувством облегчения и благодарности девочка вошла внутрь и оглянулась. Хотя она не могла посмотреть непосредственно вниз, она отчетливо могла видеть плато, пустыню и огромное море. Луна только что взошла, и все осветилось ее серебряным светом. На темнеющем небосклоне появились первые бледные звездочки, похожие на веснушки. В пещере из камней были сооружены сиденья и стол. В углу лежала куча бараньих шкур, на которых они могли отдохнуть. Неподалеку от пещеры со скалы сбегал маленький водопад. По очереди они подошли к нему и освежились. Скорбь и страдания
вытащили пакеты с хлебом, сухими фруктами и орехами, полученными от доброго пастыря у подножия скалы. Утолив голод, они, утомленные, легли и уснули спокойным, беззаботным сном. Робость проснулась с рассветом. Встав, она подошла к выходу из пещеры. Утро было свежим и прохладным, сердце ее сжималось от чувства одиночества и беззащитности. Насколько можно было видеть, перед ней лежала мертвая пустыня и море, позади скалы, а внизу острые камни. Полоски леса, из которого они вышли, видно не было. Куда бы она ни глянула, не было ни кустика, ни деревца. «Как дико!» – подумала робость. «И эти камни внизу выглядят просто жестокими, словно они поджидают разбить и разрушить вдребезги все, что на них упадет. Кажется, что в этом запустении ничего не в состоянии расти». Подняв глаза кверху, девочка была поражена. В узенькой расщелине скалы, куда время от времени попадали брызги водопада, росло маленькое растенице. На нем было всего 2 или 3 листочка. Хрупкий стебелек был похож на волосинку. На стебельке был один цветок. Он был красного цвета и в лучах восходящего солнца был похож на пламя огня. Некоторое время девочка пристально смотрела на цветок. Он был практически в плену неумолимой скалы, однако пробил себе путь к свету. Он был абсолютно одинок. Корешки его прильнули к камню, листья едва пробивались через тюремные своды. Однако, невзирая ни на что, он расцвел. Маленький ярко-красный цветочек поднял свое личико к солнцу и светился, словно пламя радости. Робость подошла поближе и так же, как в пустыне, спросила: «Как зовут тебя, цветочек? Я никогда не встречала тебе подобного». В этот момент луч солнца коснулся красных лепестков. Они засияли еще лучистее. Цветок тихо прошептал: «Мое имя – Прощение». Девочка вдруг вспомнила слова доброго пастыря: «По пути к вершине ты учишь второй урок любви, применяй его на практике сразу же». Девочка пристально рассматривала цветок и опять спросила: «Почему тебя так зовут?» Цветочек закачался, и девочке показалось, что сквозь смех она опять услышала его шепот: «Меня разделили с моими друзьями, выгнали из дома, притащили сюда и заключили в эту каменную темницу. Это не по своей воле я здесь. Тот, кто притащил меня сюда, бросил, и вот я должен нести последствия того, что они совершили. Я родился и не потерял сознание. Я не перестал любить, и любовь помогла мне пробиться через эту щелочку в скале, пока я не смог взглянуть на само солнце любви. Видишь, теперь ничего нет между любовью и моим сердцем. Ничего не может отвлечь меня от него или заслонить. Оно сияет надо мной и доставляет мне радость. Оно устранило собой всю боль лишения и обиды. Во всем мире нет больше цветка, который бы испытал большие благословения, чем я. Я смотрю на солнце, как младенец, и говорю: кто есть у меня на небе, кроме тебя? И ничего нет на земле более желанного, чем ты». Робость посмотрела на радостный, сияющий цветок, и сладостное томление жаждой наполнило ее существо. Она знала, что нужно сделать. Склонившись на узенькой тропинке над необычным цветком, она проговорила: «О мой Господь, вот я, твое прощение». В этот момент кусочек камня, не дававший свободы корням цветка, вдруг отломился и упал к ее ногам. Робость подняла его и положила в свой мешочек. После этого она вернулась в пещеру. Скорбь и страдания поджидали ее, разложив хлеб, сушеные ягоды и орехи. Попросив благословения, они поели, а потом, связавшись опять веревкой, продолжили восхождение. Вскоре тропинка стала очень крутой и скользкой.
Неожиданно робость зацепилась за камень и упала. Камень был острый, и она поранилась. Хорошо, что она была привязана. Бедной робости аж дурно стало при одной только мысли, что она могла полететь вниз и разбиться вдребезги. При этой мысли девочке стало так страшно, что она в панике прижалась к отвесной скале и закричала своим попутчицам, что теряет сознание. Скорбь, стоявшая впереди, тут же затянула веревку потуже, а страдание подошла к ней сзади вплотную, обняла за плечи и настойчиво проговорила: «Выпей настойку, которую дал тебе добрый пастырь». Робости было так плохо, что она буквально обмякла в руках скорби и еле слышно прошептала: «Я не знаю, где флакон, и не могу даже пошевелиться, чтобы найти его». Страдание протянуло руку за пазуху, потерявшей сознание робости, нащупала флакончик и капнула ей в рот несколько капель жидкости. Через некоторое время лицо ее порозовело, и девочка стала приходить в себя. Но движения были ей непосильны. Выпив еще немного настойки, благодати и утешения, она почувствовала себя лучше. Скорбь укоротила веревку, чтобы девочка могла держать ее за руку, подождала, пока та поднялась, и повернулась, чтобы идти. При падении робость разбила обе коленки, и теперь они болели, вынуждая ее хромать. Девочка стонала и часто останавливалась. Проводницы были очень терпеливыми, но продвигались они так медленно, что стали переживать. До того, как сумерки спустятся на землю, они должны были достичь вершины горы, так как по пути никакого убежища не было. Но с той скоростью сделать это было невозможно. Наконец страдание спросило: «Робость, что ты делала утром, когда выходила из пещеры?» Девочка удивленно посмотрела на нее, потом вдруг покраснела от стыда и ответила: «Я рассматривала цветок, растущий из скалы, недалеко от водопада. Я никогда раньше такого не встречала». «Что это был за цветок?» – с нежностью продолжала скорбь. «Его называют прощение». Некоторое время она молчала. Робость вспомнила алтарь, который построила возле этого цветка. Но она не применяла в жизни трудный урок, который получила там. Урок из школы любви. Задумавшись, она сказала: «Интересно, что будет, если я капну на мои коленки немного настойки?» «Давай попробуем», – в один голос проговорили скорбь и страдания. «Это замечательная идея». Как только капельки драгоценной жидкости попали на ранки робости, кровь сразу же перестала сочиться, и боль исчезла. Ноги ее все еще оставались искалеченными, и она продолжала хромать, но идти стало легче. К вечеру они, наконец, поднялись на вершину и оказались в роще молодого ельника. По обеим сторонам тропинки рос мох и черника. Позади них возвышались неприступные скалы. Путники присели, чтобы отдохнуть, и вдруг услышали совсем рядом пение. «Любимая, как ты прекрасна! Нет на тебе ни пятна, ни изъяна. Как лебедь по водам скользит из тумана, и после дождя расцветает лиана. Как лилия светится в красках луны, так в сердце моем улыбаешься ты. Со мною пойдем на вершину горы, увидишь просторы, долины, ручьи, пик мира, и чудный ливан хребет покажет тебе небывалый рассвет. На белоснежных вершинах любовь одарит нас счастьем, понятным без слов. Из лесу показался добрый пастырь».

На высоких вершинах снег блестит серебром, а на светлых равнинах тихо веет теплом. Красота неземная людям свыше дана, чтобы ближе мы были к Богу день ото дня. В этом чудном созвучии Бога сердцем нашли и с евангельской верой мир покой обрели. На высоких вершинах снег блестит серебром, Бог в лазури небесной приготовил нам дом.

Ноги голове сказали: «Мы сегодня не страдали, на пути греха не были, а в собрание ходили. По пути прямому, мы идем все вместе к неземному дому». Руки вдруг подали голос: «Добрый мы сорвали колос, дела добрые свершали, в нуждах брату помогали. Нашими руками, путь украсим небо добрыми делами». Тут глаза не утерпели, мы с любовью глядели на леса, на облака, где видна его рука. Будем нашим взором, чистым видеть небо, грех считать позором. Мысли вдруг зашевелились, к сердцу тихо обратились. О Христе мы размышляли, сердце мы не обокрали. Чистыми мыслями, добрыми делами, Бога прославляйте светлыми сердцами.

Послание апостола Павла. В Новый Завет входят и 13 посланий апостола Павла, написанных им к христианам, живущим в городах Риме, Коринфе, Ефесе, Филиппах, Колоссах, Фессалониках и в области Галатии, а также к частным лицам к Тимофею, Титу и Филимону. Считается, что Павлом было написано и послание к евреям. Послания Павла составляют четвертую часть Нового Завета. Передать все богатство Слова Божьего, заключенного в этих посланиях, просто невозможно. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими отрывками из них. Любовь. Бог есть любовь, учит Слово Божие. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет о любви так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь – это сущность учения Иисуса Христа. Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А в другом месте Библии Иисус так говорит о любви Божией: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.

дела плоти и плод духа. Наш Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Когда мы имеем с Господом Иисусом живую связь и храним ее в сердце нашем, тогда мы, как ветви виноградной лозы, приносим много плодов. Иисус рассказал Своим ученикам и следующий пример. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Послание к Галатам апостол Павел пишет о делах плоти и плоде духа. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Было бы хорошо знать наизусть этот список плодов Духа.

Молодой христианин Тимофей. Когда Павел во время своего второго миссионерского путешествия дошел до Дервии и Листры, он встретил там молодого последователя Христа Тимофея. Мать его, Евника, была еврейкой, верующей во Христа, а отец был греком. Его бабушка Лаида была также верующей. Тимофей, как и евангелист Лука, стал постоянным спутником апостола Павла и был с ним в Македонии, Греции, Малой Азии и даже в Риме. Предание говорит, что после казни Павла в Риме Тимофей возглавил большую Ефесскую церковь и пострадал как мученик не то во времена римского императора Нерона, не то Домициана. Апостол Павел написал два послания к Тимофею. Здесь невозможно перечислить все главные мысли этих посланий. Вот некоторые из них. В первом послании к Тимофею – молитва за всех людей. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Это написал Павел при Нероне, фанатичном гонителе христиан. Бесовские учения. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителям и учениям бесовским. Богатство. Ибо корень всех зол – есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Добрый подвиг веры. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Добрый служитель. Негодных же и бабьих басни отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Занимайся чтением, наставлением, учением. Предполагается, что Павел написал второе послание к Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни при царе Нероне. Он пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его».

Один Господь, одна вера, одно крещение. Стихи из посланий. Все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6:23. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками – человек – Христос Иисус. 1 Тимофею 2:5. Христос умер за грехи наши. 1 Коринфянам 15:3. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9. Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1 Коринфянам 16:13. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. 1 Петра 1:24. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Римлянам 14:12. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3:15.

Откровение Иоанна. Земля, на которой мы живем, не будет существовать вечно. Во многих местах Библии можно прочесть пророческие слова об этом, но особенно много их в Откровении Иоанна, то есть в последней книге Библии. Иоанн был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был также одним из самых младших апостолов. Согласно преданиям, первых христиан, все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. Но и Иоанн тоже страдал за Христа. Когда он находился в ссылке на греческом острове Патмос, ему явился Господь и сказал: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам». В этой книге пророчества и события последних дней описаны в основном символически. Например, письма к семи церквам, семь печатей, четыре всадника, семь труб, семь чаш гнева Божьего, Армагеддон, книга жизни, число зверя 666, Вавилон, великая блудница, зверь с семью головами и десятью рогами, 10 царей, тысячелетнее царство, Новый Иерусалим, драгоценные камни, дерево жизни. Откровение Иоанна содержит глубокие тайны, но одно совершенно ясно. Господь Иисус Христос придет снова на землю. Он будет судить мир. Его ожидали первые христиане, его ожидаем и мы. Прочтем одно из вышеупомянутых писем к семи церквам. Эти семь церквей существовали в то время, когда Иоанн писал свое откровение. Но письма открывают и будущее состояние христианской церкви и верующих. Может быть, некоторые из слов этого письма относятся и к тебе, и ко мне. «Се стою у двери и стучу». Так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам».

проснулись, живы, слава Богу. Зарей исчезла, ночи тень. Мы видим, руки есть и ноги, и есть вот этот новый день. Господь еще продляет время, чтоб в сердце что-то изменить, чтоб отпустить благая семья, кого-то до конца простить. Еще есть день обнять скорбящих, поплакать с кем-то горячо, не оскорбить во след кричащих, подставить искренно плечо. Еще есть день, что, глядя в небо, вдыхая жизни аромат, макая мед горбушку хлеба, сказать: я сказочно богат. Есть день согреть теплом прохожих, поцеловать своих родных и много слов сказать хороших о том, как любим, ценим их. Еще есть день, чтоб славить Бога, молиться, петь и ликовать, идя к небесному чертогу, светить, гореть, служить, пылать. За день так сделать можно много, но только не вмешалась лень. Друзья, какая милость Бога,

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 11. В лесу опасности и бедствия. С невыразимой радостью путники приветствовали доброго пастыря. Он сел рядом с ними и поздравил их с окончанием трудного подъема. Затем он коснулся ран робости, полученных при падении, и они тут же исчезли. Потом он стал рассказывать о пути, который им предстоял.
2: «Теперь вы должны идти через лес, растущий на склонах гор, почти до снежных вершин. Путь тяжелый, но вам будут встречаться места, где вы сможете отдохнуть. Это лес опасности и бедствия. Местами деревья будут очень высокими, и сосны растут так близко, что путь будет совсем темным. Часто будут бушевать ураганы, но вы продолжайте идти, потому что ничто вам не сможет повредить серьезно, пока вы идете по пути моей воли».
1: Казалось странным, несмотря на благополучное преодолевание стольких трудностей, робость оставалась соответственно своему имени. Как только добрый пастырь произнес слова «опасность» и «бедствие», робость задрожала, как осиновый листочек. «Лес опасности и бедствия», — повторила она сдавленным голосом. «О, пастырь, куда ты еще меня поведешь?»
2: «К следующей ступенечке по пути к желанным высотам», — ответил он, ласково улыбаясь.
1: «Интересно, доведешь ли ты меня туда когда-нибудь?» — пробормотала бедная, глупенькая робость. «Зачем ты возишься со мной и не оставишь всей этой затеи? Похоже, что я всегда буду ходить на кривых ногах, и даже ты не в состоянии сделать их, как у оленя». При этих словах девочка безнадежно посмотрела на свои ноги. В этот момент они казались уродливее, чем обычно.
2: «Я не человек, чтобы мне лгать», — серьезно сказал добрый пастырь. «Посмотри на меня внимательно, робость. Ты думаешь, что я тебя обману? Сказал ли я, что и не сделаю, или буду говорить и не исполню?»
1: Робость вся дрожала. Частично это было от тона доброго пастыря, но больше от того, что она соответствовала своему имени. Девочка старалась себе представить, каким должен быть лес опасности и бедствия. Подобные размышления всегда приводили

или ее в ужас, но она с раскаянием в голосе ответила: «Нет, я знаю, что ты не обманешь меня. Я знаю, что ты обязательно исполнишь то, что сказал». «Тогда, — ответил добрый пастырь, — я поведу тебя по пути опасности и бедствия. Но тебе совсем не нужно бояться, робость, потому что я буду с тобой. Даже если я поведу тебя через долину смертной тени, ты не должна бояться. Мой жезл и мой посох будут успокаивать тебя. Ты не должна страшиться ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, ни заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Перьями моими защищу тебя, и под крыльями моими будешь безопасна». Говорил он все это с непередаваемой нежностью. Склонившись на колени у ног доброго пастыря, робость построила еще один алтарь и проговорила: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Несмотря на то, что робость произнесла эти слова и построила новый алтарь, зубы ее стучали от страха и руки не слушались. Она подняла глаза на доброго пастыря и добавила: «Ты не человек, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы раскаяться. Скажешь ли ты и не сделаешь? Будешь ли говорить и не исполнишь?» Добрый пастырь улыбнулся, и в улыбке его отражалось нежное утешение. Положив обе руки на голову, он сказал: «Ободрись, ободрись и не ужасайся. Робость, никогда не позволяй своему воображению представлять то, что тебя ожидает. Поверь мне, когда ты подойдешь к трудному месту, то увидишь, что оно совершенно не похоже на то, что ты представляла в своем воображении. К примеру, хотя бы твое восхождение на последнюю гору. Я должен тебя предупредить, что видел твоих врагов, скрывающихся за деревьями. Если ты позволишь трусу нарисовать картину в твоем воображении, ты будешь идти в страхе и ужасе там, где совершенно нечего бояться». С этими словами он поднял камешек, лежащий у ее ног, и подал ей, чтобы она сохранила его вместе с другими на память. Добрый пастырь ушел, а робость вместе со своими проводницами отправилась в дальнейший путь. Не успели они дойти до леса, как из-за дерева показалось противное лицо самосожаления. Без всякого вступления он быстро заговорил жалостливым ядовитым голосом: «Робость, послушай, это уж слишком. Что он еще для тебя придумает? Принуждая тебя, маленькую, хромую, запуганную девочку, идти навстречу опасности, которая по плечу только сильному, смелому мужчине. Нет, в самом деле, твой пастырь наглее, чем даже трус». Не успел он замолчать, как из-за куста выглянул возмущение и, чуть не задыхаясь, проговорил: «В этом путешествии нет никакого смысла. Здесь есть другой прекрасный путь, который ведет к снежным вершинам. И нет никакой необходимости подвергать себя всем бессмысленным опасностям, трудностям и ужасам. Все пользуются другой тропинкой. Почему для тебя он избрал этот? Скажи ему, в конце концов, робость, что ты отказываешься идти навстречу ужасам и настаиваешь на том, чтобы пойти другим путем. Этот путь только лишь для мучеников, а ты, милая, совершенно не подходишь под эту категорию». Робость вдруг увидела труса. Ухмыляясь, он презрительно заметил: «Ты что, надеешься прославиться и стать героиней? Ты думаешь, что пройдешь через лес опасностей с песней? Чем ты, робость, можешь доказать, что в конце концов не сойдешь с ума и не останешься искалеченной психичкой до конца своих дней?» Обида бесцеремонно вышел на тропинку. «Он обязательно доведет тебя до этого состояния. Я же тебя предупреждал. После того, как ты преодолеешь трудности, он обязательно предлагает тебе следующую, только более сложную». Гордость заметно хромал. После последней встречи с добрым пастырем он все еще злился и ядовитым голосом произнес:
Ты знаешь, что он не успокоится, пока не повергнет тебя на публичный позор. У него нет другого способа вызвать драгоценное смирение, которое одно только он и ценит. Он унизит тебя, робость, сравняв с дорожной пылью и превратив в бездомную идиотку, оставит на обозрение всем. Робость со своими проводницами продолжала идти. Женщины остановились, чтобы выжать одежду и немножко привести себя в порядок. Но в этот момент к ним приблизился трус и закричал изо всех сил. «Эй, робость! Ураган не кончился, а только пошел вокруг горы и уже приближается. Только на этот раз он будет гораздо сильнее. Скорее беги вниз, подальше от деревьев, а не то они раздавят тебя. Времени осталось совсем мало. Едва-едва успеешь добежать вниз». «Помогите!» – неожиданно закричала робость. Вода струйками сбегала по лицу с ее волос, а мокрая одежда прилипла к телу. «Я не смогу больше переносить криков этого бесстыдного наглеца! Помогите мне!» С этими словами она нагнулась, подняла камень и швырнула прямо в труса. Проводницы рассмеялись. Это был первый их смех за все путешествие. Немедля они устроили атаку. С их стороны посыпался град камней между деревьями, где скрывались все пять противников. На некоторое время враги исчезли. Впереди, возле тропинки, показалась маленькая деревянная избушка, в которой они могли укрыться от непогоды. Подбежав к избушке, они увидели вокруг нее поляну. Дверь легко отворилась, и промокшие путницы с радостью скрылись внутри. Страдание немедленно закрыло дверь на засов, и как раз вовремя, потому что снаружи послышался настойчивый стук и крик. «Эй, немедленно отворите дверь и впустите нас! Ураган налетает с новой силой! Это бесчеловечно оставить нас за дверями на погибель!» Робость подошла к двери, нагнулась к замочной скважине и посоветовала им сделать то же, что они только что предлагали ей. «Скорее бегите вниз, подальше от деревьев, а не то они раздавят вас. У вас едва достанет времени, чтобы избежать налетающего урагана». Послышались проклятия и звук удаляющихся шагов. Похоже было, что они послушались совета. Ураган налетел и бушевал с новой силой, но теперь он был не страшен, так как их надежно защищала хижина. Снаружи слышался треск деревьев, по крыше барабанил дождь, а внутри было сухо и уютно. В маленькой кладовочке, расположенной рядом с кухней, они обнаружили запас дров, чайник и другую посуду. Пока страдание разжигало печку, скорбь выставила чайник в окошко, и он быстро наполнился дождевой водой. Робость подошла к шкафчику на стене посмотреть, не найдут ли там еще какие-нибудь сокровища. Она не ошиблась. Там был запас сухарей и консервы. В большой банке она обнаружила даже бисквит. Через некоторое время они уже сидели возле жаркой печи. Было тепло, и пока сохла их одежда, они сварили какао и утоляли голод найденными продуктами. За стенами бушевала гроза. Гром гремел так, что стены маленькой хижины содрогались. Молния, казалось, хотела ворваться и разнести все в щепки. Но внутри царили мир и веселое удовлетворение. Робость с удивлением должна была признаться, что это было счастливейшее время из всего ее путешествия. Когда они легли в постель, заботливо приготовленную в спальной комнате, она опять шепотом проговорила: «Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду безопасна». Ураган бушевал 3 дня, но это нисколько не беспокоило утомленных путниц, так как им приятно было просто отдохнуть. В короткие затишье непогоды они выходили, чтобы собрать дров. Они просушивали их и пополняли израсходованные запасы для тех, кто придет сюда после них. Запаса продуктов было вполне достаточно, и они были уверены, что слуги доброго пастыря регулярно посещают это место, чтобы снабдить всем необходимым.
За эти дни затворничества робость ближе познакомилась со своими проводницами и стала понимать язык, на котором они разговаривали. Удивительно, но они становились настоящими друзьями, а не вынужденными попутчиками по настоянию доброго пастыря. Она заметила, что с тех пор, как стала принимать ее их дружбу, ей стало намного легче. Робость стала замечать красоту и прелесть вокруг себя. Она обнаружила, что стала более чувствительной и могла радоваться малейшим случаям в своей жизни. Несмотря на то, что проводницами ее были скорбь и страдания, сердце ее наполнялось невыразимой радостью. Радовало ее все – огонь, потрескивающий в печи, стук дождя по крыше, деревья, раскачивающиеся за окном, небо, покрытое темными тучами, и блеск молнии. При всем этом сердце ее наполнялось тихой благодарностью. Она находилась в теплом уютном домике. При виде утренней звезды на темном небосклоне она тихонько улыбалась. А когда в тишине вдруг раздавались птичьи голоса, робости тоже хотелось петь. Все это разговаривало с ней на горном языке, и к своему удивлению она восхищалась красотой этого языка. Иногда ее глаза наполнялись слезами от восторга, переполнявшего ее сердце. Однажды утром, когда буря в лесу бушевала сильнее обычного, девочка заметила, что скорбь сидела возле огня и тихонько напевала. Слова песни были на горном языке, который робость уже научилась понимать. На нашем языке это будет лишь слабое отображение того, что звучало в оригинале, так как там передавались звуки и музыка леса. Легко по горным тропам она теперь идет, ступает по порогам, как княжеская дочь. Ни гордые архары, ни серна или лань, никто из них не может иметь такую стать. Кустарник не заденет и травы не помнет, обидчики и злодеи бегут в припрыжку прочь. Вдогонку улыбнется, рукой поправит прядь, достойно королевой величественную стать. «Скорбь!» — воскликнула робость. «Я не знала, что ты можешь петь! Даже подумать не могла, что ты знаешь какие-нибудь песни!» «Я тоже не знала!» — тихо ответила скорбь. «Я услышала слова, и мелодия проникла в мое сердце, и вот я запела!» «Как красиво!» — восхищенно прошептала робость. «Эта песня напомнила мне, что я скоро буду иметь ноги, как у оленя!» Слова очень утешительные, а мелодия словно ручей. Мне хочется просто подпрыгнуть. Она засмеялась при мысли, что ее кривые ноги могут прыгать. И она попросила: «Научи меня этой песне, пожалуйста». Скорбь несколько раз пропела ее, пока робость не запомнила ее наизусть. Девочка стала тихо петь ее про себя, представляя себя легкой загазелью, без труда перескакивающий с уступа на уступ, как это делал добрый пастырь. Когда наступит тот день, что у нее будут ноги, как у оленя, она сможет следовать за добрым пастырем, куда бы он ни пошел. Будущее было для нее таким приятным, что она не могла дождаться, когда же это все исполнится.

Неразлучные друзья, Иисус Христос и я. Если только загрущу, сердцем я его ищу. Сердце, сердце, тук-тук-тук. Кто мой самый лучший друг? Сердце скажет: он Спаситель, мира князь и примиритель. Сердце, сердце, повтори, кто Спаситель для души? В чем причина, в чем успех? Не живет ли в сердце грех? Рай с Иисусом на земле, радость, счастье во Христе.

0: Есть трудное слово на свете, его очень трудно сказать. Его не хотят часто дети и слышать, не то что понять. А взрослым хоть совесть вещает, почаще его говорить, то гордость тому не пускает, то звание или чин не велит, оно никому не мешает. Оно примиряет людей, и тот, кто его применяет, бывает сердечней, добрей. Что это за слово такое, что многих так сильно страшит? Несложное, очень простое. Прости, и Бог тоже простит.
1: Сделай сейчас!

0: завтра
1: поздно может стать.
0: Боже, можно все потерять, просчитаться можно опять,
1: если ждать.
2: Написать ли мне письмо?
0: Делай сейчас,
2: прямо сейчас.
0: Делай сейчас,
2: прямо сейчас.
3: Положу в конверт его.
0: Делай сейчас,
2: прямо сейчас.
0: Делай сейчас. Не все не откладывая, завтра
1: уже будет поздно.

0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас.
0: Делай сейчас.
1: Прямо сейчас. Делай сейчас.
2: Новое небо и новая земля. Из нескольких последних глав Откровения Иоанна вырисовывается более или менее символическое описание последнего суда, нового неба и новой земли. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось». Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — агнец. И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни».

Последняя страница Библии. Священное Писание, Библия, заканчивается упоминанием о будущем втором пришествии Сына Божия Иисуса Христа. Прочтем последний отрывок из Откровения Иоанна, последнюю страницу Библии. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: «Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

Научите все народы. Прощаясь со своими учениками, перед тем, как вознестись на небо, наш Спаситель Иисус Христос сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Из разных мест Евангелия видно, что Господь любит все народы и хочет спасти людей всех народов мира. Вот несколько слов из Священного Писания в подтверждение этого. «Ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Итак, дорогой слушатель, ты дорог Господу, из какого бы народа ты ни происходил, из большого или из малочисленного. Он любит тебя. Все люди и все народы одинаково ценны пред Господом. Иисус Христос умер, чтобы спасти всех людей на земле, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется, читаем мы в Евангелии. Читай и ты Евангелие, Слово Божие. А если Евангелие еще не переведено на твой родной язык, может быть, именно ты и твои друзья и переведете его.

Дорогой слушатель, вот мы и подошли к концу. Мы слышали только некоторые события Библии и в основном в сокращенной форме. В Библии описано гораздо больше событий, и притом более подробно, чем мы слышали. Библия, то есть Священное Писание, это Слово Божие, и никакая другая книга не может заменить ее. Советуем тебе, дорогой слушатель, достать всю Библию или хотя бы Новый Завет, то есть часть Библии, написанную после рождения Иисуса Христа, Сына Божьего. Библия является наиболее читаемой книгой во всем мире. Миллионы людей, рабочих, крестьян и служащих, молодых и пожилых, простых и ученых, во всех странах мира читают Библию ежедневно. В ней они находят путь жизни и спасения, слово утешения и ободрения. Читай Слово Божие. Господь сказал так: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Вся Библия от первой до последней страницы является Словом Божиим. Занимайся Словом Божиим ежедневно, и пусть всегда звучат в сердце твоем слова из Псалма: «Слово твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». С христианским приветом, издатель.

0: Разговор двух друзей. Декламация.
1: Друг мой милый, утомленный, расскажи, куда идешь?
2: Иду, по милости Господней, я в чудный край небес, через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины, направляюсь домой я.
1: Друг мой, в чем твоя надежда в той стране родной?
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой, там источники живые и небесные цветы. Я иду за Иисусом через жгучие пески.
1: Много ли горя и страдания ты в дороге повстречал?
2: Знал я горе, но Спаситель мне повсюду помогал. Иисус Христос со мною, направлял Он сам меня неуклонную тропою прямо, прямо в небеса.
1: Друг мой Петя, я хочу с тобой в ту чудную страну.
2: Очень рад. Пойдем, мой друг, смело руку дай твою.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 12. В тумане. Наконец ураган стих. Все успокоилось, и наступило время возобновить путешествие. Однако погода еще не установилась. Темные облака покрывали вершины гор, сползая вниз густым туманом. Когда путники вышли, туман был настолько непроницаемым, что видны были лишь только деревья по обочинам узкой тропинки. Все выглядело таинственным и холодным. Земля была мокрой и скользкой. Путники пробирались по вязкой грязи, хотя путь и не был крутым. Робость с тоской стала вспоминать раскаты грома, треск деревьев и блески молнии. Анализируя свои мысли, Робость заметила, что на тяжелые и страшные испытания она реагировала с радостью и восторгом. Ей было гораздо легче переносить их, чем скучные, более легкие обстоятельства. Правда, она вздрагивала от страха при особенно громких звуках. Но ответом на это был опять прилив радости. К своему великому изумлению, Робость обнаружила, что даже головокружительные вершины были ей более по душе, чем этот однообразный путь в непроглядном тумане и вязкая грязь. Буря как-то вдохновляла ее, а эта скучная вереница дней в непроглядном тумане была без единого солнечного луча. Все, что они могли видеть, туман и грязь. Наконец она не выдержала. «Когда-нибудь это кончится или нет, в конце-то концов?» Из-за деревьев ей тут же ответил знакомый голос. «Никогда!» – ответила Бида. «Даже больше того, да будет тебе известно, что никто не знает, до каких пор это будет продолжаться. Чем выше будешь подниматься в горы, тем облака плотнее». Так будет продолжаться до конца путешествия. Робость сделала вид, что не слышит, но голос продолжал. «Не обратила ли ты, Робость, внимание, что тропинка, по которой ты идешь, не поднимается в гору, а все время идет на одном уровне? Ты не заметила ту, которая идет вверх, и кружишься по одной и той же тропе вокруг горы?» Девочка не обратила на это внимания, но теперь не могла не признаться, что это так и было. Они не поднимались вверх, а просто шли вокруг горы, то поднимаясь, то опускаясь. Спуски, казалось, встречались чаще, чем подъемы. Неужели вместо того, чтобы подниматься, они спускаются вниз? В этом непроглядном тумане невозможно ничего видеть, и она потеряла всякое чувство направления. На ее вопросы проводницы ответили очень коротко. Она, конечно же, не должна была слушать советов Обиды. Они были на тропе, которую указал им добрый пастырь, и никто не сможет убедить их оставить эту тропу. «Но», – нетерпеливо продолжала Робость, – «разве мы не могли пропустить повороты в этом тумане? Ведь добрый пастырь сказал, что тропинка будет вести нас вверх, а это не ведет вверх, она просто кружит вокруг горы. Возможно, там были другие тропы, ведущие вверх, а мы их в тумане не заметили». В ответ она услыхала, что на советы возмущения вообще не стоит реагировать. «По крайней мере, ты могла бы вернуться немного назад и посмотреть», — четко прозвучал голос Обиды. «Ведь ты просто упрямо идешь вперед и вполне возможно просто кружишь по одной и той же тропе». Скорбь и страдания равнодушно шли дальше, не обращая на них никакого внимания. К сожалению, не так было с Робостью. В ее голосе послышалась раздражительность. «Я думаю, вам бы следовало обратить внимание на советы. Возможно, нам стоило бы вернуться немного назад и проверить, не пропустили ли мы нужную нам тропу? Не вижу никакого смысла в продолжении нашего путешествия, кружа вокруг этой несносной горы». На это они ответили: «Если мы действительно кружим вокруг горы, то в конце концов прием к месту, где пропустили свой поворот. Наблюдая внимательно, мы обязательно увидим, где мы сделали неверный шаг, невзирая на то, что бы обида ни рисовал. «Бедняжка!» – раздался из тумана шепот самосожаления. «Как жаль, что ты находишься под руководством упрямых тварей! Подумай, сколько времени и сил ты теряешь, не продвинувшись ни на шаг! Топчась на месте, ты ничего не видишь, в то время, как уже давно бы была на желанных высотах!» Так они сопровождали ее, постоянно нашептывая свои жалостливые советы. Мгла казалась настолько густой, что вокруг стали чудиться призраки, и ужас сковывал бедное сердце робости. Конечно, робость знала, что она не должна была их слушать, но мгла была настолько непроницаемой и путь утомительным, что внутри себя она почувствовала отклик на их слова почти против своей воли. Страдание упорно шла вперед, а скорбь, как настоящий надсмотрщик, не спускала с нее глаз, так что не было никакой возможности повернуть обратно. Неожиданно робость заметила, что она хромать стала сильнее,

0: И туман не рассеивался, а, казалось, становился все гуще. Было холодно, и сырость пронизывала насквозь. Измученная, грязная и мокрая, в лохмотьях от постоянных падений, она не шла, а, можно сказать, скользила по грязным лужам вдоль тропинки. В таком состоянии робость вдруг запела. Нужно заметить, что девочка не обладала ни музыкальным слухом, ни мелодичным голосом. Она очень любила пение, и когда добрый пастырь пел, она могла петь вместе с ним, не сходя с тона. Самостоятельно же у нее ничего не получалось. Однако мгла была такой густой и холодной, что, казалось, сжимала ее со всех сторон. И робость решила каким-то образом выйти из этого состояния. Ей ужасно мешал и не давал сосредоточиться шепот, звучащий почти из-за каждого куста. Но что подумают ее родственники, услышав ее далеко не музыкальный голос? Она решила не обращать внимания на их язвительные насмешки. «Если я буду петь громче, — подумала она, — то не буду слышать их реплики». Единственная песня, которую робость могла вспомнить, была та, которой научила ее скорбь, когда они останавливались в хижине. Слова были совершенно неподходящими к данной обстановке, но, невзирая ни на что, дрожащим голосом робость запела. «Легко по горным тропам она теперь идет, ступает по порогам, как княжеская дочь». Ни гордые архары, ни серна или лань, никто из них не сможет иметь такую стать. Кустарник не заденет и травы не помнет. Обидчики, злодеи бегут в припрыжку прочь. Вдогонку улыбнется, рукой поправит прядь, достойно королевой величественной стать. Во время ее пения наступила абсолютная тишина. Назойливые, издевательские голоса ее врагов вдруг исчезли. «Как здорово!» — радостно подумала робость. «И как это не пришло мне в голову раньше? Ведь гораздо лучше петь, чем затыкать уши ватой. Таким образом, я ничего не слышу, что они там говорят. И мне кажется, да, я абсолютно в этом уверена, что впереди мгла немного редеет. Как замечательно! Спою же еще раз этот же стих». Девочка запела с новым воодушевлением.
1: «Неужели, робость?» – прозвучал веселый голос совсем рядышком. «Я никогда не слышал раньше этой песни. Где ты ее выучила?»
0: Навстречу ей, радостно улыбаясь, шел добрый пастырь. Словами невозможно описать радость, которую испытывала в этот момент робость. Здесь, в этом ужасном месте, откуда так долго они не могли выбраться, где было так мрачно, темно и холодно, вдруг находится сам добрый пастырь. С его появлением тьма быстро стала рассеиваться, и они увидели настоящий солнечный луч. «О, мой добрый пастырь!» – задыхаясь от счастья, проговорила девочка – она схватила его за руку и не могла произнести больше ни слова. Казалось, что она его больше никогда не увидит.
1: «Расскажи мне, робость!» — ласково улыбаясь, опять попросил он. «Где ты все же выучила эту песню?»
0: «Меня научила скорбь. Я не думала, что она знает песни, но она прочитала слова и вдруг запела, когда мы поднимались вверх через лес». Я попросила ее научить меня, хотя и знаю, что от меня мало толку. Но эта песня напоминает мне о том времени, когда ты сделаешь ноги мои, как у оленя, и я никогда больше не буду спотыкаться и соскальзывать вниз». Робость смущенно посмотрела на свою оборванную грязную одежду и кривые ноги.
1: «Я рад, что ты поешь», — произнес добрый пастырь, с особой нежностью. «Мне очень понравилась эта песня. Конечно же», — улыбаясь, добавил он, «я добавлю к ней еще куплет». Он тут же запел. Слова были другие, а мелодия та же самая. «Как жемчуг добрый мастер рукою собирал, искуснейший горшечник сосуд свой изваял. так создан,

0: то на славу, любимая моя, ее заметишь сразу среди жителей дворца».
1: «Ах, добрый пастырь!» — воскликнула робость. «Как ты подобрал этот стих? Он-то точно сочетается с мелодией, которая научила меня скорбь!»
0: «Слова пришли мне на сердце сейчас, когда я следовал за вами по этой тропинке», — тихо ответил он.
1: «Бедная робость! Она представила себе, как она шла по этому пути, спотыкаясь, скользя и падая, хуже, чем в любом другом месте. Краска залила ее лицо, она ничего не сказала, а только испытывающе посмотрела ему в глаза».
0: «Робость!» — нежно проговорил добрый пастырь в ответ на ее взгляд. «Неужели ты до сих пор не можешь понять, что я смотрю на тебя не на такую, как ты есть, а на такую, какой ты будешь, когда я приведу тебя в царство любви? Я вижу тебя, когда ты будешь омыта от всех пороков и пятен, появившихся во время пути. Когда я иду позади тебя и вижу, насколько труден местами бывает путь, как страдаешь ты, когда спотыкаешься и падаешь, я вижу и другое. Я представляю себе, какой ты будешь, когда будешь со мной, перескакивая с легкостью серны по уступам желанных высот». «Не хотела бы ты выучить стих, который я только что пропел?»
1: «С удовольствием!» – с жаром прошептала робость и опять взяла его за руку. «Я с удовольствием выучу эти слова и буду петь о нежных руках великого Творца, которые переносят со мной столько боли!»
0: К тому времени мгла совершенно рассеялась. Солнышко ярко сияло, отражаясь в капельках покрывающих листочки деревьев и травы. Женщины с радостью приняли предложение доброго пастыря сесть и немного отдохнуть под теплыми лучами солнца. Скорбь и страдания отошли немного в сторону. Они всегда отходили, когда приходил добрый пастырь, предоставляя им возможность спокойно поговорить наедине. Робость поведала грустную историю своего долгого, унылого путешествия во мраке. Рассказала о том, как преследовали ее возмущение, обида и самосожаление, не скрыла и своей тревоги, что они сбились с пути и, возможно, потерялись. «И ты на самом деле подумала, что я позволю тебе сбиться с правильного пути к желанным высотам и не предупрежу об этом, и не постараюсь предотвратить это?» – тихо спросил добрый пастырь. Девочка с трудом подняла на него глаза и, вздохнув, ответила: «Когда возмущение и другие кричат на меня, я готова поверить абсолютно всему, как бы нелепо оно ни выглядело». «Тогда тебе лучше почаще петь», — улыбнулся добрый пастырь. «Тогда ты будешь прислушиваться к тому, что они говорят. Спроси скорбь и страдания, нет ли у них еще песен, которым бы они могли научить тебя. Хорошие ли они для тебя попутчики, робость?»
1: Девочка искренне посмотрела на своего друга и кивнула. «Да, очень хорошие. Я никогда не думала, что они мне понравятся. Пастырь, но каким-то образом я полюбила их. Когда я их увидела впервые, они показались мне ужасно сильными и строгими. Я была уверена, что они будут обращаться со мной грубо и безжалостно, будут тащить меня, невзирая на то, как я себя буду чувствовать? Как я боялась этого? Но они обращались со мной с большой чуткостью. Я думаю, что они научились нежности и терпению от тебя. Я бы никогда не смогла идти без них. Но интересно, мне кажется, что им даже нравится помогать несчастным уродам, как я, например. Они на самом деле хотят довести меня до желанных высот. И не только потому, что ты дал им такое приказание, но потому что желают видеть изменения в такой отвратительной трусишке, как я. Знаешь, добрый пастырь, я чувствую себя совершенно иначе, когда смотрю на них не со страхом, а как на друзей, которые хотят мне помочь. Возможно, это звучит и невероятно, но иногда я чувствую, что они любят меня и идут со мною по собственному желанию». Когда робость кончила говорить, она посмотрела на доброго пастыря с изумлением. Он выглядел так, словно едва сдерживал смех. Вначале он ничего не ответил, а только немного повернулся и посмотрел в сторону проводниц. Робость оглянулась тоже. Женщины находились в стороне, не подозревая, что за ними наблюдают. Подруги сидели, склонившись друг к дружке и устремив свой взгляд вверх, к желанным высотам. Вуали их откинуты были назад, но она все равно не могла видеть их лиц, так как они сидели к ним спиной. Робость удивилась, что они стали выше и крепче, нежели тогда, когда она их впервые встретила у подножия гор. Женщины переговаривались между собой, но голоса их были негромкими, и Робость не могла различить их речи. Вдруг она услыхала, что они смеются. Или она ошиблась? Нет, они на самом деле смеялись. Они говорили о чем-то, что наполняло их предвкушением радости. Добрый пастырь некоторое время наблюдал за ними, а потом повернулся опять к Робости. В глазах его светились смешинки, но он произнес довольно серьезно: «Да, ты права, Робость. Я тоже вижу, что они с удовольствием выполняют свое задание и, возможно, даже испытывают некоторую любовь к тому, кому служат». И тут он громко рассмеялся. Скорбь и страдания набросили вуали на свои лица и оглянулись, чтобы посмотреть, что происходит. Но добрый пастырь их не торопил. Он хотел поговорить с ними еще. Смех исчез с его лица, и он спросил очень серьезно: «Робость, любишь ли ты меня настолько, чтобы довериться мне?» Она посмотрела на него тем же пристальным, умоляющим взглядом, который всегда появлялся на ее лице, когда она ожидала, что ей предстоят новые испытания, и тихо сказала: «Ты знаешь, что я люблю тебя, мой добрый пастырь, люблю настолько, насколько способно мое холодное маленькое сердце. Ты знаешь, что я люблю тебя и хочу довериться тебе, но я хочу еще больше любить и еще больше верить тебе». «Сможешь ли ты верить мне?» — продолжал он. «Даже если весь мир будет говорить, что я обманываю тебя и всегда обманывал». Девочка в недоумении смотрела на него. «Конечно, я должна тебе верить, потому что я знаю, что ты никогда не говоришь неправды. И просто невозможно, чтобы ты обманул меня. Я знаю, что я часто боюсь вещей, которые ты предлагаешь мне сделать», — призналась стыдливо Робость извиняющимся тоном. «Но я никогда не сомневаюсь в тебе. В этом случае я всегда боюсь себя, а не тебя. И если даже все в мире будут говорить, что ты меня обманул, я должна быть уверенной, что это невозможно. О, добрый пастырь!» — вдруг воскликнула она умоляюще. «Неужели ты думаешь, что я сомневаюсь в тебе? Нет, даже когда мне ужасно страшно, когда я малодушная и презренно слабая, ты знаешь, что я верю тебе. В конце я знаю, смогу сказать, что твоя нежность укрепляла меня». Добрый пастырь с нежностью и жалостью смотрел на бедную калеку, скорчившуюся у его ног. Затем он произнес очень тихо: «Робость, а что, если я на самом деле обманываю тебя? Что тогда?» Теперь Робость не могла произнести ни слова. Она старалась понять, что она слышит, и что это она может ответить. «Что тогда? Значит ли, что она никогда больше не будет верить? Никогда не будет любить его? Сможет ли она жить в мире, где не будет доброго пастыря, а будет только мираж и разбитая сладкая мечта? Быть обманутой там, тем, в ком она была уверена, что он никогда не обманывает, потерять его?» Неожиданно Робость разрыдалась, а потом посмотрела прямо его в лицо и сказала: «Мой господин, если ты хочешь меня обмануть, обманывай. Это ничего не изменит. Я буду любить тебя до тех пор, пока живу. Я не могу жить без любви к тебе». Он опустил руку ей на голову, и она почувствовала, что его прикосновение было любящим и нежным. Она никогда раньше не испытывала такого прикосновения. Он тихо произнес, как будто про себя:
0: «Если я хочу, я могу обмануть ее».
1: Неожиданно он повернулся и ушел. Робость подняла холодный, как лед, камешек, который лежал на месте, где только что стоял добрый пастырь, положила его в свою сумку и с трепетом подошла к своим попутчицам скорби и страданию. Путь продолжался.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это

0: Звонок. Урок начался. Учитель в класс вошел. И странную фамилию в журнале он прочел.
1: «Неверов, поднимитесь!» — учитель приказал. «Скажите, кто фамилию безбожную вам дал? Неверующий, верно?» Раздался в классе смех. Но мальчик им ответил. «Вот в этом мой успех. Не верю в обещания губителя людей. Не верю, что без Бога жить станет веселей. Не верю, что без Бога создателя земли. Вы, дорогой учитель, к нам в класс теперь пришли. От Бога жизнь, здоровье, все от руки Отца. Я дьяволу не верю, а верю я в Творца».

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: И вам всем привет. Мы рады, что вы нас сегодня слушаете.
3: Да, очень рады, потому что сегодня мы продолжим наш рассказ о французской даме, красавице Габриэле, с того места, где мы остановились в прошлый раз.
2: Если вы слушали первую часть, то вы помните, что хотя ее муж был всего лишь мелким чиновником одного из французских министерств, ему удалось получить приглашение на важный государственный прием.
3: Он ожидал, что жена будет в восторге, узнав, что он сумел выпросить приглашение на этот бал, где соберется весь цвет общества. А она думала только об одном, что ей нужно платье и драгоценности, которые бы оттенили ее красоту.
2: В этом рассказе классика французской литературы Ги де Мопассана есть поучительные уроки для всех нас. А теперь продолжим наш рассказ. Мы узнаем, к чему привели неуемные желания Габриэлы. Как называется наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол?
3: Я назвала эту историю «Бриллиантовое колье». Габриэла была хорошенькой, обаятельной молодой женщиной семьи клерков. У нее не было приданного, а значит, и никакой надежды познакомиться и понравиться богатому или знатному мужчине, снискать его любовь и выйти за него замуж. Поэтому, когда пришло время, она вышла замуж за Мориса Луазеля, бедного молодого человека, который работал клерком в канцелярии Министерства просвещения. Хотя Морис любил и боготворил свою молодую жену и окружил ее вниманием и заботой, Габриэла не чувствовала себя счастливой. Она страдала от того, что жилище их было бедным, обои на стенах потрескались, стулья обветшали, и обивка на них выцвела. Она мечтала о красивых вещах и хотела жить в роскоши, как жили богатые. Она воображала, как она была бы счастлива, если бы жила бы в доме с тихими гостиными, восточными коврами и бронзовыми светильниками.
4: Ах, почему я не родилась богатой? Это несправедливо. Несправедливо.
3: Однажды вечером...
5: На! На!
6: Вон, поехали. Расшифуфырились в пух и прах. Ну, а нарядиться они могли только в то, на что у них деньги наскребли. Да, скажу я тебе. Видать, обошлись им наряды в копеечку.
7: Правда?
6: Да-да, да. Я все слышала. До единого слова. Теперь им долго будет не на что есть. И все для того, чтобы один раз пойти на бал.
7: Ну, расскажи мне, Мими, расскажи, как все было.
6: Ну вот, надо тебе сказать, что стены между моей и их квартирой тонкие, как папиросная бумага. У меня слышно буквально все, что происходит там. И если бы ты только знала, что вытворяет эта жестокая, тщеславная девчонка со своим мужем. Бедняга, бедняга, если бы ты только слышала, как она его бронит, упрекает за то, что они живут в такой бедности.
7: Что ты, позор!
6: Ну, так вот, в тот вечер, недели так пять назад, он примчался домой и во весь голос зовет ее. Этот милый молодой человек, Он работает в Министерстве просвещения. Каким-то чудом он получил официальное приглашение на большой ежегодный бал в резиденцию министра.
7: Да ну!
6: Ну, а она затопала на него ногами и заорала на него. Как я пойду на прием к министру, когда мне нечего надеть? И тогда он нашкрёб денег и купил ей то платье, которое и было сегодня на ней.
7: А колье? Такое красивое бриллиантовое колье. Она так в нем выставляется, будто она королева английская. И вот она где взяла?
6: Одолжила.
7: Да ну!
6: Правда? У нее есть богатая подружка, что со школы. Кажется, мадам Форестие. Имя я не помню точно. Ну, как ее зовут, неважно. Так вот, она пошла к этой женщине и попросила это колье на один вечер. Но сначала изводила своего несчастного измученного мужа, пока он ей не разрешил обратиться к этой подруге с такой неприличной просьбой. Не пойду, если не смогу одолжить какое-нибудь украшение. И так вот она ему кричала.
7: Вернуться, небось, к полуночи. Можно я к тебе поднимусь и вместе с тобой подожду их?
6: Ну да.
7: Так хочется все услышать. Может быть, пошорятся? Ты будешь смотреть в замочную скважину, а я буду слушать. Тогда мы ничего не пропустим.
3: Наступил день бала. Мадам Габриэла Камила Матильда Луазель имела огромный успех. Она оказалась самой хорошенькой, самой элегантной, любезной, цвела улыбками и, наконец, почувствовала себя абсолютно счастливой.
8: Кто же она?
9: Ой, просто красотка!
8: Какая элегантная, как умеет держаться. Мой Юджин считает, что она просто великолепна.
3: Все ее заметили, все спрашивали, кто она, и просили, чтобы их ей представили. Все члены кабинета хотели станцевать с ней вальс. Даже сам министр просвещения уделил ей внимание. Она болтала и радостно смеялась, опьяненный успехом, ни о чем не задумываясь, в торжестве своей красоты, в блеске успеха, на седьмом небе от счастья, от всего того внимания и восхищения, которым ее осыпали. И от этой победы, такой полной и такой сладкой ее сердцу. Около 3 часов ночи она захотела домой. Муж ее с полуночи дремал в одном из малых салонов вместе с 3 другими мужчинами, чьи жены тоже от души веселились. Они вышли на улицу и подозвали кабриолет.
10: Кучер, кучер!
5: А что?
10: Карету.
5: Ох, простите, месье и мадам, я заснул. Уже очень поздно, знаете ли. А куда вас везти?
10: На улицу Мучеников.
5: На улицу Мучеников. Садитесь. Ну, вперед, быстро!
3: Кабриолет привез их на улицу Мучеников, к самому подъезду.
5: Доброй ночи, мадам. Доброй ночи, месье.
10: Спасибо, месье.
3: Они устало поднялись в свою квартиру. Для нее все было кончено. А он думал только о том, что к 10 утра ему надо быть на работе, и начал готовиться ко сну. Она подошла к зеркалу и скинула с плеч накидку, чтобы последний раз полюбоваться на себя во всем своем блеске.
10: Габриэл, в
11: чем дело? Что случилось? Что случилось? Ну, перестань, прекрати. Что случилось, Габриэла? Что? Что?
9: Колье. Колье. Пропало колье, мадам Фростье. Ой.
11: Что?
9: Ой, боже. Ой, его нет. На мне его больше нет. Оно пропало.
11: Не может быть. Ой. Посмотри, ну, в складках платья, в складках накидки. Ой. Посмотри в карманах. Может быть...
9: Может быть... Может быть... Постой-ка, не шевелись, я посмотрю.
11: Ой. Ничего?
9: Ничего.
11: Но ты уверена, что оно было на тебе, когда мы выходили из резиденции министра?
9: Да, я его потрогала, когда мы выходили.
11: Но если бы ты потеряла его на улице, мы бы слышали, как оно упало. Наверное, ты обронила его в каприолете.
9: Да, это возможно. Ох, ты не записал его номер?
11: Нет. А ты его не заметила?
9: Нет. Нет.
3: Они смотрели друг на друга в полном унынии. Наконец Морис Луазель надел пальто.
11: Пройду весь путь, где мы шли пешком. Может быть, найду.
3: Габриэла осталась дома. Вечернее платье она так и не сняла. У нее не было сил лечь спать. Около 7, не найдя и следа потерянного колье, вернулся ее муж. Весь день она ждала в состоянии полного замешательства после этой страшной катастрофы. К вечеру вернулся Морис Луазель, измученный и усталый.
11: Так, придется написать твоей подруге. Пиши.
9: Да.
11: Напиши, что ты сломала застежку.
9: Сломала застежку.
11: Так. Дальше напиши, что ты отдашь колье в починку. Это даст нам время подумать. И, быть может, мы найдем какой-нибудь выход.
3: К концу недели они потеряли всякую надежду. И Морис Луазель, состарившийся на 5 лет, заявил:
11: нам надо принять меры, чтобы заменить колье.
3: На следующий день с футляром от колье они пошли к ювелиру, чье имя стояло изнутри на подкладке. Он посмотрел в свои книги.
12: Нет, мадам мсье, я не продавал колье. Я продал только футляр.
3: И тогда они начали ходить от одного ювелира к другому в поисках похожего колье, как они его помнили, измученной страшной тревогой. И вот в магазине у Пале-Рояль они нашли бриллиантовое ожерелье, которое показалось им точной копией пропавшего. Оно было выставлено на продажу за 40 тысяч франков. Им удалось выторговать его за 36 тысяч. Они умолили ювелира не продавать его 3 дня. У Луазеля было 18 тысяч, которые ему оставил в наследство отец. Остальное он взял в долг. Он просил 1000 франков у одного, 500 у другого, 300 у третьего. Он выписывал векселя, брал на себя разорительные обязательства, брал деньги у ростовщиков и кредиторов. Наконец, он пошел за новым колье и положил на прилавок ювелира
13: 36 тысяч франков.
3: Когда мадам Луазель отвезла бриллианты мадам Форестье, та сказала ей ледяным тоном:
6: надо было вернуть раньше. Они могли мне понадобиться. Ну, ладно, давай мне футляр.
3: Подруга не открыла футляр, как боялась Габриэла. Если она обнаружит замену, что она может подумать? Что она может сказать? Не сочтет ли она Габриэлу грабительницей?
2: Люди все время сами создают себе трудности. Правда ведь, тетушка Кэрол? Человеку всегда чего-нибудь не хватает. Причем, неважно, богат он или беден.
3: К сожалению, это так. И в одном из наших уроков Библии как раз и говорится об этой проблеме, когда все время чего-то не хватает, да и о других жизненных проблемах тоже. Если вы еще не просили нас послать вам наши уроки, то вы можете сделать это сейчас.
2: Для этого вам надо только написать нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь продолжим нашу историю, которая называется «Бриллиантовое колье». Габриэле, Камилле, Матильде, Луазель пришлось узнать тяжелую нужду. Но она героически несла свою ношу. Ведь надо было выплатить этот страшный долг.
14: Добрый день, месье. Меня зовут Габриэла Луазель. Это я стучала. Я беру домой шитье, рукоделие, чиню одежду, все что угодно. Не будете ли вы так любезны, и не спросите ли вы мадам, вашу жену, может быть, она согласится нанять меня чинить вещи ваших детей? Пожалуйста. Да, я беру вещи в стирку. Сколько это будет стоить? Вы должны мне платить столько же, сколько платят прачкам в общественных прачечных. Вы что думаете, только потому, что я работаю дома, я буду брать меньше? Нет, ни на сантим меньше, ни на сантим, слышите? Простите. Простите, мадемуазель. Я просто очень устала. Я так устала сегодня. Сейчас пройдет. Спасибо. Вы зайдете за бельем завтра? В 18:00? Если вы позволите, я могу вам и погладить. Я работаю исключительно хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мадам.
3: Она стирала грязное белье, рубашки, скатерти и развешивала их сушить. Каждое утро она выносила на улицу мусор и приносила воду, останавливаясь на каждой площадке, чтобы отдышаться.
14: Ой. Тяжело.
3: В крестьянской одежде с корзиной через руку ходила она за продуктами в лавку бакалейщика, в овощную лавку, торгуясь за каждый сантим из своих жалких грошей.
14: Марис, проснись же.
11: А?
14: Проснись.
11: Что? В чем дело?
14: В прихожей горит свет. Ты не погасил лампу? Она горела всю ночь. Ты что, хочешь?
11: Прости, прости, Габриэла, прости.
14: Керосина нам должно было хватить до вторника. А теперь ты сжег половину нашего запаса. У нас нет ни сантима на керосин. У нас нет ни сантима на еду. У нас нет ни сантима ни на что. Господи...
3: Такая жизнь продолжалась 10 лет. К концу этих 10 лет они выплатили все, абсолютно все ростовщику вместе с огромными процентами.
14: Все. Ой. Господи. Наконец-то. Все выплачено.
3: Габриэла Камила Матильда Луазель выглядела старухой. Но иногда, когда ее муж был на работе, она садилась у окна и вспоминала тот вечер из прошлой жизни. Какой была бы ее жизнь, если бы она не потеряла колье? Кто знает, кто знает? Какая странная штука жизнь, и как быстро все в ней может измениться. Какая-нибудь мелочь может погубить или спасти человека. Однажды в воскресенье, когда она вышла на прогулку на Елисейские поля, чтобы сбросить с себя груз повседневных забот, она вдруг увидела женщину, которая гуляла с ребенком.
4: Нет, не может быть. Ну, это так. Это она.
3: Это была мадам Форестье. Все еще молодая, все еще хорошенькая, все еще привлекательная. Заговорить с ней или нет? Да, безусловно. Теперь, когда долг выплачен, она все ей расскажет. Почему бы и нет?
15: Доброе утро, Жанна.
6: О, ну кто вы такая? Извините, мадам. Простите. Позвольте мне пройти, я вас не знаю.
15: Знаете? Вы знаете меня?
6: Но, мадам, я не знаю. Вы, наверное, ошиблись.
15: Нет, я не ошиблась. Я Матильда Луазель. Габриэла Камила Матильда.
6: Ты? Ты, это ты, Матильда. О, моя бедняжка Матильда. Как ты изменилась.
15: Да. С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, у меня было много тяжелых дней и много горьких. И все из-за тебя.
6: Из-за меня?
15: Да, из-за тебя.
6: Ну, как же это?
15: Помнишь бриллиантовое колье, которое ты дала мне надеть на бал к министру?
6: Да, да, прекрасно помню.
15: Так вот, я его потеряла.
6: Да нет. Да нет, это невозможно. Это невозможно, ведь ты же мне его вернула.
15: Я вернула тебе другое. Точно такое же колье. И нам пришлось расплачиваться за него 10 лет. Можешь представить себе, что нам было нелегко, ведь у нас ничего не было. Но теперь все. И я, в общем, довольна.
6: Ты хочешь сказать, что ты купила бриллиантовое колье взамен моего?
15: Да. Так ты тогда не заметила замены? Они были совершенно одинаковые.
3: Глядя на свою все еще привлекательную бывшую подругу с маленьким ребенком, Габриэла Камила Матильда Луазель знала, что ей действительно есть чем гордиться. Она мысленно себя поздравила. Она поступила честно. Она выполнила свой долг. Она достойно выполнила свое обязательство. Когда произошел тот давний несчастный случай, когда разразилась катастрофа, она действовала разумно и стойко. Она нашла такую точную замену потерянному дорогому бриллиантовому колье, что за 10 лет ее старая подруга ничего так и не заметила. Это придумала она, Габриэла Камила Матильда Луазель. И она улыбнулась горделивой и радостной улыбкой. Но мадам Форестье была растрогана, И она взяла обе ее руки в свои и сказала:
6: «О, моя милая бедняжка Матильда! Мои же были фальшивые. Это были искусственные алмазы, и они стоили не больше 500 франков».
2: Какая страшная история! Только представь себе, что должна была чувствовать Габриэлла. 10 лет она тяжело работала, не покладая рук, только для того, чтобы расплатиться за колье. Какое потрясение она должна была пережить!
3: А мадам Форестье, вместо того, чтобы посмеяться над ней, она ее пожалела.
2: Интересно, предложила ли мадам Форестье вернуть Габриэле деньги? Это было бы справедливо.
3: Конечно, мы не можем знать, что было дальше с героями нашего рассказа. Но из того, что мы знаем, ясно, что желание Габриэлы произвести впечатление на приеме стоило ей и Марису 10 лет тяжкого труда.
2: Получается, как по русской поговорке: не родись красивой, а родись счастливой. За эти 10 лет и молодость ее прошла, и красота поблекла.
3: Да, грустная история, но можно надеяться, что в результате всего пережитого она все-таки поняла, какие ценности настоящие, а какие ложные. Как говорится в книге притчи Соломоновых в Ветхом Завете, глава 31, стих 30, «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы».
2: А что говорится в Библии о долгах?
3: Сейчас подумаю. В Псалме 36 говорится, что люди праведные не только прощают, когда им не отдают долги, но и всегда готовы снова дать в долг нуждающимся. Может быть, 7 стих 22 главы книги притчи Соломоновых более точно отражает то, о чем говорится в нашей истории. Я сейчас прочту. «Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца».
2: Значит, мы должны быть готовы прощать долги и охотно давать деньги в долг нуждающимся снова. Но в то же время мы должны стараться в долг не брать.
3: Именно так.
2: Сейчас нам пора прощаться. Не забудьте же наш адрес. radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com. Ну что ж, до свидания.
3: И я хочу сказать всем: до свидания.
1: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Казики-алмазики. Удивительная встреча. Однажды на ферме произошла удивительная история. Вы хотите ее услышать? Тогда давайте заглянем в большой деревянный сарай, где живет старый добрый пятнистый бык. Сейчас он рассказывает эту историю маленьким бычкам-задирам.
1: Когда-то, ребята, я был молодым, с длинными рогами и тяжелыми копытами.
2: Му, у меня тоже длинные рожки. Посмотри, посмотри, дедушка бык, точно как у тебя. Я самый большой среди бычков и самый смелый. Я всех бодаю. У меня самые тяжелые копыта. Правда, дедушка бык? Я умею ими брыкаться, а еще я топаю громко-громко.
1: Я тоже был огромным, сильным и очень смелым. Но еще, ребята, я был очень нехорошим быком. Я всех обижал, любил драться, бодаться и брыкаться. И поэтому все вокруг меня очень боялись.
2: Му, а почему ты был таким нехорошим?
1: Потому что в моем сердце жил кто-то очень злой и задиристый. И я не мог его победить. И вот одним жарким деньком отдыхаю я в роще и вижу, как один невысокий человек подъехал на грузовичке к моей ограде, перелез через нее и идет прямо по моему полю, напевая песенку. Я узнал его. Он часто охотился в здешних лесах.
2: Му, этот человек такой мужественный, ведь он тебя даже не боялся.
1: Нет, малыши, он вовсе не был мужественный. Он просто не видел меня в роще. А я так ужасно разозлился, что этот человек зашел на мое поле и помешал мне отдыхать, что я встал, вышел из рощи, потряс головой, громко и злобно заревел. И стал рыть копытом землю.
2: Это очень страшно.
1: Конечно, детки. Когда этот человек увидел меня, он испугался и стал искать, как ему спастись или убежать. А я как зареву еще громче и решил догнать его, чтобы забодать и растоптать.
2: Му, меня аж мурашки от рожек до хвостика. Наверное, этот человек мог выстрелить в тебя из своего охотничьего ружья.
1: Он бы обязательно выстрелил. Но он забыл его в своем грузовичке.
2: Ну, наверное, он мог залезть на дерево или быстро перелезть через ограду.
1: И ограда, и дерево были слишком далеко от него. И поэтому я помчался на этого человека со всей силой. Но, к моему удивлению, этот человек вдруг перестал волноваться и стал спокойно смотреть, как я несусь прямо на него.
2: Почему он не убегал?
1: Потому что кто-то пришел к нему на помощь. Это был сам Господь. Он встал рядом с этим человеком и наполнил все его сердечко любовью ко мне. Тогда, представляете, этот человек начал разговаривать со мной.
2: Этот мужчина стал разговаривать с тобой? С таким большим, злым и страшным быком? Что же он тебе говорил?
1: Он сказал: «Здравствуй, бычок! Я Уильям Бранхам, Божий слуга. А ты – животное, которое Господь создал. Ты отдыхал себе в этой роще, а я потревожил тебя. Прости меня, пожалуйста».
2: Это так удивительно! Он попросил у тебя прощения?
1: Да, детки, это было удивительно! Еще никто не разговаривал со мною так ласково. Эта ласка и эта любовь остановили меня. «Эх, животное, — говорил он, — ты же не виноват. Зло внутри тебя заставляет тебя быть таким свирепым. Я просто шел молиться за больного человека и хотел сократить путь через твое поле. Но я же не подумал о тебе. Во имя Иисуса Христа, иди-ка и ложись обратно».
2: Дедушка Бык, ты же не сделал ничего плохого этому Божьему человеку, правда? Ты вернулся?
1: Да, я спокойно вернулся в рощу. Любовь Господа победила мою злость. Она защитила Божьего слугу, а меня сделала смирным быком. Я понял, что Творец всегда знал и помнил обо мне. Он не хотел, чтобы я был злым. В тот особенный день он сам назначил мне встречу и наполнил мое сердце радостью и добром. С тех пор я больше никогда никого не обижал.
2: Какая чудесная история! Дедушка Бык, а Господь знает о маленьких бычках?
1: Конечно, ребята! Господь всегда знает и помнит о вас. Он очень не хочет, чтобы вы были задирами и драчунами. Однажды он обязательно придет к вам. Только будьте внимательны, чтобы не пропустить эту важную встречу и узнать в обычном человеке великого Господа.

Верьте в Бога, верьте в Бога, верьте, дети, Он есть милость на планете, Он есть мир и наш покров, и защитник от оков. Верьте в Бога, Бога сил, Он нам Сына подарил, через Спасителя Христа оживет твоя душа.

0: О нет, это не сельскохозяйственная передача. Но сегодня разговор будет идти об овцах. В Библии мы очень часто встречаемся с овцой и думаем, что к концу нашей передачи ты поймешь почему.
1: Из всех домашних животных, наверное, самые беспомощные – овцы. Трава им нужна не слишком жесткая и не слишком мелкая. Вода чистая и проточная. Но найти ее они практически не в состоянии. А чтобы от волков или от других хищников защищаться, о том и не мечтай. Им нужен пастух, который бы о них заботился, защищал и водил на хорошие пастбища и к чистым водам.
0: Однажды Иисуса окружали множество людей, которые нуждались в проповеди, исцелении и помощи. И Он увидел их, как овец без пастуха, заблудившихся, голодных и беззащитных, и сжалился над ними. Он видел сердца людей, наполненные отчаянием и завистью, горечью и равнодушием. Он видел, что ничто не может им помочь освободиться от зла, греха и погибели. Он жалился над ними. Но чего это Иисусу стоило? Читаем в Евангелии от Иоанна слова Его.
2: «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».
1: Чтобы дать людям покой и радость, Он пошел добровольно за грехи всех людей на крест. Там Сын Божий умер за твой и мой грех. Там Он своей смертью примирил нас с Богом. Теперь Он может о каждом, кто Ему доверяется, заботиться, как добрый пастух о своих овцах. Иисус сказал:
2: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут со мною».
0: Слышишь ли ты Его голос? Идешь ли ты за Ним? Или ты как та заблудшая овечка из притчи? Вот послушай ее.
3: У одного пастуха было большое стадо в 100 овец. Каждое утро он выводил овец на пастбище. Пастух хорошо знал, где растет зеленая, сочная трава и где протекает чистый ручей. Он всегда заботился, чтобы овцы были сыты и напоены. Он следил за ними, потому что в горах много разных опасностей. Это и густой колючий кустарник, и глубокая пропасть, и страшные дикие звери. Овечки хорошо знали голос своего пастуха и послушно шли за ним. Они всегда держались вместе и не разбегались в разные стороны. Но была одна непослушная овечка. Упрямо опустив голову, она не хотела идти на зов пастуха и постоянно норовила куда-нибудь убежать. Однажды ей удалось перейти на другую поляну, а оттуда еще дальше. Ей казалось, что там трава вкуснее и вода в ручье чище. А дорогу домой она и сама найдет. Так незаметно для себя она далеко ушла от своего стада. Целый день овечка беззаботно бегала по зеленым полянам. А когда солнце спряталось за соседней горой, стало темно и страшно. Вокруг возвышались высокие темные горы. Они теперь были не такие привлекательные, как днем. Несчастная овечка начала громко и жалобно кричать и звать на помощь. Она металась из одной стороны в другую, пока не упала в глубокую яму, заросшую кустарником. Овечка попыталась выбраться, но еще более запуталась в колючках. Откуда-то издали донесся протяжный вой голодных волков. Бедная овечка дрожала от страха и холода, жалобно кричала, но пастух был далеко и, конечно, не слышал ничего. Вечером пастух привел свое стадо домой и, как всегда, принялся считать овец.
4: 2, 3, 4, 5. Угу. 98, 99. Что такое? Ошибся, что ли?
3: Он пересчитал снова.
4: Точно, одной нет. Какой?
3: Он внимательно оглядел стадо.
4: Ага, понял. Нет той упрямой самовольной овечки, которую несколько раз и сегодня возвращал в стадо. Все-таки убежала. Надо пойти поискать ее. Может, найду?
3: Не теряя времени, пастух взял палку и фонарь и поспешно отправился в горы. На темном небе мерцали яркие звезды. Из-за высоких гор медленно поднималась большая желтая луна, освещая тропинку. Пастух долго бродил по горам, пока, наконец, отыскал свою овечку. Усталый и измученный, он взял ее на руки и понес домой. Как он радовался, что овечка

0: Точно так же радуется и наш небесный пастырь, когда люди, заблудившиеся в этом мире, возвращаются к нему. Он ищет каждого, он и тебя зовет. Он знает, что ты делаешь, о чем думаешь, твои чувства, переживания, проблемы. И хочет, как ту овечку, взять под свою защиту и заботиться о тебе. Если ты тоже этого хочешь, тогда попроси прощения у Иисуса за все плохое, что ты сделал. И ангелы будут на небе радоваться о тебе. А сейчас помолимся.
1: Господи, помоги мне быть послушной овечкой Твоей. Аминь.
2: Теперь пришло время выучить золотой стих. Он записан в Евангелии от Иоанна в 10 главе 11 стихом. Иисус сказал: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец».

0: Боже, желаю Иисусу служить. Хочу быть на Его похожим. Хочу я для радости жить. Да будет тепло согрето от лучиков Божьей земля. Мы можем быть лучиком света, и ты, и они, и я. Пусть Божий свет польется от сердца до сердца спеша. Пусть радостно проснется для торжества душа.
1: Кто солнце научил светить, тепло живое излучая? Кто сердце научил любить, любить себя не замечая? Кто научил благоухать цветы под неизменным небом? Кто радость может сердцу дать, кто душу напитает хлебом? Кто к солнцу открывает путь, когда зерно землей одето? Кто заронил стремление в грудь, желание к истине и свету? Кто учит семя умирать для жизни новой, бесконечной? Кто любит нас сильнее, чем мать, чье слово истина и вечно? Кто создал вечную обитель, кто разъяснит любой вопрос? Людей божественный учитель.

чудес. Посмотри, как мир устроен мудро, звезды блещут в глубине небес. Ночь уходит, наступает утро, а под птичий радостный орган в ореоле радужного света, в голубой безбрежный океан, солнце выплывает над планетой. А приходит вечер, гаснет день, и плывет к нам холодно и чуждо, обнимая все, ночная тень. Разве в этом мы не видим чудо? Навевает золотые сны, дивная природа увиданье. А когда идет пора весны, вновь она в цветущем одеянье. Говорят, что в мире нет чудес, они вокруг тебя и всюду. Разве то, что мы с тобой есть и живем здесь, на земле не чудо?

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 13. Долина утраты. Итак, мгла рассеялась, с неба светило яркое солнышко, приятный ветерок слегка касался утомленных путников. Путь им теперь казался намного приятнее и легче, чем был за все последнее время. Тропинка продолжала вести их по склону горы и не наблюдалось, чтобы она поднималась вверх. Однажды утром, повернув за очередной уступ, они обнаружили, что далеко под ними простирается долина. К их большому удивлению, тропинка убегала круто вниз. Робость моментально вспомнила такую же ситуацию в самом начале своего путешествия, когда ей нужно было идти в Египет. Все три путницы остановились и в недоумении посмотрели друг на друга, потом снова вниз в долину и на противоположную сторону. Спуск был очень крутым и затяжным, гораздо сложнее, чем была гора Сокрушения. Было очевидным, что спуск вниз, а потом опять подъем наверх потребует не только неимоверных физических сил и осторожности, но также и займет немало времени. Робость стояла в оцепенении. В этот момент она переживала сильнейшее испытание. Это была самая сильная проверка за все время ее путешествия. Неужели она опять должна уйти в сторону, и не только в сторону, но вниз? Это было ужасно. Теперь они находились гораздо выше, чем весь предыдущий путь. Если бы тропинка стала резко подниматься, они бы не сомневались, что скоро подойдут к снежным вершинам и окажутся на желанных высотах, куда враги не могут проникнуть. Там они найдут источники, в которых течет живая вода, способная исцелять. Теперь же тропинка вела их резко вниз, в долину, которая, пожалуй, была ниже, чем долина унижения. Все высоты, которые они достигли, теперь будут навсегда покинуты, и они должны будут начинать все сначала. Все выглядело так, что весь предыдущий путь был напрасен. Напрасно они переносили столько трудностей, лишений и испытаний. Все нужно было начинать сначала. Робость стояла тупо, устремив свой взор вниз, и сердце ее замерло. Впервые за все время пути она подумала, что, может быть, ее родственники были правы, и ей не нужно было следовать за добрым пастырем. Как можно следовать за тем, кто требует такой жертвы? За тем, кто забрал все и требует невозможного? Если она спустится вниз, то она потеряет абсолютно все, что достигла, стремясь к желанным высотам. Она ни на миллиметр не будет ближе к достижению цели, чем тогда, когда она находилась в долине унижения. Всего одно мгновение, которое было ужасным, робость решала, следовать ли ей дальше за добрым пастырем или вернуться обратно. Нет никакого смысла продолжать путешествие. Она должна уяснить себе это четко. Она пошла по этому пути со своими двумя проводницами только лишь потому, что так захотел добрый пастырь. Это совсем не то, чего бы она хотела избрать в жизни. Теперь она в состоянии сделать свой собственный выбор и принять решение. Ее скорбь и страдания на этом закончатся, и она может устроить свою жизнь так, как ей захочется, без участия доброго пастыря. В это короткое, страшное мгновение робости показалось, что она смотрит прямо в пропасть, где царил ужас. Это было место, где не было доброго пастыря, не было правды, не было любви. Ничего. Там было только ее безобразное «я» и ад. Робость пронзительно вскрикнула. «Добрый пастырь!» — в отчаянии кричала она. «Добрый пастырь! Добрый пастырь! Помоги мне! Где ты? Не оставляй меня!» В следующее мгновение она прижималась к нему, дрожа всем существом. Робость неудержимо рыдала. «Ты можешь делать все, что угодно, мой добрый пастырь! Ты можешь требовать невозможного! Только не дай мне уйти от тебя! О, мой господин, не допусти, чтобы я решила тебя оставить! У меня... Умоляю тебя, не позволяй мне отстать от тебя и не следовать за тобою!» Робость некоторое время рыдала и все больше прижималась к доброму пастырю. «Если ты обманываешь меня, я никогда не буду иметь ноги, как у оленя, не получу нового имени и ничего другого, но ты сможешь это сделать, пусть будет даже так, только не допусти, чтобы я оставила тебя. Пусть ничто не заставит меня вернуться назад. Этот путь выглядит абсолютно неверным, и я не могла поверить, что это тот, по которому я должна идти». Робость опять зарыдала. Добрый пастырь поднял ее на ноги и, поддерживая одной рукой, вытер ей слезы. Он ласково смотрел ей в лицо и весело произнес:
2: «Робость, ты никогда не вернешься назад. Никто, даже твое пугливое сердечко, не в состоянии вырвать тебя из моей руки. Разве ты не помнишь, что я тебе говорил раньше? Это испытание не к смерти, а к славе Божьей. Ты не забыла еще урок, который недавно выучила, правда? Это обещание нисколько не меньше другого, что и

Затем он проговорил: «Перенесешь ли ты это, робость? Согласна ли ты потерять и лишиться всего, что ты приобрела за время твоего путешествия к желанным высотам? Пойдешь ли ты по тропе прощения в долину лишения только лишь потому, что этот путь я избрал для тебя? Будешь ли ты все еще доверяться мне и любить меня?» Все еще прижимаясь к нему, она от всего сердца повторила слова другой путницы, которая проходила испытания за много лет перед ней. «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Она помолчала в нерешительности и затем продолжала почти шепотом: «И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». И так на вершине, у начала спуска в долину лишения, был построен еще один жертвенник, а в мешочек, который она носила на груди, добавился еще один камешек. После этого путники начали спускаться вниз. Робость слышала слова песни, которую пели ее проводницы. «Та, что смотрит вдаль, скажи, где любимый твой? Может, ходит у реки под большой горой? Может, стадо поведет узкой тропой через поле или луг с сочной травой? Может, стоит поискать нам его с тобой? Может, просто подождать, когда войдет в дом свой? Скоро день окончит путь, вечер настает, любимый мой оставит труд и в сад ко мне придет. Там, где прохлада от ручья и лилия цветет, волнуясь, будут ждать меня и песней позовет». Последние два стиха робость пропела сама. Сердце ее переполнялось радостью, так что даже ее скрипучий голос, казалось, изменился и звучал нежно и мелодично, как голоса других. «По склонам я спустилась в сад, закатом обогрён гранат, и виноградная лоза к земле соткнулась от плода. Зачем мне эта красота, когда со мною нет тебя? Но чувства колыхнулись вновь, обнял меня в глазах любовь». Несмотря на то, что спуск был очень крутым, он был необыкновенно легким. Может быть, это было потому, что робость решила всем сердцем идти так, чтобы доброму пастырю было приятно. Ведь пропасти ужасов и существование без доброго пастыря на нее подействовали очень сильно. Она поняла, что никогда опять не будет прежней. Все происходящее заставило ее заглянуть и в глубину своего сердца, где она обнаружила стремление не к тому, что обещал добрый пастырь, а к нему самому. Все, что она хотела, это чтобы ей позволили следовать за ним всегда. Другие желания могли громко кричать, требовать и угрожать, пользуясь ее природой. Теперь она знала, что в глубине, в самой сердцевине ее существа есть пустота, которую кроме самого доброго пастыря никто и ничто не могло заполнить. «Ничто больше не имеет значения, — проговорила она про себя, — только лишь любить его и делать то, что он скажет. Я не совсем понимаю, почему это так, но это так. В любви столько скорби и страдания, но это такое наслаждение. Любить его, невзирая ни на что. Если я когда-нибудь перестану его любить, то скорее перестану существовать». Скоро они спустились в долину, которая сверху казалась им подобием тюрьмы, окруженной высокими скалами. К немалому их удивлению, долина оказалась очень красивым и тихим местом. Кругом раскинут был зеленый ковер, украшенный яркими полевыми цветами. Через долину мирно пробегала река. Робость с удивлением заметила, что здесь, в долине утраты, она чувствовала себя спокойно, радостно и уютно. Казалось, что

попутчицы ее тоже заметно изменились. Они продолжали держать ее за обе руки, но в их прикосновении она не чувствовала ни скорби, ни страдания. Теперь они шли рядом друг с дружкой и, казалось, наслаждались присутствием друг друга. Подруги пели почти все время, но часто песни их звучали не на том языке, который усвоила от них робость за время путешествия. Когда же она спросила о значении слов песни, они только улыбнулись и покачали головами. Вот слова одной из песен, которые они пели втроем, проходя долину утраты. Эта песня была из песенника, который робость очень любила. «Хочу, чтобы любимый мой не огорчен был мной, его святою красотой поражена душой. Пусть раскаленные угли растопят гордость, страх, и сердце на огне любви перекуют в алмаз. На месте пепла и золы вновь вырастет цветок великолепнейшей любви, который славить смог любимого в моем саду среди цветущих роз. И ароматный ветерок бальзам душе принес. Хвалу и радостную песнь я сердцем буду петь, чтобы любимого ничто не огорчило впредь. Как яблоню в саду цветет, и вереск на ветру, я принесу ему свой плод с любовью вечную». Прогуливаясь в прохладе дня по долине, робость подняла глаза на горы и подумала о том, как они будут теперь подниматься. К своему удивлению, она опять отметила в себе абсолютное спокойствие и доверие. Она могла оставаться в этой долине до тех пор, пока не будет следующего указания от доброго пастыря. Она вспомнила тропинку, по которой они шли в горах, и непроглядной тьме. Там она постоянно спотыкалась и скользила по грязной мокрой дороге. Здесь же, в долине, она могла спокойно ходить по зеленой траве, не чувствуя боли и усталости. Робость здесь не спотыкалась. Все это могло показаться странным, потому что она находилась в самой долине утраты и находилась от желанных высот даже дальше, чем раньше. Однажды она спросила об этом доброго пастыря. Сюда, в долину, он часто приходил и проводил с ними время, и однажды, улыбаясь, сказал, что это одно из его любимейших мест. В ответ на ее вопрос он заметил: «Я рад, робость, что тебе нравится долина. Я думаю, что это все из-за жертвенника, который ты построила там вверху. Поэтому тебе стало намного легче». Этот ответ привел ее в недоумение, и робость сказала: «Но я заметила, что после других жертвенников, которые ты мне предлагал построить, путь становился труднее и испытаний было больше». Он опять с улыбкой заметил, что жертвенники делают возможным невозможное, и хорошо, что в том случае она обрела мир, а не страдания. Робость заметила, что добрый пастырь смотрит на нее пристально и даже как-то немножко странно. Несмотря на то, что во взгляде была нежность, в нем было что-то еще, что она уже замечала раньше, но никак не могла понять, что именно. Казалось, что в нем выражалось два чувства. Не то чтобы жалость, нет, это слово никак не подходило, скорее выражение глубокого сочувствия с чуткой решительностью. Проанализировав это, она вспомнила слова, которые слышала от одного из слуг доброго пастыря, что еще там, в долине унижения, еще до того, как решилась идти к желанным высотам, он сказал: «Любовь прекрасна, но она также и ужасна. Ужасна тем, что не терпит в любимом никакой нечистоты и порочности». Вспомнив эти слова, робость с содроганием подумала: «Он ни за что не успокоится до тех пор, пока не сделает из меня то, что решил сделать». И только лишь потому, что она была все еще робостью и не была готова к тому, чтобы получить новое имя, она добавила со страхом: «Интересно, что же он решил делать дальше,
и как сильно я буду опять страдать.

Ты обиделся сегодня? Жить не можешь без обид. А Иисусу очень больно видит твой печальный вид. И улыбка не сияет, и глазенки не блестят. Он тебя оберегает. Пусть обиды улетят. Научись прощать любому. Унижайся, как Христос, и не будешь по-пустому. Проливай потоки слез. Будешь радоваться всюду и за все благодарить. И тогда не будет трудно всех обидчиков любить.

тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. То подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добро. Это средство неземное, примири.

0: Живые страницы Библии. Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
1: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
2: Ах, запах! Запах-то какой!
1: Маленький обезьяний Умишка подсказывал ей.
2: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
1: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
3: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
1: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
3: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
1: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
3: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
1: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
4: Может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
5: Я знаю, как она называется. Грех.
4: Правильно. Тот, кто будет поступать как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
0: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
5: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
4: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
6: Но Бог же может только слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
4: Конечно, может.
7: Почему же и для чего страдают люди?
4: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
5: Наверное, нет.
4: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
0: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
4: Быть Детем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
5: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
4: А сейчас выучим стих.
5: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Иоанна 1:12.
2: Родился в наш мир Спаситель, к нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится. Поскорее его впусти.

Девочка из детского приюта села в поезд. В городе одном поезд был обычного маршрута. У нее же путь в небесный дом. К дальнему купе подходит крошка. Здесь свободный смотрит, где бы сесть. И ее сажают у окошка. Лет ей было 5, быть может 6. Узелок при ней, оттуда ушко бархатное зайчье торчит. То ее любимая игрушка. С ней она играет, с ней и спит. Поезд долго шел полями хлеба. За окном лишь степь да степь видна. Поезд, ну иди скорее на небо, девочка шептала у окна. Ходят люди, форменно одеты, слышится служебный разговор. Просят приготовить всех билеты. И в купе заходит ревизор. Он идет, билеты проверяет. Их в купе кончается вагон. Детского билета не хватает. Чей ребенок, спрашивает он. Смотрят все недоуменным взглядом и молчат, не зная, что сказать. Думали, в вагоне где-то рядом едут с ней ее отец и мать. Ревизор к ребенку обращает свой вопрос. «Ты с кем? Где твой билет?» Девочка спокойно отвечает. «Дядя, у меня билета нет. Я одна на небо еду к маме. Мама будет там меня встречать». Дядя удивленными глазами смотрит на нее, с чего начать. Разговор с ребенком о билете все с ней рядом начал говорить. Девочка, и взрослые, и дети на земле всегда должны платить. Дядя, этот поезд ведь небесный, за меня Иисус уж заплатил. Моя мама часто пела песни про него, пока хватало сил. Мама все болела и лежала, а когда уж не могла вставать, перед смертью мне она сказала, что меня на небе будет ждать. «Вы со мной хотите в небо, дядя?» — вопросили детские уста. И в вопросе том, и в светлом взгляде поняли в купе, то зов Христа. Как посланник неземного мира был ребенок этот среди них, ревизор и господа и дамы не скрывали набежавших слез. Голосом глухим, заметной дрожью, ревизор лишь смог произнести: «Мы туда, дитя, поедем позже, а пока придется нам сойтись». Взрослые и юные, внемлите, к вам взывают эти голоса. Верьте во Христа и заходите в поезд, что ведет на небеса. Аминь.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 14. Место помазания. Но следующее, что предложил робости добрый пастырь, было прекрасным. Прошло совсем немного времени после их разговора, и тропинка привела их к подножию отвесной скалы. Скала была намного выше горы Сокрушения и выглядела как неприступная стена. Приблизившись к концу тропинки, путницы обрадовались, увидев, что возле избушки их поджидал добрый пастырь. Со скалы спускался крепкий канат, закрепленный где-то вверху. К концу каната были прикреплены кресла, в которых свободно могли уместиться два человека. Кресла поднимались по канату, и путникам не было необходимости прилагать какие-либо старания. Взглянув на хрупкие на вид кресла, покачивающиеся высоко над головой, робость почувствовала головокружение, и ее охватила внезапная паника. Она была уверена, что ни за что на свете не сядет добровольно в этот вид транспорта, чтобы взлететь над этой ужасной пропастью. Ведь там нет ничего, кроме подножки, ничего, чтобы защищало ее от внезапного порыва ветра. Она могла просто выпасть из него, но это чувство прошло так же быстро, как и пришло, потому что рядом стоял добрый пастырь.
2: «Пойдем, робость, мы сядем в первое кресло вместе, а в другое сядут скорбь и страдания. Все, что от тебя требуется, это довериться креслу, и оно доставит тебя к тому месту, куда я хотел повести тебя. Тебе не придется преодолевать никаких трудностей на этом пути».
1: Робость подошла к одному из кресел и села в него. Рядом с ней сел добрый пастырь. Обе подруги заняли следующее кресло. Через минуту они спокойно поднимались к желанным высотам, которые, казалось, на недосягаемой высоте. От робости ничего не требовалось, просто спокойно сидеть, отдыхать и обозревать неповторимые картины природы. Несмотря на то, что кресла слегка раскачивались, головокружения никто не испытывал. Они поднимались все выше и выше, пока долина не превратилась в маленький зеленый ковер, а над ними возвышались белоснежные вершины царства любви. Скоро они были уже выше того места, с которого спускались, а кресла все продолжали подниматься ввысь. Наконец они остановились и оказались в необыкновенно прекрасном месте. Это еще не было царство любви, а только лишь пограничная зона. Вокруг были зеленые луга, усыпанные чудесными цветами, небольшие ручейки журчали, плескались и брызгали на склонившиеся к самой воде цветочки львиного зева, лютиков и первоцвета. Фиалки и розовые примулы покрывали землю. Кусты азалии были покрыты гроздями нежно-розовых цветов. Маки сияли на чистых лучах горного солнца, а простые васильки казались синее самого неба и похожи были на драгоценности на царской одежде. Белоснежные вершины гор уходили в безоблачное небо. Солнце светило так ярко, что цветы, казалось, рвались наружу и, раскрыв свои чашечки, старались отразить славу его лучей. Колокольчики, тихо покачиваясь, наполняли воздух тихим серебряным звуком. Повсюду раздавались чудесные звуки птичьего пения, но на фоне всего этого выделялся один звук, который был гораздо громче всех мелодий и, казалось, слышен был повсюду. Это был звук воды, падающей с огромной скалы, возвышавшейся над ними. Вода туда собиралась от таяния снега на желанных высотах. Все было невыразимо красиво и величественно, так что ни робость, ни ее подруги не могли произнести ни слова. Они стояли, восхищенно глядя вокруг и глубоко вдыхая чистый горный воздух, наполненный ароматами разнотравья. Оборачиваясь туда и сюда, они склонялись при каждом следующем шаге, нежно прикасаясь к драгоценному цветочку или окуная пальцы в чистый прозрачный ручей. Временами они останавливались, восхищаясь окружающей красотой, и невольный смех вырывался из их груди. Добрый пастырь вел их к водопаду через луг, где мягкая шелковистая трава высотой была почти по пояс. Подойдя к скале, они оказались в прохладной тени. Иногда брызги водопада долетали до них, покрывая их лица мелкими брызгами. Добрый пастырь предложил им посмотреть вверх. И вот у подножия высокой скалы стояла маленькая робость и смотрела вверх на огромный, нескончаемый поток, падающий с желанных высот. Робость подумала, что никогда в жизни она не встречала ничего более величественного. С высокой каменной скалы бежала вода и, разбиваясь на мелкие брызги, приводила ее в трепет. В том месте, куда падала вода, звук был просто оглушительным, но, казалось, он был наполнен особым смыслом, величественным и прекрасным, даже невыразимым. Прислушиваясь, робость стала различать чудесную гармоничную музыку огромного оркестра. Это был оригинал той самой мелодии, которую исполняли маленькие ручейки, пробегая по долине унижения. Здесь слились тысячи и десятки тысяч голосов, но в более величественной гармонии, чем она слышала в долине унижения. Однако это была та же самая песня. «Ниже, ниже, повторяю и водою наполняю все, что встречу на пути. Эту песню повторяют говорливые ручьи». «Робость!» — прозвучал голос доброго пастыря над самым ухом девочки.
2: «Что ты думаешь о падении этого огромного потока, о его полной самоотдаче?»
1: Девочку объял легкий трепет, но она ответила: «Я думаю, что он прекраснее и ужаснее всего, что мне пришлось видеть».
2: «Почему же это ужаснее?» – спросил он.
1: «Это бросок, который он должен сделать, страшная высота, с которой он должен броситься вниз, в самую глубину, для того, чтобы разбиться на камнях. Я едва могу смотреть на это».
2: «Посмотри внимательнее», – предложил он. «Проследи только лишь за одной частичкой воды с момента, как она срывается с обрыва и до самого конца».
1: Робость последовала его совету и воскликнула от удивления. «Бросаясь с края обрыва, вода, словно крылатое существо, живое и полное радости, предается неописуемому восторгу самоотдачи. Она словно видит множество ангелов, поднимающих ее на крыльях радуги, и поет песню».
2: «Похоже, что для воды это самая прекрасная мелодия жизни, когда она дает, отвергнув себя, низвергаясь, предаваясь неописуемому радостному восторгу». «Да», – произнес добрый пастырь, и в голосе его слышалась нотка радости и благодарности. «Я рад, что ты заметила эту робость. Это водопад любви, текущий с желанных высот из самого царства. Ты с ним опять встретишься. Скажи мне, заканчивается ли радость воды, когда она разбивается внизу о камни?»
1: Робость снова посмотрела в то место, куда он показывал. Чем ниже падала вода, тем, казалось, легче она становилась. Ее словно на крыльях поднимали опять. Достигнув камней, вода образовывала могучий, неудержимый поток, который с триумфом убегал через камни. Смеясь и наслаждаясь бурной жизнью, вода неслась все ниже и ниже. Пробегая через луга, она стремилась к следующим преградам и к следующим славным возможностям самоотдачи. Оттуда она опять устремлялась вниз в долины. Разбившись о камни, поток теперь встречал каждую следующую преграду на своем пути как предмет, который нужно обойти. Очередное препятствие называлось чудесной возможностью найти новый путь. Поток мог пройти над преградой или обойти ее. Кругом слышались звуки воды. Они походили на смех, радостные возгласы хвалы и восторга.
2: На первый взгляд, падение воды на самом деле выглядит ужасным, сказал добрый пастырь. Но так как ты уже заметила, вода не испытывает в этом ужаса. Она ни на мгновение не останавливается в нерешительности, не сжимается от страха. Она переживает только невыразимую радость, переполненную славой, потому что стремление ее естественное, ее жизнь – самоотдача. Вода обладает одним стремлением – бежать вниз и вниз, отдать себя полностью, не оставляя никакого запаса, не удерживая ничего. Подчиняясь этому прекрасному влечению, она становится неуязвимой. Испытания, которые встречаются на пути воды, кажутся ужасными, но для нее они совершенно безвредны. Напротив, они доставляют ей радость победы.
1: Добрый пастырь повел подруг на солнечные полянки. Здесь они должны были несколько дней отдохнуть и приготовиться к последней части своего путешествия. Услышав слова «к последней части путешествия», робость не знала, как выразить свой восторг. Кроме того, добрый пастырь оставался с ними и никуда не уходил. Он не отлучался ни на час, но ходил с ними и разговаривал. Он много рассказывал им о царстве, в которое они направлялись. Казалось, что благодать изливалась из его уст, и сладкий аромат наполнял окружающую среду, куда бы он ни шел. Благодарная робость готова была оставаться на том месте до конца своей жизни. Она бы не думала о восхождении на желанные высоты, если бы не ее изуродованные ноги, не безобразное лицо и не наполненное страхом сердечко. Однако и здесь, на подступе к желанным высотам, не всегда сияло солнце. Были дни, когда все застилал туман, и глубокие густые облака полностью скрывали сверкающие вершины. Если бы робость никогда их не видела, то поверить бы в их существование в такие дни было просто невозможно. Вершины были вокруг и совсем близко. Они также сверкали под лучами яркого солнца, купаясь в синеве голубого неба. Время от времени туман редел и был похож на порванную вуаль, а в появившихся окнах

или воображение больного ума. Но помни, ты на самом деле видела все это, и мгла, которая закрывает и поглощает все, иллюзия. Доверься без всякого колебания тому, что ты видела. Ведь даже если путь к желанным высотам покажется тебе непонятным, и ты будешь сомневаться, на правильном ли ты пути, помни обещание. Позади себя ты услышишь слова «Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или налево». Всегда следуй по пути послушания, пока я не вмешаюсь. Иди, даже если тебе покажется, что я ни за что не повел бы тебя этим путем. Помни, робость, что все, что ты видела, прежде чем туман скрыл это от твоих глаз, никогда не сомневайся, что желанные высоты существуют. Они возвышаются над тобой, и что бы ни случилось, я доведу тебя до них, как обещал. Когда добрый пастырь замолчал, и в облаке снова образовалась прореха, и снова робость увидела прекрасную снежную вершину, сверкающую в лучах яркого солнца. Прежде чем облака соединились, робость нагнулась и сорвала несколько полевых цветов, растущих у ее ног. «Эти цветы растут у подножия желанных высот», — подумала она, «и несмотря на то, что вершины снова скрываются за облаками, цветы будут напоминать мне, что они остаются там». В последний день пребывания их на этом месте добрый пастырь взял робость и поднял ее на одну из вершин желанных высот в самое царство любви. Это была самая высокая вершина, и похожа она была на белый престол, а вокруг было множество вершин пониже. Здесь, на вершине горы, он преобразился перед ней, и она узнала его. Узнала мгновенно, потому что он постоянно предчувствовал, что это был сам царь любви. И это было его царство любви. Одет он был в белые одежды ослепительной белизны и чистоты. А сверху была накинута одежда, состоящая из фиолетового, голубого и красного цветов, украшенная золотом и драгоценными камнями. На голове его была одета царская корона. Но когда робость склонилась на колени и поклонилась ему, на нее смотрело лицо доброго пастыря, которое она так хорошо знала и любила, за кем она последовала с самого низкого места и до этой вершины. Его глаза смотрели на нее с такой же нежностью и любовью, но еще в них отражалась сила и власть. Протянув руку, он поднял ее и повел на место, откуда она могла видеть все вокруг. Стоя там, рядом с любимым добрым пастырем, робость была настолько счастлива, что едва сознавала все происходящее. Далеко-далеко внизу были долины, пустыня и огромное море. Ей даже казалось, что она узнала долину унижения, где она жила очень давно и где впервые познакомилась с добрым пастырем. Но это было так давно, словно это была совершенно другая жизнь. Вокруг нее со всех сторон были снежные вершины желанных высот. Она могла видеть, что горы эти были необыкновенно прекрасными. Подножия их были покрыты лесами, затем шли альпийские луга и белоснежные вершины. Куда бы она ни посмотрела, везде она видела склоны, покрытые необыкновенными цветами. Солнышко, касаясь их полупрозрачных лепестков, превращало их в непередаваемую прелесть. В сердцевине каждого цветочка была золотая корона. Эти белоснежные творения наполняли воздух желанных высот приятным тонким ароматом, который робость никогда еще не вдыхала. Все чашечки цветов были повернуты к долинам, словно наблюдая за миром, за всем, что происходило там внизу. Их было бесчисленное множество, и робость невольно сравнила их с великим облаком свидетелей. Куда бы царь ни шел со своей спутницей, эти белоснежные цветы склонялись у их ног и поднимались опять. Жизнерадостные, без пятна и порока, они издавали аромат сильнее и приятнее, чем до этого. На самом пике стоял Ширин.

жертвенник из чистого золота. Он так сильно блестел на солнце, что робость не в состоянии была на него смотреть и должна была опустить глаза. Ей показалось, что на нем горит огонь. Дым, наполненный чудесным ароматом, поднимался от него. Царь предложил ей склониться на колени. Щипцами взял он с жертвенника горящий уголь, прикоснулся к ее губам и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Робости показалось, что прекраснее и в то же время ужасное пламя огня прошло через нее. Девочка потеряла сознание и больше ничего не помнила. Когда она пришла в себя, то увидела, что добрый пастырь несет ее на руках, и она находится у подножия гор. Ни короны, ни царской одежды на нее больше не было, но в лице осталось то же выражение, выражение власти и силы. Над ними возвышались горные вершины, а внизу все было покрыто непроглядным туманом. Когда добрый пастырь увидел, что она уже вполне пришла в себя, он взял ее за руку и повел вниз в белый туман. Они прошли через небольшой лесок. Деревья были едва различимы, и кроме звука капель, падающих на землю, ничего не было слышно. Неожиданно запела птичка. Ее не было видно. Чудесные трели раздавались снова и снова. Птичка повторяла какую-то фразу, заканчивающуюся звуками, похожими на смех. Робости казалось, что она знает эту песенку. «Он одержал победу! Ура! Он одержал победу! Ура!» Лес оглашался звуками ликования. Путники остановились, чтобы послушать. С деревьев продолжала капать вода. «Робость», — сказал добрый пастырь, — «ты видела частичку царства, в которое я приведу тебя? Завтра ты со своими проводницами начнешь последнюю часть своего путешествия». Затем с особой нежностью он произнес: «Ты немного имеешь силы и сохранила слово мое, и не отреклась от имени моего. Вот я сделаю то, что враги придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. Я напишу на нем имя Бога моего и имя мое новое». В этот момент робость задала вопрос, который никогда раньше не решилась бы задать. Он все и держал ее за руку. «Мой господин, могу ли я задать тебе один вопрос? Скоро ли придет то время, когда ты выполнишь обещание, данное мне?» Ответ его был радостным и с особой нежностью. «Да, уже осталось немного времени. Скоро ты будешь счастлива. Если ты пойдешь по пути, который перед тобой, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего, робость, еще совсем немного». Итак, они стояли в лесу, окутанном туманом. Робость, объятая трепетом, не в силах была вымолвить ни слова. В глубоком благоговении она не могла дать себе отчета, видит ли она видение или это происходит с ней на самом деле. Если бы она посмотрела в этот момент на доброго пастыря, то увидела бы выражение, которое ей было совершенно непонятно, но она была поглощена своим счастьем. В вышине, над плачущими деревьями, птичка продолжала распевать свою необыкновенную песенку. «Он одержал победу!» И затем, словно радуясь и торжествуя, она повторила: «Ура! Ура! Ура!» Немного позже они были уже на лужайке, где их поджидали скорбь и страдания. Время было продолжать путешествие. Когда добрый пастырь благословил их и повернулся, чтобы уйти, скорбь и страдания вдруг склонились перед ним на колени и тихо спросили: «Господин, что это за место, где мы находились и отдыхали эти последние дни?» «Это место, куда я привожу своих возлюбленных,
чтоб они были помазаны и приготовлены к погребению», – тихо ответил он. Робость не услышала этих слов, потому что ушла немного вперед, повторяя снова и снова: «Скоро ты будешь счастлива, если пойдешь по пути, который перед тобою, то скоро получишь обещанное. Я исполню желание сердца твоего».

Как же много в небе птиц, малых и больших. Их полетам нет границ, вода голубых. Их питает и хранит вечно сущий Бог. С неба солнышку велит согревать птенцов. Мы дороже малых птиц, дети для Творца. Это надо утвердить нам в своих сердцах. Бог хранит, как малых птиц, нас со всех сторон, чтобы с радостью в сердцах пели мы псалом. Аминь.

лодка по морю плывет, бьет волнами ветер. Ночь, и вдруг Иисус идет по воде навстречу. Видя то, ученики закричали в страхе: «Призрак это, видим мы, к нам идет во мраке». Но Иисус заговорил: «Это я, не бойтесь». Петр сразу же спросил: «Если ты, позволь мне по волнам к тебе прийти». Иисус ответил: «Если хочешь, то иди». Хоть был сильный ветер, бросил лодку ученик и пошел к Иисусу. Вдруг сомнение на миг посетило душу. Сразу Петр стал тонуть. Закричал он сильно: «О Господь, я гибну тут! Боже, помоги мне!» Иисус помог Петру, взял его за руку. Волны рвались в высоту, поглощая звуки. Но теперь вдвоем они, и совсем не страшно. Только к лодке подошли, кончилось ненастье. Ветер сразу же утих, и смирились волны. Да, воистину велик Иисус, Сын Божий.

0: Живые страницы Библии. Мы хотим порассуждать о том, как грех попадает в наше сердце. Мы часто слышим: «Это не так сделали, там не так поступили».
1: Да, это правда. Я часто думаю: «Ну почему так бывает? Я не хочу делать нехорошее, а оно само как-то получается. И как это нехорошее попадает в сердце?»
0: Дима, а что ты понимаешь под нехорошим?
1: Это крупные грехи.
0: А что, есть крупные и мелкие грехи?
1: Конечно. В прошлом году Вовка звал меня воровать яблоки в чужом саду. Я знал, что это грех, и не пошел с ним, и его отговаривал. Воровство – это большой грех, но как быть с маленькими? Немножко не послушался маму, обидел сестренку, обозвал Вовку плохим словом. Да всех грехов и не перечислишь. Как они попадают вовнутрь нашего сердца, я не замечаю.
0: Все твои рассуждения правильные. В Библии написано, что всякое зло исходит из сердца. Там нет определения мелких и крупных грехов. Любой нехороший поступок называется грехом.
2: Давайте вспомним из предыдущих передач, когда Бог предупреждал Каина о задуманном им грехе. Об этом мы читаем в книге «Бытие» в главе 4, 7 стихом.
3: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
2: Здесь Бог говорит о том, что в сердце человека есть двери, через которые зло, то есть грех, проникает в нас. Каин не послушался Бога, когда он ему указал на то, что грех лежал у двери его сердца. Потому грех вошел в сердце Каина, и он совершил преступление, убил своего брата Авеля.
0: Через какие же двери грех может входить в сердце?
2: Давайте назовем их. Это глаза, мысли, уши и язык.
0: Возьмем первую дверь – глаза. Через них мы получаем очень много информации. Глазами мы видим как красоту Божьего творения, так и плохое. Безнравственные фильмы, книжки, фотографии, нехорошие картинки и многое другое. Из Библии мы можем привести примеры, как через глаза грех вошел в сердце и причинил вред.

0: Да, я вспомнил, в воскресной школе нам рассказывали про Ахана, который на войне увидел в одном неприятельском шатре слиток золота и красивую одежду. И взял ее, хотя Бог предупреждал ничего не брать. Но глазам Ахана они очень понравились, и он не устоял.
1: Правильно, но вспомни, каким был его конец. Он был очень печальным, его побили камнями.
2: Вторая дверь – мысли. Сколько мыслей проходит через нашу голову в течение одного дня? И многие из них хотят войти в сердце. Но уже от нас зависит, пустим мы их в свое сердце или нет. Очень много птичек летает над вашей головой, но вы же не позволяете им свить гнездо на вашей голове. Так и много нехороших мыслей приходит к вам, но вы должны отгонять их от себя.

0: Вернемся к разговору Бога с Каином.
1: О, я теперь понимаю. Если бы Каин отогнал от тебя нехорошие мысли, о которых предупреждал его Бог, то убийство бы не произошло.
0: Следующая дверь – это наши уши, наш слух. Только подумайте, сколько зла может через них проникнуть в сердце. В школе плохо воспитанные ребята рассказывают грязные анекдоты, поют непристойные песни, говорят нехорошие слова. Как вы реагируете на них? Навостряете свои ушки или стараетесь убежать? Только будьте честными перед собой, отвечая на эти вопросы. И последняя дверь тоже очень важна. Это наш язык. О нем так много написано в Библии. Наш язык может ранить другого человека грубым и злым словом. Вспомните, сколько нехороших слов вы говорили своим друзьям, братьям, сестрам, папам, мамам, и вам было очень нехорошо из-за вашего неуправляемого языка.

0: Теперь вы знаете, через какие двери грех может войти в наше сердце. Поэтому Бог предупреждает нас: бодрствуйте и молитесь.
1: У каждого здания, в котором находится что-то ценное, например, банк, склады, ставят часовых или сторожей для того, чтобы какой-нибудь злой человек не проник в него и не похитил ценности.
0: Наше сердце представляет собой тоже очень большую ценность, и поэтому Бог говорит всем людям:
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».

0: Важно также не только охранять сердце свое, но и наполнять его чем-то.
1: А чем можно наполнять его?
0: Об этом написано в одном из псалмов, 118-м.
2: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою».
3: Если у нас будет такое желание, Бог обязательно поможет нам в этом. Для этого Он даст каждому из вас силу и радость поступать по воле Его.
0: Давайте сейчас вместе попросим Его об этом в молитве.
4: Иисус, помоги нам удаляться от всего плохого. Мы знаем, что Ты нам можешь в этом помочь. Аминь.
5: Чистые сердцем Спасителя узрят, кто шествует в небо тропинкою узкой. Кроткие будут наследовать землю, смиренных душой Господь наш приемлет. Творящий мир нарекутся сынами всемогущего Бога, несущие знамя добра и любви, сострадания, участия. Их ждет в небесах несравненное счастье.

0: Итак, помните, ребята, о своих глазах,
1: мыслях, ушах и о языке.
0: А сейчас мы с вами, как всегда, выучим золотой стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8.

Можно ли измерить любовь Христа? Эта задача не так проста. Нету на свете таких мерил. Никто из ученых не сотворил. Мал километр, миля мала, мера земная людям дана. Неизмерима Божья любовь. Я повторяю это вам вновь.

0: Слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Глава 15. Наводнение. Тропинка плавно поднималась вверх, уходя в гору. Туман продолжал скрывать все вокруг и становился плотнее. Все три путницы шли молча, каждая занята своими мыслями. Робость размышляла над обещанием, которое дал ей добрый пастырь: «Се гряду скоро, исполни желание сердца твоего». Скорбь и страдания, возможно, задумались над ответом, который они получили при расставании. Было ли это так или нет, но шли они в полном безмолвии. Если бы робость обратила внимание, то заметила бы, что помощь, которую оказывали ей проводницы, была намного нежнее и приятнее. К вечеру они подошли к деревянной избе, стоявшей чуть в стороне от тропинки. На двери были условные знаки доброго пастыря, по которым они знали, что здесь можно было остановиться на ночь и отдохнуть. Войдя внутрь, они увидели, что совсем недавно здесь кто-то был. В печи горел яркий огонь, а на плите закипал чайник, издавая своеобразные звуки. Стол был накрыт для троих. Посредине стола лежал хлеб и фрукты. По всей видимости, об их приближении были предупреждены, но того, кто все это приготовил, нигде не было видно. Путницы умылись, попросили благословения на пищу и сели кушать. После ужина они легли и моментально уснули. Как долго робость спала, она не могла ответить, но проснулась она неожиданно. Кругом было темно. Проводницы ее спокойно спали, но она знала, что кто-то ее позвал. Она лежала широко, открыв глаза, и ждала. Вдруг до нее донеслось опять: «Робость!»
2: «Я здесь, мой господин! Подожди меня!»
1: «Робость!» – продолжал голос. «Возьми с собой то обещание, которое ты получила, когда я предложил тебе следовать за мною к желанным высотам. Помнишь, когда я поместил в твое сердце семечко любви? Ты обнаружила там естественное стремление к человеческой любви. Возьми его также с собой и иди с ними в горы, на то место, которое я покажу тебе. Принеси их мне как жертву всесожжения». Наступила долгая тишина, пока робость смогла что-либо произнести. Голос ее дрожал.
2: «Господин, правильно ли я тебя поняла?»
1: «Да», — снова услыхала она. «Выйди за двери, и я покажу тебе, куда идти».
2: Осторожно, чтобы не разбудить своих проводниц, робость встала, тихонько открыла дверь и вышла наружу. Все было окутано туманом. Над землей была ночь, и не видно было низги. Робость стояла в ожидании. В одном месте облако отошло в сторону, и в появившемся окошке девочка увидела луну и яркую звездочку. Лунный свет озарил белоснежную вершину. У подножия вершины виднелся большой каменистый выступ, с которого далеко вниз падал огромный водопад. Видно было только этот выступ, а внизу все было покрыто мглой. Робость услыхала опять: «Это то место». Робость посмотрела и произнесла: «Я раба твоя, да будет мне по слову твоему». Робость больше не ложилась, но вошла в избу, чтобы подождать до рассвета. Теперь она ясно слышала рокот водопада. Казалось, он наполнял все и содрогал ее трепещущее сердце. В его оглушающем рокоте снова и снова звучали слова: «Возьми обещание, которое я дал тебе, и естественное стремление к человеческой любви, которое в твоем сердце, и принеси их как жертву всесожжения». Едва занялся рассвет, робость склонилась над своими спящими проводницами и сказала: «Мы должны идти. Я получила повеление идти к тому месту, где огромный водопад срывается с уступа». Подруги встали без промедления и, наспех позавтракав, отправились в путь. Тропинка вела прямо к грохочущему водопаду. Вокруг ничего не было видно, так как туман не рассеивался. Проходили часы, и они все еще взбирались, хотя путь и не был труднее, чем до этого. Впереди стали слышаться раскаты грома и молния. Время от времени разрывало полотно тумана. Неожиданно на тропинке сверху послышались шаги. Казалось, что кто-то бежал, спотыкаясь и соскальзывая на мокрых камнях. Путницы остановились и прижались к скале, освобождая узкую тропинку, чтобы бегущие не сбили их с ног. Из тумана вдруг вынырнули страх, обида, возмущение, гордость и самосожаление. Они бежали так, словно их жизни что-то угрожало. Повстречав женщин, они закричали: «Назад! Назад! Немедленно возвращайтесь! Идет лавина воды, и вся гора содрогается, готовая распаться на части! Спасайте свою жизнь!» Не дожидаясь ответа, бегущие промчались мимо них и скрылись за поворотом. «Что же нам нужно сделать?» – в растерянности проговорили скорби страдания, попавшие врасплох впервые. «Неужели нам вернуться в избу и переждать, пока пройдет лавина и ураган закончится?» «Нет», – ответила Роба с тихим, спокойным голосом. Это были ее первые слова с тех пор, как она разбудила своих подруг. «Нет, мы не должны поворачивать обратно. Я получила повеление идти на место, откуда падает огромный водопад». Совсем рядом они вдруг услыхали голос. «Здесь, рядом с тропинкой, для вас приготовлено место. Вы можете переждать ураган там». В скале позади себя они вдруг обнаружили маленькую пещеру. Пещера была низкой, чтобы войти в нее необходимо было согнуться, но для троих места было достаточно. Женщины вошли туда и прижались друг к дружке. Неожиданно все сотряслось от налетевшего урагана. Пошел сильный дождь, гора дрожала от грома, падающих камней, и в конце концов целая лавина воды хлынула вниз. Молния не переставала сверкать, уходя в землю. Ветер ревел и рвал с такой силой, что все вокруг них стало стонать, трещать и содрогаться. Казалось, начался потоп, и вода сплошным потоком текла с гор, перепрыгивая через выступы, образуя огромный водопад. Вход в пещеру закрывал поток воды с огромной скоростью, несущейся вниз. Поэтому порывы ветра им были не страшны. Ни одна капля дождя не попадала вовнутрь. Прошло довольно много времени, но ураган, казалось, только усиливался. Робость задумчиво вытащила из-за пазухи свой кожаный мешочек. Вытащив все камешки, она разложила их у себя на коленях. Это были камешки, которые напоминали ей обо всех жертвенниках, построенных ею на пути. Первый напоминал ей тот момент, когда она встретилась у пруда с добрым пастырем и позволила ему заронить в ее сердечко семечко любви. У нее ничего не оставалось, кроме обещания, за которое она отдала все. Теперь же и это обещание она должна принести в жертву. Девочка посмотрела на кучу камней и подумала: «Может быть, их просто выбросить? Разве это не пустые обещания, которые он давал мне на протяжении всего пути?» Холодными, дрожащими пальцами Роба взяла первый камень и повторила первые слова, которые добрый пастырь сказал ей у пруда. «Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Робость долго сжимала в руке камень и затем медленно произнесла: «Мои ноги не как у оленя, но я намного выше, чем была, на такой высоте, на которой я себя даже и не представить не могла. Даже если я и умру здесь, какое это имеет значение? Я не буду его выбрасывать». Робость положила камешек обратно в мешочек, взяла другой и повторила: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Вздохнув, она сказала: По крайней мере, половина из этого правда. И кто знает, может быть, вторая половина тоже окажется правдой. Я не буду его выбрасывать». Взяв третий камень, она произнесла: «Это болезнь к смерти, а к славе Божьей». «Не к смерти», — повторила она. «Но ведь он сказал, принеси это обещание в жертву всесожжения». Задумчиво робость опустила камень в мешочек и взяла в руки следующий. «Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его». «Я не могу с этим расстаться», – прошептала она и положила его в мешочек, взяв пятый. «Не могу ли я поступить с вами, подобно горшечнику сему?» – говорит Господь. «Да», – проговорила робость и положила этот в мешочек. Держа в руках шестой камешек, девочка повторила: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Робость горько заплакала: «Как я могу расстаться с этим?» И она положила его вместе с остальными. Смотря на седьмой камешек, она произнесла: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». «Не выбросит ли мне этот?» – спрашивала она себя. «Слышала ли я его голос, или я себя постоянно обманывала?» Но, вспомнив выражение лица, с которым добрый пастырь произнес эти слова, она положила его в мешочек. «Я буду хранить его. Как я могу с ним расстаться?» Подняв восьмой камень, робость прошептала: «Теперь увидишь то, что я сделаю». Она вспомнила подъемы, которые были очень крутыми и казались невозможными для восхождения, но он привел ее наверх. Она положила камень вместе с остальными. С девятым камнем связано было следующее обещание: «Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Долго сидела робость, держа этот девятый камень в руке. Вся ее маленькая фигурка была объята трепетом. Но, наконец, она сказала: «Я уже произнесла единственный ответ, на который была способна. Если ты хочешь, то можешь меня обмануть». Опустив камешек в мешочек, она взяла десятый. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево». При этих словах она содрогнулась и, посидев, добавила: «Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое и не отрекся имени моего. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Положив и этот камень в сумку, она долго сидела в раздумье, затем подняла с пола маленький, некрасивый камень и тоже опустила его вместе со всеми. «Вот он убивает меня, но я буду надеяться», – произнесла девочка и завязала свою сумку. «Если даже все в мире будут говорить, что они ничего не стоят, я все равно не могу с ним расстаться». С этими словами она опять спрятала мешочек у себя на груди. Скорбь и страдания тихонько наблюдали за всей картиной. Когда робость закончила, они странно засмеялись, словно после долгого напряжения наступил момент облегчения. Неожиданно они произнесли вместе: «И пошел дождь, и разлились реки, и полюдули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». К этому времени дождь кончился, больше не слышно было потоков воды, и в воздухе висела только легкая дымка. На расстоянии еле слышно доносились звуки урагана. Откуда-то снизу послышались чистые торжественные птичьи нотки. Возможно, это была родственница той, которую они слышали в лесу. «Он одержал победу! Ура! Он одержал победу! Ура!» Удивительно, но эти ясные чистые звуки согрели холодное сердечко робости и наполнили его особым чувством. Она судорожно обеими руками прижала к груди свою сумочку, словно вновь обретя потерянное сокровище, и сказала своим подругам: «Ураган прошел, теперь мы можем идти дальше». Тропинка стала трудной. Она пошла резко вверх и стала каменистой. Временами робость могла передвигаться только на четвереньках. Единственным ее утешением было то, что чем выше она поднимается, тем ближе будет к желанным высотам. Чем крепче она будет, тем реже будет спотыкаться. Но на деле она видела другое. Чем выше она поднималась, тем больше сознавала, что силы покидают ее совсем. Девочка слабела и спотыкалась на каждом шагу. В подсознании она понимала, что проводницы ее переживали совершенно иное состояние. Чем выше они поднимались, тем живее и сильнее становились. И это было хорошо, потому что временами им приходилось нести робость на руках. Робость была в полном изнеможении. Продвижение было очень и очень медленным. На второй день они подошли к месту, где в ущелье горы они обнаружили маленькую полянку. Из скалы бил родник, протекая по полянке. Он бежал с горы вниз, образуя небольшой водопад. Когда они остановились, чтобы отдохнуть, девочка услышала слова: «Выпей из этого родника, и твои силы укрепятся». Склонившись над ручьем,

и когда ты бросишь ее в воду, она станет сладкой». Робость посмотрела на другую сторону ручья и увидела небольшое терновое дерево с расщепленным стволом, на котором росли всего две ветки. Оно похоже было на крест. Ветки были сплошь покрыты острыми шипами. Страдание переступило через ручей, отломило от тернового кусочка ветки и подала робости. Девочка бросила ветку в ручей и наклонилась опять, чтобы пить. Проглотив воду, она обнаружила, что жжение и горечь внутри сразу же исчезли, и она свободно могла пить эту воду. Робость с жаждой стала пить и сразу же почувствовала себя освеженной, с обновленными силами. Здесь, у потока горечи, она подняла 12-й камень. После короткого отдыха они продолжили свое путешествие. Путь становился еще труднее, но робость чувствовала себя намного крепче. Робость обрадовалась, что в состоянии идти дальше, так как к этому времени у нее осталось только одно желание – дойти до назначенного места и исполнить данное ей повеление. На третий день они подняли глаза и увидели указанное место – высокую скалу и водопад. Поднимаясь по каменистой тропе среди тумана, они приближались к назначенному месту.

Молитва Ангелины. Молилась девочка в ночи, не от уныния или печали. В молитвах к вечности ключи, так ей родители сказали. И в этом мире суеты ростки добра давали всходы. Как много в церкви мест пустых, Господь наполни их народом. Нас, дорогой Христос, прости, молилась трогательно, нежно. Помог ей ангел вознести слова спасения и надежды. В потоке света, в чистоте, душа возвысилась в полете, в сердечке маленьком протест был для сетей греховной плоти. В благодарении склонясь, что в небе Бог ее услышал, и за тебя, и за меня несла прощение в дом Всевышний. Молилась девочка в ночи о людях злых, надменно гордых. О, добрый пастырь, их очисть! 5 лет ей было лишь от роду.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

0: Помнишь, как тебе впервые доверили самому пойти за хлебом? Ты шел и немного волновался. Не потерять бы деньги, будет ли хлеб в магазине? Хороший ли хлеб тебе дадут?
1: Помню, как однажды потерял деньги, которые мне дали для покупки. Я несколько раз прошел по дороге, туда и обратно, ища их, и не нашел. Я так переживал. Что мне скажет мама? Ведь я не оправдал ее доверия.
2: В связи с этим нам хочется рассказать вам одну историю, притчу, которую рассказал Иисус. Она записана Евангелистом Лукой в 19 главе с 12 стиха.
3: В одном царстве жил один очень богатый человек. Он имел все. Одного только не доставало. Он мечтал стать царем. А цари в те времена назначались императором, который был в другом городе далеко от этого места. Итак, отправился наш богач в далекий город просить себе царского престола. Но перед тем, как отправиться, он собрал своих слуг.
4: Вот вам каждому по мине. Пускайте их в дело, пока я не возвращусь.
3: Мина – дневная зарплата рабочего в то время. Около 500 граммов серебра. Это он сделал для того, чтобы по возвращении получить свое с прибылью. Слуги его не любили. Да делать нечего. Пустили они деньги в оборот. Все, кроме одного. Прошло время, и вернулся хозяин домой. Призвал своих слуг и потребовал у них отчета. Пришел первый и сказал:
5: «Господин, мина твоя принесла 10 мин».
4: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, назначаю тебя управляющим над 10 городами».
3: Пришел второй слуга:
6: «Господин, мина твоя принесла 5 мин».
4: «Хорошо, верный раб, ты будешь в моем царстве управлять 5 городами».
3: Пришел и третий слуга:
7: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок».
3: Рассердился хозяин, поняв лукавство ленивого раба, надеющегося, что он не вернется, и велел раба того строго наказать.

0: Эту притчу рассказал своим слушателям Иисус Христос, давая всем своим последователям понять, что каждый из них должен проводить время, то есть распоряжаться своей миной серебра с пользой для Царствия Божьего. Верным своим ученикам он говорит:
1: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, награда твоя велика».
0: Иисус оказал верующим в Него очень высокое доверие, поручив им свидетельствовать о Нем всему окружающему миру.
2: Чтобы стать последователем, надо выполнить самое первое повеление Иисуса Христа – покаяться, то есть попросить у Господа прощения за все плохие поступки и дела, а затем следовать за Ним, исполняя с помощью Его все остальные заповеди, записанные в Его Слове, чтобы однажды услышать от Господа: «Хорошо, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, награда твоя велика».

0: Попросить прощения можно на любом месте и в любое время. Одно условие при этом – просить прощения надо искренне. Давайте вместе сейчас помолимся.
1: Господь, помоги нам быть верными Тебе и использовать все, что Ты нам даешь, с пользой для Тебя. Аминь.
2: А сейчас выучим золотой стих. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Иакова 1:22. Повторим.
3: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Иакова 1:22.

Фонари, ночные фонари, убегают верницы вдаль, укрывает город до зари кружевная огненная шаль. Фонари на улицах ночных, им судьбы своей не изменить. Суждено служить им для других, чем темнее, тем нужнее они. В мире много горечи и слез, без надежды гибнущих людей. За таких отдал себя Христос, на Голгофе принял крест скорбей. Бог расставил нас, как фонари, в мире, где царит лишь темнота. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа.

0: Тропинка к желанным высотам. Глава 16. Могила в горах. Тропинка обрывалась на краю глубокой пропасти. Эта зияющая пропасть отрезала им путь. Куда бы они ни смотрели, не было никакого обходного пути. Туман был довольно густым, так что они не могли определить глубину этой пропасти. Другую сторону также не было видно. Пропасть скорее походила на открытую могилу, готовую поглотить всех. Некоторое время робость стояла в раздумье, то ли это место, к которому она пошла. Но стоя здесь, они ясно услышали шум водопада, только из-за тумана не могли его видеть. Наверное, они находятся где-то рядом с ним, и тогда, конечно же, это указанное им место. Посмотрев на проводниц, робость тихо спросила: «Что нам делать дальше? Можем ли мы перепрыгнуть на другую сторону?» «Нет», — ответили они, — «это невозможно». «Тогда что же остается делать?» — повторила девочка в недоумении. «Мы должны прыгнуть в пропасть», — последовал ответ. «Ну, конечно же!» — воскликнула робость. «Я сразу и не сообразила! Но это как раз то, что нужно!» И вот, в последний раз, хотя она этого даже не подозревала, она протянула обе руки своим подругам, чтобы они помогли ей. Но на этот раз она была слабой и изможденной. Вместо того, чтобы взять ее за руки, они подошли вплотную и взяли ее под руки. Таким образом, со скорбью и страданием, робость бросилась в открытую могилу. Пропасть оказалась глубокой, и если бы она была одна, то, наверное, сильно разбилась бы. Попутчицы ее были довольно сильными, так что падение нисколько им не повредило. Они крепко прижимали ее к себе и довольно легко приземлились, так что она отделалась легкими синяками. Робость дрожала всем своим существом. Здесь, в ущелье, туман был еще гуще, и они, ничего не видя, стали пробираться на ощупь. Прямо перед собой они увидели плоский, продолговатый камень. Подойдя к нему, они догадались, что это был чей-то алтарь. Позади него неясно вырисовывалась фигура. «Это то место», – тихо проговорила робость. «Здесь я должна принести мою жертву». Она подошла к камню и склонилась на колени. «Мой Господь», – тихо прозвучали ее слова, – «можешь ли ты прийти ко мне сейчас и помочь мне принести жертву всесожжения? Я хочу это сделать по твоему повелению». Впервые за время всего путешествия ответа не последовало. Добрый пастырь не появился. Она стояла совершенно одна у холодного каменного алтаря в холодном липком тумане. Это была долина смертной тени. В памяти ее пронеслись слова, которые Обида шептал ей очень давно, когда она еще проходила по берегу одиночества. «Придет время, когда он приведет тебя в дикие горы и поставит тебя у креста и оставит». Казалось, что в какой-то степени Обида был прав относительно робости. Обида был невеждой, чтобы понимать, а робость тогда еще не понимала, что в мире одно единственное только имеет значение – исполнить волю того, за кем она последовала, и любить его, чтобы это было, чего бы это ей ни стоило. Удивительно, она стояла, склонившись у алтаря, оставленная в этот последний критический момент, но нигде и признаков ее врагов не было. Пропасть была окраиной желанных высот и оказалась недосягаемой для гордости, обиды, возмущения и самосожаления. Робость не испытывала никакого страха, словно попала совершенно в иной мир. «Они никогда не бросятся вниз в эту могилу!» Она стояла, не испытывая ни отчаяния, ни надежды. Теперь она знала без тени сомнения, что не придет ангел с неба и не скажет, что не нужно приносить жертву. Это сознание нисколько не приводило ее в содрогание или в ужас. Робость ничего не испытывала, кроме абсолютной тишины и одного единственного желания исполнить то, что повелел ей добрый пастырь. Она хотела это сделать только лишь потому, что он ей это сказал. Холодное, тупое чувство одиночества, наполнявшее ее сердце в пещере, совершенно исчезло. В груди она ощущала, горело одно единственное желание – исполнить его волю. Все остальное погасло и превратилось в пепел. Подождав еще немного и увидев, что добрый пастырь не приходит, она подняла руку и, собрав все свои силы, схватила растение, стремление быть любимой, растущее в ее сердце, и потянула его. При первом прикосновении неимоверные страдания пронзили каждую клеточку ее тела. Она поняла почти в отчаянии, что корни, причиняющие ей боль, проникли в каждую клеточку ее существа. Несмотря на то, что она приложила все свои последние силы, чтобы освободиться, ни один корешок даже не пошевелился. Впервые она испытала панический страх. Она была не в состоянии сделать то, что добрый пастырь просил ее. Достигнув, наконец, алтаря, она была бессильна. Обратившись к своим помощницам, которые всегда были рядом на всем протяжении пути, она попросила их помощи, чтобы они сделали то, что она была не в состоянии. Ей нужно было вырвать это растение из сердца. Впервые скорбь и страдания отрицательно покачали головами. «Мы сделали все, что могли», — ответили они, — «но этого мы не можем». В этот момент некто, стоявший за алтарем, вышел вперед и тихо сказал:
1: «Я священнослужитель у этого алтаря, и я могу удалить его из твоего сердца, если ты хочешь».
0: Робость тут же повернулась к нему: «О, спасибо! Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне!» Он подошел и стал с ней рядом. Туман скрывал его лицо. Вдруг робость заговорила умоляющим тоном: «Я очень трусливая и боюсь, что от боли стану противиться тебе. Можешь ли ты привязать меня к алтарю, чтобы я не могла пошевелиться? Я не хотела бы бороться и противиться, пока не исполнится воля моего господина». Воцарилась глубокая тишина, и затем священнослужитель ответил:
1: «Это хорошее предложение. Я привяжу тебя к алтарю».
0: И он связал ее руки и ноги. Робость повернула голову в сторону желанных высот, которых почти не было видно, и тихо проговорила: «Мой Господь, вот я на том месте, куда ты послал меня, делаю то, что ты повелел мне. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Стояла гробовая тишина. Она находилась в могиле своих собственных надежд, все еще без обещанных ног, как у оленя, все еще за пределами желанных высот и с обещанием, положенным на алтарь. К этому-то месту привело ее длинное, казавшееся невыносимым путешествие. Но в последний раз, прежде чем положить свою голову на алтарь, робость повторила славное обещание, которое побудило ее начать путь к желанным высотам. «Господь Бог, сила моя! Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня!» Священнослужитель протянул свою сильную руку прямо в ее сердце. Слышно было, как что-то лопалось и рвалось, и растение желания быть любимой вместе с множеством корней было вырвано. Он подержал ее некоторое время и затем сказал:
1: «Она была готова к удалению. Как раз пришло время. Ни одного отросточка не оторвалось. Все вышло».
0: После этих слов
1: Он бросил это на алтарь и протянул над ним руки. Вышел огонь, и на алтаре остался только пепел. Не осталось ни любви, которая была так глубоко в ее сердце, ни скорби, ни страдания, которые были ее попутчицами так долго, на протяжении всего пути. Чувство благоговейной, торжественной радости и мира переполняло все существо робости. Наконец, жертва была принесена, и теперь ничего не надо было делать. Когда священнослужитель отвязал ее, она наклонилась над пеплом и проговорила с искренней благодарностью: «Совершилось!» В изнеможении она уснула.

сердечку мальчик Яша сел на травку на лугу. Я природа наша краша, насмотреться не могу. В травке прыгает кузнечик, муравей спешит в свой дом. Он строитель и разведчик, сторож грузчиком граном. У него профессий много, у муравьев ленивых нет. Хоть и мало, но славит Бога, кто дает всем жизнь и свет, чтобы

0: День у Карповых начинался с чтения Библии. Дети любили эти короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда Библию читал папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божиим. Вот и завтра ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет беседовать с детьми немного дольше обычного. «Господь – крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю Его песнею моею». Прочитал он из книги Псалмов. Мы можем рассчитывать на помощь Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что Господь поможет нам и избавит нас. Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и продолжал. У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он научился уповать на Бога. Давид не раз испытал, что только Господь – крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и только Он – щит, защищающий от смертельных стрел. Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и хотим их избежать. Но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, а Сам никогда не опаздывает с помощью. Вы заметили, чем заканчивается этот стих? «Ваня, прочитай последние слова», — попросил папа. «И я прославлю Его песнею моею», – прочитал Ваня и с интересом посмотрел на отца. Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию и пению, – продолжал папа. «Мы не знаем, что принесет нам наступивший день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого зла и наполнить наши уста хвалой». Помолимся, чтобы Господь помог нам надеяться на Него всегда и прославлять Его за все, что Он посылает нам в жизни. Этот осенний день мало чем отличался от предыдущих. Погода стояла теплая и сухая. Когда дети возвращались из школы, солнце стояло в зените, ласково грея землю своим теплом. Правда, теперь оно с каждым днем все раньше и раньше пряталось за лесом. «Мам, завтра у нас кросс!» — сообщил Ваня, едва переступив порог. «И у нас!» — добавил Сережа. «Учитель по физкультуре велел прийти всем!» — подчеркнул он. «Это вместо физкультуры, только после уроков!» — пояснил Ваня. «Можно мы пойдем?» «Спросите у папы», — ответила мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно сказал: «Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не просто физические упражнения будете делать, а стараться будете обогнать кого-то, то есть унизить, чтобы самому возвыситься. Это не по-евангельски. Господь учит нас, чтобы мы не унижали других. К тому же сейчас дома много работы, и мама без вас никак не справится в огороде». Сережа с Ваней понимающе переглянулись и согласились не ходить на кросс. А на другой день, когда мальчики пришли из школы, папы дома уже не было. Взволнованные и возбужденные, они сразу же приступили к маме. «Учитель по физкультуре сказал, чтобы мы обязательно пришли к 4 часам», — сказал Ваня. «Кто не придет, того накажут». «Мама, пусти нас!» – попросил Сергей. «Это же не грех! Мы просто побегаем, и все!» «В Вчера, слушая папу, они вполне соглашались с ним, а сегодня как-то боязно стало перед учителем. Снова будет ругать, двойку по физкультуре поставит. Мама задумалась. Может, и правда отпустить. Вроде ничего опасного здесь нет. Хотя папа не разрешил. Лучше было бы оставить его решение в силе. Да и работы в огороде много, картошку не выкопали еще. Мама колебалась. «Ну ладно», — согласилась она наконец. «Сейчас пойдем к бабушке, поработаем на огороде, а потом вы поедете на велосипедах в школу». Ваня и Сергей с радостью взялись за работу. Они выкопали несколько длинных рядов картошки и счастливые помчались в школу. Прошел не один час с тех пор, как Ваня с Сергеем ушли от бабушки. Мама с девочками перебрали картошку и вечером, довольно уставшие, отправились домой. В воздухе приятно пахло осенью, деревья тихо шелестели пожелтевшей листвой. Мама издали узнала своих сыновей. Они шли виноватой походкой и не очень торопились, хотя видели, что мама стоит у калитки, поджидая их.
1: «У нас украли велики», — дрожащим голосом ответил Ваня на молчаливый вопрос матери.
0: Маме стало не по себе. Она поняла, отчего волновалась, когда отпускала сыновей на кросс. Поняла свое малодушие и вину в том, что сама позволила им участвовать в сомнительном мероприятии. «Ну что ж, дети, виноваты мы», — с горечью сказала она. «Бог наказал нас. Мы заработали это». Мальчикам сказать было нечего. Ваня, не поднимая головы, ковырял носком ботинка землю, а Сергей то и дело шмыгал носом от досады. Жалко было велосипеды. Хотя они были не новые, папа собрал их из старых, все же ездили хорошо. Горько было им из-за непослушания. Уставшие и расстроенные вошли мальчики в дом. Девочки, узнав про велосипеды, рассердились.
2: «Зачем вы взяли велики? Папа ведь сделал их не только для вас!»
0: «Не ссорьтесь, дети!» – остановила их мама. «Давайте лучше подумаем, чему Бог хочет научить нас через

0: Теперь, если бы можно было вернуть этот день, они ни за что не пошли бы на соревнования, не побоялись бы угроз учителя, а лучше бы надеялись на Господа, и Он защитил бы их. Но уже ничего не вернешь. «Ваня, а из вашего класса все пришли на кросс?» — спросила вдруг мама.
1: «Нет», — глухо ответил он.
0: «А из вашего, Сережа?»
1: «Почти половины не было».
0: Тихо в доме Карповых, печально тихо. Мама с тяжелым сердцем ушла на кухню. Мальчики уткнулись в учебники. Девочки взяли книги почитать. Им тоже не хотелось ни петь, ни играть. В дом вползла грусть. После вечерней молитвы дети молча разошлись по своим комнатам. Ни девочкам, ни Ване с Сергеем не хотелось разговаривать. На следующий день Ване с Сергеем пришлось вставать на целый час раньше, идти в школу пешком намного дольше, чем ехать на велосипеде. Дорога в школу казалась им очень длинной, а когда сельские мальчики обгоняли их на своих велосипедах, неприятное чувство обострялось, и они глубоко сожалели о том, что не послушали папу. Прошла неделя. Велосипеды Карповым так никто и не вернул. А тем, кто не пришел на кросс, абсолютно ничего не было. Учитель сначала пригрозил, что примет какие-то меры, а потом и забыл про виновников. «Видите, как получилось», — с сожалением сказала мама, когда вечером снова зашел разговор об украденных велосипедах. «Мы побоялись трудностей и потерпели поражение». «Я все время думаю о том, что говорил нам папа перед отъездом. Вы помните? Он говорил, что именно в трудностях выявляется, уповаем мы на Господа или нет. Если бы мы думали в первую очередь о том, что говорит Господь, а не о том, что скажет учитель, если бы прислушались к совету папы, то вместо печали испытывали бы радость, пели бы ему псалмы. Но мы этого не сделали». Мы виноваты и перед Богом, и перед папой, и должны просить прощения. Мальчики тоже так понимали. Они очень хотели, чтобы подобное никогда не повторилось в их жизни. Лучше надеяться на Господа.

0: Передача «Живые страницы Библии».
1: Привет, Наталка! Как дела? У тебя не найдется времени пойти помочь моей соседке?
2: Еще чего! Такой скупой старухи ни за что!
1: Знаешь, у нее большое горе. Единственный внучок живет с ней, и он попал в больницу. А у нее сильно болят ноги, и она даже не может сходить его проведать. Давай сходим?
2: Ее проблемы. Извини, я не пойду.
1: Ну ладно, придется мне одной сходить.
3: Разговор этих девочек напоминает мне одну библейскую притчу. Давайте ее послушаем. Итак, притча о милосердном самарянине.
4: Есть притчи Сына Божия, которым душою мы всегда устремлены. Они, как звезды, привлекают взоры, как яркое сияние луны. Что может быть страшнее бездорожья, когда бредут скитальцы наобум? Мы любим притчи, как примеры Божьи, перед которыми склоняется наш ум. Их много, все мы помним их едва ли, но этой не забудем никогда, ведь каждого несчастья заставали, грозила многим жуткая беда.
2: Как эта притча дивная родилась?
4: Законник, с хитрой мыслью подойдя, спросил:
5: «Как мне снискать у Бога милость, жизнь вечную земным путем пройдя?»
4: Он знал, что это Господа затронет, и скажет он: «Злом душу не губи!» Христос спросил:
6: «Что сказано в законе?»
5: «Душой и сердцем Бога возлюби, и разумом, и крепостью твоею, и ближнего, как самого себя. Так я закон читая разумею».
6: «Приветствую за это я тебя, так поступай, и будешь жить вовеки».
5: «Но я не знаю, кто же ближний мой, ведь зло творится в каждом человеке, и свет всегда сражается со тьмой».
4: Христос примером достигает цели.
6: «Шел человек один в Иерихон, разбойники напали и раздели, избит жестоко и ограблен он, едва живой, он истекает кровью, один, ненужный в мире никому. О, если б друг склонился к изголовью, воды бы дал хотя б глоток ему. Пустынная, каменистая дорога, но вот идет священник тем путем, и в сердце у несчастного тревога.
7: Ужели не возьмет меня в свой дом?
6: Но вместо ласки лишь косые взгляды.
8: Уж нет, нет-нет, мне это не с руки.
7: Прошел. Ушел, не дав душе отрады. О, сердце может лопнуть от тоски.
6: А вот второй, обличье левита, из любопытства подошел, взглянул и отошел, и бедствие забыто.
7: Быть может, громко крикнуть «караул!» Кто отзовется, если духовенство осталось безучастным к бедняку? Так где ж любовь? Внимание, совершенство, не видел их я на своем веку. Отчаяние, как яд змеи гремучий, придется здесь, как видно, умереть.
6: Потоки слез, как из осенней тучи, лежит в пыли, как сломанная клеть. Самарянин же некто, проезжая, остановил немедленно осла и видит, кто-то стонет, угасая. Знать, шайка здесь разбойничья была, и подошед. Перевязал он раны, он не жалел ни масла, ни вина. Большой любви явления многогранны. Кто любит, в том душа насквозь видна. Он на осле в отель его доставил, и там весь день заботился о нем. А уходя, с готовностью оставил достаточную сумму серебром. Хозяину, те деньги отдавая, сказал он:
8: «О, будь внимателен к нему, корми его, пои, не прерывая. Расходы все я на себя приму».
6: Кто из троих был ближним для больного, израненного шайкой воровской?
5: Кто милость оказал ему?
6: Иди, и ты вот так же в мире поступай. Кто равнодушием к ближнему не выжжен, тому дано узреть небесный рай.
4: Законнику понятно Божье слово, и посрамлен был замысел людской.

прошло уже 2000 годин, но миллионы душ нетленным светом согреты даже в окружении льдин. Самарянин, помог который Иудею, прислушавшийся к голосу души, дал миру драгоценную идею, сказав любому: «К бедным поспеши, ко всем, кто терпит бедствия, болезни, кто истекает кровью на пути, кто близок телом и душою к бездне, кто жаждет мир душевный обрести, не замыкайтесь в себялюбье черством. Как можно веселиться, коль сосед не может оказать противоборство большой беде или даже куче бед? Приблизьтесь, о трагедии узнайте, услугу предложите, не скупясь, не только денег, но и душу дайте, установите дружескую связь. Запомните, Господь запишет это, и будет вам отрадно на суде за то, что вами скорбь земли согрета, и были вы свои в чужой беде».

Черепаха. Черепаха, черепаха, расскажи-ка мне о том, как среди вражды и мрака не спешить мне языком. Черепаха отвечала: главное, наверное, в том, с самого начать начало. Всех люби, прощай во всем. Лишних слов не говори, будь на гнев медлительным. Лишь добро всегда твори, будешь победителем.

0: слушай и назидайся.
1: Тропинка к желанным высотам. Часть вторая. А наутро радость. Глава 17. Ручьи исцеления. Когда, наконец, робость проснулась, высоко в небе светило солнце. Она лежала в пещере, все было залито солнечным сиянием, что придавало славу и величие каждому предмету. Робость старалась собраться с мыслями и вспомнить все, что с ней происходило, пытаясь сообразить, где она находится. Солнечные лучи заливали всю пещеру. Было тепло и тихо. Воздух наполнял чудесный аромат нарда, ладана и мирры. Наконец робость поняла, что запах исходит от покрывала, которым она накрыта. Она осторожно раскрылась, села и стала осматриваться. Постепенно она вспомнила все, что было накануне. Она со своими проводницами была в глубокой пропасти, находившейся высоко в горах. Затем вспомнился алтарь. Священнослужитель вырвал из ее сердца растение желание человеческой любви и сжег его на жертвеннике. При этом воспоминании робость посмотрела на свою грудь и увидела, что она была покрыта салфеткой, пропитанной ароматами. Запах их наполнял всю пещеру. Она осторожно отогнула уголок салфетки и с удивлением обнаружила, что даже следов от ран не осталось. Во всем теле ее не ощущалось ни усталости, ни боли. Тихонько поднявшись, девочка вышла из пещеры, остановилась и осмотрелась. Пропасть, ранее заполненная туманом, теперь была залита ярким солнцем. Везде росла мягкая зеленая травка, усыпанная разноцветными цветами, похожими на бриллианты. Местами рос тимьян, наполняя воздух своим сладким ароматом. По каменной стене плелся мох и мирта. Везде блестели капельки росы. Посредине каньона, неподалеку от пещеры, стоял каменный алтарь, к которому она однажды была привязана. Но при солнечном свете она увидела, что вокруг него росли мох и цветы. Маленькие птички перелетали и перепрыгивали с места на место, сбивая капельки росы и радостно перекликаясь и прихорашиваясь. Одна птичка сидела на алтаре и выводила радостную песенку. Из-под алтаря вытекала целая река, чистая, как кристалл. Она текла, перескакивая через камни, пересекала каньон и, подходя к широкому плоскому краю, с радостным шумом бросалась вниз. Робость была у самого источника огромного водопада и знала теперь, что берет он свое начало из-под алтаря, к которому она была привязана. Некоторое время она стояла, оглядываясь. Сердце ее трепетало и переполнялось неописуемой радостью. Мир, полный мир, казалось, обнимал ее. Она была одна. Не видно было ни скорби, ни страдания, ни священнослужителя. Единственным живым существом в каньоне были птички и бабочки, перелетающие с цветка на цветок. Высоко над головой простиралось безоблачное небо, и на нем вырисовывались ослепительно белые вершины желанных высот. Робость подошла к реке, текущей из-под алтаря. Река притягивала ее к себе. Наклонившись, робость опустила руку в холодную кристальную воду. Несмотря на то, что вода была ледяной, ее охватил непреодолимый восторг. Без раздумий робость сняла с себя белый льняной халат и погрузилась в поток. Никогда в своей жизни она не испытывала ничего более захватывающего и приятного. Она чувствовала себя так, словно погрузилась в поток жизни. Когда же она вышла из воды, то тут же высохла. Ее охватил приятный трепет удивления, счастья и здоровья. Ступая по мху, она посмотрела на свои ноги и чуть не вскрикнула. Ее ноги больше не были уродливыми. Они были прямыми, стройными, белыми ногами, без всякого изъяна, уверенно стоящими на зеленой траве. Робость вспомнила об исцеляющих потоках, о которых рассказывал ей добрый пастырь, которые бьют ключом из земли на желанных высотах. Погружаясь опять в воду, она почувствовала приятный трепет, пробежавший по всему телу. Робость опустила голову под воду и затем, поднявшись, стала плескать в лицо. Ей не терпелось посмотреть на себя. Найдя между камнями тихо стоявшую воду, она склонилась на колени и, наклонившись, стала смотреться, как в зеркало. Она ясно видела свое лицо. Оно было совсем другим. Все уродство исчезло, и на нее смотрело нежное, красивое, чистое, как у ребенка, личико. Прохаживаясь по каньону, робость нашла землянику, чернику и другие ягоды. Поев ягод, она с удивлением обнаружила, что для нее этой пищи было вполне достаточно. Наконец, она подошла к обрыву, или, другими словами, к началу водопада. Робость долго стояла и смотрела, как поток воды без малейшей неуверенности или предосторожности смело бросался вниз. Грохот, раздававшийся от падения воды, не был звуком ужаса или боли, скорее он был похож на звук триумфальной победы. Шум был настолько сильным, что поглощал все другие звуки. Лучи солнца встречали каждую каплю воды, наполняя ее великолепным сиянием славы. Далеко внизу видны были зеленые горы, по которым водил ее добрый пастырь. Вместе с ним они долго стояли у подножия этого самого водопада. Девочка ощущала абсолютный покой, внутреннюю тишину и удовлетворение, которые поглотили ее любопытство, одиночество и нетерпение. О будущем робость совершенно не думала. Для нее было достаточно находиться здесь, спрятавшимся между высоких гор. Находясь на берегу реки жизни, робость наслаждалась тишиной и с удовольствием отдыхала от долгого утомительного путешествия. Девочка легла на мягкий зеленый мох и уснула. Робость не знала, сколько она проспала, но почувствовала себя намного бодрее и окунулась в стремительный поток живой воды еще раз. День прошел, как сладкий сон. Солнышко медленно опускалось за горы, и тени стали удлиняться. Однако снежные вершины, казалось, зажглись от лучей заходящего солнца. Робость вернулась вглубь каньона, легла в зарослях душистой травы и снова уснула. Она спала спокойно, ничто более ее не тревожило.

Шире шаг, смелее, ребята, дела много впереди. Не страшит пусть вас утрата на евангельском пути. Понесем святое слово по деревням, городам. Пусть небесная обнова просияет тут и там. Будем сеять слово Божье на распаханных полях. На борьбу с грехом и ложью мы пойдем, забывший страх. Чтоб над Родиной земною пролился обильный дождь, все вы сможете со мною, говорит небесный вождь.

на всякий случай. Бабушка всегда учила Машу быть предусмотрительной. Весной и осенью в портфеле у девочки лежал зонтик на случай дождя. В кармане был носовой платок на случай насморка. На одежде были вышиты метки и М. Егорова Маша на случай потери или кражи. Бабушка очень заботилась о здоровье своих домочадцев. Поэтому на завтрак все ели овсянку, на ночь пили кефир и на всякий случай принимали витамин С. Кроме этого, бабушка знала тысячи примет и полезных советов. Она научила всех остерегаться, если дорогу перешла черная кошка или женщина с пустым ведром. Все знали, что нельзя возвращаться, даже если забыл дома что-то очень важное. Надо присесть на дорожку, если предстоит далекий путь. Бабушка предостерегала всех, что если рассыпешь соль, то не миновать ссоры. Если разобьешь зеркало, не будет любви. И так далее. Вся семья повиновалась, потому что бабушка была очень настойчивой и властной. Маша прислушивалась к советам бабушки. Мало того, к бабушкиным приметам и полезным советам она добавила кое-что свое. Она читала гороскопы, носила цепочку и браслетик с бусинкой на всякий случай. Однажды ее подружка Таня Максимова пригласила ее на занятия воскресной школы. Маша была очень внимательна на уроке, слушая об Иисусе Христе. Ей стало страшно, когда она узнала, что ждет грешников, которые не покаются в своих грехах. Она не хотела вечной разлуки со Христом. И когда услышала, что с Богом можно примириться, первая встала и вышла вперед, чтобы покаяться. Ей было легко и радостно от уверенности, что ее ждет удивительное будущее на небесах со Христом. Таня была рада за свою подружку и предложила, чтобы они вместе читали Библию. Маша согласилась, потому что многое для нее было новым и непонятным. А Таня уже второй год ходила в церковь и могла помочь Маше. Девочки по средам собирались вместе, читали главу из Библии, рассуждали над ней, вместе молились. Маша горячо молилась за Таню, которая была тяжело больна. У нее была астма. При приступах этой страшной болезни человек задыхается, если вовремя не будет оказана помощь. Больной может умереть. У Тани всегда с собой был ингалятор. Такой приборчик, который облегчал дыхание во время приступа. Маша несколько раз видела, как Таня пользуется им. Каждый раз она очень пугалась, видя, как ее подруга начинала дышать со страшным хрипом. Но ингалятор помогал остановить приступ, и Таня, немного смущаясь, говорила: «Слава Богу, прошло». Маша радовалась, замечая в своей жизни перемены. Она стала по-другому относиться к чужим слабостям, больше замечала свои недостатки. Она искренне признавалась в них Иисусу и ощущала Его помощь каждый день. Раньше Маша любила похвастаться чем-нибудь, теперь она стала скромнее. Бабушка всегда заботилась о том, чтобы у внучки в портфеле был бутерброд, яблоко и печенье. «Ты свою еду сама ешь. Я не для других стараюсь», — наказывала бабушка. Поэтому Маша неохотно делилась с одноклассниками своими завтраками. Многие считали ее жадной. А теперь
Вдруг Маша заметила, что ей нравится угощать ребят своими бутербродами. И еще она заметила, что не остается голодной, потому что и ее стали чаще угощать. Однажды на уроке воскресной школы рассказывали о том, какую опасность таят в себе гороскопы, гадания, колдовство. За всеми этими занятиями стоит сатана, который хочет иметь власть над людьми. Люди, которые верят гороскопам, гадалкам, ворожеям, не доверяют Богу. Они вручают свое будущее сатане и оказываются под его влиянием. Маша очень испугалась, ведь она читала гороскопы и верила в бабушкины приметы. Придя домой, она выбросила все журналы и предсказания. Она хотела выбросить и цепочку, но пожалела. Цепочка серебряная ее мама на день рождения подарила. И браслетик с бусинкой было жалко. Бусинка такая красивая, маленькая. Ну какой вред от нее? Однажды они с Таней засиделись допоздна за Библией. Долго читали, размышляли. Таня только в 8 вечера спохватилась, что ей пора уходить. Быстро собравшись, она пулей вылетела из Машиной квартиры и побежала домой. Маша перед тем, как лечь спать, увидела, что Таня в спешке забыла коробочку со своим ингалятором. Она позвонила Тане, но подруга успокоила ее, сказав, что дома у нее есть лекарства, которые помогут, если вдруг ночью случится приступ. Девочки договорились, что завтра Маша принесет прибор в школу. Но Маша вспомнила об ингаляторе только возле самой школы. Она бы успела сбегать домой принести его, но «я не могу вернуться. Это плохая примета. А сегодня годовая контрольная по алгебре. Если я вернусь, то обязательно напишу контрольную на трояк. Это уж точно». Лихорадочно думала Маша, что делать? А вдруг у Тани будет приступ? Но вчера по телефону она убеждала меня, что с ней все в порядке. Последний раз приступ был давно, может, и сейчас пронесет. Маша помолилась, прося Иисуса, чтобы он позаботился о Тане. Контрольную Маша написала хорошо. Решила все задачки и примеры. На переменке она подошла к Тане и извинилась, что забыла дома ингалятор. Она с тревогой заметила, что Таня после контрольной немного возбуждена, и на ее щеках появился нездоровый румянец. На уроке литературы Таню вызвали к доске. Она очень красиво декламировала стихотворение и вдруг закашлялась. Маша увидела, как глаза ее подружки расширились от ужаса. У нее начался приступ. На глазах перепуганных одноклассников Таня села на пол и начала задыхаться. Учительница послала за медсестрой, все засуетились, забегали. Маша, не одеваясь, выбежала на улицу. Не обращая внимания на удивительных прохожан, а она как на крыльях летела за ингалятором. Она вернулась очень быстро, но Таня уже увезла скорая помощь. Маша стояла, теребя в руках коробочку с прибором. Ее сердце было готово выскочить от быстрого бега и отчаяния. «Таня может умереть, и все это из-за меня. Я поверила глупой примете и не захотела вернуться за ингалятором. А сейчас моя подруга в больнице. Я виновата в этом». Маша пришла домой в слезах. Папа был уже дома. Узнав обо всем, он позвонил в больницу. Ему ответили, что Таня Максимова в реанимации. Ее состояние очень тяжелое.
родственников уже вызвали. Маша, рыдая, попросила отца поехать вместе с ней в больницу. Дорога казалась Маше невыносимо длинной. Автобус ехал очень медленно. Прижавшись лбом к прохладному стеклу, Маша смотрела на улицы родного города. Она вспоминала, как они с Таней любили сидеть под цветущими каштанами на Центральном парке, как вместе с одноклассниками ходили в кафе «Мороженое» на углу, как бегали в библиотеку за книжками. Маша с ужасом

моей веры в приметы сейчас страдает моя лучшая подруга. Мне казалось, что это пустяк, но это страшный грех доверять не тебе, а этим бесовским амулетам. Этот знак зодиака не пустяк, и маленькая бусинка не пустяк, потому что ты умирал из-за них, а теперь Таня умирает из-за этой приметы. Я прошу тебя, Господи, сохрани ей жизнь. Ты Бог, ты самый сильный, самый могущественный, ты даешь жизнь. Я прошу тебя, исцели ее. Маша молилась вслух. Отец слышал слова дочери, и слезы блестели в его глазах. Он мысленно произнес: «Иисус, я в этом ничего не понимаю, но если ты слышишь эту молитву, приди на помощь». Они отыскали реанимационное отделение, возле двери которого стояли Танины родители. Маша со слезами отдала маме ингалятор. Мама взяла его и обняла Машу, утешая. В это время вышел врач. «Вы родители Тани Максимовой?» – спросил он. «Если бы я вышел к вам 15 минут назад, мне бы нечем было вас утешить. Но случилось чудо. Когда мы поняли, что теряем девочку, она вдруг начала самостоятельно дышать. Давление нормализовалось, и приступ отступил. Сейчас ей ничего не угрожает, она спит». «Это Иисус!» – закричала Маша. «Я знаю! Это Иисус спас ее! Я молилась, и Он услышал меня!» Врач внимательно посмотрел девочке в глаза и тихо произнес: «Мне трудно возразить, потому что я видел, как на моих глазах твоя подружка вернулась к жизни. Это случилось в тот момент, когда я понял, что бессилен перед смертью. И тут вмешался тот, кто сильнее смерти. Папа, понимаешь, Иисус умер из-за твоей грехи!» Возбужденно говорила Маша отцу, когда они возвращались домой. «Ты можешь примириться с ним!» «По-моему, мне уже поздно что-то делать», — возражал отец. «Ну что ты! Это никогда не поздно! Но и откладывать нельзя! Ты ведь знаешь, что жизнь может прерваться совсем неожиданно! Хорошо, мы придем домой, и ты мне, старому, все растолкуешь!» — сказал папа и обнял Машу.

человек был глухим. К тому же он был и немым, и слепым. Но в церковь свою он ходил постоянно. Людям казалось весьма это странно. Он с палочкой шел по знакомой дороге. На этой дороге встречался он многим. В любую погоду, всегда в воскресенье. Старик торопился в одном направлении. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял, что его знавних твор. И с помощью азбуки брали всерьез. Задал журналист наконец свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповедь вы никогда? Не видите лиц и не слышите пения? Зачем вы идете сюда в воскресенье?» Задал журналист, улыбнувшись слегка. Но этот вопрос не смутил старика. «Да дома, конечно, бы мог бы остаться. Не очень легко мне сюда добираться. Но каждым приходом своим говорю. Смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь Божьим народом всегда нахожусь. Чтоб видели люди, за что я держусь». Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчивым стал от того разговора. «И ты, дорогой, всему миру вещаешь, чью сторону ты каждый день занимаешь. Ты милостью Божьей не слеп и не глух, и проповедь слышишь, и петь можешь вслух. И всегда ли ты в церкви на должном посту? И знают ли люди, что ты веришь в Христу? Слава Богу!»

0: Живые страницы Библии.
1: Мы поговорим о грехе, зле и страданиях. Но вначале мы послушаем рассказ, который называется «Ловушка».
2: Как-то раз охотник поставил в джунглях ловушку. Она была очень простой. Он взял пустой бочонок из-под масла и прорезал в нем отверстие. На дно бочонка положил камни, а сверху земляные орехи. Поставил его под большим деревом баобабом и спрятался в зарослях. Ждать пришлось совсем недолго. Громко болтая, так что их было слышно за 3 версты, на ветках баобаба появились обезьяны. Их привлек запах орехов. Самая любопытная из обезьян, Гуку, ловко спрыгнула с дерева и подошла к бочонку. Она начала трясти его, с умным видом заглядывала внутрь и даже засунула свой любопытный нос в отверстие.
3: Ах, запах! Запах-то какой!
2: Маленький обезьяне Умишка подсказывал ей.
3: Засунь лапу внутрь, и все орехи будут твои.
2: Гуку оглянулась и, не заметив ничего подозрительного, быстро сунула лапу в бочонок. Набрав горсть орехов, она попыталась их вытащить. Но что это? Лапка не проходила через отверстие. И кроме того, Гуку было очень больно. Она заплакала. Охотник был очень опытным. Он точно знал, какой величины должно быть отверстие. Вдруг над зарослями показалась голова жирафа. Увидев обезьянку плачущую, он сказал:
4: «Оставь орехи, Гуку, иначе ты не сможешь освободиться!»
2: Но у обезьян не принято выпускать из лап добычу.
4: «Ты что, не понимаешь? Орехи мешают тебе! Оставь их!»
2: Вновь посоветовал мудрый жираф. А охотник с мешком и палкой в руках уже бежал к обезьянке. Гуку, увидев его, сильно испугалась, кинулась бежать, но лапу не разжимала. Бежать ей было трудно, ведь ей приходилось тащить тяжелый бочонок с камнями. Все обезьяны бросились в рассыпную и спрятались в высокой кроне баобаба.
4: «Глупая! Оставь, наконец, орехи!»
2: — крикнул ей след жираф. Но Гуку ни за что на свете не хотела разжать лапу. Она так любила орехи. Охотник же был уже совсем близко. Он ударил обезьянку палкой по голове, пальцы ее разжались, орешки выпали, и лапка свободно прошла через отверстие. Но было уже поздно.
5: Может объяснить историю с Гуку и как называется эта ловушка?
6: Я знаю, как она называется. Грех.
5: Правильно. Тот, кто будет поступать как эта глупая обезьянка, обязательно попадет в ловушку. Из нее он не сможет освободиться и должен будет погибнуть. Мы уже знаем, что в Библии сказано: наказание за грех – смерть.
1: Грех вошел в мир через одного из ангелов Божиих, который возгордился своей силой и красотой и захотел стать как Бог. Это было давным-давно, когда еще не было людей. Потом, когда Бог создал людей, этот падший ангел, имя которому Сатана, дьявол, внушил первым людям ослушаться Бога. Он обещал им, что если они не послушаются Бога, то станут сами такими же мудрыми и сильными, как Бог. Но вместо этого непослушание стало первым грехом, разделяющим людей с их Творцом. Этот грех повлек за собой следующий. Так в мир вошел грех, а с ним и всякое зло. Теперь все люди наследуют греховную природу, греховный характер от своих предков. Грех охватывает всех людей и все творение.
6: Про грех понятно, но почему Бог допускает злые страдания?
5: Причина страданий заключается в том, что все люди грешники и что весь мир лежит во зле. Бог дал людям свободу выбора, и не его вина, что люди избрали зло. Бог создал всех, и ангелов, и людей свободными. Он дал им свободу выбора. Бог насильно никого не заставляет что-либо делать. Он желает быть окруженным, любящими и свободными существами. Бог дал нам возможность жить в Его свете, то есть исполнять Слово Божье.
7: Но Бог же может только Слово сказать, и не будет ни зла, ни страдания.
5: Конечно, может.
8: Почему же и для чего страдают люди?
5: Представьте себе, что Бог дал людям возможность жить во грехе, не испытывая его последствий. Как вы думаете, искали бы люди Бога?
6: Наверное, нет.
5: Правильно, не искали бы. Они бы не имели в нем нужды. Но тогда бы в вечности они оказались бы без Бога. А это самое страшное. Это ад. Поэтому Бог допускает зло и страдания, чтобы мы, видя последствия греха, искали Бога и, веруя в Него, имели дар вечной жизни.
1: Бог, зная, что сам человек не может сделать себя свободным от греха, решил и эту проблему. Он послал Иисуса Христа, своего единственного Сына, на землю, и Он взял на Себя все совершенные нами грехи. Всякий, теперь верующий в Него, становится чадом Божьим, Его сыном или дочерью.
5: Быть дитем Божьим или не быть – этот выбор остается за каждым из вас, наши маленькие дорогие друзья, как и для каждого человека. А теперь поблагодарим Бога за данную нам возможность быть детьми Его.
6: Дорогой Иисус, благодарим Тебя за Твой дар – быть детьми Божьими. Помоги нам не огорчать Тебя. Аминь.
5: А сейчас выучим стих.
6: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Иоанна 1:12.
3: Нам на землю сошла благодать. Иисус приготовил обитель, чтобы нас на небо забрать. Тот, кто в мире Его прославляет, по Его наставлениям живет, Христа в сердце свое принимает, тот в обитель Его войдет. Дай Христу в твоем сердце родиться, сердце двери скорее распахни, и Иисус к тебе тихо стучится, поскорее Его впусти.

просека. Летят, жужжат, как самолеты, в строю неразберихи нет. Трудолюбивые пилоты готовят на зиму обед. Забьют пахучим медом соты, сады весной опылят, и снова дружная семьёю без устали вперед летят. А утром солнце чуть засветит, они, трудяги, вновь в пути. Дай нам, Господь, как эти пчелки, на небо радостно идти. В труде дай сил, в молитве веры, не унывать и не роптать, чтоб, совершая путь к отчизне, твое лишь имя прославлять.

0: слушай и назидайся.
1: Глава 18. Ноги, как у оленя. На третий день робость проснулась еще до рассвета. Проснулась она внезапно, вскочила и почувствовала неописуемую радость, наполнявшую ее сердце. Она не слышала голоса, не слышала, чтобы кто-то произнес ее имя, но она точно знала, ее зовут. Это был тот самый зов, который она необъяснимо ждала с первого дня своего нахождения в каньоне. Она пошла навстречу теплой душистой ночи. На небе ярко светила утренняя звезда, а на востоке блеснул первый луч рассвета. Где-то совсем рядом послышалась чистая трель какой-то птички, и свежий ветерок пробежал по траве. Поодаль слышались звуки водопада. Но вот она снова встрепенулась. Откуда-то с высоты гор послышался зов. Окутанная предрассветной дымкой, робость оглянулась. Каждая клеточка ее существа готова была отозваться на этот зов. Ноги так и рвались бежать вверх, в горы. Но где же выход из каньона? Стены его были отвесными и почти гладкими. Только в конце сбегал водопад. Оглядываясь в недоумении, робость вдруг увидела оленя. Он поднялся откуда-то с берега реки. Следом за ним бежала лань. Робость вспомнила, что видела их уже у подножия горы Сокрушения. Олень легко запрыгивал на камень жертвенник. Оттуда он сделал огромный прыжок на небольшой выступ на скале. По скале он стал перескакивать с одного выступа на другой, поднимаясь вверх. Лань неотступно следовала за ним. Робость, не раздумывая ни мгновения, прыгнула на алтарь. Она последовала за оленями на выступ в стене. Сердце ее переполнялось радостной легкостью и восторгом. Девочка почти не отставала, а стук копыт по камням слышался ей, как звук серебряных молоточков, указывая путь. Через несколько мгновений все они были наверху каньона. Робость не останавливалась, она продолжала подниматься на вершину горы, с которой услышала зов. Восток заливался розовым светом, а снежные вершины отражали этот свет, превращая его в пламя. Над вершиной горы блеснул яркий луч восходящего солнца. На самой вершине стоял добрый пастырь. Она так себе и представляла, он будет там, сильный, величественный и прославленный, в лучах восходящего солнца, протягивая к ней обе руки, он звал ее. «Прекрасная, с ногами, как у оленя, взойди сюда!» Последний прыжок, и поймав его руку, девочка опустилась возле доброго пастыря. Вокруг них поднималась ввысь снежной вершины. Они поднимались в небо так высоко, что она не в состоянии была видеть, где они заканчивались. Добрый пастырь был увенчан короной и одет в царские одежды. Он был таким же, как она видела его, когда он вознес ее на желанные высоты и когда коснулся ее угольком с алтаря любви. Когда его лицо было строгим, величественным и печальным, теперь же оно светилось радостью. Оно превосходило все ее воображения. «Наконец», — проговорил он, когда она безмолвно склонилась у его ног, «наконец ты здесь, и ночь печали прошла, и наступило утро радости». Затем, поставив ее на ноги, он продолжал, «Настало время, когда ты получишь обещанное. Я никогда больше не буду называть тебя робостью». Лицо его снова озарилось, и он торжественно проговорил. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. И вот твое новое имя», – провозгласил он. «Отныне ты прославление». Девочка не могла произнести ни слова. Она стояла, переполненная радостью, благодарностью, благоговением и изумлением. «Следующее обещание», — продолжал добрый пастырь, был относительно цветка любви. Когда он расцветет, ты будешь любима взаимно.
2: «Мой господин и мой царь!» – тихо произнесла свои первые слова прославления. «В моем сердце нет больше цветка любви, который бы мог расцвести. Он был сожжен на жертвеннике по твоему повелению».
1: «Нет цветка любви?» – переспросил он с ласковой и нежной улыбкой, так что она едва могла вынести. «Очень странно, прославление. Тогда как же ты сюда попала? Ты находишься на желанных высотах в самом царстве любви. Открой свое сердце и давай посмотрим, что там есть».
2: Девочка обнажила свое сердце и почувствовала нежный запах, который она раньше никогда не ощущала. Он наполнил воздух своим чудным ароматом. В ее сердце было растение, которого не было видно, так как оно было покрыто белоснежным цветком, от которого исходил этот чудный аромат. Невольный возглас удивления и благодарности вырвался из уст прославления. «Как он туда попал, мой господин и мой царь?» – воскликнула она.
1: «Как? Ведь я его сам туда поместил», – ответил он. «Ты, конечно же, не могла этого забыть. Это было возле пруда в долине унижения, в тот самый день, когда ты пообещала мне пойти на желанные высоты. Этот цветок того самого семечка, которое было похоже на терновую колючку».
2: «Мой господин, тогда что же это было за растение, которое священник вырвал из моего сердца, когда я была привязана к жертвеннику?»
1: «Помнишь ли ты, прославление, когда ты заглянула в свое сердце в тот день у пруда, ты увидела, что моей любви там не было. Там находилось растение, желание быть любимой».
2: Робость в недоумении кивнула.
1: «Это была плотская, человеческая любовь, которую я вырвал, когда подошло время. К этому времени оно было достаточно непрочно, и я удалил его, чтобы настоящая любовь могла расти и заполнять все твое сердце».
2: «Ты вырвал его?» Медленно, с недоумением в голосе произнесла девочка, а затем быстро воскликнула. «О, мой господин и мой царь, так это ты был священником! Так ты был постоянно там, когда я думала, что ты забыл меня!»
1: Добрый пастырь наклонил голову и взял ее за обе руки. Это были руки в шрамах, те самые руки, которые вложили в ее сердце семечко, похожее на терновый шип. Это были те самые руки, которые вырвали из ее сердца любовь, которая причиняла ей столько боли и страдания. Слезы радости катились по ее щекам и падали на эти руки. Девочка молча покрыла их поцелуями.
3: «Обещание, которое я дал тебе, что ты будешь любима взаимно, когда расцветет в твоем сердце цветок любви?»
2: С этими словами он опять взял ее за обе руки.
3: «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение».
1: После этого он сказал: «Дай мне мешочек с памятными камешками, которые ты собирала на протяжении твоего путешествия».
2: Девочка вынула из-за пазухи кожаный мешочек и протянула доброму пастырю. Он взял его и попросил ее протянуть руки. Когда она подставила руки, он открыл мешочек и высыпал все камешки ей в руки. Прославление воскликнуло в радостном изумлении. Вместо обыкновенных грубых камней, которые она находила рядом с жертвенником на протяжении своего пути, в ее руках, переливаясь красками, лежали драгоценности. Красоту их невозможно было передать. Девочка никогда не видела ничего подобного. Ослепленная красотой камней, она вдруг увидела в руках доброго пастыря корону из чистого золота.
3: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров».
2: Он взял ее из ее руки самый большой и самый красивый камень, это был сапфир, и поместил его в центр короны. Затем он взял рубин и поместил его по одну сторону сапфира, а изумруд по другую. Так он брал камешек за камешком,
1: Всего их было 12 и разместил в короне. Когда работа была закончена, он возложил корону девочке на голову. В тот момент прославление вспомнило пещеру, в которой она пряталась от наводнения. Она едва устояла тогда от желания выбросить все эти камни, как бесполезные. Теперь же они сияли в короне на ее голове. Она также вспомнила слова, которые тогда прозвучали над ее ухом и которые так ободрили ее.
3: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».
1: Только представить себе, чтобы она выбросила их тогда, разочаровалась в данных ей обещаниях, отказалась бы по собственному желанию от наследства, тогда не было бы ни одного драгоценного камешка для его славы, не было бы венца для ее головы. Прославление с восхищением вспомнило всю милость, любовь, нежность и терпение, с которым он вел, учил и хранил бедную несчастную робость. Он не позволил ей вернуться назад и теперь превратил все ее страдания в неописуемую славу. Девочка опять слышала голос своего возлюбленного, только на этот раз его улыбка была еще радостнее, чем раньше.
3: «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему».
1: Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Потом он добавил: «А теперь ты будешь жить со мной здесь, на желанных высотах. Ты будешь там, где я, и разделишь мою работу там, в долине. Настало время прославления, чтобы у тебя были подруги и служанки. Сейчас я представлю тебе их». Сердце прославления затрепетало от радости. Оно было переполнено искренней благодарностью. Глаза ее наполнились слезами. Она помнила скорбь и страдания своих верных спутниц, которых он дал ей в начале пути. Благодаря их помощи, нежности и терпению она смогла подняться на горы к желанным высотам. Все это время, пока она находилась со своим Господом и Царем, она помнила о них. Она искренне желала бы, чтобы они находились рядышком, когда она получила новое имя и золотой венец радости и славы. Она сознавала, что они достойны получить эту славу. Они прошли тот же путь, поддерживали и помогали ей. Они также подвергались испытаниям и атакам врагов. Теперь она находилась здесь, а их не было. Прославление едва открыло рот, чтобы попросить своего господина позволить ей иметь таких же подруг, которых он избрал для нее с самого начала. Тех, которые фактически привели ее во славу желанных высот. Но прежде она успела что-либо произнести, он сказал с нежной улыбкой:
3: «Вот служанки, которых я избрал для тебя с сегодняшнего дня и навеки».
1: Две яркие сияющие фигуры стали перед прославлением. Утренние лучи солнца сверкали на их белоснежной одежде. На них больно было смотреть. Они были выше и сильнее, чем прославление. Но лица их были необыкновенно красивыми, и в глазах их светилась любовь. Сердце девочки затрепетало от радости и восхищения. Они подошли к ней поближе. Лица их светились радостью, но обе подруги не произнесли ни слова. «Кто вы?» – тихо спросила прославление. «Как вас зовут?» Вместо ответа они посмотрели друг на дружку и улыбнулись. Затем обе они протянули к ней руки, словно намереваясь взять ее за руки. В это мгновение она вдруг узнала знакомые движения и издала радостный крик. Это она могла едва произнести. «Ах, это же скорбь и страдания! Как я рада!
4: «Как я рада! Мне так хотелось разыскать вас!»
2: «О нет!» – засмеялись они. «Мы больше не скорбь и страдания. Разве ты не знаешь, что все, что достигает желанных высот, преображается? С тех самых пор, как ты привела нас сюда, мы получили новые имена – радость и мир».
4: «Я привела вас сюда!»
2: – с удивлением произнесла прославление.
4: «Как вы можете такое говорить? Ведь с самого начала вы буквально тащили меня сюда!»
2: Они опять с улыбкой покачали головами. «Нет, прославление, мы бы никогда сами не дошли сюда. Скорбь и страдания не могут войти в царство любви. Всякий раз, когда ты принимала нас и протягивала к нам свои руки, мы изменялись. Если бы ты отвергла нас и вернулась назад, мы бы никогда не могли попасть сюда». Глядя друг на дружку, они тихонько засмеялись и сказали: «Когда мы увидели тебя впервые у подножия горы, то мы расстроились и опечалились. Ты нас очень боялась, старалась держаться подальше и никак не хотела принимать нашей помощи. Нам казалось, что ни одна из нас никогда не достигнет желанных высот. Мы признались друг дружке, что нам придется навсегда остаться скорбью и страданием. Но смотри, как прекрасно наш Господь и Царь устроил все для нас, чтобы ты привела нас сюда, а теперь мы будем твоими подругами и служанками навеки». С этими словами девушки подошли к ней и обняли ее с обеих сторон. Прославление с радостью ответило на их объятия. Невозможно было выразить словами той благодарности, радости и любви, которые наполняли их сердца. Итак, получив новое имя, соединив свою жизнь с самим царем, увенчанная славой, прославление вошла в царство любви.

Неземная отчизна. Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед. К неземной отчизне, вечный Ханаан, по стопам прошедших первых христиан, где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угрез, где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

Тима и Вадик были близнецами. Росли они в семье верующих родителей, поэтому жили дружно и весело. Всегда вместе ходили они в школу, вместе играли, охотно помогали маме. С детства мама учила их молиться Богу, любить Его. Она говорила, что нужно так жить, чтобы нравиться Богу, всегда делать приятное Ему. Мальчики часто пели с мамой, читали Библию. Однажды, возвращаясь из воскресной школы, братья сильно поспорили. Они чуть ли не бежали по дороге, спеша побыстрее рассказать маме о своих переживаниях. «Мама, послушай меня!» – вбегая в калитку, кричал Вадик. «Правда же, наш учитель никогда не говорит ничего такого, во что сам не верит!» «Ах, успокойся ты!» – прикрикнул Тима на него. «Ты же сам не можешь этого доказать!» Мать с удивлением, ничего не понимая, смотрела на своих мальчиков. Они задирались, как молодые петушки, пытаясь что-то доказать друг другу. «Идите сперва вымойте руки, покушайте, а потом расскажите мне, что случилось!» Трудно было успокоить этих ребят. Как только закончили они кушать, спор возобновился. Тима не уступал Вадику, а тот все старался защитить учителя. Когда мама зашла в кухню, ребята наперебой начали рассказывать. «Мамочка, можешь ты себе представить такое, чтобы люди так просто летали, не сидя в самолете или ракете?» Вскочил со стула Тима. Из глаз его искрилось любопытство. «Нет!» – рассмеялась мать. «Этого я не могу себе представить!» «Вот видишь, видишь! Мама тоже так говорит, как и я!» – торжествовал Тима. Вадик взорвался. Его терпению и выдержке пришел конец. «Если так написано в Библии, то это правда! Бог не может лгать! И учитель никогда нас не обманывал!» Задыхаясь от волнения, высказался он. Мать, поняв серьезность разговора, попросила рассказать, что говорил им учитель в школе. Тима открыл уже было рот, но Вадик перебил его. «Учитель сказал, что Господь Иисус скоро снова сойдет с неба. Тогда затрубит громко архангел, и все мертвые, которые верили в Иисуса, воскреснут. А живые верующие изменятся, и все вместе подняты будут на облака для того, чтобы встретиться с Господом на воздухе. Мам! Если в Библии это написано, то так и будет на самом деле!» Пока он глотнул воздух, Тима выпалил. «Но ведь так не может быть, мама! Если люди поднимаются вверх на самолете, то это мне понятно. А так быстро, без всего? Разве только верующие вознесутся к нему? Как можно выбрать их из всех людей?» Учитель просчитал еще, что две женщины будут вместе работать, и одна останется, а другая внезапно исчезнет. «Если бы ты слышала, как все в классе начали кричать, как все это произойдет?» И тогда учитель сказал: «Я тоже не могу себе представить, как это все будет происходить, но так написано в Библии. Скоро сбудется то, и о чем говорил Бог. И мы увидим и узнаем все». Вадик всеми силами защищал правдивость и точность Библии, мнение учителя. «Это точная правда, мама! Каждый сам должен поверить в это чудо! В Библии нет неправды!» «Вы можете выслушать, что я вам расскажу?» – спокойно спросила мама. Оба мальчика кивнули головой. От волнений и горячих рассуждений щечки у них стали ярко-розовыми. Желание знать, как же это произойдет такое чудо, заставило их притихнуть и насторожиться. «Дети, людям не всегда понятно, что делает Бог. Он бесконечно велик и могуч. В Библии Он открывает нам свои намерения, но все же своим умом мы не можем постичь Его чудес. Когда Иисус жил на земле, люди не верили, что Он Сын Божий, поэтому они часто говорили, что в Нем бес, и этим хулили Христа.
Сейчас мы тоже не понимаем, как Господь призывает и прощает грешников, делает их новыми людьми. Пораженные этой истиной, ребята замерли. Недобрый огонек, вспыхнувший в их сердечках, погас. Они вспомнили, как совсем недавно Бог самим им простил грехи. Как же они тогда радовались! Мать продолжала. «Я тоже не могу представить себе, как произойдет наша встреча с Господом, но это будет. Дети, Бог знает тех, кто Ему принадлежит, только их Он возьмет к себе. Представьте себе горсть деревянных опилок, и среди них немного железных. Если к этой куче поднести магнит, все ли опилки поднимутся? Нет, только железные. Но ведь железных опилок среди деревянных даже не видно было. Как же это получится? На призыв Бога откликнутся только Его люди. Они-то и будут подняты на облака Господу. Поймем мы эти чудеса лишь в вечности. А сейчас нужно верить словам Иисуса и ни в чем не сомневаться. Совсем скоро придет Христос. К встрече нужно старательно готовиться, чтобы не оказаться такими, как деревянные опилки, которые не могут притягиваться к магниту. Господь сказал, что увидеть Его, а значит и подняться к Нему, сможет только тот, у кого чистое сердце. Помните слова Иисуса? «Блаженны чистые».

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте!
3: Приветствую всех, кто нас сегодня слушает.
2: Сегодня дядюшка Дэн приготовил еще одну увлекательную историю из Библии и готов начать свой рассказ.
3: Да, верно. И это настоящая семейная история. К сожалению, не все герои моей истории были счастливы. Вовсе нет. Напротив, эпохальные события, происходившие на их глазах, посеяли в семье глубокие раздоры, которые имели последствия в веках.
2: Ведь это продолжение истории о Ное и его ковчеге, правильно, дядюшка Дэн?
3: Совершенно верно. И эту историю можно найти в Библии в 6 главе книги «Бытия». Я назову ее «Человек, который поверил Слову Божьему». Много лет Ной предупреждал весь мир о грозящем ему потопе. И все это время вместе с тремя сыновьями он, не покладая рук, строил огромный корабль, который мог бы вместить и людей, и животных на время потопа. Каждый день вокруг ковчега собирались толпы зевак, и Ной пользовался этим, чтобы предупредить их о неминуемой гибели.
4: Теперь уже всем известно, что этот ковчег должен послужить убежищем тем, кто захочет спастись от потопа, который скоро начнется. Господь наш, любящий Бог, Он не хочет, чтобы кто-нибудь погибал. Очень скоро потоп захлестнет вас всех. У меня почти не осталось времени для предостережений. Как же заставить вас поверить? Как убедить вас войти в ковчег, чтобы оказаться в безопасности?
5: Спасибо за внимание, друзья. Завтра мой отец Ной снова выйдет на эту площадку. Он будет выходить к вам каждый день, до последнего дня, до начала потопа.
6: Ну вот и все. Пошли домой.
7: Подожди меня. Я вернусь буквально через несколько минут.
6: Хорошо. Я буду здесь тебя ждать.
7: Пойдем со мной, детка.
8: А куда мы идем?
7: Ты не заметила четырех женщин позади площадки, на которой стоял Ной?
8: Нет, а что?
7: Среди них была твоя сестра.
8: Правда?
7: Мы ее сейчас найдем и поговорим с ней. Вон она. Она нас тоже увидела.
8: Ой, мамочка.
7: И ты пришла, малышка.
9: Привет. А что это ты тут делаешь?
10: Вернее, было бы спросить, что вы тут делаете?
7: Твой отец привел нас сюда. Послушать Ноя и посмотреть на ковчег.
10: Папа сам пришел и вас привел? Не может быть! Вот это сюрприз, мамочка! Но я так рада, что вы решили прийти.
7: Может быть, ты оставишь свою безумную идею и вернешься домой?
10: Нет, мама. Я уверена, что Господь решил устами Ноя предупредить весь мир о наводнении. Я должна следовать своим убеждениям. Ну вот как же вы, а? Почему бы вам, тебе, мамочка, ну, нашей малышке, не пойти вместе с нами, чтобы спастись?
9: Еще чего?
7: Я не знаю, чему верить. Я совсем запуталась.
10: Верь, мама. Верь тому, что сказал Господь, но и говорит правду.
7: Может быть, но я не могу. Я не хочу оставлять твоего отца. Может быть, если наводнение начнется, ты тогда меня впустишь в ковчег?
10: Я не смогу, мамочка. Как только дверь ковчега закроется, будет уже слишком поздно. Всех вас будет ждать погибель. Но сейчас еще не поздно. Но сегодня еще есть

0: Мама! Мама! Мамочку, угадай-ка, что я узнала. Сестрица-то моя какова? Она вышла замуж за Сима. Мамуля, ты что, не слышишь? Она замуж вышла за Сима, старшего сына Ноя.
1: Я слышу. Она...
2: Поторопитесь-ка, мама с дочкой. Мы идем к ковчегу немедленно.
1: Снова?
2: Говорят, что ковчег полностью готов, и что-то сейчас будет. Это надо посмотреть. Старика собираются вывести на чистую воду. Вот смеху-то будет. Интересно.
3: Как видите, люди, ковчег готов. Я умоляю вас, поверьте последнему слову милосердия Господне. Он любит вас. Его большое и щедрое сердце жаждет спасти вас. Это он вам дал средство спасения.
4: Минуточку, друзья! Минуточку! Как один из ваших лидеров, как представитель масс, я говорю вам, пусть слова этого человека не ввергают вас в панику. Законы природы остались незыблемыми в веках. Времена года сменяют друг друга по заведенному порядку. Землю всегда орошала роса. Реки никогда еще не выходили из берегов. Ну, а все эти разговоры о каком-то дожде или о потоках воды с неба, которые вызовут потоп, это вообще полный бред!
5: Я ничего не понимаю, что он говорит!
4: Что хочет этот человек?
6: Мы не хотим идти в ковчег!
4: Не хотим!
6: Не хотим идти в ковчег!
4: Смотрите! Смотрите туда! К ковчегу идут звери! Звери! Всевозможные звери!
7: Огромная хохочущая толпа погрузилась в гробовое молчание. С горы и из леса шли всевозможные звери. От самых хищных до самых безобидных. И все они спокойно шествовали к ковчегу. Чистые – по 7 пар, а нечистые – по 2. Потом случилось вот что. Отовсюду к ковчегу потянулись птицы. Это было удивительное зрелище. Они летели в строго определенном порядке прямо к огромной двери ковчега. Звери и птицы подчинились по велению Господа, а люди не пожелали его выполнить. И только Ной и его жена и 3 их сына с женами вошли в ковчег.
4: Смотрите, смотрите, дверь ковчега сама закрывается.
1: Может быть, это ангел с небес закрывает дверь. Значит, потоп будет. Значит, мы все обречены. И последний день, когда мы могли получить прощение, мы провели в грехе.
4: Ну, какая чепуха, чушь.
1: А как ты объяснишь все эти странные явления?
4: Не знаю, но наши ученые и философы их объяснят. Вот увидишь.
8: Друзья мои, мне поручили выступить перед вами от имени ваших лидеров. Они попросили меня заверить вас в том, что никакого потопа не будет. несмотря на все эти необычные явления, которые вы сегодня здесь наблюдали, никакого потопа быть не может. Пожалуйста, возвращайтесь к нормальной жизни. Никакого потопа не будет.
7: Еще 7 дней после того, как Ной с семьей вошли в ковчег, никаких признаков надвигающейся бури не было. Долго тянулись эти дни, и были они испытанием для Ноя и членов его семьи. А для толпы за дверью ковчега это были дни торжества. Теперь, еще больше, чем раньше, они были уверены, что никакого потопа никогда не будет. Затем, на 8-й день, небо затянули огромные темные тучи.
2: Что это?
1: Потоп начинается! Вот что!
2: Да, может быть, потоп и будет.
7: Потом загрохотал гром. Скоро на землю начали падать крупные капли дождя. Ничего подобного в мире никогда не было. И люди были охвачены страхом. Тучи сгущались все больше. Все сильнее лил дождь.
2: Да, потоп будет. Что же нам теперь делать?
0: Пойду-ка я попрошу сестрицу пустить меня в ковчег.
1: Слишком поздно. Помните, что она сказала? Что когда дверь закроется, никто уже не сможет войти.
2: А я попробую.
7: Многие безуспешно пытались спастись. Одни молились, чтобы их впустили в ковчег, или пытались взломать дверь. Другие привязывались к огромным деревьям на вершинах высоких гор. Третьи привязывали себя и детей к спинам животных в надежде, что они вскарабкаются на самые высокие вершины и спасутся от воды, которая все прибывала. Но все было тщетно. Буря бушевала еще больше, и разверзлись все источники великой бездны. И окна небесные отворились. И, наконец, вода покрыла вершины гор. И те, кто не внял словам Господа, погибли в черной пучине. Весь мир превратился в безбрежный, безжизненный океан. В ковчеге царило спокойствие, и все его обитатели были в полной безопасности. Их сердца переполняла благодарность к Богу за то, что Он Бог не только закона и справедливости, но и любви и милосердия.
9: Послушай, дядюшка Дэн, мы уже говорили о наших уроках Библии, но одну вещь мы забыли сказать.
7: Так как мы сказали, что люди всех возрастов будут их читать с удовольствием, и что все члены семьи могут испытать свои силы, делая короткие упражнения в конце каждого урока.
9: Да, но это еще не все. Мы не сказали, что на первой странице будет рисунок, иллюстрирующий урок.
10: Да, это верно.
9: И что каждый урок будет занимать 8 страниц.
10: И это верно.
9: А когда вы соберете все уроки вместе, у вас получится замечательная книжка о Библии.
7: Об этом я как-то не подумал, но ты права. Многие большие книги не имеют такой практической ценности, как эти уроки.
9: Попросите нас прислать вам уроки, и вы сами увидите.
7: Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз – radiorasskaz@yahoo.com. А сейчас мы продолжим свой рассказ под названием «Человек, который поверил Слову Божьему».
10: В Священном Писании сказано:
11: «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы».
10: 5 месяцев носила ковчег в потопе. Нелегко пришлось его обитателям. Но вера Ноя оставалась непоколебимой, так же, как и его уверенность, что ковчегом управляет рука Господа.
12: Папа, мы сидим тут взаперти в этом диком шуме и гаме вместе с птицами и зверями уже 5 месяцев. Мне это начинает надоедать. Я иногда даже думаю, что больше не смогу этого выдержать.
13: Я понимаю тебя, Хан. Сынок, нам всем нелегко, но надо помнить, как Господь к нам милостив.
12: Да, да, папа. Но 150 дней такой жизни любого доведут до отчаяния.
0: Тише, прислушайтесь.
12: И этому конца не видно.
0: Прислушайтесь, пожалуйста.
12: Что там, милая?
0: Слышите? Все звуки стали другими. И наш ковчег, его уже не бросает из стороны в сторону, как раньше.
12: А ведь ты права. А может быть... Мы уже на суше.
14: Наверное, это так.
12: А, давайте откроем дверь и посмотрим.
13: Подождите. Подождите, прошу вас. Никакую дверь мы открывать не будем. И все мы останемся здесь. Так что успокойтесь.
12: Ну что, если нас вынесло на сушу? А давайте откроем окно.
0: К тому же здесь так душно.
13: Все успокойтесь. И слушайте меня. Мы вошли в ковчег по повелению Господа, и мы выйдем из него только по его повелению. Дверь закрыл Господь, и она останется закрытой, пока он ее не откроет.
12: Но не думаешь же ты, папа,
13: вот что, Хам, откройте-ка вместе с Афетом окно, что наверху ковчега. Мы выглянем и увидим, действительно ли мы на суше.
12: О, это правильно. Тихо. Я так, кажется, ухватился. Вот. Так. О, окно открыто.
0: Что вы там видите?
12: А, пока ничего.
13: Сим, подтянись-ка вверх на подоконник.
14: Сейчас, папа.
13: И расскажи нам, что ты там увидишь.
14: Не вижу, на воде ковчег или на суше. Но, скорее всего, на воде, потому что кругом, куда хватает глаз, я вижу только воду. Нас, кажется, несет по какой-то лагуне. Вокруг нас я вижу вершины гор.
13: Господь охраняет нас. Это Он привел ковчег в тихое место, защищенное горами.
10: Ной и все его семейство в волнении ждали, пока отступят воды, ибо они жаждали снова ступить на землю. И вот, наконец, на 40-й день после того, как стали видны верхушки деревьев, они выпустили ворона.
13: Ну хорошо. Хам, выпусти ворона.
12: Лети!
0: А зачем вы выпустили ворона?
13: У ворона тонкий нюх. Если он почует сухую землю, он не вернется.
0: Теперь понятно.
12: Папа, ворон не хочет улетать. Он летает взад и вперед вокруг ковчега.
13: А, это потому, что он не чует сухой земли. Значит, нам придется еще подождать. Выходить рано. Впусти ворона.
12: Сейчас, папа.
10: Thank you. Через 7 дней они снова выпустили птицу. На этот раз голубя.
14: Вот он! Возвращается!
15: Значит, еще не высохло?
13: Видимо, нет. Ну ладно, хам, впусти птицу.
10: Еще через неделю Ной снова выпустил голубя.
14: Вот он! Возвращается!
15: А я-то думала, что вода уже просохла.
13: Скоро просохнет. Осталось совсем немного. Надо еще потерпеть.
14: Смотрите! Смотрите! Голубь что-то принес в клюве!
13: В клюве? А что это?
14: Это масличный лист.
15: Масличный лист?
14: Зеленый.
13: Ну, наконец-то! Значит, вода просохла, и пробиваются ростки.
10: У Ноя и его семейства снова появилась надежда. И открыл Ной кровью ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Но они оставались в ковчеге еще почти 2 месяца. Терпеливо ждали слова Господня. И, наконец, сказал Бог Ною:
16: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою. Выведи с тобою всех животных, которые с тобою. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле».
10: На радостях от того, что они вышли из ковчега, Ной не забыл, по чьей милости и заботе они все остались живы. И первым делом он сложил алтарь и принес жертву в знак благодарности Господу и веры в грядущий приход Мессии. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем:
16: не буду больше проклинать землю за человека. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся».
10: И благословил Бог Ноя и сынов его. Прошло время.
14: Смотрите на небо! Там на востоке снова собирается буря.
17: Наверное, снова будет потоп, и мы все погибнем.
14: Смотрите, смотрите! Какая красивая разноцветная радуга в небе!
15: Папа мой, неужели это к новому потопу?
13: Не знаю, что и думать. Не знаю, к чему это. Я знаю одно. Что бы ни случилось, на то будет воля Божья.
10: И сказал Господь Ною и сынам его с ним:
16: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между вами. И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти».
10: Да, Господь поставил радугу на небе, чтобы весь мир знал, что никогда больше он не станет уничтожать землю потопом. Прошло немного времени.
13: По-моему, пора нам строить постоянное жилище. А вы как думаете?
18: Да, конечно.
14: Да, а то да, мы засиделись.
13: Ну, хорошо.
10: Сим.
18: Которая звучит, которая она назидает, вдохновляет и ободряет. И напоминаю, наш номер телефона 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и это время для вас. Звоните, пишите, и нас остается 11 минут, и нам необходима сумма, которую осталось собрать, это $917.37. И помните то, что сегодня, влаживая в дело Божие, в Слово Божие, друзья, это мы становимся частью этого служения, где мы можем трудиться, где мы можем благословлять, где мы можем сегодня, знаете, принимать участие в, знаете, распространении Слова Божие, распространение служить и благословлять других. Знаете, я вам скажу, приятно и радостно, когда ты посещаешь дома, где ты приезжаешь, молишься за радио сотрудников. Вот я недавно был в Вашингтоне, интересно так получилось, я находился и посетил один дом, и они оказались радиослушатели, те, которые слушают. И они не только слушают, они еще и радиосотрудники, они принимают участие, лепты финансовые, поддерживают, друзья. И мы вместе с ними молились, у них есть свои переживания, у них есть и свои скорби, у них есть свои моления, прошения перед Богом, и мы вместе с ними, стоя у них дома, молясь и нуждаясь перед лицем Господним. Возлюбленные, вот это то, что сегодня, знаете, объединяет радиослужение, то, что сегодня делает совместно, где мы можем вместе трудиться, вместе служить и вместе прославлять имя Господня. Возлюбленный, хотел бы сказать, что, знаете, у нас на этот час подписался один человек. Слава Богу, мы одного имеем человека, который ежемесячно подписался. А так это одноразово было пожертвование, и нам уже осталось собрать сумму $617.37. $617.37. Спасибо вам, друзья, что вы принимаете участие. И нам остается 9 минут и 10 секунд. 9 минут и уже 7 секунд, и вы можете стать сегодня тем человеком, который можете благословлять, которым можете служить. И знаете, вот, например, нам необходимо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100, или 3 человека по $25 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы сегодня были теми людьми, которые, знаете, делаем дело Божие вместе, которые мы сегодня, знаете, распространяем дело Божие вместе. Апостол Павел однажды сказал такие слова Тимофею. Тимофей, говорит, слушай, ты вникай в себя и в учение, говорит, занимайся сим постоянно. И когда ты это будешь постоянно делать и заниматься, вникать в учение, говорит, ты первого ты спасешь себя и потом слушающего тебя. И любую платформу, которая вам удобна, и вы можете воспользоваться. Также, друзья, у нас есть Facebook, у нас есть Instagram, и вы можете следить за нами, или можете следить за, знаете, смотреть, что происходит через YouTube. Также у меня, мы сейчас сделаем маленькое видео для того, чтобы выставить в Instagram, Facebook, я его тоже выставлю, вы можете у меня тоже на платформе это посмотреть, друзья, и делиться своими друзьями, своими близкими, родными. Давайте, чем больше мы людей пригласим для того, чтобы служить, благословлять. Помните, радиослужение, оно звучит 24 часа и 7 дней в неделю. И помните другое, то, что сегодня радиослужение, оно звучит на 4 языках. Это испанское, английское, немецкое и славянское радиослужение, друзья, где получают братья и сестры большое-большое благословение. Также хотел бы сказать, друзья, радиослужение принимает участие, называется служение U-Turn Ministry, где мы сегодня работаем с детскими домами, где мы с миссионерами, с пастырями, служителями работаем распространение Слова Божьего, чтобы достигать и распространять Слово Божье. И, знаете, у нас, знаете, растут служения. и где есть большая потребность. И мы говорим о том, что приняв участие, знаете, мы благословляем другие, знаете, братьев и сестер, благословляем другие семьи, благословляем братьев и сестер, которые сегодня не имеют возможности, чтобы быть участником. Но сегодня есть прекрасная возможность для каждого из нас, чтобы быть частью этим благословением, служением. И радиослужение звучит более 136 стран мира. Да благословит вас всех Господь, друзья. И слава Богу, спасибо тот, кто принял участие. Я вижу, принял один человек в этом сейчас участие. Наверное, который сейчас прозвенел звонок. И нам еще необходимы люди, друзья. И мы уже в этом часе. Нам необходимо $1637.40. $1637.40. И у нас остается 51 минута. 51 минута, чтобы закрыть этот час эфира. Или, как мы говорим, блок этого времени, который у нас сегодня есть с вами. В этом блоке звучат книги. Звучат книги, которые братья и сестры слушают. И мы, которые вдохновляемся, которые наши же братья и сестры прошли, знаете, жизнь и описали или написали о том, что в жизни происходило их, или как Бог их проводил, как Бог их благословлял. Мы это услышим, мы это зачитываем, да благословит вас Господь. Объявляю наш номер 425

296-78-29, 425-296-78-29. На этот же номер, возлюбленные, вы можете и прислать ваше свидетельство, что делает Господь, чтобы вдохновлять не только, знаете, нас и наших радиослушателей. Вы можете написать, мы это тоже зачитаем. Друзья, нам остается 6 человек по $25, 2 человека по $100 и 3 человека по $50. Я вам сейчас чуть-чуть нарисую картину. Если мы жертвуем какую сумму на протяжении месяца и что оно даст к конце года. Вот так вот. Смотрите, если мы жертвуем $20 ежемесячно, в день составляет 66 центов. 66 центов. В конце года составит сумму $240.90. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в день составляет это $1.66. $1.66 в день составит эту сумму, и в конце года вы уплатите это, пожертвуете, станете частью благословения, $600 и $605.90. Если мы делаем $75 ежемесячно, это в день выходит $2.50. Конец года составляет $912.50. Если мы делаем $100 ежемесячно, в день мы уплачиваем $33.33. И в конец года составит $1214.45. Пусть Бог благословит каждого из вас, вы можете в этом принять участие. Вы можете стать благословением. У кого-то получается жертвовать ежемесячно, у кого-то есть такая возможность. У кого-то нет такой возможности ежемесячно жертвовать, но у вас есть сегодня возможность пожертвовать, и вы можете это сделать. Да благословит вас Господь, друзья, вы можете позвонить, как сейчас к нам звонят, и сказать о себе, сказать то, что я желаю выделить такую сумму, уплатив этот час. Друзья, да благословит вас всех Господь, и в этом часе уже приняло два человека, и нам осталось сумма $1617.40, $1617.40, чтобы нам закрыть этот час. И мы говорим, что этот час, который мы слушаем вместе с вами, который производит, знаете, благословение в нашу жизнь, этот час, который должен звучать книга. Может, кто-то из вас сейчас присоединился, и в ожидании того, чтобы слышать книгу, слушать то, что происходит, история дальше в этой книге, но вы слышите меня. Меня зовут Эдуард Натёкин. Если кто-то еще со мной не знаком, то вы, приятно познакомиться, то вы слышите прямой марафон. Марафон, который мы проводим ежегодно. Ежегодно, и этот час времени настал, где мы вместе с вами сегодня в эфире, где наши радиосотрудники принимают ваши звонки. Братья и сестры, хотел бы тоже поблагодарить всех волонтеров, которые сегодня отозвались, пришли, открыли свои дома, открыли свои мобильные телефоны для того, чтобы принимать звонки, для того, чтобы принять ваш звонок, с вами пообщаться и взять, знаете, послужить, чтобы вместе с вами, вместе мы могли дальше служить и дальше трудиться. Знаете, помните, любое дело, которое бы оно бы ни было, одним человеком не может делаться. Это составляет группа людей. Кто-то ежедневно, друзья, находится и производит программы, работает. Кто-то переживает, кто-то считает, кто-то разрабатывает, кто-то записывает. То есть это ежедневная работа проходит, уделение времени, которое человек уделяет. Плюс тому многие из нас, я хочу вам сказать тоже, братья и сестры, что имеют работы, которые идут на работу. Приходя с работы, кто-то, многие из вас, вы отдыхайте, а многие из сотрудников, которые принимают в этом далее работу, участие, обрабатывают книги, занимаются, проработают, слушают проповеди, проделают, записывают, ставят программы. У каждого есть своя семья, у каждого есть мужья, жены, дети. Такой же самый schedule, такое же самое время, как у вас. Это люди не особые, это люди, которые желают трудиться и выделили свое время для труда. Пусть Бог благословит вас.

сканировать баркод, зайти на наш веб-сайт radiumv.com и принять участие финансово. Да благословит вас Господь, где мы можем вместе с вами трудиться и делать служение. Просил бы всех братьев, сестер, которые сейчас нас слушают, да, и молиться за тех, кто уплатил в прошлый час, и вот сейчас мы уже имеем этот час, который уже идет, и мы собираем финансы, и чтобы уплатить этот час, и уже два человека пожертвовало, и нам осталось собрать сумму $1617, чтобы закрыть этот час, и у нас остается 43 минуты и 57 секунд. Давайте мы будем теми молитвенниками, теми людьми, которые благословляют. И знаете, спасибо за ваши отзывы, спасибо вам, что вы жертвуете, друзья. И те братья и сестры, которые сегодня принимают участие, и знаете, есть у нас такая приятная, я вам скажу, очень приятная скромность. И многие из вас пишут, говорят, не говорите мое имя. Друзья, мы, я надеюсь, наверное, скажем тот, кто попросит. Давайте так скажем, чтобы вам не всегда это говорить. Мы не сторонники называть имен, но если вы пожелаете вашу фамилию, имя, мы назовем, если вы желаете. Ну, а мы так не будем называть, так что не переживайте. И, конечно же, хочется сказать в том, что мы, друзья, приглашаем всех радиослушателей молиться за этих братьев и сестер, которые одноразово жертвуют. Кто-то, знаете, подписался ежемесячно. Нам подписалось 5 человек ежемесячно жертвовать. Это за прошлый час и в этот час. Слава Богу, у нас есть уже 5 людей, которые ежемесячно будут жертвовать, поддерживать. Да благословит во всех Господь, друзья. И это радует то, что у нас есть такие братья и сестры, которые принимают в этом участие, принимают это. И те, кто одноразово пожертвовал. Спасибо вам тоже. Знаете, у каждого разный финансовый сегодня подход, у каждого разные моменты, и кто, кого, как сегодня есть, знаете, подход, чтобы сделать тому, чтобы стать частью этого служения, вы принимаете участие. Да благословит вас Господь. На номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам необходимо 6 человек по $25, 3 человека по $50 и 2 человека по $100. Друзья, это час, где сегодня должен звучать книга. Где должна звучать книга, где мы многие с радостью желаем его слушать, но мы сейчас сегодня в прямом эфире, и мы говорим о том, чтобы нам этот час необходимо уплатить на протяжении целого года. И этот час нам составляет $2237.40 на протяжении целого года. И мы говорим о том, чтобы принять в этом участие, и когда мы становимся частью, мы можем благословлять не только себя, слушающих, но и тех, которые слушают, которые имеют благословение. И я зачитывал место Писания, где Иисуса Навина, 1 глава, 18 стих, сказано такие слова: «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Знаете, обращается Бог к Иисусу Навину, говорит: «Сын мой, прибудь в изучении слова моего, прибудь там ежедневно, пребывай там, находись там, и чтобы ты в точности исполнил то, что я положил и я доверил тебе». Друзья, вот это насколько важно, чтобы нам исполнять в точности все то, что Господь ложит и дает, открывает через слово свое. И Он сегодня с нами говорит, Он сегодня обращается к нам. Мы получаем благословение, мы получаем ответы, мы получаем укрепление, мы вдохновляемся, мы ободряемся, и это вдохновляет и ободряет каждого из нас. Да будет в этом имя Бога благословенно и прославлено. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотел бы сказать, и братья, и сестры, это лепта, которую вы влаживаете. Помните о том, что нас слушает более, друзья, более 136 стран мира. Помните о том, что это миллионы людей, которые слушают. Звучат на 4 языках. Как радиослужение: испанское, немецкое, английское и славянское радио, где сегодня радиослужение

принимает участие в том, чтобы распространять дело Божье, распространять Слово Божье, где мы сегодня принимаем участие, чтобы Слово Божье достигало те, знаете, сердец, которые сегодня нуждаются в этом. И ваш лепта, или даже вот эти $2237, вдумайтесь в эту сумму, где сегодня эти финансы на протяжении года обслуживают более 136 стран мира. Обслуживают на 4 языках. Это, друзья, вообще выходит, если вы это все разобьете, да, это даже, наверное, меньше цента выходит в день, чтобы радиослужение могла опекать такую массу людей. Но Бог дал такую возможность. Бог дает такой нам сегодня приоритет, чтобы мы могли служить. Сегодня людям, вот подумайте в такую мысль, сегодня людям, и даже вот скажем мне, вот нам сейчас, вот мне скоро надо лететь в Аргентину, да, братья просят, чтобы прилететь в Аргентину. Ты смотришь билет, и туда билет, начиная с $800, кончая 1200. Вы слышите, какие финансы? Только один билет, чтобы туда добраться. Плюс там прожить. Плюс заправить машину. Плюс, друзья, там покушать. Плюс послужить. Плюс снять что-то в аренду, чтобы собрать людей, чтобы тогда люди в это здание пришли, там провести служение, раздать книги и так далее. И все это, друзья, на протяжении недели уходит, знаете, от 5 до 18-20 тысяч долларов, чтобы неделю провести евангелизацию, служение, в зависимости от служения, в зависимости от масштабов. Это я так очень-очень, знаете, скромно в среднем сказал. Но это гораздо больше. Но мы сегодня говорим, друзья, мы сегодня говорим, что мы вместе с вами, радиослушатели, проповедуем Евангелие 24 часа, 7 дней в неделю. Сегодня эти люди могут слышать, и где нам необходимо уплатить сумму $2237 на целый год. Это час, где люди включают, слушают и получают благословение. Представляете, насколько, вот я вам рассказал, какие суммы финансов. То есть это такой доступный сегодня вариант, и слава Богу, что дал нам Господь, знаете, в небольшом таком, знаете, больших масштабах финансов, но достигать большой масштаб людей. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается 36 минут и 57 секунд, друзья, и нам остается $1517.40. Слава Богу, к нам присоединился еще один человек, это уже три человека пожертвовал, пусть Бог благословит вас, нам остается $1517.40, чтобы нам закрыть этот час, друзья. И давайте мы примем в этом участие. Давайте мы станем частью этого времени и станем частью этого благословения. Знаете, у меня по всей видимости уже садится горло. Давайте мы послушаем сейчас музыкальное произведение, где мы вместе можем послушать, и нам расскажут о служении, и мы присоединимся обратно к вам и будем говорить, будем дальше. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который сегодня он у нас начался. Это только начало марафона. Пусть Бог благословит всех нас, и Божье имя будет в этом прославлено. И мы сегодня с вами продолжаем уже второй час. Мы первый час, слава Господу, закрыли вместе с вами. И первый час был там, где у нас звучат проповедя. Там, где звучат проповедники, и мы вместе с вами их слушаем, радуемся, вдохновляемся, ободряемся. В этом часу, друзья, звучат книги. Книги, где, как вы слышите, нету сейчас этой книги, которая звучала, но мы сегодня с вами говорим о том, что на протяжении года эти книги звучат. На протяжении года наши радиослушатели, братья и сестры, слушают и, конечно же, радуются, вдохновляются и получают благословение, чтобы нам этот час иметь на протяжении целого года, и иметь, чтобы каждый мог это слышать, нам необходимо уплатить на этот год, это $2237, $2237.40, чтобы покрыть этот час, и этот час был доступен для многих-многих из вас. Друзья, это составляет, знаете, людей, если 5 человек нам присоединятся, ежемесячно по $25, это нам надо 5 человек, чтобы закрыть эту сумму, или нам надо 3 человека по $50, и эта сумма закроется, или 2 человека по $100, и сумма закроется. Слава Богу, за пока у нас звучали объявления, говорилось о служении, где, что делает служение, где мы с вами делились, а, друзья, присоединилось 4 человека и приняли участие в этом. Спасибо вам, да благословит вас всех Господь. И у нас осталось $1417.40. $1417.40. И у нас остается 24 минуты и 20 секунд. 24 минуты и 20 секунд. И наш этот блок времени будет закрыт. И нам необходимо, чтобы его закрыть, не уйти в минус, а чтобы нам его полностью было закрыто, это необходимо заплатить $1417 на целый год. Мы приглашаем вас, приглашаем того, чтобы вы вместе с нами были, вместе с нами служили, вместе с нами приняли в этом участие и благословение. на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, и это позволяет, возлюбленные, вам позвонить к нам и написать 425-296-78-29, этот номер, который вы можете позвонить. В этот номер вы можете написать. У нас сейчас открытые линии, как вы слышите, нет звонков. Вы можете это воспользоваться этим временем и стать частью благословения для многих-многих людей. Радиослужение на транслице в более 136 стран мира. Звучит на 4 языках. И достигаем, друзья, я уже не говорю за миллионы, но, как вы знаете, достижение очень множества народа для того, чтобы Слово Божье, оно распространялось. И вы сегодня можете стать частью этого благословения. Нам необходимо $1,417.40, чтобы закрыть этот час, чтобы это время, которое у нас сегодня остается, и чтобы этот эфир мог быть, этот час мог быть в эфире, и люди могли получать благословение. Друзья, хотел бы тоже сказать, что сегодня есть прекрасная возможность, где вы можете зайти на наш веб-сайт, стать частью, используя программы, которые у нас есть. Это платформы, которые вы можете воспользоваться. Это Zelle, это Cash App, это кредитная карточка, это банковские счета. Как вам удобно и как вам доступно. Кто-то может сегодня сделать это ежедневное пожертвование. То есть один раз пожертвовать, у него есть сейчас такая возможность, и он понимает, ему это можно сделать. Возлюбленные, вы можете это сделать так же, что когда вы пожертвуете, и вам необходимы бумаги для вашей таксы, для вашего бизнеса, который есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и мы в этом примем участие, поможем все правильно сделать документы для вас, чтобы вы могли сделать все необходимые вещи для вашего, работы или для вашего бизнеса, который вы имеете. Друзья, помните, что сегодня Слово Божье, оно распространяется и достигает множества людей. Достигает сегодня те сердца, которые проходят трудности, которые проходят переживания. И одним человеком не может делаться это служение. Знаете, одним человеком не можно достигать, такую массу народа. Это делается совместно с братьями и сестрами, которые сегодня принимают участие. Знаете, я благодарю Господа, что у нас есть возможность транслироваться в бывшем Советском Союзе. Друзья, к нам приходят сообщения с разных уголков земли. Я так их скажу, с разных уголков земли. Абсолютно. И благодарят Господа то, что они сегодня могут принимать участие и благословение. Возлюбленные, ваши близкие, родные, друзья в этом также участвуют, принимают и слушают. И кто проживает в Украине, кто-то проживает в Латвии, в Эстонии, кто-то в Израиле, кто-то проживает в России, в Белоруссии, в Европе, в Германии. Вы можете в этом принимать участие. Пользуйтесь программами, зайдите на веб-сайт, вы можете сделать, проплатить и стать частью этим благословением. Также вы можете принять участие в свидетельстве, то, что делает Господь в вашей жизни, то, что вы переживаете, то, что вы проходите, и какое благословение Господь дает в этом вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер сегодня позволяет вам позвонить и сказать, сделать пожертвование и стать частью нашей радиосотрудники, братья и сестры, которых хочу тоже поблагодарить, которые приняли участие. Кто-то сегодня отказался от работы, взял выходной, чтобы прийти, послужить и принять в этом участие. Кто-то завтра возьмет выходной, кто-то на целую неделю взял выходной с работы, чтобы сделать, друзья, это совместно служение. И это все является жертвой. Все является жертвой для того, чтобы дело Божие распространялось. У нас остается 19 минут и 17 секунд. 19 минут и 15 секунд. И, друзья, нам осталось, слава Богу, уже $1347, $1347, чтобы закрыть этот час. И, слава Богу, приняло участие уже 5 человек. 5 человек приняли в этом участие, да, и чтобы мы могли закрыть этот эфир, где в этом часу звучат, как я сказал, книги на протяжении года, где люди получают благословение, получают радость. И радиослужение на протяжении уже 20 лет, друзья, 24 часа и 7 дней в неделю звучит бесперерывно. Мы транслируемся. И знаете, самое уникальное то, что я даже вот буквально вчера, сидя дома, буквально уже в такое позднее, глубокое время, потому что мы проживаем в Техасе. Вашингтон от нас на 2 часа позже, мы идем на 2 часа вперед. И, знаете, люди пишут, когда у тебя уже почти 12 ночи, говорят, у нас радиоантенна там плохо работает или плохой звук, пожалуйста, сделайте, чтобы лучше работало. У нас, например, в Вашингтоне в нескольких местах стоят радиоантенны, где они слушают по FM. Да. Или на Аляске у нас есть такая возможность. И знаете, люди пишут такие моменты. Почему? Потому что есть желание, и они в этом принимают большое участие. И над этим работают у нас братья и сестры, которые добровольно, знаете, абсолютно никто им за это не уплачет. Они просто жертвуют, влаживают дело Божье, они прилагают в этом усилия, чтобы вам было приятно и вашим слушателям, и братьям, сестрам, и те, кто сегодня могут слушать. Давайте мы за них будем молиться, давайте мы будем благословлять. Давайте мы будем помнить таких людей, где которые, знаете, если бы, я вам так скажу, если бы радиослужение уплачивало всем братьям и сестрам, которые принимают участие, то у нас не были бы эти суммы. У нас бы, например, нам надо в год заплатить 1131 тысяча, да, чтобы мы могли существовать. Если бы радиослужение уплачивало всем, то это составляло бы сумма не 131 тысяча, а 800 или 900 тысяч, которые надо было бы собрать, чтобы радиослужение могло существовать. Благодарение Богу и братьев и сестер, которые жертвует временем, жертвует своими возможностями, жертвует своими же финансами для того, чтобы радио существовало. Мы говорим о том, друзья, как говорят по-английски basic, или это самое-самое основном радиослужении, чтобы мы были в эфире. И такова у нас сумма. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут и 21 секунда, и нам необходимо $1347. $1347, друзья. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы тоже сказать, друзья, что нам надо, если по $25 ежемесячно, нам необходимо 4 человека. Если по $50 нам надо 2 человека, если по $100 надо 1 человек. Пусть сегодня Бог дает нам, знаете, мир и радость и благодать. Благодать тому, чтобы мы прилагали усилия, старания в дело Божье, влаживать в дело Божье. Спасибо вам за звонок, друзья. Как вы слышите, звучит звонок. Пусть Бог благословит каждого из вас. И вы можете это подписаться ежемесячно, друзья. Мы также так предлагаем, если вы можете одноразово пожертвовать, да благословит вас Господь. Как у вас получается, какова у вас есть возможность, да будет имя Божье благословенно. Если, например, вы скажете: Эдуард, я одноразово, мне ежемесячно у меня не получится, у меня сильно изменяются графики или моменты, но я могу один раз пожертвовать. Смотрите, если вы желаете пожертвовать, скажем, $240 в, сейчас сказать, пожертвовать, да, это составит $20 ежемесячно. Если вы пожертвуете $605, это в месяц составит $50. Если вы пожертвуете $919.50, это в месяц составит $75. Если пожертвуют $1214, то ежемесячно составит $100. И другими словами, мы можем перейти все в обратную. Если вы пожертвуете $20, ежедневно это составит 66 центов. Конец года составляет $240.90. Если $50, ежедневно это $1.66. Конец года составляет $605.90. Если мы жертвуем ежемесячно $75, конец года составляет это $912.50. Если мы жертвуем $100 и в неделю выходит это, в день выходит $3.33, в год составит $1214. Друзья, рассмотрите свой бюджет и посмотрите, как вы можете в этом принять участие. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, и обращаюсь я ко всем слушателям, и среди слушателей есть многие-многие пастора, диакона, служителя, и мы приглашаем церквя, чтобы в этом приняли тоже участие. Братья, служителя церкви, народ Божий, обратитесь тоже к своим служителям. Почему? Потому что радиослужение, оно служит абсолютно всем и для всех, и многие получают в этом большое благословение. Я вам скажу, если только бы церквя бы приняли бы участие, только церквя, мы, наверное, никогда бы не имели этого марафона. Абсолютно не имели бы марафона. Почему? Потому что мы бы перекрывали эти нужды на год. Но по причине того, что нету этого, мы вышли и выходим в эфир и говорим, обращаемся к радиослушателям. И благодаря радиослушателям мы существуем в эфире. Пусть Бог благословит вас, друзья. И мы вдохновляем, конечно, каждую церковь, вдохновляем каждых братьев и сестер, чтобы мы в этом принимали участие, да благословит вас Господь. Я благодарю Бога, я в прошлом году было несколько церквей, которые в этом приняли участие. Спасибо вам, служителя, пастыря, что вы принимаете в этом. И хотелось бы, чтобы в этом году больше это было и больше приняло служителей, приняла участие церквей для того, чтобы, знаете, дело Божие прославлялось и распространялось. И это вдохновляется народ же той же церкви, который ходит в ту же церковь, и в то же самое время и мы вместе распространяем за пределы Соединенных Штатов. За пределы Соединенных Штатов. Друзья, у нас остается 11 минут и 42 секунды, и нам необходимо осталась сумма собрать $707.40, друзья. Спасибо вам. Приняло 9 человек участие. Вы слышите? 9 человек участие приняло в этом блоке часа, и нам уже осталось $707.40, и мы этот час закроем. Друзья, да благословит вас Господь, наполнит благодатью, наполнит силой и милостью. Призываю слушателей, те, кто нас слушает, те, кто нас смотрит, я хотел бы обратиться к вам. Тот, кто не имеет этой возможности, вот сейчас я в данный момент сижу, у меня есть Facebook, у меня есть Instagram, меня там люди тоже пишут, и у меня есть также, знаете, вот эти Viber, и есть другие приложения, Telegram, и мне пишут уже с Украины, с Белоруссии пишут, я вижу, мне пишут с Европы. И обращаются ко мне, говорят: «Эдвард, мы с вами молимся. Спасибо, что вы мне на мой личный пишете как бы телефон. И вы говорите, как вы, братья, пишут». И говорят: «Мы, Эдвард, благословляем вас, и мы с вами молимся». Спасибо, братья, и спасибо, сестры, которые вы уже даете отзыв и говорите. И хотел бы к вам же обратиться. Те, кто не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности быть, знаете, частью финансов, вы имеете прекрасную возможность молиться за этих братьев. Вот сегодня в этом часу, в этом блоке пожертвовало 10 человек. Я вот смотрю, пожертвовало 10 человек, и нам уже осталось, друзья, слава Богу, $657.40. И остается 9 минут и 50 секунд, и осталось $657.40. Друзья, и 10 человек приняло участие. Я приглашаю всех вас, все братьев, сестер, которые не имеют этой возможности. Вы понимаете, что я не смогу пожертвовать, но, пожалуйста, молитесь за этих людей. Молитесь за этих братьев, сестер, которые ежемесячно подписались, кто-то одноразово жертвует, у кого как получается, благословляйте их, молите за них, у них есть свои семьи, у них есть свои дети, у них есть своя жизнь, свой бизнес, свои работы, даже служение, друзья, чтобы Господь устроял, благословлял, даже судьбы, чтобы Бог устроял их не судьбы, давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен, благословлял, являл свою силу, являл свою благодать. Друзья, вот это то, что и радио МВ является большим благословением. Вы знаете, у нас вчера церкви, вот здесь Solid Foundation Church, в Техасе у нас была жатва. Была жатва, если кто имеет, кто подписан под мой Telegram или под Facebook, Instagram, я там выставлял, вы видели. У нас был праздник, и знаете, у нас были братья и сестры с разных штатов, с разных городов. И, знаете, один из братьев говорит: Эдуард, мы субботники, да, мы такие же самые, как вы, только мы в субботу собираемся, в субботу празднуем, в субботу радуемся, в субботу молимся. Знаете, и общаясь с братьями, знаете, и так уникально, что говорит: Эдуард, а как это у вас так получается, что в вашей церкви и есть и армяне, есть, говорит, и румыны, есть и молдаване, есть, говорит, и россияне, украинцы, белорусы, американцы у нас есть, африканцы у нас есть, друзья, у нас есть мексиканцы, у нас есть, да, индейцы у нас есть в церкви. Как это вы так все мирно живете, как это у вас все мирно происходит? Я ему сказал: друзья, когда Церковь Божья выполняет волю Божью, тогда она, знаете, может только так жить. Когда она выполняет Слово Божие. Когда нету этого, тогда она не сможет. Как Бог обратился к Иисусу Навину и говорит: да не отходит сия книга от закона, сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Возлюбленные, многие из нас, к сожалению большому, многие моменты мы не делаем правильно, не поступаем благоразумно. И вытесняется какая-то категория людей. Я говорю сейчас за церковь, за народ, да. Где-то, скажем, какая-то категория людей не может находиться в церкви по причине каких-то неправильных, неблагоразумных действий. Да, и здесь как написано: будешь поступать благоразумно. Есть, значит, напротив, значит, есть неблагоразумно. И когда не поступается неблагоразумно, люди не могут собираться, хотя они любят Иисуса, они крещенные Духом Святым, они познали Господа, они приняли водное крещение, они исповедуют имя Иисуса Христа, они читают Слово Божие, они чтят имя Божие, но ситуация неблагоразумности, да, составлена в окружении той или иной ситуации, друзья, она вытесняет людей. И радиослужение — это то служение, которое наоборот. Друзья, у нас 4 языка. Радиослужение звучит на 4 языках. Более 136 стран мира. И мы, друзья, работаем над тем, чтобы каждый рожденный свыше человек, он получал пищу, он получал благословение, он получал укрепление, он назидался и вдохновлялся. Возлюбленные, у нас остается 5 минут и 52 секунды. Вы можете к нам звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, в этот час, который в этом часу звучит книги. Звучат книги, которые на протяжении целого года, друзья. И этот час нам составляет $2237 в год. В год, который нам надо уплатить, чтобы мы могли существовать, друзья. Чтобы радиослужение могло звучать, и многие из нас могут слушать. Пусть Бог благословит вас. У нас остается, как я сказал, 5 минут. И я сейчас скажу наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И сейчас мы будем идти к музыкальной паузе, но я скажу номера. Друзья, если у вас есть возможность $20 ежемесячно жертвовать, то в конце года это составит $240. Или у вас есть сейчас эти финансы, $240 пожертвовать, и одноразово, и оно перекроет на целый год. $50 если ежемесячно, это в день составит $1.66. В конце года это составит $605. И оно перекроет, друзья, оно позволит, знаете, нам существовать. Если вы пожертвуете $75 ежемесячно, подпишите. Дневно, в конце года $900 12 центов. У вас, может, их сейчас нету, и вы говорите, я не могу такую сумму подать. Ну, вы можете стать частью, подписавшись, и знаете, и в конце года вы сможете достичь этой цели. Или наоборот, вы говорите, у меня это есть сейчас финансы, а завтра у меня их не будет, или я не могу подписываться на целый год, у меня сильные большие изменения происходят в моей работе. Я готов сейчас эту сумму выписать. Пусть Бог благословит вас. Или $100 ежемесячно, в конце года это составит $1214.45. И ежедневно это составит $3.33. Друзья, пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, любовью и миром, чтобы радиослужение, и знаете, вот эту цель, которую она имеет, чтобы она и могла исполнить до конца, знаете, существования, даже этого человечества, чтобы мы никогда радиослужение не пришло к такому состоянию, где не смогла профинансироваться и закрылась. Сохранит нас от этого Господь, а чтобы мы принимали в этом участие и благословение. И как радио МВИ, знаете, работать над тем, чтобы, знаете, все народы, все, как Писание написано, придут и преклонятся пред Ним. Все народы, друзья, нет ни одного человека, нету ни одного народности, где Бог сказал, а они не смогут предойти предо мной. Он сказал, все народы придут и поклонятся передо мной. Пусть имя Божие в этом прославится. Мы уходим в музыкальный час, и мы вернемся к вам обратно с итогом, что произошло в конце этого часа. И, конечно же, у нас будет новый час и новые цели. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас с вами будем дальше продолжать. Вернемся после музыкальной паузы.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Мир Божий вам, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами марафон. Это ежегодный марафон, где мы собираем бюджет, как вы уже слышали, брат Эдуард начал. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, оно буквально существует благодаря всем братьям и сестрам, которые на протяжении кто сколько времени жертвует и поддерживает. И Радио МВИ не имеет никаких, друзья, рекламы или спонсорства от государственных структур. А сугубо мы существуем благодаря братьям и сестрам, которые слушают и принимают участие в служении Радио МВИ. И в этом часовом блоке, друзья, нам еще остается $1771. Уже во время объявления позвонили и приняли участие, слава Богу. И теперь, друзья, нам еще осталось 1771 в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке у нас остается 54 минуты и 48 секунд. 54 минуты, и нам еще нужно $1771. В этом часовом блоке, друзья, в это время вы слышите регулярно проповедь Ярла Пести. Это известный для многих из радиослушателей проповедник. И есть Слово Божие написано в Писании, Римлянам 10 главе, 17 стихе, и там написано так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божие». Это Римляна записано в 10 главе, 17 стихе. Главная мысль, которую я бы хотел сказать, друзья, пусть каждое услышанное слово умножает вашу веру. И вот это, что Радио МВИ делает на протяжении уже 20 лет, помогаем народу Божьему умножать ихнюю веру через слышание Слова Божьего. В этот часовом блоке обычно регулярно вещается проповедь Ярла Пести. И, как я уже зачитал, что апостол Павел, он говорит нам, чтобы наша вера, она приходит от слышания. Именно и это то, что Радио МВИ уже делает круглосуточно, чтобы люди могли расти духовно. Сегодня нас слушают, друзья, сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канада, Белоруссия, Молдова и многие другие страны. И, как я уже сказал, друзья, что мы сугубо существуем благодаря Богу, и вам, спонсорам, друзьям, братьям и сестрам, которые подвязаются и идут вперед. Телефон номер я объявлю, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Наши линии открыты. Вас возьмет буквально, друзья, 5 примерно минут оформить звонок, чтобы мы были эффективно. Если вы позвоните сейчас, у нас линии открыты. В течение 5 минут вы сможете оформить свое пожертвование на это служение. Телефон номер 425-296-7829. Это 425-296-7829. Если, друзья, вам удобнее пожертвовать раз в месяц, вы можете любую сумму пожертвовать, насколько вас располагает ваш семейный или личный бюджет. Если вам удобнее сделать это ежемесячно, вы можете сделать, например, $20 в месяц. Это выходит $240.90 в год. Или если каждый день, это 66 центов в день. Выходит $20 в месяц, это выходит $240 в год. И как вам, друзья, удобно, вы можете это сделать. Хотел бы сказать, что вы можете позвонить на номер 425-296-7829 на этот номер. Или, если вам удобнее и проще, сделать пожертвовать через PayPal, зайти на наш сайт radiomv.com, вы увидите там пожертвовать, выбрать PayPal. Если вы проживаете, скажем, в других странах, вы можете это принять участие. Например, в Берлине сейчас, в Германии, 7 часов вечера и 5 минут, да, вот, то наши европейцы, братья и сестры, могут принимать активное участие, жертвуя по онлайн через PayPal или жертвуя через MasterCard или
кредит-карт. Друзья, мы ждем вас, чтобы этот час, который регулярно вы привыкли слышать Ералпести, чтобы то Слово Божие, которое по вере вселяется в сердца наши, чтобы оно могло вещаться и на следующий год, мы делаем раз в октябре, делаем такой марафон на целый год, чтобы бюджет был, который необходимы текущие расходы, могли нам покрываться, чтобы мы были без рекламы, без, друзья, продажи времени, потому что радио не продает время никому, и радио Ви, друзья, не вещает коммерческих реклам для того, чтобы содержать радиослужение. Мы существуем, а радиослужение существует благодаря братьям и сестрам, как вы, которые долгие годы уже это делали и делаете, и мы благодарим Господа за вас. Друзья, сегодня у нас совсем другой день, уникальная, может быть, так скажем, программа. Вы не слышите регулярное вещание. Почему мы делаем? Чтобы следующий год, на протяжении следующего года, вы могли слышать регулярно ваши любимые передачи. Вот как Ералпести, который сейчас должен быть проповедовать. У нас остается 50 минут, и нам необходимо $1771. Это если возьмут два человека по $50 в месяц и, скажем, один человек по $100 в месяц, можно, да, так, и 4 человека по $25 в месяц. Или так, друзья, какой ваш позволяет лично бюджет или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, или вы можете, друзья, пожертвовать одноразово, как вам позволяет ваш бюджет. Для некоторых, может быть, легче это пожертвовать на год вперед, а для некоторых сказать, мне удобнее жертвовать 20-35, может быть, по вашей сумме в месяц, для того, чтобы благословлять и идти с вами в этом служении. Жертвы на радио, друзья, радиослужение, это имеет многогранное служение, как мы уже говорили, вещается на разных языках, и многие братья наши и сестры, которые слушают не только здесь, в Америке, но в Украине. Кстати, это Украина у нас номер 2 по количеству прослушания, Америка номер 1, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Белоруссия это номер 6, Молдова номер 7. Это вот так, если по рангу взять, это насколько, где люди прослушивают. Я объявляю вам координаты, куда вы можете позвонить сейчас и стать частью служения. Это 425-296-78-29. Вы слышите, что линии открыты. Когда идет звоночек, вы будете слышать в эфир. У нас наши сестры у телефонов ждут ваших звоночек, чтобы вы могли принять участие. У нас остается в этом часовом блоке, это третий часовой блок, и в этом часовом блоке нам еще нужно $1701, и вы можете, друзья, спасибо за звоночек, мы слышим, и вы можете, друзья, звонить, у нас пару линий открыты, и вы можете принять участие, если вам легче пожертвовать онлайн. Вы думаете, я сейчас слушаю, но мне проще, быстрее пожертвовать онлайн, зайдите на radiovi.com, вы увидите яркое объявление, сколько мы уже собрали, там информация показывает в прямом режиме, и сколько еще нам не хватает. Нажмите «Пожертвовать» и выберите удобный для вас способ. Есть «Пожертвовать через Zelle». Чтобы пожертвовать через Zelle, это вы можете написать наш радиотелефон номер или email. Телефон номер это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Друзья, можно пожертвовать через, тоже у нас есть банк в Европе. Если вы желаете пожертвовать через банк в Европе, зайдите на наш сайт radiovi.com, посмотрите и можете сделать там. А проще, я думаю, многим использовать в Европе это PayPal. Это будет info@radiovi.com, info@radiovi.com. Или, как я уже говорил, зайдите на наш сайт и там выложена информация PayPal, как можно пожертвовать, потому что многие друзья спрашивали с Германии, с Польши, как можно принять участие с Европы, и мы уже это говорили в прошлом году, и в этом году, напоминаем, есть возможности, вы можете это сделать сейчас, и у вас там как раз вечер, многие из вас уже дома или направляются домой, и вы, друзья, можете принять участие. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. В этом часовом блоке, друзья, должна быть проповедь Ералпести, и
Мы зачитали стих, который, знаете, говорит так. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И пожелание мне такое для всех вас, радиослушателей, пусть каждое, друзья, услышанное слово, оно поднимает вас в веру или, скажем так, умножает вас в веру». Вот это буквально то, что наша цель и наша миссия, чтобы мы вместе могли, как народ Божий, расти духовно. И вот этот часовой блок, он позволяет каждый день вещать Слово Божие в этом часовом блоке «Ярла Пести проповедь», где мы говорим, что мы могли принимать духовную пищу. И участвуя, друзья, покрывая этот часовой блок, вы делаете способным, чтобы на протяжении следующего года радиослужение могло быть в эфире. Остается у нас 45 минут, и нам еще не хватает, друзья, $1,701, и нам необходимо, чтобы покрыть этот часовой блок. Остается 45 минут, и вы можете, друзья, сделать это через зал, как я говорил, или Cash App. Многие и в Америке имеют Cash App, и вам, наверное, удобнее, быстрее для многих молодых пожертвовать one time через Cash App. Вы это можете сделать, просто используя Cash App, найдите Radio MV. Это будет Radio M, like Mary, V as Victor, Radio MV, и прислать свое пожертвование туда. Напоминаем, друзья, что

списав таксу в конце года, вы это тоже можете сделать, и мы вам дадим отчет от радиослужения в том, для того, чтобы вы могли списать на налоги. Это есть такая возможность. Да благословит вас Господь, друзья. Апостол Павел, друзья, он писал, что вера приходит от слышания. Вот это, как говорим мы, вот этот час, в это время, где идет регулярно проповедь. Если сейчас вы подключились, хотели слышать проповедь и думаете, почему здесь проповеди нету, мы напоминаем, что это ежегодный марафон для расходов, текущих расходов Радио МВ. Чтобы служение Радио МВ могло продолжать и быть в эфире в 2027 году. В прошлом году, друзья, мы делали и с Божьей помощью, и молитвам, и усердием братьев и сестер, которые принимали участие в марафоне, мы были в эфире с вами, вещая Слово Божие круглосуточно на, друзья, на языках. Это, получается, английский, испанский, немецкий, друзья, русский, украинский, да, и английский, друзья. Вот так, что у нас какое большое вещание есть, и благодаря вам, братьям и сестрам, слушая вот эти станции, участвуя в этих передачах, поддерживая финансово, мы делаем служением этим способным и для других братьев и сестер, которые не имеют такую возможность принимать участие. Другими словами, вы являетесь участниками служения Божьего, участниками на Неве Господней. Жертвуя, друзья, и становясь партнером, ваша часть, вы становитесь тем, можно так сказать, провозглашателями веры Бога. Вы становитесь теми людьми, которые несут Слово Божие народу Божьему. И это есть служение, которое, друзья, вы стали соучастник этого служения. Телефон номер объявляю, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, и поправочка маленькая, что если вы желаете, друзья, жертвовать через Zelle, то нужно использовать наш email, это info@radiomv.com, info@radiomv.com. Чтобы у нас, друзья, не произошло недопонимания, напоминаю вам, если вы желаете пожертвовать через Zelle, вы можете использовать info@radiomv.com, и да благословит вас Господь. Если, друзья, вы сейчас слушаете и хотели бы принять участие, благословить на следующий год, поддержать нас в эфире, чтобы мы были в следующем году, у нас остается, друзья, 40 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1701. Это $1701 нам не хватает, чтобы этот часовой блок, он был закрыт, чтобы мы не пошли в минус. Друзья, мы напоминаем, что благодаря братьям и сестрам, которые жертвовали на протяжении многих годов, некоторые, да, может быть, даже есть некоторые, которые от начала уже 20 лет с нами идут в эфире. И благодаря им мы сегодня в эфире. Благодаря братьям и сестрам, которые в прошлом году участвовали, сегодня, в этом году есть эфир. И благодаря Богу тем, кто сегодня уже начали активно участвовать, с Божьей помощью мы надеемся, в следующем году будем в эфире. Потому что Радио МВ, друзья, как мы говорим, сугубо существует от вас, дорогих радиослушателей, которые принимают участие и идут с нами в следующий год, на следующий год жертвуя и поддерживая это служение, чтобы Слово Божие могло быть вещаться. Сейчас в это время вы регулярно слышали проповедь Ярла Пести, где Ярл Пести часто делится, такими сказать, простыми, но глубокими проповедями для нашего духовного роста, где наша вера растет и умножается. И в этом часовом блоке, друзья, мы выбрали стих, который говорит так Римлянам 10 главе, 17 стихе. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И вот этот часовой блок делает способным, чтобы в это время Слово Божье было услышанное.
И ты, дорогой друг, можешь принять участие, стать тем благовестником,

чтобы в этом часу Слово Божие было услышано. Ты станешь тем сотрудником в этом часовом блоке, делая этот часовой блок способным быть в эфире, объявляя номер 425-296-78-29. У нас остается 38 минут, и нам, друзья, не хватает $1701. Если ты, дорогой друг, еще не стал спонсором или не стал нашим ежемесячным партнером, мы приглашаем тебя, пойдем с нами в эту дорогу, пойдем с нами трудиться. В этом часу Слово Божие говорит и призывает нас, чтобы мы могли, друзья, принять активное участие для благословения многих людей, которые привыкли уже слушать в это время Ярлопести и, получая веру, укрепляя, может быть, свою веру через этот час и делая это способным. Это вы, дорогие братья и сестры, и, слава Богу, нам уже остается $871. $871. Вы позвонили и откликнулись, объявляя номер, куда вы еще можете стать, если вы еще не стали, может быть, ежемесячным спонсором и хотели бы, может быть, стать $35 или сказать, я могу позволить, мой бюджет позволяет $50 в месяц идти с вами на протяжении, может быть, 2027 года. Вы можете позвонить на номер, наши линии открыты. Это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Вы слышите, когда будет телефон звенеть, что звонки идут, но на данный момент, друзья, звонков нету, и вы можете воспользоваться этим возможностью, потому что вас буквально возьмет 5 минут, чтобы оформить этот звонок. Объявляю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Если вы, друзья, пожелаете стать месячно спонсором, это будет вам обходиться в день $66. $66 это в день, это выходит $50 в месяц. В год это выходит $605.90. То если вам легче, может пожертвовать одноразово, вы можете позвонить и сказать, я могу пожертвовать одноразово, вот $605.90. Или, может быть, вам проще планировать ваш бюджет на протяжении года ежемесячно, вы можете стать, может быть, $50, $35 или какая вам сумма позволяет. Говорим вам, напоминаем, что вы слушаете марафон, который мы раз в год, друзья, делаем для того, чтобы собрать финансовый бюджет для следующего года, чтобы вот эта передача Ярлопести, которой вы привыкли слушать проповеди, которая помогает нам расти духовно, где вера приходит от слышания. И в прошлом году братья и сестры сделали способным этот час, чтобы вера в этом часу, она росла. И это продолжалось, делалось уже так, друзья, 20 лет. Вопрос теперь стоит сегодня тебе и мне. Будет ли в следующем году вот этот час, будет ли в следующем году передачи, например, которые вы привыкли слушать в этом часовом блоке? И это, друзья, возможность стоит перед тобой и мною поучаствовать, где сказать, мы хотим, чтобы служение дальше продолжалось вещаться, чтобы наша вера приходила от слышания Слова Божьего в этом часовом блоке. Нам остается 35 минут, и нам не хватает $871.05. Вы можете позвонить, друзья, и стать партнером. Это буквально один человек, если позвоните и скажет, я стану партнером раз в месяц по $100, и они закроют этот час. Или три человека позвонят и скажут, знаете, братья и сестры, мы хотим позвонить и стать участниками, и три человека по $25 закроют этот час, и у нас, друзья, этот час будет в эфире с Божьей помощью в следующем году. Или два человека по $50 в месяц помогут перекрыть этот час. Телефон номер это 425-296-78-29.
29 линий открыты, вас возьмет буквально 5 минут оформить, если вы на работе, может быть, и сидите, работаете за компьютером, или, может быть, в дороге, вы можете взять, поиспользовать возможность зайти на веб-сайт radiumv.com, увидеть объявление марафона. В прямом режиме там показывают, сколько мы уже собрали и сколько нам нужно. Вы можете нажать «Поучаствовать», выбрать способ, который удобнее для вас. Может быть, вам легче заполнить форму самим, может быть, стать партнером на каждый месяц и пожертвовать так, чтобы закрыть этот часовой блок, который у нас осталось 33 минуты, чтобы в этом часовом блоке, друзья, у нас не было минуса. И хотел бы напомнить, что уже нам необходимо $671. Да благословит, друзья, вас Господь. Хотел бы подметку сделать, что все, кто принимают участие вот в прошлом часовом блоке, в двух часовых блоках, которые были, хотел бы, друзья, вас вдохновить и помните, что мы молимся за каждого, кто жертвует, становится частью служения регулярно. Постоянно, можно так сказать. Постоянно мы молимся за всех спонсоров, за всех, кто жертвует. То примите от нас благодарность. Но первое помните, что это не наше служение, а это служение ваше совместно с нами. Мы соучастниками, вместе несущие Слово Господне. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать соучастником этого служения, на номер 425-296-78-29. У нас остается 32 минуты, и нам еще не хватает буквально $671. Это если два человека позвонят, станут по $50 в месяц, вы перекроете этот часовой блок. Или один человек скажет: «Я могу позволить $100 в месяц жертвы на это служение, закроем этот часовой блок», или три человека по $25 в месяц. Если, друзья, вам проще сделать за год, смотрите, $50 это будет стоить в день $1.66. За год это набирается сумма $605.90. Или в месяц это $50. Вы смотрите на свой бюджет, семейный, личный, молитесь, не спешите, друзья. Делайте это молитвенно. Помните, что это благотворительное служение, где вы делаете это служение способным быть в эфире. Делайте это с молитвой. Мы просим, чтобы вы могли видеть себя, который человек трудится вместе на Ниве Господней, вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней недели. И вот этот часовой блок, о котором мы говорим, где регулярно вы слушаете проповедь Ярла Пести, он будет в эфире. То у нас остается 30 минут, и нам еще необходимо $671. Мы сейчас пойдем буквально на музыкальную паузу, чтобы дать вам возможность позвонить или дать вам возможность зайти на radiumv.com, выбрать любой способ, может быть PayPal, может быть Cash App или Zelle, там написано, как это сделать, или заполнить карточку, чтобы мы закрыли во время музыкальной паузы вот этот у нас, который не хватает нам, $671.05. Если, я говорю вам, легче делать это ежемесячно, нам не хватает 2 человека по $50 в месяц, или 1 человек, который будет $100 в месяц, или 3 человека по $25 в месяц. Если вам удобнее сделать одноразово, друзья, это ваше право, вы можете, конечно, делать. Мы приглашаем вас просто пойти с нами вместе в следующий год. Телефон номер объявляю, где линии наши открыты, 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Звоните, пока вместо нас идет музыкальная пауза. Это ежегодный марафон для благословения, поддержки следующего года быть с вами, друзья, в эфире, чтобы Божья милость продолжалась говорить и вера наша продолжалась расти через услышание Слова Божьего. Идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29. Звоните, линии открыты.

дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мир Божий вам. Мы вновь с вами в эфире. Напоминаем, что это прямая трансляция, где мы сегодня проводим на этой неделе. У нас такое будет необычное мероприятие, скажем так, программа. Это марафон, где мы поддерживаем служение Радио МВИ, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире, как мы это делаем обычно, раз в год, чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. Напоминаем вам, друзья, что вы можете принять участие, благословив это служение, стать, может быть, соучастником, партнером в этом служении, чтобы Божие было милость над нами. Как вы знаете, мы зачитали Слово Божие, это Римлянам 10 главе, в этом часовом блоке мы, это 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. В это время обычно вы слышите проповедь Ярла Пести, и, друзья, делая, становиться партнером в этом часовом блоке, вы делаете возможность, чтобы люди могли услышать Слово Божие, и ихняя вера возросла. Как важно, друзья, чтобы мы понимали важность становиться вместе с соучастником на Ниве Божией, чтобы вера могла возрастать. Если, друзья, знаете, когда мы пополняем этот эфир-блок финансово, чтобы следующий год мы могли быть в эфире, мы делаем возможность вещания Слова Божьего в разные страны. Как я уже вам говорил, еще раз скажу, смотрите, интересные факты, что у нас, которые страны самые много слушают, это у нас США, это Америка, да, это идет вторая страна Украина, потом третья Германия, четвертая Россия, потом идет пятая Канада, Беларусь и Молдова. Вот эти страны, люди в этом часовом блоке получают духовную пищу. Когда вы звоните, становитесь партнерами и соучастниками на этой ниве, вы делаетесь участником, возможно, этой духовной пищи, быть услышанным в тех странах. Это как будто, как вы, тот миссионер, посетил те страны и проповедовал эту проповедь. Вот это, друзья, очень важно, чтобы вы видели, что не просто вы, дая свои финансы, ну, что-то так получилось. Нет, вы не только делаете, жертвуете финансы, но вы становитесь соучастником этой духовной пищи. Этой духовной пищи. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать соучастником. Линии открыты. Во время музыкальной паузы мы получили звонок, да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Я повторю, это 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и принять участие, стать соучастником, друзья, на Ниве Господней, чтобы в следующем году мы были с вами в эфире. Хотел бы сказать, уже нам остается 21 минута в этом часовом блоке, и нам, друзья, необходимо еще $71, слава Богу, $71 нам еще необходимо для того, чтобы закрыть этот часовой блок. Это если позвонит один человек сейчас и скажет, я стану $25 в месяц спонсором, и вы закроете этот часовой блок, $25 в месяц, и перекроет этот часовой блок. Или кто-то может хотеть пожертвовать одноразово, вы можете это сделать. Телефон номер я объявляю, линии открыты, 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Если вам проще это сделать онлайн, вы думаете, может быть, на работе вам проще зайти на компьютер и заполнить форму, вы это можете сделать, друзья, сами. Зайдите на radiomv.com, и вы увидите там способ, как вы можете пожертвовать. Есть зал, есть Cash App. Чтобы пожертвовать через Cash App, просто напишите кому, там напишите Radio MV, введите amount, и через Cash App можете пожертвовать быстренько. И
Бог, да Бог благословит вас. Напоминаем, что это идет марафон, прямая трансляция, где мы делаем раз в год, собираем бюджет на следующий год, где в протяжении года мы могли быть в эфире без рекламы, без, друзья, продажи времени. Хотел бы напомнить, что Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией. Каждое пожертвование, которое идет, оно может списываться на налог. Так что если вы имеете свой бизнес и вы хотите списать, может быть, в конце года для налогов, таксы, вы это можете принять участие, стать тем духовным партнером в Царстве Божьем, где ваша лепта, друзья, будет трудиться на Ниве Господней 7 дней в неделю. Друзья, 24 часа в сутки, говоря о Слове Божьем, где вера от слышания, она приходила, от слышания Слова Божьего. То, что Радио МВ, друзья, делает на протяжении уже 20 лет. Благодаря вам, братьям и сестрам, которые идут с нами уже 20 лет в служении, несут это Слово Божие, становятся с нами каждый год партнерами, продолжая нести вещание всем другим братьям и сестрам. И назидают, конечно же, и наши дома. Мы получаем от этого сами благословение. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Спасибо, мы слышим звоночек. У нас, друзья, открыты пару линий. Звоните. У нас, по-моему, 4 сейчас человека у телефона, или 5, я не помню. Так что у нас есть возможность, у вас возьмет 5 минут, чтобы оформить. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. И, друзья, хотел бы обратиться к братьям и сестрам, проживающим в Европе. У вас сейчас там уже вечер, многие из вас уже дома или возвращаются домой. И я знаю, наши радиослушатели с Европы спрашивают, как можно участвовать с Европы. Друзья, вы можете пожертвовать через PayPal. А если вы нас слушаете, зайдите на radiomv.com, вы увидите там объявление насчет пожертвования, нажмите, выберите PayPal и можете принять участие. Или можно пожертвовать через Visa или MasterCard. Да благословит вас Господь, друзья с Европы. У нас остается в этом часовом блоке 16 минут. И, друзья, нам необходимо, чтобы закрыть этот часовой блок, нам необходимо, друзья, $71. Если, друзья, Бог благословляет вас, и вы получаете духовное назидание от этого служения, и хотите, чтобы дальше, в следующем году, это служение могло быть, вещаться, и вы можете стать соучастником на этого служения, чтобы проповеди, как Ярла Пести, которые сейчас вы должны слышать в этом часовом блоке, могли вещаться. И в следующем году вы можете зайти на radiomv.com или пожертвовать через Zelle. Если у вас есть Zelle, можете открыть свой банковский app и нажать на Zelle. И отослать на email. Это кому отослать, вы можете использовать наш email. Это info@radiomv.com. Это info@radiomv.com. И вы, друзья, можете пожертвовать таким способом, принимая участие на Ниве Господней. Да благословит вас Господь. И телефон номер объявляю, это 425-296-78-29. Линии открыты, и вы можете сделаться соучастником в этого служения. Да благословит вас Господь, друзья. Это у нас ежегодный марафон. Сейчас, друзья, мы что сделаем? Мы с вами, я хотел бы немножко сказать, какие у нас есть станции, да, чтобы вы могли иметь, скажем, идею, на каких языках мы вещаем и какие у нас станции есть. И вот смотрите, у нас станции вещаются на славянском, это языке. Есть славянская станция, это музыкальный канал, детский канал, есть библейский Новый Завет, библейский Ветхий Завет, у нас испанский канал, да, Ветхий Завет и Старый Завет, потом у нас английский канал,
і включаючи так само Старий і Новий Завіт і німецький канал. И что интересно, у нас даже радиослушатели присылают свидетельство, что в семье, когда, может быть, кто-то выходит замуж или женится на англоговорящих или испаноговорящих, или, может быть, на немцев, они слушают радио МВ на своем родном языке, получая духовную пищу. Вот как вера приходит от слышания. В этом часовом блоке мы говорим, что вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего, то вот радиослужение вещается на вот этих языках, чтобы ихняя вера, она могла расти в каждом ихнем доме. То, друзья, помните, что жертва на это радио, вы делаетесь участником вот этих всех станций. И не только этих станций, друзья, но, как мы говорим, что радиослужение, многогранное служение, делает способным для вас, как радиослушателей, получать духовную пищу каждый день, благословляя тоже и свой дом, и благословляя других в этом же служении, в этом же, может быть, так сказать, духовном питании, корректно сказать. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы, друзья, слушаете нас по мобильному приложению, у вас есть на мобильном приложении кнопочка «Пожертвовать», вы можете нажать там и принять участие. Там пожертвовать, друзья, стать частью служения. Интересный факт. Мы в 2006 году, в феврале, где первые передачи зазвучали в эфире. Это уже 20 лет служения. Я помню, когда мы это начинали, некоторые из людей, когда мы рассказывали идею, что будет, мы хотим сделать в интернете такое цифровое вещание, то многие люди думали, ну кто же будет в интернете слушать христианский контент? Кто же будет в интернете слушать материал, ну может быть, который делаем, христианский материал издаем? И сегодня мы, друзья, видим уже результаты 20-летней работы. Мы видим сегодня уже, что 20 лет назад, когда Бог побудил, чтобы начать это служение, и мы теперь видим, куда и почему Бог это делал, только уже поняв, может быть, годы спустя. Тогда был интернет не сильно доступный. Тогда, может быть, не сильно многие имели уже доступ на интернет и понимали буквально, что с собой интернет принесет в будущие годы. А уже сегодня мы видим, насколько каждая жизнь, она соприкасается с интернетом. И мы говорим, вот как есть миссионеры, которые едут и участвуют на Ниве Божией, проповедуют Слово Господне. Так само есть и в интернете, христианском цифровом пространстве, служение, где оно вещает круглосуточно и делает Божью работу на просторах интернета. Дорогой друг, и когда ты становишься частью этого служения, ты становишься тем цифровым миссионером, который ты участвуешь в интернете, проповедуя Слово Господне, где границы мы пересекаем буквально по проводам, можно так сказать, да? Где Слово Божие, оно проповедуется, и вера приходит от слышания Слова Божьего. И это, друзья, наш ежегодный марафон, чтобы в следующем году мы могли продолжать вещать Слово Божие, и у многих умножалась вера, а ты был соучастником на Ниве Господней. Мы хотим тебе дать такую привилегию и возможность пойти с нами в следующий год. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы вы могли вместе с нами быть соучастниками на Ниве Господней, принимая участие в этом благовестии. В этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь Ярлопести, и наша, может быть, так сказать, наш стих из Библии, который мы выбрали, чтобы в этом часовом блоке мы могли помнить, это Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И это то, что и мы делаем на протяжении 20 лет в этом часовом блоке, предоставляя проповеди Ярлопести, чтобы вера наша
она росла, умножалась и росла. Да благословит, друзья, вас Господь, те, кто принимает участие. У нас остается буквально 9 минут и 45 секунд, и нам не достает $71.05, чтобы закрыть этот часовой блок. И я верю, что по Божьей милости мы сможем с вами перекрыть. Если у вас есть, друзья, 5 минут, и вы желали бы позвонить и стать частью этого служения, может быть, стать $20 в месяц или 25, насколько вас позволяет лично или семейный бюджет, вы можете стать ежемесячным партнером, который будет трудиться вместе с нами в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да благословит всех тех, кто уже участвовал. Знаете, и нельзя, друзья, не вспомнить. Не вспомнить тех братьев и сестер, которые 20 лет делали это служение способным. Благодаря Богу вам за отзывчивость и за поддержку, которую вы делали. И, друзья, это то, что Господь дает сегодня нам видеть уже результаты этого служения. Благодаря Богу за, друзья, вас, которые делают это регулярно, поддерживая это служение. Да благословит вас, дорогие Господь. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. Звоните на этот номер. Наши линии открыты, и вы можете принять участие, став благословением для себя, своей семьи и так само для многих братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Хотел сказать, что у нас остается буквально 7 минут и 30 секунд, и у нас, друзья, не закрыт этот часовой блок. У нас каждый час нам нужно собрать необходимый часовой блок, который мы говорим и объявляем вам. Цель марафона, друзья, нам не хватает на следующий год, нам не хватает от бюджета $135,500. Из-за этого в этом году, друзья, мы добираем то, что нам не хватает. Регулярно у нас есть текущие расходы, чтобы радио могло существовать, быть в эфире. И как мы делали в прошлом году и в этом году, мы уже так делаем 20 лет, где мы говорим, что нам не хватает, чтобы быть в следующем году в эфире. И вот в этом году 135 тысяч. И мы разбили эти по часовому блоку во время этой недели. Из-за этого, когда мы объявляем сумму, мы говорим, что эта сумма, которая входит в этот в 135 тысяч, то в этом часовом блоке нам нужно было $2,171.05. Мы уже, друзья, собрали 2100, и нам еще не хватает $71.05, и у нас остается 6 минут, и вот мы говорим, необходимо нам его закрыть, чтобы у нас не было минуса. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Вас возьмет, друзья, буквально несколько минут оформить этот звонок, или если вам удобнее пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. Через Zelle, или вам может быть проще пожертвовать через PayPal, это тоже будет info@radiomv.com. А если вам лучше Cash App, вы можете просто написать Radio MV и пожертвовать через Cash App. А если вы, может быть, говорите, а мне просто легче позвонить и поговорить с человеком, у нас линии открыты, и вы можете это сделать, телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Нам буквально, друзья, не хватает. Один человек может быть по $25 в месяц, и мы закроем этот часовой блок без минуса. Или одноразовый, если человек хочет пожертвовать. Да благословит вас Господь. И нам еще остается буквально 50
$51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. $51. И мы, друзья, благодарим Бога за всех, кто пожертвовал в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Такова наша молитва. Мы каждый час благословляем, и не только каждый час. Мы регулярно молимся, друзья, за всех, кто делает это служение способным. И хотел бы сейчас сказать, что нам остается буквально 4 минуты в этом часовом блоке, и мы уже пойдем в новый блок. И нам, друзья, еще не хватает $51.05. $51.05. Телефон номер 425-296-78-29, 496-78-29. Если вам проще пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете пожертвовать через Zelle или пожертвовать через Cash App, который будет на Radio MV. На Radio MV через Cash App. Для наших друзей, которые проживают в Германии, в Европе, в Польше, в Испании, вы звонили, спрашивали, писали. И мы хотим сказать, друзья, да, можно жертвовать через PayPal или Visa или MasterCard. Зайдите на наш сайт radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы это сделаете. В этом часовом блоке, друзья, в этом часовом блоке обычно вы слышите проповедь ярла Николая Пести. И, знаете, мы стих выбрали на этот часовой блок, Римлянам 10 глава, 17 стих. Там говорится так. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Апостол Павел писал, что вера приходит от слышания. Именно поэтому радио звучит круглосуточно, чтобы люди в любых часовых поясах могли слушать Слово Божие. Сегодня нас слушают сотни тысяч людей в США, Украине, Германии, России, Канаде, Белоруссии, Молдове и многих других странах. И вера приходит от слушания Слова Божьего. Друзья, у нас остается 2 минуты, и хотел бы, друзья, объявить вам, что этот часовой блок, что итак, вера от слышания, а слышание Слова Божьего, с Божьей помощью был закрыт. Слава нашему Господу! Да благословит всех вас Господь, что мы закрыли этот часовой блок без минуса, что в следующем году даст Господь нам силы и здоровья и возможности, чтобы этот часовой блок продолжал вещать Слово Божие и вера приходила. Объявляю номер, друзья, что вы можете стать частью этого служения, благословив в следующем году, чтобы мы были в эфире. Наша цель этого марафона – $135,500, чтобы нам, друзья, перекрыть те расходы на следующий год. Это то, что нам необходимо, текущие расходы, которые нам не хватает, покрыть тот дефицит, тот минус, который у нас есть, чтобы его перекрыть в следующий год. Она объявляю номер, это 425-296-78-29. И да благословит всех вас Господь, дорогие радиослушатели. Мы молимся за вас и благословляем вас, кто принимает участие. Сейчас мы идем на музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы уже будем в новом часовом блоке, где у нас будет новые цели, где нам нужно будет с вами достигать. Объявляя номер и слушая музыкальную паузу, вы можете звонить, жертвовать онлайн во время музыкальной паузы. 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мир Божий вам опять. Напоминаем, что это прямой эфир, марафон. И это часть этого служения, где мы даем возможность вам, дорогой радиослушатель, стать частью служения Радио МВ. Это наш такой, может быть, так сказать, главный тезис этого всего марафона – предоставить вам возможность стать соучастником служения. Участвовать в служении Радио МВ – это значит, что вы делаете способным вещание Слову Господнему круглые сутки, 7 дней в неделю, переходя разные границы и разные, может быть, страны мира. Как я уже напомнил, что это ежегодный марафон, если вы только подключились, где мы раз в год делаем такой марафон, собираем финансы для вещания эфира на следующий год. И, друзья, в этом часовом новом блоке, уже новый часовой блок, где у нас обычно проходит в это время чтение Библии Нового Завета. Чтение Библии Нового Завета у нас проходит в это время. И место Писания, которое я бы хотел зачитать, но прежде чем я зачитаю место Писания, я объявлю вам телефон номер, куда вы уже можете звонить, чтобы этот часовой блок, который у нас остался 52 минуты, мы могли закрыть. В этом часовом блоке нам необходимо $2295.69. Это 2000, можно так округлить, $2300 нам необходимо в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. И телефон номер объявляю 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас открыты линии. Вы можете звонить. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы стать участником на Ниве Божьим, стать участником служения Радио МВ, друзья. Это где вы становитесь соработник на Ниве Божьей. И вот в этом часовом блоке у нас чтение Библии. Регулярно, вот если вы подключились, в это время идет чтение Библии. И я бы хотел зачитать, это будет Иоанна 20 глава, 31 стих. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и вера им, и верия имели жизнь во имени Его». И верия в имени Его. Друзья, все же написано, дабы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, необходимо, чтобы в это время, вот когда мы слушаем Слово Господне, наша вера, она приходит, возрастает, как мы говорили, и когда наша вера возрастает, мы начинаем видеть, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Мы видим, что в последние времена часто люди могут попадать в различные духовные болезни или в различные духовные так капканы, можно сказать, где у людей опускается вера, и они раздваиваются в своем духовном понимании, кто есть Христос. И вот Слово Божие, оно помогает нам балансировать от всяких, может быть, неправильных мировоззрений, от всяких, может быть, превратных непониманий о Христе. И вот в этом часовом блоке обычно мы делаем чтение Слова Божия. Буквально Новый Завет, где читается, и мы слышим звонки. Спасибо, друзья, звоните, где вы становитесь частью этого служения. И возвращаясь к мысли, почему мы делаем чтение Библии, для того, чтобы укрепить веру и для того, чтобы Христос мог быть по-настоящему проповеданный в свете Слова Божьего. Я повторяю, во свете Слова Божьего. Вот это чтение в этом часовом блоке обычно, если вы подключаетесь, регулярно слушаете, здесь проходит в это время чтение Слова Божьего Нового Завета, и мы делаем возможную для народа Божьего, для братьев и сестер, чтобы их вера укреплялась во Иисусе Христе, чтобы, как написано, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Друзья, в имени Иисуса Христа есть наше спасение, и в этом часовом блоке мы делаем это способными слышать Новый Завет. Нам в этом часовом блоке необходимо 2000, если округлить, я сказал, 2300, и вы можете принять участие, чтобы стать сотрудником
стать соучастником служения МВИ. И в этом часовом блоке нам нужно 2300 долларов. Это если возьмут, скажем, 2 человека по 100 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок. Или если 4 человека по 50 долларов в месяц, 4 человека по 50 долларов в месяц, мы можем перекрыть этот часовой блок, и будет вещаться Слово Божие, чтение Библии в этом часовом блоке, или 8 человек по 25 долларов. Вы станете соработником на Ниве Божией. Вы, друзья, будете тем человеком, который делает это служение, способным быть в эфире. Каждый год мы регулярно делаем, в октябре примерно, делаем марафон, это поддержку на служение Радио МВИ на следующий год, от того бюджета, который нам не достает, чтобы быть в эфире в следующем году. И этот бюджет, который нам, друзья, не достает, чтобы быть в следующем году, это 135 тысяч, которые нам необходимо собрать в этом марафоне, на этой неделе, чтобы покрыть тот минус, который нам не достает на следующий год. И с Божьей помощью мы уже 20 лет полагаемся на Бога и, друзья, вас, которые Господь использует, чтобы быть в эфире. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо 2295 долларов и 96 центов. Вы можете это сделать. Я повторю способ, как вы можете это сделать. Это пожертвовать через... Можно сделать Cash App. Это будет Cash App Radio MV. Radio MV. И можете прислать Cash App. Или через Zelle. Это можно сделать. А если через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это будет через Zelle, друзья, как можно пожертвовать. Напоминаю, для наших братьев и сестер, кто желает пожертвовать с Европы, вы можете это сделать через PayPal. Можно сделать через PayPal, и наш email это info@radiomv.com. Вы можете, друзья, это сделать. Или если вам проще, если вы не запомнили, что я говорил, какой-то email, зайдите на radiomv.com, нажмите «Пожертвовать», и вы увидите все координаты, которые мы объявляем. Хотел бы напомнить, что в конце года, если вы имеете свой бизнес, вы можете списать tax write-off donation, сделать, списать на таксу. И у нас Радио МВИ, мы можем вам прислать письмо, которое будет отчет для пожертвования для вашего бизнеса, который вы делали. И, друзья, хотел бы напомнить, что Радио МВИ, друзья, вещается круглосуточно, 7 дней в неделю на 4 языках. И это служение, которое уже вещается 20 лет. Благодаря братьям и сестрам, народу Божьему, который становится соучастником служения Радио МВИ, делают это способным. И вот привилегия открылась в этом часовом блоке для вас, дорогой слушатель. Может быть, вы слушаете меня и еще не стали, может быть, частью служения, участником в служении Радио МВИ. И вы думаете, я бы хотел потрудиться тоже. Это возможность открыта. Привилегия. Мы делаем такую привилегию раз в год, открывая в этой неделе. Предоставляем для вас, друзья, зайти с нами и идти в этом поприще, стать частью служения Радио МВИ. И телефон номер наш открыт, куда вы можете позвонить. Нам не хватает 2295 долларов и 69 центов. Округлить это 2300, так сказать, да? 2300. Нам еще нужно 2300, и у нас остается 45 минут. А если вам легче, друзья, пожертвовать одноразово, может быть, вам одноразово легче пожертвовать в сумме, может быть, которая будет по 50 долларов в месяц, это выйдет $1.66 в день. $1.66 в день. Или это будет $605 и 90 центов за год.
Кто как планирует свой бюджет, это ваше личное усмотрение, друзья. Кто-то может быть проще для кого-то стать ежемесячным, может быть соучастником. И это сделать можно, позвонить на номер 425

года Радио МВ и участники служения Радио МВ трудились для вас. Трудились, несли Слово Божие для вас, питая вас духовную пищу. А теперь предоставляем мы возможность и для тебя, дорогой друг, который получает духовную пищу и растит духовно, поучаствовать и стать частью уже служения Радио МВ. И это есть Божья привилегия для нас, имея такую возможность быть частью этого служения. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы, друзья, напомнить, что можно пожертвовать через PayPal, который... Это будет info@radiomv.com. Я смотрю, в Европе, друзья, сейчас уже 8 часов и 15 минут. Вы, друзья, можете принять участие через PayPal, зайти на radiomv.com и стать частью этого служения. Да благословит вас Господь! Да благословит вас Господь! Вы знаете, что у Радио МВ есть отдельные каналы, где круглосуточно, друзья, звучат Библии, Новый и Старый Завет на русском, английском, испанском, немецких языках. Для этого, друзья, сегодня мы и делаем вот такой марафон, чтобы следующий год это служение могло продолжаться. Но не только, друзья, мы и вещаем Слово Божие круглосуточно, мы и с этим предоставляем библейское обучение, Online U-Turn Education. Online U-Turn Education. Ваше пожертвование, друзья, что делает? Оно обхватывает все эти сферы служения. Не только делаем мы, друзья, возможным Слово Божие быть услышанным, но ваше пожертвование и часть этого служения делает возможности людям учиться и познавать Слово Божие в глубине. Да благословит Господь вас, друзья, у нас остается 41 минута, и нам еще не хватает $2300 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую нам нужно собрать, а в общем оно будет составлять 135 500 долларов. $135 500 – это что нам необходимо добрать на следующий год тот бюджет, который нам не достает, чтобы мы были в эфире в следующем году. Дорогой слушатель, может быть, ты слушаешь и думаешь, что это происходит, я только включил, хотел послушать чтение Библии своего Нового Завета, попитать свою душу, чтобы моя вера укреплялась, чтобы я знал, что Иисус Христос есть Сын Божий, как я зачитал, да, Иоанна 20 главе, 31 стих. Мы хотели бы сказать вам, друзья, что это марафон, где мы даем возможность вам поучаствовать, потому что Радио МВ, друзья, не имеет никаких коммерческих пожертвований или никаких поддержки от государственных структур. Телефон номер, где вы можете это сделать, помочь стать соучастником. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. На протяжении года, братья и сестры, кто жертвовал и стал частью этого служения в прошлом году, сделали это служение способным, чтобы сегодня ты, другой друг, слушал его. А сегодня мы предоставляем тебе эту возможность, чтобы в следующем году кто-то еще мог слушать Слово Господне. 40 минут, и телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь Мария, что вы стали частью служения. Да благословит вас Господь. И нам, друзья, еще необходимо 1695 и 69 центов. Если округлить, это 1700, чтобы легче понять, 1700 нам еще не хватает в этом часовом блоке.
Если, друзья, вы желаете позвонить

звонить и стать соучастником, где вы будете соработником. Не просто соучастник, соработником на Ниве Божией, вы можете это сделать. Смотрите, если вы позволяет ваш бюджет, скажем, ежемесячно жертвовать по $75, это выходит, скажем, $2.50 в день. Это примерно дешевле, чем кофе в день, $2.50. Это выйдет в сумму в год $917. $912. А если вам легче пожертвовать это за раз, вы можете это сделать. Мы предоставим разные варианты для вас трудиться, стать соучастником вместе на Радио МВ. Объявляю координаты. Можно пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Проживающие в США могут пожертвовать через Zelle на info@radiomv.com или через Cash App, просто radiomv.com. И, друзья, да благословит вас Господь, чтобы вы могли иметь это в виду, могли это в виду. И хотел бы, друзья, объявить, что можно пожертвовать через PayPal, это будет info@radiomv.com тоже. Или, если вам проще позвонить и сделать по телефону, вас возьмет буквально 5 минут. Вот как сестра, которая позвонила только, сделала, вы можете то же самое это сделать в этом часовом блоке. Нам еще не хватает $1700, остается 36 минут. И телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Путь истина и жизнь — это Иисус Христос. И я хотел бы, друзья, вас благословить, что пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вашу жизнь Его учением. За этого и мы имеем этот блок час, где есть чтение Библии Нового Завета, чтобы учение Иисуса Христа наполняло нашу жизнь. Как Иоанн сказал в 20 главе, все же есть написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имени Его. Это важно. И даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником этого служения Радио МВ, чтобы в следующем году и этот часовой блок был в эфире. Нам не хватает 1700 в этом часовом блоке. 35 минут остается в этом часовом блоке. И вы можете позвонить. Если сейчас два человека позвонят, друзья, и, скажем, станут соучастниками в месяц по $100, в месяц по $102, два человека по $100 в месяц могут закрыть этот часовой блок. Или, друзья, три человека по $50 в месяц перекроют этот часовой блок. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Вы можете позвонить нам, если вы не звонили. А если вы уже звонили, вы можете позвонить своим близким, друзьям, детям, родителям и напомнить, что сегодня наше время есть, где мы можем стать соучастником Радио МВ. Большая привилегия для служения. Желаете ли и мы пойти вместе с нами, то вы звоните своим близким, родным, а если вы еще не стали сами, позвоните во время музыкальной паузы, и мы вернемся вновь, объявляя номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29, или пожертвуйте онлайн, через пару минут вернемся вновь.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

Друзья, хотел бы объявить, у нас, слава Богу, уже во время музыкальной паузы обратились братья и сестры, и нам остается 27 минут в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, есть прикрепленная к нему сумма, которую нам необходимо набрать, чтобы в следующем году мы могли продолжать, друзья, вещать, и наша полная сумма, которую нам необходимо добрать для следующего года, это 135 тысяч и 500 долларов. И вот каждый часовой блок, он разбивается на ту сумму, делим ее, и каждый часовой блок мы должны набрать эту сумму. У нас остается 27 минут, и нам еще нужно 1070, можно округлить, 76 долларов. 1076 долларов – это буквально, если два человека по 50 долларов в месяц станут соучастниками, мы закроем этот часовой блок без минуса. На этой неделе, друзья, у нас все регулярные передачи остановлены, и мы вещаем, друзья, буквально вот этот марафон. В это время вы обычно слышали чтение Библии Нового Завета, где в этом часу читало Слово Божие. А сейчас мы объявляем, чтобы существовала эта программа в следующем году, и это часовой блок мог быть в эфире. Для нас необходимо, друзья, собрать на следующий год, чтобы мы могли иметь бюджет вещания следующего года. Потому что Радио Ви не имеет рекламы, мы не продаем время, а мы существуем благодаря Богу и вам, дорогие радиослушатели, которые пожертвуют, регулярно, становитесь частью этого служения, и вы делаете это служение способным. Телефон номер 425-296-7829. Линии открыты, вы можете позвонить. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. 5 минут оформить звонок. 425-296-7829. 425-296-7829. У нас остается 25 минут в этом часовом блоки, где вы привыкли слушать чтение Библии Нового Завета, и объявляю номер, чтобы вы могли стать соучастником этого служения. 425-296-7829. 425-296-7829. Линии открыты, это прямой эфир. Марафон. Что значит марафон? Где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, чтобы Радио МВ могло вещаться без рекламы, друзья, без всяких сбоев, где вы могли слушать круглосуточно Слово Господне. Все ваши любимые передачи. Для братьев и сестер, которые проживают в Европе, вы задаете вопросы, и мы отвечаем, как можно поучаствовать. Это через PayPal или MasterCard или Visa. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и нажмите туда «Пожертвовать», и вы, друзья, можете пожертвовать с Европы и стать частью, друзья, этого служения. Раз в году мы предоставляем такую привилегию, и уже вот наши братья и сестры, трое, поучаствовали в этом часовом блоке и стали, друзья, поимели такую привилегию стать соучастником служения Радио МВ. Соработником их назвать можно. И вот если вы, может быть, еще не стали соработником, не стали соучастником этого служения и желали бы, это, друзья, возможность есть сейчас открыта. Не всегда так будет, к сожалению. Друзья, то сейчас у вас открыта эта возможность. И если, может быть, один брат или сестра, скажем, я могу по своему бюджету позволить жертвовать раз в месяц по 100 долларов, то вы этот часовой блок, друзья, перекройте. Друзья, этот часовой блок вы перекройте, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Я повторю. 100 долларов в месяц – это выходит 3 доллара и 33 цента в день. Это поможет перекрыть этот часовой блок. Или 2 человека по 50 долларов в месяц. Давайте так, я, наверное, объявлю номер, дам возможность вам стать соучастником этого служения. Я знаю, что вы хотите, но
Может быть, я мало повторяю номер или не напоминаю. Я напомню, дам вам возможность, чтобы вы могли позвонить и стать частью этого служения и перекрыть эту часть. И вот такая привилегия для вас быть соучастником на Ниве Божьей, где Слово Божие вещается по многим странам. Я объявлю номер, потом скажу, какие страны. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать тем соучастником, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы еще не стали соработником, вы можете стать им сейчас. Вот, возможность есть для двоих человек по $50 в месяц, или, может быть, кто-то хочет восхитить этих два места и стать, забрать их, и один человек по $100 в месяц, вы это можете сделать, чтобы чтение Библии Нового Завета, которое обычно в этом часу, вы могли, друзья, его покрывать. 425-296-78-29. И, как я говорил, я объявлю страны, где слушает нас самое много радиослушателей. Смотрите, первая страна — это США, Америка. Вторая страна, где самое много слушает, это Украина. Третья страна — это Германия. Четвертая страна — это Россия. Пятая страна — это Канада. Шестая — это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Девятая – это Польша, извиняюсь. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, где самое много, этап 10 стран, откуда нас слушают. И вот представьте, жертвуя на это служение, вы как будто в этих странах являетесь тем проповедником или несущий слово Господне. Да благословит вас Господь. Даем, друзья, вам такую привилегию стать соучастником служения, который проповедует и несут Слово Божие. И в этот часовой блок, который регулярно слушает, у нас вещается здесь Библия. И нам не хватает, друзья, $1076 в этом часовом блоке, чтобы закрыть его. 20 минут в этом часовом блоке. И есть привилегия для одного человека по $100 в месяц смогут закрыть этот часовой блок. Или два человека по $50 в месяц могут перекрыть вот этот часовой блок, который у нас еще открытый. И денег не достает $1076. Я объявляю телефон, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А эта привилегия, друзья, открыта сейчас, стать соучастником, соработником на Ниве Господней. Мы это делаем раз в год, дорогой друг. Если ты слушаешь Слово Божие, ты хочешь, чтобы ты, твоя лепта трудилась, твоя семья могла участвовать, спасибо за звонок, и ты скажешь, я хочу, чтобы наша семья имела это привилегия, такое международное служение, участвовать там, среди в тех странах, несущих Слово Божие, вы это можете стать соработником. 425-296-78-29. 425-296-78-29. И это Слово Божие, которое слушается в это время, чтение Библии Нового Завета, где все, там написано Иоанна 20 глава, 31 стих, стих этого часа я хотел бы прочитать вам. Все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос – Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имени Его. Друзья, как важно, чтобы мы веровали Иисуса Христа как Сына Божьего. За этого Радио МВИ трудится, чтобы вещание Слова Божьего было регулярным. Если вы не знаете, друзья, что Радио МВИ есть отдельные каналы, которые вещают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтение Библии Нового и Ветхого Завета на русском, английском и
испанском и немецких языках. Для того, чтобы, друзья, можно услышать Писание каждый день, каждый час, каждую минуту. А те, кто хотят глубже, друзья, понимать Слово Божие, есть библейское обучение. Мы говорили в прошлом году, и мы его запустили. Есть библейское обучение, называется U-Turn Education. U-Turn – образование. Это где онлайн-образование. С дома вы можете учить Слово Господне, углубляться дальше. И это мы сделали с вами вместе доступно, чтобы братья и сестры с разных стран могли поучаться. Представьте, вот этот часовой блок обычно вы слушаете чтение Нового Завета. И вот пусть Писание открывает вам Христа и наполняет вашу жизнь учением Его. Я хотел бы благословить вас такими фразами. Пусть Писание открывает вам Христа и, друзья, наполняет вас, всю вашу жизнь, учением Его. И вот, дорогой друг, слушатель, раз в году мы даем привилегию вам в часовом блоке стать соработником, который будет участвовать в этом служении. У нас остается буквально 16 минут, и кто-то из слушателей поучаствовал и стал частью, и уже остается нам 870 округлить 6 долларов, 876 долларов, кто-то стал частью этого служения. Да благословит вас Господь. Дорогой слушатель, у тебя есть возможность, у тебя есть привилегия в этом еще часовом блоке стать соработником на Ниве Божией. И я объявлю номер, или если тебе легче, может быть, зайти онлайн и пожертвовать онлайн, стать соучастником, вы это можете сделать на radio.mv.com, зайти на radio.mv.com, нажать «Пожертвовать» там на «Credit Card» и выбрать, сколько вы желаете пожертвовать в месяц или одноразово. Если вы хотите стать соучастником, я открываю, даем такую привилегию, как я говорил, раз в году. Есть у нас еще 15 минут, и возможность есть стать 2 человека по 50 долларов в месяц. 2 человека по 50 долларов в месяц. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. Это меньше, чем кружка кофе. Меньше, чем кружка кофе, друзья. Представьте себе, это вообще благословение такое есть возможное. Друзья из России и Белоруссии, есть, если ваша банковская карточка не проходит через нашу систему, то можете пожертвовать ее по телефону. Так, да? Если я не ошибаюсь. Я еще немножко утвержду эту информацию, потом более объявлю ее, то имейте в виду, что междугородные карточки из России, да, Беларуси, они не работают, если я не ошибаюсь. Я еще подтвержду этот факт. Но хотел бы напомнить для вас, слушателей, есть такая возможность соучастником быть на Ниве Божией, стать сотрудником, где несущий Слово Божие. У нас остается 14 минут, и нам не хватает $876. $876 в этом часовом блоке. В этом часовом блоке, друзья, регулярно вещается чтение Библии Нового Завета. И пусть Господь благословит, друзья, вас, чтобы Дух Святой открывал, кто есть Христос, когда мы слушаем Новый Завет и когда мы получаемся от Слова Божьего. А ты, слушатель, сейчас можешь позвонить и стать тем соработником, чтобы это Слово Божие вещалось и укрепляло других веру. На телефон номер 425-296-78-28.
29-425-296-78-29. Нам бы хорошо быть, друзья, чтобы два человека или, может быть, один человек, который позвонил и сказал, я пойду и возьму $75 в месяц. Друзья, вот если сейчас человек позвонит и скажет, я возьму $75 в месяц, то мы закроем этот час, то один человек перекроет этот час, и мы не будем в минусе, остается 13 минут, и хотелось бы, чтобы, может быть, один человек, который его бюджет позволяет $75 в месяц пойти с нами в следующий год, быть соучастником, и вы сокроете этот час, у нас не будет в нем минус, $75 в месяц, один человек, позвоните на телефон номер 425-296-78-29, и я дам буквально маленькую паузу, чтобы я мог уточнить эту информацию по поводу Беларуси и России с карточками, и потом вернусь после музыкальной паузы и сообщу вам. А вам, дорогой друг, который желает закрыть этот час, чтобы минуса не было, $75 в месяц перекроет этот эфир, вот этот часовой блок на следующий год. В месяц $75, и объявляю номер ее музыкальную паузу, потом вернусь. 425-296-78-29, это 425-296-78-29, а я буквально отойду на минутку, потом вернусь с вами назад. Музыкальная пауза.

Друзья, прекрасный был псалом, да? «Там царит мир и тишина». Вот об этом и мы вещаем круглосуточно, говоря о Царстве Божьем, которое Господь дал нам через Иисуса Христа. Вот это часовой блок, который делает, возможно, человеку услышать чтение Библии Нового Завета. И в этом часовом блоке, друзья, мы читаем сугубо Новый Завет, где там, как написано в Иоанне 20 главе, 31 стихе, все же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Это, друзья, важно. Я уже подтвердил информацию, как я говорил, я подтвержу. Друзья из России и Белоруссии, которые обращаются и пишут нам, если, друзья, вы хотите позвонить или пожертвовать своей карточкой, которую ваш банк находится в Беларуси или в России, к сожалению, ваша карточка работать не будет. Но если у вас есть международная карта, вы, друзья, можете зайти на Radio MV веб-сайт и пожертвовать через нее или PayPal. Если у вас есть, вы это можете сделать, зайти на radiomv.com и принять такое участие. Для наших радиослушателей в Германии, в Польше, в Испании, в Латвии, Литве, вы, друзья, проживающие в Европе, вы, друзья, можете спокойно пожертвовать через кредитную карточку или через PayPal, зайдите на radiomi.com. У нас, друзья, остается 6 минут, и нам, друзья, не хватает $680. $680 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок имеет свою сумму, которую ему необходимо перекрыть. И вот у вас есть привилегия, которая стать частью служения Радио МВ, 6 минут. И если один человек, друзья, позвонит и скажет: «Я возьму $55 в месяц», $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию. $55 в месяц, и один человек может взять эту привилегию, где чтение Библии Нового Завета, он будет соработником этого проекта. О, как радостно, друзья! Даю такую привилегию, объявляю номер одному человеку по $55. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. А может быть, вам проще пожертвовать одноразово, то вы можете позвонить и сделать. И сказать: «Я перекрою вот этот часовой блок одноразово, и там нам необходимо $680. И остается буквально, друзья, 5 минут. 425-296-78-29. Линии открыты. Вас возьмет 5 минут буквально, чтобы оформить этот звонок. Если вам легче пожертвовать через Zelle, One Time, вы можете сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Слышим звоночек, друзья. Помните, что многие рассчитывают на нас, как братья и сестры с Америки, Украины, Германии, как братья и сестры с Молдовы, Белоруссии, Эстонии, Литвы. Они рассчитывают на нас. А мы рассчитываем, дорогие радиослушатели, на вас, потому что без вашей помощи и вашего, может быть, так сказать, задействия мы не сможем быть в эфире. Потому что радиослужение на протяжении 20 лет буквально существует благодаря Господу и добровольным радиослушателям, как вы, которые стали соработниками с нами. И вот каждый год мы объявляем и даем возможность вам, соработники, стать частью этого служения. И вот у нас остается буквально 4 минуты, и нам необходимо $680. $680. Остается 3 минуты. Если вы желаете, дорогой слушатель, стать соучастником в этом часовом блоке, чтобы не было минуса, чтобы в следующем году чтение Библии Нового Завета могло продолжать вещаться по всему лицу земли, где люди получают духовное питание, где Иисус Христос открывает свою истину им,
и где они становятся похожи на Иисуса Христа, у тебя есть, дорогой друг, возможность, привилегия быть в этом служении. Телефон номер 425-296-78-29. И линия открыта, ты можешь позвонить, вас возьмет буквально 5 минут. И хотел бы напомнить, если вам проще пожертвовать через Cash App, это будет Радио МВ. Радио МВ, и вы можете сделать свой вклад. А если вы, друзья, имеете свой бизнес и хотели бы списать налог, таксу в конце года, уже это время подходит, где сейчас люди готовятся делать таксы, у вас есть возможность это сделать, и Радио МВ предоставить вам letter, письмо, которое говорит о пожертвовании, и вы можете, друзья, сделать свой вклад. А если вы, друзья, может быть, слушаете и участвуйте, может быть, в церковном совете, в братском совете, придите, поговорите с церковью, братским советом, скажите, давайте мы станем соучастниками на Ниве Божией, сотрудниками, будем благовестие нести по всему свету, стать частью служения, друзья. Нас не поддерживают большие компании, нас не поддерживают государства, нас поддерживают вы, дорогой слушатель. И у нас остается минута и 36 секунд в этом часовом блоке, и у нас не хватает $680. Я бы хотел поблагодарить Бога за всех, кто сейчас в этом часовом блоке принимал участие. Да благословит вас Господь. Мы молимся, чтобы ваши работы, бизнеса, ваши, может быть, пенсии, которые вы выделяете, они были благословлены Господом. Да благословит вас Господь, дорогой слушатель, привилегия кончается в этом часовом блоке, остается минута, и этой привилегии больше не будет. Пойдет следующий год, и уже этой возможности не будет. Но сейчас еще остается минута, чтобы перекрыть этот минус, который у нас 675 сейчас не хватает, чтобы $675 не хватает, друзья, и есть возможность пожертвовать онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно сделать, пожертвовать через Zelle или Cash App. Это будет Radio MV. Или, друзья, если вы хотите пожертвовать через PayPal, проживающие в Европе, в других странах, вы можете принять такое участие, дать вам возможность, чтобы вы стали соработником на Ниве Господней. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и мы не перекрыли $675. Мы пошли в минус. $675 мы пошли в минус. Друзья, у нас начался новый часовой блок. Я бы хотел объявить вам телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу, и мы уже зайдем в новом часовом блоке, где у нас есть новые стихи из Библии, новая программа, и где мы будем вам говорить, где вы можете стать соучастником. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть такая возможность. Уже в Европе 9 часов вечера. В Сиэтле 12 часов. У нас уже здесь, в Техасе, друзья, 2 часа дня. И для тех, кто проживает уже, мы видим, в Нью-Йорке, у них 3 часа дня. У вас есть возможность, дорогие слушатели, буквально в течение 5 минут оформить звонок. И объявляю номер, это 425-296-78-29. В прошлом часовом блоке мы пошли в минус $675. Слушаем музыкальную паузу и информацию о марафоне. Потом мы вернемся с вами. А все, кто пожертвовал в прошлом часовом блоке, мы молимся вместе коллективно. Да благословит вас Господь. Идем в музыкальную паузу.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст благодати, мир и любви. Я Павла заменю. Павел сейчас пошел на маленький перерыв. Я продолжаю дальше этот эфир. Рад быть вместе с вами. Пусть Бог благословит нас. Друзья, мы молимся о том, чтобы Господь нас благословлял, укреплял и производил работу и действия. Пусть Бог благословит каждое сердце и даст милость и помазание и благодать любви Божьей. Друзья, мы сегодня в этом новом блоке, который у нас сегодня перед вами, мы в этом блоке, нам необходимо 1578 долларов. И в этом часу, это с 2 до 3 по штату Вашингтона времени, да, и мы говорили, или по нашему, это, извиняюсь, по вашингтоновскому времени это с 12 до часу, по нашему времени это с 2 до 3, это время свидетельств. Это время свидетельств, когда мы слышим свидетельства, которые выходят в эфир и звучат, рассказывают о деле Божьем. То, что производит Господь работу в людях, в жизни их, и они свидетельствуют, рассказывают, и мы это зачитываем, и мы озвучиваем, и этот эфир час. И в течение года необходимо нам, друзья, уплатить этот эфир, который составляет 1578 долларов и 72 цента. И у нас сейчас с вами 49 минут и 39 секунд осталось, и вы можете каждый сегодня стать частью этого благословение. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер вы можете звонить, друзья, и также писать, и мы вместе с вами будем частью этого служения делать то, что не сегодня необходимо делать, нести служение. Пусть Бог благословит каждого из нас. Псалом, который хочется зачитать, это Псалом 138, 9 стих, говорит такие слова. Знаете, где Давид говорит такие слова? «Возьму ли крылья зари и перенесусь на края моря?» Давид говорит, если я даже приобрету крылья, да, и перенесусь, перелечу. У нас сегодня есть такая возможность, мы можем купить билеты, мы можем перелететь самолетом с одного места на другое место, перелететь даже на другой край земли, и там, и он говорит дальше, такая, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Так говорит, знаете, Давид в псалмах своих, что Господь делает в своей жизни работу и действия. Знаете, вот эта программа свидетельств, которую мы имеем, где люди свидетельствуют, где мы зачитываем, где мы говорим, где мы выслушаем. И, знаете, люди получают большое благословение. Спасибо вам за звонок, друзья. Спасибо, что вы звоните. Еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, нам нужно этот час закрыть. На протяжении этого года составит сумма 1578 долларов. 1578 долларов и 72 цента. Друзья, нам необходимо закрыть этот час, и вы можете стать частью этого служения. Вы можете зайти к нам на веб-сайт readmv.com и взять любую платформу, которая вам удобна, Cash App, Zelle или банковские счета, какие вам удобны, кредитные карты удобны или другие платформы, которые вы имеете, вы можете воспользоваться, проживая в Европе, в которой вы находитесь, а вы тоже можете, друзья, зайти на наш веб-сайт RadioMV, и вы можете воспользоваться, как вы можете поддержать это служение. Не проходите мимо, друзья, не проходите сегодня этот час мимо. Почему? Потому что сегодня люди в этом нуждаются. Я вам скажу такое вот свидетельство, здесь даже оно у нас записано. Сестра Мария
она пишет так, говорит, я проживаю в Колумбии. Благодарение Богу то, что я могу сегодня слушать радио МВ. Я далеко от своих родственников, друзей, от своего родного языка. Но даже в таком отдаленном крае я могу слушать радио МВ и получать благословение. Друзья, на самом деле, знаете, приятно слышать, что люди, проживая в Колумбии, кто-то проживает в Бразилии, кто-то проживает в Перу, в Майамаре, кто-то проживает в Аргентине. Там нас слушают братья и сестры. И я вам скажу даже насчет Аргентины, друзья, я думаю, это одна из самых таких активных стран, которые в данный момент, где много слушают нас радиослушатели. По одной причине туда все больше и больше даже с Советского Союза людей русскоговорящих съезжаются и начинают, мы там, наши радиосотрудники работают и начинают распространять, и люди начинают больше слушать. Я говорю на славянском языке, это радио слушает, ну и также на испанском языке тоже там много слушает. Пусть Бог благословит. Спасибо, к нам сейчас был этот звонок, нам пожертвовали, слава Богу. И мы сейчас, уже нам необходимо $558.72. $558.72. Пусть Бог благословит вас, друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И да будет в этом Божье имя прославлено. Мы молимся вместе с вами, друзья, мы благодарим Бога за каждый час, что Господь дает нам, и слава Богу, до этого часа мы с вами смогли, друзья, дойти, и, правда, в прошлом часу мы ушли в минус 676 долларов, но, друзья, я думаю, мы в этом часу наберем эти упущенные финансы, которые за прошлый час, и вы можете звонить на этот телефон или посетить веб-сайт radiomv.com и воспользоваться, который у нас есть, приложения, которые вы можете использовать, для какие вам они удобны и легки для того, чтобы перевести финансы или стать частью. Если вам возможность такая есть, поддержите ежемесячно. У нас вот, например, чтобы нам перекрыть 1558 долларов и 72 цента, вот этот часовой блок, который у нас сегодня есть, а в этот часовой блок проходят, знаете, здесь

Возможно, есть и нету, ежемесячной возможности нету, а у вас есть один раз пожертвовать, вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И знаете, мы можем вместе распространять то Слово Божье и иметь то благословение, которое Господь дает нам. $20 ежемесячно, что это делает? Друзья, смотрите, я хотел бы сказать, навести этот опять пример. Глядите, $20 — это в каждый день 66 центов, который оплачет эфир, и в конце года составит $240 и 90 центов. Если мы подписываемся под $50, это ежемесячно $1.66, и конец года составит $600 и 5 центов, и $5 и 90 центов. Если мы делаем это $75 ежемесячно, это $2.50 в день, и в конце года составит $912 и 50 центов. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, это ежедневно, выходит $3 и 33 цента, и в конце года составит $1214 и 45 центов. Друзья, я рассказал вам, как выглядит эта шкала, которую, когда мы вложим жертву, у кого-то сегодня может... У нас нет столько финансов, чтобы пожертвовать, но мы можем, скажем, подписаться, мы стать ежемесячным. Пусть Бог благословит вас, мы ждем вас, да благословит вас Господь, присоединяйтесь, будьте, знаете, теми людьми, которые распространяют Слово Божье. И мы приглашаем каждого из вас, и помните, о радиослужении необходимо собрать финансы на протяжении этой недели. Это $135 500, чтобы радиослужение мы могли с вами просуществовать этот следующий год, который перед нами, и мы могли быть в эфире, транслироваться и делать то дело Божье, которое Господь доверил нам. Мы говорим за этот час, который в этом часе должно звучить свидетельство. Может, многие, которые сейчас из вас присоединились, подключились, и в ожидании того, что будет звучать свидетельство и тех ваших любимых историй, но их сейчас нету, потому что у нас сегодня идет марафон, и этот марафон продлится до пятницы вечера. Друзья, мы это делаем ежегодно, напоминаем и приглашаем каждого сотрудника, каждого радиослушателя трудиться с нами вместе, служить вместе с нами, а дальше нести и распространять Слово Божье и позволить другим братьям, сестрам слышать вот эти свидетельства, которые звучат ежедневно, да, в этом в блоке часа, где вы можете получать благословение, получать радость, получать утешение, получать вдохновление. И люди, братья и сестры, которые в разных странах мира живут, и по разным причинам, и они благодарят Бога, как я уже зачитал, сестра, которая проживает в Колумбии, она благодарит Бога, что она имеет эту возможность. Она имеет эту возможность, чтобы там, проживая, слышать свой, скажем, родной язык, свидетельствовать, вдохновляться, ободряться, вместе молиться, вместе с нами. Пусть и в этом имя Божие будет прославлено. Остается у нас 39 минут, друзья, и 7 секунд, и нам необходима сумма $1558 и 72 цента. $1558 и 72 цента. Пусть Бог благословит каждого тот, кто сегодня принимает в этом участие. Хотел бы тоже сказать, если у вас есть такая возможность, чтобы, скажем, вы желаете пожертвовать какую-то сумму отлично, от себя отлично, от своего бизнеса, да, или ваш бизнес желает принять участие в этом служении, ну, и вы также хотите привлечь других, скажем, радиосотрудников, радиослушателей принять в этом участие, вы это тоже можете сделать, друзья. У нас в прошлом году были такие моменты, где какая-то компания или какой-то бизнес выделял там 5 тысяч, или 4 тысячи, или 3 тысячи, или там 10 тысяч, выделяли суммы, и они говорили, если мы соберем 10 тысяч, они нам пожертвуют эти 10 тысяч, то есть доллар к доллару, или наоборот, или 2 доллара к доллару, по-разному. Кто как хотел, кто-то делал 1000, кто-то делал 5 тысяч, это тоже можно сделать в течение этой недели, пусть Бог благословит вас, друзья, и знаете, чтобы нам совместно собрать эти

я 135 500, чтобы следующий год у нас было платины для того, чтобы вместе с вами проповедовать Евангелие и распространять Слово Божие. Если у вас нет возможности к нам позвонить, но у вас есть возможность зайти на наш веб-сайт readmv.com, пожалуйста, зайдите и вместе можете посмотреть, как это возможно сделать и как вам удобно, через какие платформы пожертвовать, чтобы принять пожертвование, сделать это, пусть Бог благословит вас. У нас есть платформы, где вы можете воспользоваться пожертвованием. Это PayPal, Cash App, Zelle. Также можно выслать чеком, если у вас есть возможность выслать чек. Это PO Box 523 Mount Vernon, штат Вашингтон, и zip code 98273. 98273, PO Box 523 Mount Vernon, zip code 98273. Это в этом можно воспользоваться. Проживающие в Европе, братья и сестры, которые находятся для вас, есть возможность это воспользоваться с PayPal, который вы можете это принять в этом тоже участие и сделать. Пусть Бог благословит вас, друзья. Помните, что совместно мы можем сделать гораздо больше, чем какой-то один или два человека. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 36 минут, и слава Богу, у нас уже поучаствовало два человека, и это мы видим в этом участие вас. Пусть Бог благословит, друзья. И остается нам $1,358.72. $1,358.72. Если вы располагаете и у вас есть такая возможность пожертвовать $50 ежемесячно, нам надо таких 3 человека, и мы перекроем вот эту сумму на целый год. Или 2 человека по $100, мы перекроем эту сумму на следующий год. Или 5 людей по $25. И мы закроем эту сумму $1,358.72, которые необходимы в этот час. А что в этом часе происходит, друзья? Звучат свидетельства, которые служат большим благословением для людей. Где бывает, где, знаете, в этих свидетельствах, где мы слышим, как Бог, знаете, вдохновлял людей, ободрял, проводил через трудности, через переживания, через проблемы. И в этом, знаете, люди получают большое благословение. И да, наши радиосотрудники принимают в этом большое участие, чтобы собрать эту информацию, обработать эту информацию. И какую-то информацию надо озвучить, какая-то информация уже озвученная, ее подготовить правильно. Друзья, это все делается с множеством часов, чтобы все это было в эфире. И многие из вас, которые получают благословение, получают в этом большую радость и вдохновение. И давайте мы позволим этому служению быть в эфире дальше. Давайте мы позволим этому служению, чтобы оно распространялось дальше и доносило благословение дальше на этот год. И станьте частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Как вы слышите, у нас телефонные звонки открыты. Позвоните 425-296-78-29. И мы будем рады принять ваш телефонный звонок. Да благословит вас Господь. Также, друзья, я также приглашаю братьев, сестер, служителей, пасторов, знаете, те, которые сегодня внесут служение, и ваши братья и сестры, члены церкви, которые также принимают в этом большое благословение, слушают. И приглашаю церквя, присоединитесь тоже, выделите свою лепту, оплатите какой-то час, полтора, или, может, сколько позволяет вас бюджет, чтобы принять в этом большое, знаете, благословение. И как мне задают вопрос: «Эдвард, а почему вы делаете вот этот марафон? Неужели
как бы финансов, которые можно было бы церквям это оплачивать. Да, я согласен, абсолютно. Но как-то так сложилось на протяжении, это уже у нас 20 лет, где братья, сестры вот так принимают участие, где церквя, когда посещаешь, слава Богу, за открытые двери. И в то же самое время, знаете, у каждой церкви есть свои расходы. И если, конечно, принимать в этом большое участие, чтобы покрывать эти расходы и радиослужения, то можно было бы и не делать этот марафон. Но как сложилось, как говорят, так сложилось. Но мы приглашаем, мы не сдаемся, мы говорим, мы вдохновляем пасторов, мы вдохновляем церквя, мы вдохновляем братьев и сестер, говорим о том, что пусть Бог благословит нас и даст нам силы двигаться вперед. И, знаете, чтобы то дело, которое у нас перед нами, чтобы пусть имя Божие в этом прославилось. Друзья, я хотел бы сказать, мы уже несколько часов с вами в прямом эфире, и нам необходимо собрать сумму, которая составляет $135 500. Это сумма, которая надо на следующий год, чтобы радиослужение находилось в эфире. И то, что мы сегодня имеем, чтобы оно звучало. И в этом было большое благословение для многих-многих из вас. В данный момент, слава Богу, мы уже нам уже необходима сумма, которой уже не 135 тысяч надо, а уже 124 тысячи и $113.95. Друзья, то есть другими словами, мы собрали уже с вами $11,386.05. И 5 центов слава нашему Богу. И хочется сказать, Господь, ты достоин славы. Вот так мы, друзья, молимся, мы благодарим Бога за то, что Господь дает, отвечает и благословляет. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит Господь на своим лицем на вас и да даст вам мир. И все скажут на это аминь. Друзья, как, знаете, Слово Божие говорит, чтобы мы благословляли друг друга и радовались в том, что Господь дает и доверяет нам. И знаете, как говорится в то, что сегодня в этом часу должно звучать свидетельство, я вам скажу, мы сегодня говорим о финансовой поддержке именно этого часа. Нам остается 30 минут, друзья, остается 30 минут, и нам необходимо закрыть этот час, и необходимо те финансы, которые, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит вас, дайте о себе знать, и позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И дайте о себе знать и позвоните в наши радиосотрудники, они помогают, волонтеры. Хотел бы тоже сказать спасибо братьям и сестрам, которые взяли выходные, знаете, не то, что компания им оплачивает, они пошли на Радио МВ и здесь волонтерствуют для того, чтобы послужить вот эти несколько дней, и компания им оплачивает. Нет, они взяли, как говорят, все за свой счет, чтобы находиться здесь и служить, и принимать звонки, помогать, вместе молиться, вместе благословлять. И то, что мы это делаем, и хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, кто в этом принимает участие, пусть в этом имя Божие будет прославлено. Друзья, остается нам 29 минут, и слава Богу, друзья, хотелось еще раз поблагодарить Бога, и что нам уже осталось $158.72. $158.72, и этот час будет оплачен. Будет оплачен, то есть покрытый. Что такое оплачен? Это будет покрытый на протяжении целого года, друзья. На протяжении целого года, где мы сможем слушать свидетельства, сможем слушать то, что делает Господь в жизни людей. Как псалмопевец Давид здесь сказал такие слова, Псалом 138, с 9 стиха, он говорит такие слова: «Возьму ли я крылья зари, перенесусь на край моря, да, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя».
Другими словами, если, я думаю, такой новый перевод, я возьму самолет и перелечу на край моря или океана другого полушария, да, на другую сторону Земли, например, скажем, с Америки в Украину, или в Европу, или в Россию, или в Африку, или в Индию. И ты там, Господь, и там твое слово. И вот это то, что сегодня мы имеем радиослужение, друзья, где люди могут слушать более 136 стран мира, которые сегодня им возможность такая есть, они слушают, получают благословение, получают в этом, знаете, вдохновение, знаете, откровение. И в этом Господь их благословляет, и они принимают в этом участие, и они также радуются. И не только они, друзья, их не близкие, родные, друзья, семьи, которые они имеют, и в этом Бог прославляется. Я приглашаю вас к тому, чтобы мы были теми людьми, которые служили, помогали. Помните то, что Слово Божие четко и ясно говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на Ниву свою». Молите Господина жатвой. Задается сегодня для каждого вопрос, тебе и мне, молим ли мы Господина жатвой, чтобы он выслал делателя на него свою? Ревнуем ли мы об этом? И сегодня давайте каждый мы сами себе дадим ответ. Пусть Бог поможет нам и благословит. У нас остается 26 минут, друзья, и нам еще необходимо один человек по $50 или один человек по $100 или один человек по $25 ежемесячно. У кого какая есть возможность? Или кто-то может одноразово пожертвовать, стать частью этого благословение, пусть Бог благословит вас. Слово Божие говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на него свою. Просим ли мы Господа об этом? Молимся ли мы об этом? Друзья, Господь доверяет нам финансы, Господь доверяет нам возможности, Господь доверяет нам мудрости, ведение и все так далее и тому подобное. Очень много, что Господь нам доверяет. Но ревнуем ли мы о Царстве Божьем? Вот это важно сегодня в нашей жизни. Остаемся ли мы постоянны в деле, которое Господь доверил нам и доверяет? И вот сегодня, я думаю, одно из служений, которых мы принимаем участие, это радиослужение, где, если мы становимся частью этого служения, где мы поддерживаем, где мы молимся, где мы, знаете, жертвуем, да, вот это и является, где мы молимся и благословляем, и распространяем Слово Божие. Да, у нас нет возможности летать, у нас нет, может, возможности ехать в другие страны проповедовать, но у нас есть возможность поддерживать. Да, может, эта лепта составляет $50 в месяц или $100 в месяц, или составляет $20, 70, 100 или в разной форме суммы, или гораздо больше, $1000 или $2000, да. Друзья, вот это то, что сегодня Господь видит и Господь благословляет, Господь нам дает. И важно в этом нам ревновать. Знаете, я когда, это было уже, наверное, около 10 лет назад, когда мы были в Панаме. Панаме, я помню этот момент, когда мы проповедовали и евангелизировали, люди каялись, люди обращались к Богу. И знаете, одна из таких евангелизаций, где во время евангелизации Дух Святой ко мне четко и ясно стал проговаривать: «Эдвард, посмотри, говорит, я в Писании говорю, обращаясь к своему народу, и говорю в Писании: молите Господина жатву, чтобы выслать делателя на него мою. И, говорит, я буду судить народ». И так мне Дух Святой говорит: «Я буду судить народ, потому что они этого не делали. Они этого не искали, они этого не просили. Они об этом не молились. Они не прилагали в этом усилия, старания». Знаете, и мне это, я помню этот час, я стоял, я сокрушался, мой дух сокрушался, да, и мои глаза были налитыми слезами. Я понимал, о чем говорит Дух Святой. Друзья, вот это то, что сегодня Дух Святой нам доверяет жизни многое, да, Господь, и Дух Святой в этом сопутствует, благословляет нас и дает нам мудрость, ведение, откровение, помазание, знаете, и правильные поступки, действия. Но принимаем ли мы в этом действие и участие? Знаете, придет однажды момент в жизни, где нам надо будет дать отчет. Нам надо будет отчет и сказать: «Господь,
я нуждаюсь в Тебе. Господь, прости меня. Господь, помилуй меня. Господь, яви милость надо мной. Да? Или, скажем, Господь, вот я тот, который раб, который не ленился, тот раб, который делал или делала то, что Ты мне доверил. Друзья, у нас остается 22 минуты и 50 секунд. Пусть Бог благословит каждое сердце. Я благодарю Бога за тех, кто отзывается, кто жертвует, кто принимает в этом участие. Да благословит вас всех Господь. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И примите часть этого служения в свою жизнь, возьмите на себя этот плуг, да, и давайте мы вместе с вами пойдем extra mile, как говорят, давайте еще одну экстра миль с вами вместе пойдем дальше и понесем Слово Божье, и понесем это служение, этот час, который мы имеем, этот час, который звучит свидетельство на радиослужении, где люди, слушая это свидетельство, они получают благословение, получают радость, получают мир, получают удовлетворение. И это очень важно. Очень важно, пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, оно звучит на 4 языках. Испанский, немецкий, английский, славянский язык, где проповедуется Евангелие. И мы стараемся во время музыкальной паузы проигрывать на этих языках, чтобы мы могли даже послушать. Я думаю, вы услышите и испанскую мелодию, как уже румынскую мы слышали мелодию. Вы услышите и английскую, и немецкую, да, друзья, и, ну, и славянские, конечно, наши, они звучат. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы услышим музыкальную паузу, и мы к вам вернемся, друзья, обратно. Мы продолжаем этот эфир во время музыкальной паузы и объявлений. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, слава Господу, да будет имя Божье благословенно. Я думаю, вы в эфире это будете очень много слышать. Потому что все, что делается, делается во имя Господа и для Господа. Радиослужение принадлежит Господу, и служение, которое Господь однажды даровал 20 лет назад, это от Бога. И Он вложил в сердце молодых людей, зажег молодые сердца, и слава Богу, до сегодняшнего часа это радиослужение звучит, приносит много и много благословения, друзья. Знаете, иногда люди любят говорить номера и называют цифры. Я думаю, как бы мы не стараемся этого делать, но я хочу сказать, что радиослужение приносит очень и очень большое влияние и большой impact по-английски. Я не знаю, как это по-русски. Наверное, так же и звучит влияние на духовного человека, в жизни духовного человека. Почему? Если вы замечаете, вы слушаете, мы сейчас говорим с вами, и каждый час у нас он отдельный час. В блоке каждого часа есть отдельная программа. И в этой программе звучат номера, звучат, знаете, моменты служения и множество разных вдохновляющих моментов. И как в этом, например, блоке, здесь это звучит свидетельство. Друзья, приглашаю вас, вы можете присоединиться и стать частью этого благословения. Спасибо вам во время этого музыкального проигрыша и объявления вы приняли участие. Спасибо вам, приняло 6 человек участие. Да благословит вас Господь. Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 13 минут, друзья, 13 минут, и наш эфир подойдет к концу. Так что у вас есть прекрасный возможность позвонить и быть частью этого благословения. Напоминаю, тот, кто только что присоединился к нам или включился, чтобы послушать свидетельство, и вы слышите здесь у микрофона, это я, Эдуард Натёкин, который с вами сегодня, я имею это общение. Друзья, и у нас сегодня идет ежегодный марафон, сумма, которую нам необходимо собрать, это 135 тысяч долларов и 500 долларов на протяжении этого года. Но, слава Богу, хочу сказать, мы уже с вами за несколько часов продвинулись, слава Богу, вперед, и нам уже необходимо 1023 313 долларов и 95 центов. Это 123 313 долларов и 95 центов. Это то, что нам осталось. Пусть Бог благословит вас. И радиослужение может существовать на следующий год, где мы можем с вами дальше продолжать эти эфиры, дальше звучать, дальше проповедовать, говорить и распространять Слово Божие. Еще раз напоминаю, телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. У вас есть возможность тоже зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и на Radio MV у нас есть приложение как Cash App, у нас есть Zelle, есть у нас PayPal. И у нас можно выписать чек, и вы можете прислать на PO Box 523 Mount Vernon, штат Вашингтон, 98273. Вы можете заказать, Эдуард, а вы ж в Техасе. На самом деле вы правы, да, мы находимся в Техасе, но наш почтовый адрес не изменился, мы так оставили его еще там, в Вашингтоне, и наши радиосотрудники принимают в этом участие там, и все чеки направляются туда, и все производится там. Так что
приятно, и слава Богу, что у нас есть еще такая возможность. Пусть Бог благословит вас, и вы можете принять в этом участие. Если вы рассматриваете, что вам нужны финансы для таксы, для того, чтобы списать таксу, это все возможно. Вы это можете сделать, и мы пришлем все необходимые документы. А еще хотел бы сказать, чтобы вы созвонились с нашим офисом на этот же самый номер 425-296-78-29. Обговаривайте вещи, вам придут все необходимые бумаги, которые для этого необходимы. Друзья, я приглашаю вас, чтобы мы вместе с вами могли проповедовать Евангелие, вместе с вами могли нести Слово Божие. И Слово Божие говорит, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие, и доносили Слово Божие, распространяли Слово Божие. И Слово Божие говорит, молите Господина жатву, чтобы, знаете, были эти труженики на ниве Господне. И сегодня Бог нам доверяет, дает такую прекрасную возможность. Ваша лепта, она произведет гораздо больше работы. Знаете, я скажу вам так, вложение, да, может, не все мы, может, скажем, любим или понимаем в структуре вложения финансовое, да, там есть криптовалюта, есть у нас stock market, у нас есть золото, у нас там есть серебро, платинум и титанум, и разные-разные вложения. Очень их много сегодня, поверьте, друзья, очень большое и вложение. И есть stock, и есть вложение, где вы вложите, скажем, $5, и через, скажем, я так примерные цифры называю, через 3 дня у вас уже не $5 лежит на аккаунте, скажем, а уже $7. Потому что стак вырос, или золото выросло, или там криптовалюта, или что-то такое другое куда-то вы вложили. И для вам это прибыль, и вы имеете в этом, скажем, успех, и вы видите в этом то, что ваши цели достигаются. Царство Божье наглядно этой картине. Царство Божье наглядно этому тоже, друзья. Когда мы вложим Царство Божье, вложим лепты Царства Божье, да, Бог производит работу действия в жизни нашей. Слово Божье четко и ясно говорит, отдели десятину, отдай десятую часть мне, она принадлежит мне. Это первое. Другое, Господь говорит, испытайте меня в этом. Испытайте. В чем? В финансах. Испытайте меня, и вы увидите. Друзья, вот сам Бог делает нам вызов. Слово Божие, Библия делает нам вызов. И знаете, я вам скажу, я слушал как-то где-то уже почти около года назад, интересно, одного очень богатого человека, и он является круглый атеист. В полной сфере, знаете, он говорит, он атеист. И, но что интересную он сказал мысль. Он говорит, есть книга под названием «Библия». И говорит, это библиотека. Там много книг, которые сложены в одну книгу и под названием «Библия». То есть он говорит о Библии. И что он говорит? Он говорит, знаете, когда, говорит, я эту книгу читал, и я там прочитал, что есть в духовный мир, и в духовном мире есть четкие, ясные позиции. И он говорит, когда мы отдаем десятую часть бедным, нищим, помогаем, служим, говорит, сиротам, вдовам, говорит, то, говорит, нам это воздается. И он, как он назвал, у него, конечно, другой разговор, у него другие фразы, как бы он называет, нам вселенная воздает, нам земля воздает, там природа. Ну, такие моменты, то есть он атеист, чтобы вы понимали. Но он говорит, и когда ему задали вопрос, а почему вы стали богаты? Он говорит, я взял этот принцип. Я взял этот принцип из Библии и воплотил свою жизнь. И говорит, из-за этого я богат. Говорит, я поддерживаю очень много детских домов. Поддерживаю, говорит, много больших организаций, которые христианские, которые производят помощи для многих детей, сирот, вдов и так далее. Знаете, и когда я это слушал, думаю, интересно, человек, который атеист, не верит в Бога, но он верит, что сказал Господь. Он верит то, что сказал и Господь для человечества. И он этот взял принцип, и он его использует, и говорит, и вот за этого я и богат. Знаете, я так подумал, думаю, друзья, как есть в этом мире люди,
которые, к сожалению, не верят в Бога, но они верят в Его постановление, Его Слово, и они исполняют его. Многие христиане, они верят в Бога, они верят все в это, но, как приходит дело, написание написано, «Если кто не берет креста моего и не следует за мной, он не достоин меня». Есть люди, которые берут крест, идут за Господом, но не берут, там написано, он идет за Господом, но не берет креста, он не достоин меня. Вы понимаете, есть люди, которые идут за Господом, но повеление, исполнение Слова Божьего, они не хотят брать свою жизнь, не хотят исполнять. Они живут так, как им нравится, как им хочется. И вот это, в этом большая разница. Пусть Бог поможет нам, друзья, чтобы все радиослушатели, все абсолютно радиослушатели, чтобы мы были теми, которые приносят много плода, чтобы мы влаживали в дело, в Царство Божье и распространение дела Божьего. И радиослужение — это одно из, знаете, вложений, которое принесет, знаете, покойные песни, сказал мне такие слова, говорит, Эдвард, однажды мы придем на небо, мы увидим то, что никогда наши глаза не видели в этой жизни, когда мы прожили. Этот плод — это то, что Царствие Божие пришло, и какие плоды были пожаты через радиослужение. Да и аминь, друзья, я с ним с песней согласен, и хочу сказать каждому из вас, вы влаживайте в дело Божье, придет время, вы придете на небо, и мы вместе с вами будем радоваться, что сделало служение, сколько миллион людей вдохновило, ободрило, миллионы людей покаялось, ободрилось и укрепились, оживились, пошли, сделали, принесли еще плод, еще вложили, и это все возросло для Царства Божьего. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты и 12 секунд, и наш эфир подойдет, этот час подойдет к концу, этот блок подойдет к концу. Я объявляю наш номер 425-296-78-29, последний номер 29, и еще раз 425-296-78-29. Вы можете позвонить, вы можете написать свое свидетельство, сказать, мы его зачитаем. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и использовать PayPal, использовать Cash App, Zelle. И помните, ваши платформы, например, Cash App, Zelle, вы желаете получить финансовую отчетность по плане для вашей таксы, вы должны сделать нам звонок. Вы должны нам сделать звонок, поговорить, потому что, чтобы нам вот эти все вопросы решить. А где мы видим, как говорится, другие, как скажем, компании показывают имя, фамилия и все вот эти информацию, то тогда мы с вами связываемся и легко это все видим. Пусть Бог в этом тоже благословит. И кто проживает в Европе, PayPal для вас, он удобен. Вы можете воспользоваться PayPal, друзья, и ваша лепта, она принесет много-много плода для Царства Господнего. Пусть имя Божие прославится. Друзья, помните, $20, которые, если вы подпишетесь и жертвуете ежемесячно, то в конце года составит $240. Если вы подпишетесь на $50, то в конце года составит $605. Если вы подпишетесь на $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, в конце года составит $1214. Друзья, пусть эта информация для вас сегодня будет открытым, и вы сможете принять в этом участие, если для вас удобно ежемесячно, если нет, вам легче уплатить одноразово, да благословит вас Господь. И хотел бы сказать, у нас остается 1 минута 55 секунд. Пусть Бог благословит вас, и нам необходимо собрать сумму в течение этой недели на целый год, друзья, это 123 313 долларов. Друзья, а мы стартанули с суммой, которая 135 500, то мы уже собрали с вами 12 180
$6.05. Пусть Бог благословит вас. Сейчас перед нами музыкальная пауза. Мы послушаем музыкальную паузу вместе с вами. Мы вместе с вами выслушаем объявление. И хочется с вами помолиться, поблагодарить Бога за этот уходящий час и наступающий час. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, то, что мы с братьями и сестрами вместе можем сегодня принимать и служить и благословлять. Господи, я прошу Тебя, благослови каждого радиослушателя. Помоги нам собрать вот эти финансы $123,313.95, чтобы радиослужение на протяжении целого следующего года мы могли быть в эфире. Господь, мы каждый час набираем эту сумму, собираем, чтобы уплачивать эти часы. Господь, благослови. Воздай в 1000 крат каждому тот, кто сегодня, Господь, принимает в этом участие, молится, благословляет, жертвует и распространяет Твое Слово. Да будет имя Твое благословенное. Друзья, мы уходим на музыкальную паузу. До следующего часа.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, ну, с вами мы продолжаем наш марафон. Марафон – это где мы собираем, друзья, бюджет на 2027 год, и где мы говорим за необходимую финансовую поддержку, которая для нас нужна, чтобы мы были в эфире в следующем году вместе с вами, как мы это делаем уже на протяжении 20 лет. Вот этот новый блок, новый час, друзья, и в новом часу мы с вами имеем цели, которые нам нужно достигать. Общая сумма, которую нам нужно, друзья, достичь, это 135 тысяч и 500 долларов на 2027 год, чтобы в 2027 году мы могли перекрыть те необходимые расходы, которые уже, друзья, они у нас регулярно текущие от того бюджета, который у нас есть. То в этом часовом блоке, и это у нас часовой блок, где обычно проходит проповедь Дерека Принца, и если вы подключились и хотели бы услышать проповедь, напоминаем вам, что это прямой эфир, марафон, вы слушаете сейчас, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. Как Радио МВ является, друзья, некоммерческой организацией, но мы существуем благодаря людям, как вы, которые жертвуют и становятся сотрудниками, участниками служения вместе с нами. Я верю, что многие из вас, кто слушает регулярно, вы уже стали соработниками, которые принимают участие. И вот раз в году мы делаем такую возможность для радиослушателей стать партнером, или, можно так сказать, стать соучастником на Ниве Господней, где вы будете принимать на протяжении года с нами, скажем, совместно делать труд. И в этом часовом блоке у нас местописание, которое мы выбрали, где в это время идет уже проповедь Дерека Принца, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш нищетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. Итак, братья мои возлюбленные, будем тверды, непоколебимы, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд ваш нищетен пред Господом. На этот час мы выбрали этот стих, потому что, друзья, этот стих говорит, что, знаете, труд пред Господом, он очевидный, Бог видит. За это мы предлагаем раз в году вот такую привилегию для вас, радиослушателей, который назидается, получает духовное питание либо через музыкальный канал, через детский канал, или библейский канал, или вот этот центральный канал, да, вы получаете назидание. И вот, знаете, как важно теперь принимать участие. И что интересно, Слово Божие обращается вот 1 Коринфянам 15 главе. В это время должно идти проповедь Дерека Принца, но как у нас есть марафон, чтобы на следующий год эта проповедь могла звучать до сего времени, мы делаем такую возможность, открываем этот час для вас, время, чтобы вы стали частью служения Радио МВ. Эту привилегию у нас не каждый день, друзья. И вот раз в году мы открываем такую возможность для вас. Телефон, номер, куда вы можете позвонить и стать частью служения Радио МВ, быть тем соработником, на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно, друзья, позвонить, и наши сотрудники у телефона вас возьмут буквально 5 минут, чтобы оформить этот звоночек, чтобы вы стали соучастником на Ниве Божией.
Цель марафона, друзья, на 2027 год, чтобы мы могли покрыть те счета, чтобы мы были в эфире в 2027 году. Это то, что нам не достает от наших текущих вот расходов, которые у нас есть, нам не достает это финансовый бюджет, это 135 тысяч на следующий год, потому что братья и сестры, которые регулярно поддерживают многие годы, многие из них кто-то уже отошли в вечность, многие из них, друзья, они уже не имеют ту возможность, то вот этот недостаток, который у нас есть, мы говорим об этом, чтобы стать частью служения, чтобы стать тем соучастником, у вас такая есть возможность, открыта сегодня. И у нас остается 47 минут, и каждый часовой блок имеет сумму, которую нам необходимо покрыть. И я хотел бы объявить координаты, это будет 425-296-78-29, чтобы вы могли, друзья, набрав этот номер, оформить, скажем так, сначала с частью этого служения. И в это время, а я уже повторялся и говорю, что в это время обычно проходит проповедь Эрика Принца, и хотел бы, чтобы ваш труд, друзья, был нечетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, друзья. Пусть Господь укрепит ваши руки. Я хотел бы благословить вас, ваш труд, ваши работы, семьи, дома, бизнеса, ваши, может быть, пенсии. Да благословит вас Господь. Да, ваш труд будет, пусть будет пред Господом нечетен. Пусть Он укрепляет ваши руки. Вот такое мое пожелание для вас, говоря, что это у нас марафон. Спасибо за звоночки, друзья. Звоните, у нас открытые линии. Вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. А если вам, может быть, проще это сделать по интернету, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там вы сможете нажать «Пожертвовать», выбрать способ, который более для вас подходит. Можно пожертвовать через зал, email это будет info@radiomv.com, вы можете пожертвовать через зал, или вы можете пожертвовать через PayPal. Друзья, те, кто проживает в Европе, те, кто проживает в Белоруссии, в России. К сожалению, если у вас нету загран между международной карты, то вы не сможете пожертвовать. А для тех, кто имеет международную карту, как Visa, MasterCard, которые вне России или Белоруссии, то вы сможете принять участие. И имейте в виду, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Вот интересный факт, такая статистика, что номер один страна, где слушает радио МВ, это Америка. Вторая страна, где слушают радио МВ, это Украина. Друзья, и вот мысль, какую я хотел бы сказать. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая страна – это Канада. Шестая – это Беларусь. Седьмая – это Молдова. Восьмая, друзья, это Бельгия. Польша. Девятая – и Эстония. Вот в этих странах, где самое много слушают наши братья и сестры. Если вы проживаете в этих странах, вы, друзья, можете принять участие. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и станьте частью этого служения. Это привилегия у нас не часто, друзья. И мы это делаем раз в год, открывая такую привилегию для народа Божьего, стать соучастником на Неве Господней, где вы, когда становитесь частью этого служения, соработником, ваша лепта начинает трудиться в этих тех странах, даже и больше. Это топ-10 стран, которые где нас самое много слушают. И вот, друзья, объявляя координаты, вы можете зайти на radiomv.com, выбрать PayPal или выбрать международную карту, кредит-карту или MasterCard, чтобы пожертвовать. Если вы проживаете в Америке и хотите сделать одноразово, вы можете сделать это онлайн или через зал, просто Radio MV, через Cash App, то есть Cash App это Radio MV, а через зал это info@radiomv.com. Но если вы зайдете на radiomv.com веб-сайт, вы увидите там объявление,
нажмите «Пожертвовать», и вся информация будет там. Друзья, как сделать пожертвование онлайн? Я думаю, если вы очень с компьютером дружите или с телефоном, вы сделаете буквально 5 минут. Объявляю координаты. В этом часу блоке нам остается 42 минуты, и мы говорим «Пожертвовать».

как мы слышим свидетельство, одна сестра написала с Колумбии, что они живут в Колумбии на данный момент и с семьей своей слушают радио на своем родном языке в чужой стране. И они говорили, для нас это просто есть духовная поддержка, живя в других странах. Я знаю даже братья и сестры живут, которые в Парагвае, Уругвае. Я знаю братья и сестры, которые живут в Аргентине, в Боливии, которые слушают радио МВ и получают духовную пищу. Вот, друзья, когда вы звоните и становитесь частью этого служения, ваша лепта трудится в тех странах. Она трудится не только в Америке, не только в вашем доме, но и дает духовное назидание, питание и тем братьям и сестрам. И кто-то позаботился о вас в прошлом году, что вы сегодня слушали в этом году Слово Божие. Позаботьтесь о ком-то другом в следующем году, чтобы и они могли продолжать слушать. Кто-то на протяжении 20 лет, каждый год, выходит и поддерживает это служение, чтобы каждый год это служение было в эфире. И вот, дорогой друг, если ты еще не стал соучастником, если ты не стал еще частью этого служения, но ты получаешь благословение от него, тебе, друзья, только нужно 5 минут, чтобы позвонить и благословить это служение, чтобы и другие могли тоже назидаться. Потому что кто-то, друзья, внес лепту, чтобы ты, друг, мог получать это назидание. Радио МВ без рекламы, и Радио МВ не получает никакие поддержки финансовые от больших корпораций или от каких-то государственных структур, а мы сугубо доверяемся Господу и вас, радиослушателей, которые так внимательно, любезно поддерживают радиослужение. Объявляю, друзья, номер, куда вы можете позвонить и оформить свой вклад, где вы можете стать частью служения, которое несет благую весть. В это время, друзья, должна быть проповедь Дерека Принца. Но сегодня у нас есть цель, чтобы следующий год на протяжении года звучал этот эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы повторить возможности, как можно пожертвовать. Это можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через Cash App и через кредитную карточку. Вы можете позвонить на Radio MV или зайти на radiomv.com, выбрать способ и сделать это одноразово или ежемесячно. Смотрите, если вы хотите стать партнером или, может быть, сказать, участником на Ниве Господней, да, участником служения Radio MV, $20, чтобы пожертвовать в месяц, это выходит в день 66 центов. Я паузу сделал. $20 в месяц, это выходит 66 центов в день. Это $240 в год. $50 в месяц, друзья, если стать соучастником, $50 в месяц, это выходит $66. Друзья, услышьте меня. $66. $50 в месяц, это выходит $66 в день. И сумма, которая в конце года оказывается, это $605. Вот если у вас, может быть, этих финансов таких, ну, не рассчитывайте такими $650 на год, да, можно стать ежемесячным партнером, позвонить ежемесячным спонсорам, участникам, позвонить, сказать, я бы хотел стать $25, $30, если еще вы не участвуете, $50, вот как я говорил, 50 это доллар 66, $75 в месяц, $75 в месяц выходит $2.50 в день. $2.50 в день. Это выходит $912. Друзья, если вы уже слушаете радио и понимаете и получаете благословение, может быть, вам нравится музыкальный канал или детский канал, может быть, вам нравится библейский канал или вот этот главный канал, вы получаете назидание, духовную пищу. Это хорошо, чтобы мы могли благословить и других, стать соучастником на этом служении, быть соработником Божьего, а может быть, проекта, чтобы

и сестры, и тоже в следующем году, как и вы в этом году получали назидание, и могли и другие получать назидание. Мы благодарим Бога за верность, которую Он проявлял на протяжении 20 лет. Верность, которой она прояснялась через радиослушателей, как вы, которые жертвенны, которые и шли с нами, и идете с нами, и делая это служение способным вещать в этих всех странах, топ 10 стран, которые я назвал, самых популярных стран, да, я уже назвал их 10, которые есть, то имейте, друзья, в виду, что это привилегия, привилегия открыта для вас, привилегия для того, чтобы вы могли сейчас поучаствовать. Не часто такая привилегия есть, друзья, не часто такое есть, такая есть возможность, и не часто, знаете, будет такая возможность. А сегодня это день возможностей для вас. Знаете, у нас есть свои цели, планы, и это хорошо. Личные, может, амбиции, личные цели. Но мы на радиослужении имеем одну цель, чтобы Евангелие Слова Господня было проповедано и вещалось круглые сутки на славянских, на славянском языке. Это украинский, это русский, да, музыкальный канал, детский канал. Потом библейский канал, да, это Новый Старый Завет, испанский канал, английский канал, немецкий канал, друзья. И это то, что мы делаем на протяжении 20 лет с вами. Вы тот соработник, тот, который жертвует, поддерживает это служение, вы соработник. Вы соработник этого служения. И вот эта привилегия на этой неделе открыта для тебя, дорогой слушатель, если ты... Может быть, слушаешь, но еще не есть частью труженика, частью соработника этого служения. Тебе открыта эта привилегия. Может быть, твой семейный бюджет или твой личный бюджет позволяет тебе стать соучастником этого служения. Может быть, $50 в месяц, может, $75 в месяц. Молитесь, какой у вас личный бюджет семейный или личный позволяет, вы примите это участие. Зайдите на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите объявление за марафон, вы увидите уже сколько собрали и сколько нужно. Наша цель, друзья, собрать $135 000 и 500. 135 тысяч и 500. Это бюджет, который нам не хватает на следующий год, чтобы покрыть текущие расходы. Чтобы покрыть текущие расходы. Друзья, это благодаря братьям и сестрам, которые каждый месяц, которые жертвуют каждый, может быть, год, становятся с нами на протяжении 20 лет и идут вместе. И вот этот на следующий 2007 год нам не достает $135 000, и мы говорим, вот эта неделя, которую мы делаем раз в году, покрывая те недостатки, которые у нас образовываются, вакуум тут образовывается на следующий год. И мы приглашаем вас, даем такую вам возможность пойти с нами вместе в следующий год, неся благую весть, круглосуточно вещая Слово Господне, назидая души человеческие. И вот в этот блок времени, в это время идет проповедь Дерека Принца, и стих из Библии, который мы выбрали на этот часовой блок, 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Друзья, это апостол Павел говорит для нас всех тех соучастников, соработников. И я хотел бы благословить вас, тех, кто уже приняли это решение, тех, кто уже идут с нами вместе, может быть, не первый и не второй год. Может быть, кто сегодня стал вот этим соработником, я бы хотел благословить вас такой фразой. Ваш труд не тщетен пред Господом. Пусть Он укрепляет ваши руки. Дорогой слушатель, может быть, ты еще не стал тем соработником, и вот эта привилегия открыта для тебя. Сегодня мы не знаем, как дальше, как сколько и когда еще будет такая возможность, но сегодня это день для тебя,
принять это решение, если ты еще не есть соработник и соучастник. Объявляю номер, куда ты можешь позвонить и стать соучастником этого проекта. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить этот бланок. 425-296-78-29. 5 минут, если вы в дороге, если вы, может быть, по бизнесу или, скажем, домашними заботами, вы можете отделить 5 минут, друзья, и позвонить, и принять участие, стать ежемесячным или одноразовым, как ваш семейный бюджет, друзья, позволяет вам. Объявляю координаты. Это radiomv.com. Зайти, если вам хотите сделать сами по интернету, это будет быстренько и доступно, radiomv.com, и внести свой взнос, как вы видите, ваш бюджет позволяет. Или, если вам проще делать это по телефону, сделайте, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я верю, что Божья забота о каждом из нас, ваш труд пред Господом, друзья, он очевиден, Господь видит и знает. Знает ваш заработок, знает ваши способности, вашу пенсию. И если вы соучастник и соработник, мы молимся, чтобы Бог и благословлял дальше вас. А если вы хотите стать соучастником, помогать, чтобы это Слово Божие дальше звучало и в 2027 году, вы можете присоединиться к этому проекту и быть сотрудником вместе с нами. Телефон номер 425-296-78-29. У нас остается буквально 30 минут в этом часовом блоке, и мы говорим о бюджете на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы, чтобы радиослужение могло быть в эфире в 2027 году. В прошлом году мы делали марафон, и, друзья, благодаря этого Бог вышел навстречу, используя вас, слушателей, и вы поддержали это служение, и оно было вещалось на волнах Радио МВ в 2026 году, эти все дни, круглосуточно, и вы это сделали способным. Вот сегодня это день возможностей для тебя, дорогой слушатель. Может быть, ты назидаешься и получаешь благословение, поддержку, утешение, но еще ты не участвовал и не частью есть, может быть, соработником, но ты хочешь стать. Вот это мы делаем такую привилегию. Мы делаем возможность братьям и сестрам. Почему я называю это зря привилегия? Потому что служить Богу и служить Богу своими средствами – это есть привилегия, потому что это есть вечные духовные проекты, которые, друзья, нету на них дня, когда выходит из срока. Наш бизнес, у него есть день, когда он выйдет из срока. Твоя и моя жизнь есть день, когда ты и я умрем или уйдем в другую вечность. Но Божьи проекты, которые мы делаем на вечную, которые влагаются в сердца людей, где души, которые вечные души не умирают, они имеют вечное значение. Вот твоя лепта, когда ты становишься соучастником этого служения, это есть то, что привилегия служить Богу через то, что Господь доверил тебе. Ваш труд нечетен пред Господом, пусть Он укрепит ваши руки. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, вы можете принять одноразово пожертвовать или, если вам проще, стать ежемесячным соучастником, где, позвонив на номер и подписаться на $50, $75 или
сколько вас располагает ваш семейный бюджет, и вам, а друзья, вы будете соучастником этого проекта. За каждой передачей, друзья, которую вы слышите, стоят люди. Да, наша команда готовит проповеди, программы, записи. Следующие, друзья, подготавливаем их, обрабатываем. Это то, что мы делаем. Это, друзья, ежедневный труд. И он возможен только потому, что, друзья, вы это делаете способным. Благодаря Господу за ваш вклад, за вашу огромную, может быть, жертву и за ваше, скажем так, внимательность к Божьему проекту, многие люди получали благословение в этом году. И мы говорим на 2027 год, мы хотим, чтобы дальше эта работа продолжалась, и люди получали благословение. Станьте тем участником ежемесячного пожертвования, друзья. Если вас располагает, может быть, вы молодой брат или сестра, и вас только бюджет позволяет $20 в месяц, да благословит вас Господь. Я скажу, зайдите на radiomv.com и станьте частью этого служения вместе. На radiomv.com там пожертвовать. Или, если вам проще, позвонить на radiomv, it will take you 5 minutes. Вас возьмет просто 5 минут. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы получили сейчас только сообщение с Саут-Каролины. Просят нас так. Мы очень благодарим вас, радиосотрудников, за то, что вы принимаете наши нужды и молитесь с нами. Мы любим Радио МВ. Спасибо. Очень приятно слышать Саут-Каролины такое пожелание нам, что любят Радио МВ и благодарят Бога, что мы имеем прямую молитвенную передачу, что мы молимся вместе за народ Божий. Да благословит вас Господь. Спасибо за подбодрение, друзья. Привилегия открыта для тебя, друг. Телефон номер 425-296-78-29. Не всегда так будет. И сегодня день, где есть эта возможность. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. И во время музыкальной паузы вы можете зайти на radiomv.com и сделать свое участие. Или вы можете позвонить. Вас возьмет 5 минут. Наши сестры стоят у телефонов. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, а мы, друзья, идем буквально на музыкальную паузу. И я верю, что вы очень внимательны, и те, кто уже на протяжении года слушаете нас, но, может быть, не принимали участие, этот день, возможность для вас, привилегия для вас стать тем участником на Ниве Божией. А мы слушаем музыкальную паузу.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomv.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, объявляем опять, что возможность вам стать частником служение радио MV с участником есть сейчас. Позвонить на номер, как вы уже слышали, 425-296-78-29. Линии открыты. Вы можете позвонить и сделать это прямо сейчас. Вы слышали, что радио MV, друзья, это многогранное служение, которое работает на пространствах интернета. 20 лет назад, когда мы Господь дал нам возможность открывать это служение. Некоторые говорили, кто же будет слушать в интернете. Тогда интернета не так было сильно доступно во многих районах, и немного было христианского контента. И знаете, когда мы начали это делать, теперь сегодня мы уже смотрим на плоды и куда дальше двигается интернет, то радиослужение MV звучит уже 20 лет на пространствах интернета, и мы помогаем многим христианским организациям сформировать технические аспекты. Например, как вы слышали, радио MV имеет Agapetree. Это значит любовь, да, Agape, мы знаем, это по-гречески любовь, дерево. И это христианский VPN. Что такое христианский VPN? Мы помогаем для тех стран, где сегодня делается опасно христианам использовать интернет в качестве принимать, смотреть какие-то христианские сайты или читать Библию онлайн, или слушать, или видеть христианский контент. Или те страны, где закрывают, блокируют интернет, то радио MV предоставляет такую для христиан, для гонимой церкви, для тех стран, где, скажем, глушат интернет, мы помогаем, чтобы там доходило питание духовное через вот эти услуги VPN, которые мы делаем. И это, друзья, мы делаем в пространствах интернета. Как раньше наши деды вносили, ввозили в Слово Божие в страны, где нельзя было, да, ввозили. Мы подобно делаем через VPN, помогаем братьям и сестрам, которые опасно быть в интернете, не, скажем, где там режимы преследуют христиан, чтобы им было безопасно выходить и читать или исследовать христианский контент в интернете. И слава Богу, уже мы это делаем на протяжении вот этого года, благословляем в тех странах, где опасно для верующих иметь интернет. Мы благословляем тех служителей, те церквя подпольные. И они, друзья, сегодня выходят на интернет, сегодня получают ту духовную пищу, коммуникацию. Мы им даем через эти услуги. Почему мы говорим, радио МВ — это многогранное служение. Мы помогаем быть эффективными миссионерами в интернете уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой слушатель, если ты участвуешь на этом поприще, ты становишься соработником и в этом служении. И вот объявляю телефон, куда ты можешь позвонить. У нас остается 6 минут в этом часовом блоке. Если ты еще желаешь принять участие в этом часовом блоке, возможность есть. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Буквально 5 минут, и ты сможешь оформить этот звоночек. А если тебе удобнее пожертвовать через Zelle или Cash App, через Zelle это будет info@radiomv.com, или через Cash App это просто будет Radio MV. Только имейте в виду, друзья, если вы пожертвуете через Cash App или Zelle, мы бы хотели, чтобы вы прислали свой хотя бы электронную почту на наш телефон номер, и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли прислать email receipt, что просто вы пожертвовали на это служение, чтобы вы могли иметь такой отчет от нас. Да благословит вас Господь, друзья, остается 5 минут в этом часовом блоке, и, дорогой друг, ты можешь еще использовать эту привилегию, которая у тебя есть сегодня, стать частью многогранного служения, который питает духовно каждый день, который дает, может быть, доступ к интернету в опасных местах христианам, который помогает христианам онлайн получать христианское знание, образование, U-Turn Education, U-Turn образование, который практически помогает братьям и сестрам в этих странах, где вы слышали, в Израиле, в Мирмар, да, где вы слышали, в Украине, в Аргентине, в Мексике, где есть христианские проекты, ведутся, в Македонии. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Это марафон или ежегодный, может быть, так сказать, фандрейзинг для 2027 года, чтобы мы могли быть в эфире вместе с вами, дальше продолжать нести Слово Господне на славянских каналах. Это вот этот главный канал, музыкальный канал, детский канал, Библия, Новый Завет, Старый Завет, на испанском языке, на английском и немецком. Однажды нам одна семья написала такое свидетельство. Говорит, что у них в семье есть, получается, человек, который на испанском языке говорит, а жена говорила на русском. И они говорят, я слушала на русском языке радио МВИ, а мой муж слушал на испанском радио МВИ. И мы, говорит, получаем духовное назидание от вас. Другая семья нам написала, что они проживают в Колумбии, и интересно, говорят, мы слушаем радио и чувствуем себя как дома в чужой стране, питаясь вашим радио круглосуточно. Друзья, мы говорим слово «радио», конечно, это может быть старое слово, но можно так сказать, в цифровом пространстве мы одни из первых в радио МВИ в интернете, которые начали 20 лет назад вещание. И вот сегодняшний день, дорогой друг, тебе такая привилегия есть дальше идти в 2027 год, быть тем миссионером в интернете, где твоя лепта будет приносить этот плод. Телефон номер 425-296-78-29. Этот час подходит к концу, и в этом часу вы должны были слышать проповедь Дерека Принца. И стих, который мы выбрали в этот час, друзья, это так. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот снимайте смысл. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Знайте, что труд ваш нечтетен пред Господом. Это 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Я хотел бы, друзья, благословить всех, кто участвовал в этом часовом блоке, поблагодарить Бога за вас и благословить вас такими словами. Ваш труд нечтетен пред Господом. Пусть Он укрепит ваши руки, ваши семьи, бизнеса, работы и пенсии. Благодаря Богу и вам, благословляющий вас, и Он благословляет и это служение через вас. Да благословит всех вас Господь. Мы молимся, дорогие, за вас. Мы идем сейчас на музыкальную паузу, друзья, и следующий час – это уже будет час чтения книги. Чтение книги – это один из таких, может быть, так сказать, популярных часов или самого много прослушиваемого времени. И вот следующий час будет следующая возможность, чтобы мы могли перекрыть тот необходимую нужду, которая у нас есть, чтобы в следующем году и в этом часе звучало Слово Божие. Идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы вы можете позвонить на 425-296-78-29. Это 425-296-78-29.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы с вами в этом прямом эфире. Пусть Бог благословит каждого из вас. Это эфир у нас идет марафон. Друзья, мы его начали сегодня утром. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы двигаемся далее вперед, потихонечку продвигаемся вперед с каждым часом. Благодарение Богу, хочется прославить Господа, сказать: Господь, Ты достоин славы, достоин поклонения. Господь, мы благодарны Тебе то, что Ты нам даешь и устрояешь и благословляешь. Это наша молитва, друзья, да благословит всех Господь. Я верю в то, что вы тоже молитесь и благословляете имя Господне, ибо оно прекрасно и благо. И у нас начался новый час, друзья. Новый час, новые возможности и, конечно же, знаете, новый период времени для того, чтобы служить и благословлять. И в этом часу у нас чтение книг, аудио, да? И у нас есть вот эти возможности, где в этом часу читаются книги, о них рассказывают, рассуждают, мы слушаем, вдохновляемся и ободряемся. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и примем, давайте, в этом участие. У нас остается 53 минуты, и у нас в этот час нам необходимо набрать $2051. $2051.21, друзья, чтобы этот был эфир оплаченный на протяжении целого года. Вот эта сумма, которая составит оплату на протяжении целого года. Друзья, я только что, брат Павел, был в эфире с вами, и ко мне обращались люди, как можно к вам жертвовать. Возлюбленные, у нас есть возможность, зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можно воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, и можно воспользоваться чеком, и можно воспользоваться, выписав чек на PO Box 523 Mount Vernon, это Mount, это mt.vernon и Washington WA, и zip-код 98273. Вы можете воспользоваться. Есть люди, которые не хотят использовать Zelle или не хотят использовать PayPal, Cash App. Там берутся маленькие проценты, и они хотят выписывать. Пожалуйста, вы это можете сделать. Позвоните, дайте о себе знать, и да благословит вас в этом Господь, друзья. И нам необходимо, как я сказал, в этом часу, а в этом часу у нас звучит, друзья, у нас звучат это чтение книг, которые мы зачитывают наши братья, сестры, которые многие наши братья, сестры, которые записали свои истории жизни, которые прошли, которые Господь провел. Это было очень трудные, тяжелые моменты, у кого как сложилась судьба, но как-никак мы это слышим, мы переживаем, для нас это приятно и благословенно, и мы это делимся с вами. Чтобы этот эфир был, друзья, чтобы этот эфир существовал на протяжении целого года, нам необходима сумма $2051.21. Вы можете позвонить к нам на номер в данный момент. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты. Друзья, пожалуйста, звоните, пишите, да благословит вас всех Господь. У нас есть книга, и который, правильно сказать, журнал, который мы выпускаем, называется «Мир вам». «Мир вам» — это журнал, который позволяет достигать многие-многие-многие семьи, многие дома, и где у нас есть рассылка. Если вы еще этот журнал не получаете, друзья, если вы этот журнал не получаете и желаете получать, и желаете его понести, положить, скажем, в русский магазин, где-то в информационный отдел, где-то, может, в зубную клинику, где-то, ну, где много говорят по-русски или проходят обход русских людей, вы это можете сделать, да, позвоните к нам или напишите нам,
И мы с вами можем это сделать. Я хотел бы сказать благодарение Богу за братьев, сестер, которые эту используют возможность. И они к нам звонят, они к нам обращаются, они берут, они даже приносят церковь, разлаживают церкви и, знаете, фотографируют, присылают и говорят, вот, я разложил, вы мне прислали 10 журналов, я положил церковь, их разобрали, братья и сестры довольны и так далее, тому подобное. Подарил, пошел в где пожилый район домов и пожертвовал там, положил, раздал и пошел, послужил благословен. Друзья, мы можем использовать вот этот вид евангелизации. Мы можем использовать этот вид, который мы сегодня доверяется нам, чтобы служить и благословлять других. Место Писания к этому – это Луки, 10 глава, с 5 стиха. «В какой дом войдете, сперва говорите мир дому вашему». Это Иисус сказал ученикам, когда Он посылал учеников и сказал, идите в селения, в города и сделайте ту или иную работу. Когда они пошли, вот этот был и результат. Было это действие, и Господь сказал, говорите мир вам. И вот это у нас есть журнал, который вы можете приобретать, который вы можете получать, который вы можете зачитывать, который можете распространять, и которым вы можете, знаете, иметь благословение. Да благословит в этом вас Господь. И мир вашему дому, мир вашей семье. А этот журнал, который мы имеем и который сегодня достигает многие-многие сердца. И благодарение, друзья, вам, что мы принимаем участие в этом, и оно распространяет, приносит благословение. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. И нам уже, друзья, надо сумма, которая составляет 1901 доллар и 21 цент. Спасибо вам. Это пожертвовал один человек, 150 долларов. Да благословит вас Господь. Спасибо, что вы приняли в этом участие. Да благословит вас Бог. И будет в жизни вашей благословение. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, друзья, звоните. Наши братья и сестры у телефонов ждут ваших звонков. Это номер 425-295-7826-7829. У нас остается 47 минут и 29 секунд. Радиослужение – это то служение, которое сегодня приглашает к тому, чтобы вместе сотрудничать, приглашает к тому, чтобы вместе служить, вместе, знаете, нести, распространять Евангелие, друзья. И сегодня есть эта прекрасная возможность, где мы можем сегодня позвонить, где мы можем написать, где мы можем зайти на наш веб-сайт radiumv.com и выбрать платформу, которая для вас более удобная, или это PayPal, или Cash App, или Zelle, и воспользоваться, сделать пожертвование. И это можно сделать одноразово. Я вам скажу, как это вообще все работает. Дайте, у меня здесь есть вот, да, вот листочек. Смотрите. Если вы можете ежемесячно жертвовать, и у вас получается такая возможность, например, вот нам сейчас надо 1901 доллар, нам надо 4 человека по 50 долларов, или 2 человека по 100 долларов, или 7 людей по 25 долларов, да? Вот смотрите, если у вас есть возможность 20 долларов жертвовать ежемесячно, а это составляет 66 центов в день, то это в конце года составит сумму 240 долларов. И также самое 50 долларов, если ежемесячно жертвовать, то на сумма на день составит $1.66. В конце года составит $605. 75 долларов ежемесячно жертвовать – это $2.50 в день. В конце года составит $912. Если $100 ежемесячно жертвовать, то это $3.33. И в конце года составит $1214. Друзья, у кого-то есть возможность
знаете, ежемесячно жертвовать. И для нас это большое благословение. Почему? Мы видим наш бюджет, мы видим наши возможности, и мы работаем в этом направлении. А у кого-то есть возможность одноразовая. И для нас это очень тоже важно. Почему? Потому что вы пожертвовали, оплатив этот час. И мы уже уверенно знаем, на год у нас уплачен этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Кто-то может пожертвовать 400 долларов, кто-то 250, кто-то 600, кто-то 900, кто-то 1200. И вот это то, что она и составляет, скажем, 100 долларов, 75, 50, 20 долларов. И позволяет нам быть в эфире, позволяет нам служить. Друзья, Слово Божье нас к этому побуждает. И Господь говорит: испытайте меня, проверьте меня, посмотрите то, что сегодня я вам доверяю. Возлюбленный, пусть Бог благословит нас. И хочется сказать, что радиослужение – это то служение, которое работает над тем, чтобы все народы услышали Слово Божье. Это служение работает над тем, чтобы все, кто рожденный свыше, мог иметь питание, мог иметь вдохновление и ободрение. И знаете, на протяжении 20 лет, и Радио МВИ уже идет 21 год, в феврале будет 21 год, как мы в служении, друзья, и тысячи людей, народов, которые получают это благословение, получают назидание и получают укрепление. И знаете, я вам скажу, как бы это ни звучало интересно, вот буквально вот сейчас у нас идет эфир, и ко мне поступил один звонок, я поднял трубку, и ко мне обращается один человек, который говорит на испанском языке, и он говорит, что я чуть-чуть понимаю испанский, я не очень сильно хорошо, но я понял то, что он говорит, что он работал и занимался в радиостудии, он проживал в Боливии. Он занимался там и желает заниматься здесь. Ему один из служителей посоветовал обратиться к нам. И там у него жена, конечно, потом тоже перевела, подтвердила эту информацию. И у нас на этой неделе будет состояться встреча, телефонная встреча, потому что я сказал: я извини, я сейчас в эфире, у нас сегодня идет время. И он желает трудиться. Он говорит: мне Господь побуждает трудиться на испанском радиослужении, то, что у нас есть. Друзья, о чем я сейчас говорю? Когда мы с вами собираем сегодня финансы, когда мы с вами сегодня проводим этот марафон, Бог не останавливается, Бог двигается дальше. Слово Божие не останавливается, Слово Божие двигается дальше. Радио МВИ не останавливается, двигается дальше. И вот такие встречи, вот такие переживания, вот такие... встреча с такими людьми, общение, чтобы дело Божье распространялось, знаете, чтобы дело Божье достигало, открывались двери. И Господь открывает двери сегодня, дает эту возможность. Слово Божье говорит: молитесь.

51 доллар. Слава нашему Богу, уже 200 долларов, которые уже вошли в этот в час. Пусть Бог благословит вас. Мы сегодня говорим о том, что можно служить, что можно быть частью этого служения. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и сделайте это прожитование. Я бы хотел бы даже пригласить вас. У вас есть Facebook, у вас есть Instagram, зайдите на нашу страничку. Мы сейчас даже на нашей страничке поставили, что у нас идет прожитование. Даже если вы пожертвовали, стали частью этого служения, поделитесь на своих соцсетях о том, что сейчас на радиослужении происходит. Зайдите, поделитесь. Или, если вы желаете, вы зайдите на мой соцсети Эдуард Натёкин, да. Вы можете, я там тоже выставил, вы можете взять, поделиться, друзья. Если вы даже, скажем, не имеете этой возможности, но у вас есть такая возможность поделиться в соцсетях, поделитесь. В церкви у вас есть церковные соцсети, где вы у вас там Viber, где там WhatsApp, где Telegram, ну, на какой странице у вас висит церковь, где вы это поделитесь, скажите, друзья, вот сейчас на Радио МВ идет марафон, вы можете в этом принять участие, многие из вас получают благословение. И, друзья, вот таким образом мы можем приглашать. Знаете, я как-то уже утром сегодня говорил, я был в Вашингтоне и посетил одну семью, где, знаете, мы с сестрой этой общались, разговаривали, и что интересно, она приняла участие, она принимает участие, поддержит радиослужение. Она очень сильно болеет, и дочь болеет, и у них очень тяжелая обстановка, физически тяжелая, и в возрасте, да. Но она говорит, мы принимаем участие. Говорит, я вдохновляю братьев и сестер, кто живет у нас в окружности апартментов. Говорит, я к ним прихожу, я к ним звоню, говорю, давайте мы соберем финансы, поддержим. И она это делает, друзья, и она это делает. И она поддержит, знаете, и вот это так строится Царство Божие. Вот так Царство Божие распространяется, знаете, и эти имена не звучат, эти фамилии не звучат, фотографии не выявляются, но Царство Божие вот такими людьми строится. Царство Божие вот такими людьми и достигает множество людей, которые получают благословение. И я вам скажу, вот был я, как говорю, опять же в штате Вашингтон и в Такоме, и после собрания ко мне подходят сестры, говорят, Эдвард, а мы радиосотрудники, Эдвард, а мы получаем благословение, Эдвард, а мы радуемся с вами, Эдвард, я через радиослужение получаю благословение. Знаете, и вот такие братья и сестры ко мне подходят, и знаете, и это вдохновляет, вдохновляет, почему? Потому что сегодня мы как служение радио, да, мы не можем это как бы видеть, да, но мы можем слышать. Вы меня слышите сейчас, да? Мне один человек написал, Эдвард, ты как будто конфету ешь и разговариваешь с нами. Ну, я такой думаю, интересно, видать, у меня такой разговор, да, как будто я ем конфету и с вами говорю. Друзья, ну, на самом деле так нету, да, но оно слышится, да. Вот это то, что и радио. Оно, мы слышим, но мы не видим, да. И кто-то подсказывает, кто-то говорит, и вот такие моменты у нас происходят. Друзья, вот это то, что сегодня и таким образом распространяется Слово Божье. Спасибо, кстати, за звонок, кто сейчас позвонил. Спасибо вам за следующий звонок. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 37 минут и 31 секунда, и у нас осталось 1651 доллар. Слава Богу, 1651 доллар. И мы закроем этот час. А что в этом часу, друзья, происходит? Давайте мы каждый ответим, что в этом часу происходит. В течение этого часа идут или звучат аудиокниги. То есть книги, которые были зачитаны нашими братьями, сестрами, сотрудниками, или кто-то их озвучил, кто-то их зачитал, прислали к нам, и мы их озвучиваем, друзья. И то же самое, у нас есть прекрасная такая новость, у нас есть прекрасная такая возможность, то есть, другими словами, есть журнал, называется «Мир вам». И взято место писания от этого, Луки 10 глава, 5 стих. «И какой дом войдете, сперва говорите, мир дому

всему. Мы взяли место описания оттуда, и этот журнал вышел в эфир, как мы его, сейчас я зачитаю, в каком году он у нас вышел, в 22-м году. В 22-м году, друзья, и мы имеем большое благословение, как служить для вас, и также народ получает благословение. Пусть Бог благословит вас. Друзья, вы можете, радиослушатели, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете сделать пожертвование. У вас есть соцсети. Инстаграм, Фейсбук, платформы другие. Вы можете этим делиться. Вы можете нашим веб-сайтом делиться. Кстати, вы знаете, что Radio MV имеет платформу Radio MV. Вы можете зайти на App скачать и слушать, там есть музыкальный канал, детская передача, есть у нас и Библию слушать, Новый Завет, Старый Завет. Для меня очень удобно, когда я еду на работу, когда я еду в дороге, включаю, я слушаю Новый Завет, Старый Завет, и как не всегда получается читать, потому что ты за рулем, но ты можешь слушать, ты можешь вдохновляться, и вы это можете делиться с друзьями, вы можете это говорить, друзья. Чем больше мы будем распространять, друзья, тем больше люди будут получать благословение, тем больше люди будут, ихние проблемы будут решаться. Знаете, еще раз не хочу говорить, что все это в одно время случается, но опять же, сидел сейчас вот тут, Павел вел с вами общение, я сидел, и ко мне позвонил человек, и, кстати, у меня еще несколько звонков пропущенных, по причине, наверное, все услышали, что я в эфире, значит, можно звонить, Эдвард ответит, да, может так, не знаю. Но я стараюсь перезванивать, хотя не всегда у меня это получается, исповедуюсь перед вами, и потому что очень много-много звонков. Вот у меня еще несколько звонков просят, Эдвард, перезвони. О чем я хочу сказать, друзья? Вот сейчас я имел телефонный разговор с одного штата, с одним человеком. И тоже этот человек говорит: Эдвард, у меня очень и очень трудная обстановка. Знаете, да, я много провожу душопопечительских общений, беседы семейные между мужем, женой, с детьми, и так далее, тому подобное, духовные вопросы. И, знаете, этот человек говорит: Эдвард, ты знаешь, радиослужение меня вдохновляет. Я ему говорю: ты знаешь, как, кстати, у нас сейчас, я говорю, идет марафон. Я говорю, у нас идет сейчас марафон. Я говорю, молись, чтобы мы могли собрать сумму, которая нам необходимо собрать. А сумму, которую нам необходимо собрать, осталось, друзья, слава Богу, осталось это 117 913 долларов 95 центов. Я вам скажу, мы сегодня с утра стартанули с суммы, которую нам надо было собрать, 135 500 долларов. 135 500 долларов. И сейчас у нас уже мы подошли к такой точке, где 117 913 долларов. Слава нашему Богу, мы потихоньку, как я сказал, поднимаемся, движемся вперед. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить: 425 296 78 29. 425 296 78 29. Да благословит всех Господь, и мы молимся за вас, о вас, пусть Бог благословит. И о чем идет речь, друзья? Идет речь о том, что сейчас этот час, который мы нуждаемся, чтобы его оплатить на протяжении целого года, это час, где читаются аудиокниги, где озвучиваются аудиокниги, где вложится много времени, масса времени. Если кто-то думает, что все это так быстро делается, наверное, давайте я вам такое задание дам. Сегодня мы можем все это на себе испытать. У нас есть у всех мобильный телефон. Вот возьмите книгу, любая книга, которая у вас есть, и поставьте перед собой телефон, и сядьте и зачитайте эту книгу. Давайте, скажем, две главы. И так ее зачитайте, чтобы ее было потом приятно слушать. Да, чтобы оно не получалось так, чтобы как будто вы там кушаете или как будто вы съедаете слова. И вы увидите, сколько вам придется раз перезаписать, чтобы финально ее озвучить. Да? То есть это выразительно, красиво, чтобы было приятно слушать. Это берет много времени, абсолютно. Это берут часы, чтобы озвучить книгу. Хотя, когда ты сам сидишь, читаешь, для тебя оно быстро. Ты можешь, кто-то читает очень быстро, может взять несколько часов, несколько дней, зависит от книги, несколько недель. А когда ты это делаешь, уже озвучиваешь, чтобы твой голос, твоя интонация и, было приятно слуху,
Это вообще все абсолютно по-другому работает. Так что пусть сегодня Господь, знаете, вдохновляет наше сердце, чтобы мы поддерживали таких братьев и сестер. И, знаете, мы могли финансировать, мы могли проплачивать эти часы, чтобы эта передача была в эфире. И нам остается, друзья, 31 минута. И нам необходима сумма 1651 доллар. Наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвоните нам на номер, у нашей линии открыты. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и также сделать там пожертвование, воспользовавшись PayPal, Cash App, Zelle. И да благословит вас Господь. Если вам удобно выписать чек, вы это тоже можете сделать. Это PO Box 523 Mount Vernon и штат Вашингтон, WA. И zip code 98273. И вы можете это сделать. Друзья, также хотел бы сказать, что если вы желаете, друзья, принимать участие для того, чтобы распространять Слово Божие, вы можете делиться в соцсетях сетях про радиослужение. Поделитесь веб-сайтом, поделитесь приложением радиослужения. На радиослужение есть радиоприемники. Я думаю, через музыкальную паузу я вам покажу, есть какие еще радиоприемники. И чтобы вы имели в виду, что есть такие радиоприемники, где вы можете дарить, где вы можете служить, где вы можете распространять эти радиоприемники, и таким же образом вы становитесь частью этого благословения. И, знаете, опять же, посещая дома людей, которые лежащие, которые скорбящие, которые проходят критические моменты, кто-то проходит развод, кто-то проходит в семье с сынами, дочерями проблемы. И эти люди, кто-то им подарил этот радиоприемник, да, они просто благодарят Бога, говорит, это тот живой источник, это то утешение, это то благословение в нашу жизнь. И Бог посылает в нашу жизнь, так потом этих людей, мы с ними пересекаемся, друзья. Вот у меня как-то недавно, может, месяца два или три назад, был такой момент, где я на работе пересекся с одним братом, как мы их сегодня называем, You for You, да, You for You-шники. Не знаю, почему это так пошло, но и не важно. Но это люди, которые приехали с Украины. И я с этим братом разговариваю, он говорит: «Эдвард, ты знаешь, я был тем человеком, это прекрасный молодой парень, имеет семью, имеет детей». Он говорит: «Нам с Америки присылала, а дедушка с бабушкой присылали радиоприемники, они в посылке присылали, говорит, нам, и я и ходил и раздавал тем семьям критические, где трудно, тяжело и проблемы, я им раздавал, и они подключал, и они слушали радио. И они, говорит, слушают до сих пор радио, говорит, и я вот таким служением занимался. Знаете, я стоял, это буквально, это было внезапно, это было на работе, это просто каких-то несколько часов мы с ним пересеклись, и по работе и разошлись». И когда это сказал, я думаю: вау, вот это прекрасно. Друзья, то есть Бог дает такие маленькие нам, приоткрывает такие маленькие двери, где мы можем встретиться лицом к лицу, услышать друг друга, кто что делал на этом поприще, на этом поле миссионерском. И он рассказывал множество сильнейших свидетельств, как Бог действует там в Украине, в поселениях, в тех семьях. Сам он лично переживал, лично видел. Знаете, я стоял, мое сердце радовалось. Друзья, вот это то, что делает Господь. И вот это то, что мы сегодня говорим об этом. Друзья, присоединитесь, станьте частью этого благословения. Мы не знаем, кому мы завтра послужим. Мы не знаем, кому мы будем завтра этой благословением. Но мы знаем одно, друзья. Если я сею в дух, сею в Божье дело, я оттуда пожну. Если я сею в плоть, и от плоти пожду я плоть. Помоги нам, Господь, чтобы мы сеяли в дух. Пусть Бог благословит вас. Друзья, и у нас остается 26 минут. 26 минут, и нам необходимо 1551 доллар.
$1,551.21. Если у вас есть такая возможность, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы сказать, друзья, что нам надо 3 человека по $50 ежемесячно, 2 человека по $100 или 6 людей по $25. Если у вас такая возможность есть, вы можете стать частью этого благословения. Я хотел бы сказать, друзья, что у нас есть такая, может, таблица сказать правильно, наверное, да, где, если у вас есть возможность жертвовать $20 ежемесячно, это в день составит 66 центов, представляете, 66 центов, то в течение года вы сможете пожертвовать $240. $50, если вы жертвуете в месяц, то это составляет в день $1.66. И это в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, то в день это $2.50, то вы можете в конце года это составляет $912. Кстати говоря, $2.50, вам не знакомо это, друзья? Это баночка воды, просто баночка воды. Если вы хотите вот попить, это просто баночка воды, которую вы можете взять и купить за эти финансы. И это составляет в день, если вы делаете $75, жертвуете в месяц. И $100, если вы жертвуете в месяц, это $3.33. И это составляет $1,214. Друзья, и $3.33, ну, это мы уже можем приобрести кока-колу или какой-то другой напиток, который уже более сладит и, как говорится, более, может, нам приятен, скажем, нашим устам, да? Вот об этом мы сегодня говорим, друзья, что вот такая таблица, у кого-то есть возможность жертвовать ежемесячно, да, дать свою кредитную карточку или дать свой счет, и оно автоматически будет снимать, и в конце года вам пришлют на таксу, да. Если у вас такой возможности нет, чтобы это ежемесячно снимать, друзья, вы тоже просматриваете эти моменты, потому что у нас много братьев, сестер, которые, подписавшись, чтобы жертвовать ежемесячно, и потом проходит какой-то месяц-полтора-два, они отключают свою карточку, и если они отключив карточку, все транзакции, которые автоматически снимают, она отключается. Она отключается, и человек не жертвует. Друзья, вы можете это перепроверить, если вы были или вы жертвовали для радиослужения, были частью радиослужения, и вы, может, думаете, что вы есть, но вы поменяли свой банк, вы поменяли кредитную карту, вы изменили по причине, вы ее или потеряли, или что-то там произошло у вас. И помните, только один номер поменялся, и все, и остановился счет, то есть пожертвования остановились. Или у вас пришел expired, ваша карточка вышла как из строя, наверное, не знаю, да, ну, expired, да, и то пожертвования прекратились. Это тоже у нас это много есть такое, и где мы, как говорится, видим это, и, к сожалению большому, эти финансы не достают для того, чтобы, знаете, сделать больше для Царства Божия. Так что это тоже мы объявляем, говорим вам и показываем, что есть такие моменты. То смотрите, как вам удобно, да благословит вас Господь, если вам ежемесячно удобно, если вам одноразово удобно. И это все делает для того, чтобы радиослужение могло быть в эфире, чтобы этот час, где зачитываются книги, где мы выслушиваем книги, где, знаете, мы можем получать назидание, оно позволяет для того, чтобы в течение года этот эфир звучал. И слава Богу, друзья, нам пожертвовало 7 человек,
приняли в этом сейчас участие. Спасибо вам, что вы позвонили. Возлюбленные, давайте за них молиться, давайте благословлять всех, кто жертвует. И нам остается 2 человека по $50, 1 человек $100 и 3 человека по $25. И нам осталась сумма, это $736. $736 и 21 цент. И остается 21 минута. 21 минута, и этот час будет закрытый, друзья. И мы ожидаем ваших звонков. Мы ожидаем ваших звонков. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. Также зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете стать частью этого служения, воспользоваться платформами, которые вы можете пожертвовать через PayPal, через Cash App, через Zelle, или сделать это, выписав чек на сумму, которая у вас лежит в сердце, и выслав его на PO Box 523 Mount Vernon, как вы слышите, так пишите. И это WA, это штат Вашингтон, и zip-код 98273. Друзья, и укажите на этом чеке, я становлюсь сотрудником или поддержите на целый год это служение. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, и да будет Божье имя прославлено в жизни вашей. У нас остается 19 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма $736 и 21 цент. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, и также вы можете посетить наш веб-сайт, вы можете принять участие в нашем, и там автоматически это пожертвовать, сделать, да благословит вас Господь. Нам надо 2 человека по $50, или 1 человек $100, или 3 человека по $25, чтобы этот час закрыть, чтобы этот час мог звучать в течение года, друзья. И вообще вся сумма, которая нам необходима, это уже осталось. На этот год нам необходима эта сумма, это $135,500. Но мы уже идем к тому, что нам остается 116 998 95 центов. Слава нашему Богу, друзья! Да благословит во всех Господь, что мы сегодня имеем, и Господь дает, и мы продвигаемся вперед, и у нас перед нами эта неделя, и мы молимся о том, и молились, и благословляем вас, и о том, чтобы дело Божие распространялось. Сегодня приглашаем каждого труженика. Если, друзья, даже вы работаете в компании, где вы разные сегодня компании есть, и слава Богу, славянский народ, он очень хваткий, цепкий, знаете, работает, открывает свои бизнеса. Вы можете поговорить с своими партнерами, можете поговорить с своими рабочими и собрать от вашей компании и сделать пожертвование. И если вы желаете, чтобы мы озвучили вашу компанию, и это тоже все возможно сделать, и где вы можете сделать пожертвование, да благословит Господь. Также приглашаю трекистов, братьев, все, которые сегодня ездят по Соединенным Штатам, по Штатам, и тоже работают, мы приглашаем вас, вы можете тоже сдать сообщение на своих траковских каналах, на своих платформах траковских, написать, что у радиослужения сегодня идет марафон, и пригласить к тому, чтобы, знаете, принять участие. Пусть Бог благословит вас. И также приглашайте своих братьев, сестер в церкви, в служении. У вас тоже есть такие платформы, делиться. И также поделитесь на своих соцсетях, которые у вас есть. Зайдите, поделитесь нашим веб-сайтом, поделитесь нашей платформой. Скажите, что есть такое радиослужение. Друзья, всякий раз, когда мы вот эти моменты делаем, мы приобретаем больше радиослушателей, мы приобретаем больше людей к тому, чтобы они могли слушать, вдохновляться и ободряться. И я вам скажу,
к сожалению большому, что есть, встречаясь с людьми таковыми, говорит, ты знаешь, когда в моей жизни были, начались проблемы, говорит, мой друг прислал мне радио, говорит, послушай. И говорит, когда я стал слушать, говорит, мой дух стал исцеляться. Мое, говорит, мое сердце стало укрепляться. И говорит, и теперь я стал частью этого служения. Знаете, он говорит, когда у меня было все хорошо, мне не было до этого времени. И, знаете, как никогда, это большая горькая правда. Почему? Я не знаю, потому, мне кажется, потому что мы люди, и вот мы читаем Писание, да, всякий раз мы удивлялись, как на израильский народ, я не знаю, вы удивляетесь этому или нет, я вот сколько раз Писание читаю, и нету этому предела удивления, да, благословение, помазание, народ царствует, народ имеет мир, израильские пределы расширяются, территория расширяется, экономика идет вверх, и все прекрасно. И тут начинают уходить от Бога. Все, они начинают уходить от Бога. В храме двери закрываются, прекращается пение, прекращается приношение, все закрывается, забывается, чтение Торы закрывается, все. И тут Бог берет раз, посылает царя, языческого царя, который приходит, убивает, грабит, спаливает, разрушает храм, убивают женщин, разрезают детей, мужчин берут в плен и так далее и тому подобное. Да? И кажется, почему, за что? И потом еще Бог говорит, это раб мой пришел, который сделал работу. Вы представляете? И это жуткая картина, конечно, да, вот ты вот слушаешь, думаешь, Господи, да как так можно? Ну, как-то, знаете, адамовская вот эта наша плоть, которую мы ее чувствуем, да, мы ее стираем, моем, она вот почему-то тянется всегда. Когда вот нам хорошо, мы далеко отходим от Бога. Как нам трудно, мы тянемся к Богу. И не знаю, знаете, и это печально, конечно. Лучше тогда, когда нам хорошо, чтобы мы служили Богу, тянулись к Богу и благословляли имя Господне. Аминь. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается 14 минут и 25 секунд. И это у нас идет марафон. Марафон — это обозначает то, что мы собираем финансы на следующий год, чтобы уплатить, друзья, те расходы, которые у нас есть на этот час. И мы уже собрали сумму, друзья, этого часа. И нам остается, 7 человек уже пожертвовало, и нам остается $736.21. $736.21, чтобы закрыть этот час, который звучит в этом часу аудиокниги, где озвучиваются, где звучат, чтобы этот эфир мог звучать в течение целого года. И сегодня у вас есть эта возможность. Позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете, друзья, позвонить и дать о себе знать, как вы слышите, сейчас у нас нет телефонных звонков, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и можете стать частью. Нам надо 3 человека по $25, 1 человек $100 или 2 человека по $50, и мы этот час закроем и уплатится, и мы сможем в течение года слушать аудиокниги, вдохновляться, ободряться и служить для других благословением. И мы приглашаем вас, возлюбленные, воспользуемся этим, этой возможностью, будем влаживать в дело Божье, будем делать то, что сегодня доверяет нам Господь, и будем торопиться, будем служить Ему. И еще раз напоминаю, наш телефон 425-296-78-29. Если вы только что присоединились, и вы в ожидании того слушать аудиокнигу, а вы слышите меня, Эдуарда, и который сегодня с вами имеет общение, я вам рассказываю, и это у нас идет марафон, ежегодный марафон. Такой, так же самое у нас проходило в прошлом году и позапрошлом году. Друзья, благодаря марафонам, благодаря братьев и сестер, которые принимают в этом участие, мы можем находиться в эфире. Мы можем транслироваться, вы можете слушать любимые свои программы, любимые книги и детские передачи. Следующий будет эфир, это детская передача, да, и
наши братья и сестры получают благословение. Мы приглашаем вас. Присоединитесь в этом, станьте частью этого благословения. Если у вас есть возможность один раз пожертвовать, друзья, ту сумму, которая лежит в вашем сердце, вы это можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и можете поделиться тоже это со своими друзьями. И там, на нашем веб-сайте, вы можете пожертвовать, стать частью этого дела, служения. Да благословит вас Господь. Друзья, у нас остается 11 минут. И нам необходима сумма $736.21, которые закрыть, чтобы этот час, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года. И мы сегодня, знаете, приглашаем вас, чтобы мы вместе с вами могли служить, вместе с вами могли сегодня распространять Слово Божье. Знаете, как говорится, лепта за лептою мы можем достигать и можем делать то дело, которое Господь сегодня дает нам, чтобы мы сегодня служили, распространяли, вдохновляли. Если у нас нет такой возможности куда-то ехать, где-то служить, где-то рассказывать, но у нас есть возможность финансировать, друзья, и благодаря этому мы можем достигать более 136 стран мира, друзья, вы слышите? И таким образом мы можем сегодня служить большим-большим благословением на 4 языках, где звучит. Слава Богу, друзья, еще кто-то сейчас встал и пожертвовал. И уже 8 человек приняли в этом часе, в этом блоке, да, приняли участие. И у нас осталось $436. $436, друзья, и 21 цент. И у нас остается 9 минут и 40 секунд. 9 минут и 40 секунд, чтобы этот час был закрыт. Возлюбленные, приглашаю вас, кто-то звонит. Спасибо вам, что вы звоните. Знаете, я вам хочу сказать, радуется сердце, что я вот смотрю, здесь братья и сестры вот, присылают, да, кто. И вот ты смотришь, это со штата Орегон, Вашингтон, Калифорния, Монтана, Нью-Йорк. Друзья, абсолютно все штаты, Гавайи, Иллинойс. Это настолько приятно, знаете, мы как одна большая семья, Филадельфия, друзья, и Массачусетс здесь, и с разных штатов, где принимают участие, где принимают в этом, чтобы стать, знаете, теми людьми, которые смогут нести, проповедовать Евангелие. Вы только, ну, как бы задумайтесь в масштаб, возлюбленные. Это вся Америка, да, где мы сегодня вот влажим эту лепту, и мы вместе с вами проповедуем по всему лицу земли, по всему лицу земли. Да благословит вас Господь за тех, кто сегодня становится в ряды служения, труда, и пусть имя Божье прославится. Помните, что если у вас есть бизнес, и не только бизнес, неважно. И если вам надо таксу уплачивать, и вам нужны бумаги для таксы, мы в этом сопутствуем, поможем вам. У нас все есть правильные документы для того, чтобы вам помочь и в этом вопросе решить. Да благословит вас всех Господь. Друзья, и остается 7 минут и 55 секунд, и нам необходимо закрыть этот час. $436.21. $436.21. И наш эфир будет уплаченный. Нам необходимо 2 человека по $25, 1 человек $100 и 1 человек $50. Если у вас сегодня есть такая возможность сделать. Или одноразово кто-то говорит, может, я могу это уплатить, сделать эту сумму, чтобы перекрыть, друзья. Если вы это сможете сделать, это 30, наверное, примерно где-то около $30 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, и чтобы мы были частью этого служения, частью этого благословения, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Знаете, я бы хотел бы вас также пригласить. Давайте мы будем молиться, чтобы братья и сестры, когда мы пойдем с вами спать,
и братья и сестры в Европе, которые нас слушают, а нас в Европе очень и очень много слушают, давайте, чтобы они тоже приняли участие через PayPal. С Европы могут использовать PayPal, для них это очень удобно. И они могут принять участие, чтобы вместе с нами молиться. И не только молиться, друзья, чтобы финансово могли поддержать, чтобы финансово поддержать, мы будем отдыхать, а они тоже в этом примут участие. Почему? Потому что мы, как одна семья, мы вместе прилагаем усилия, старания для того, чтобы Слово Божие распространялось. Слово Божие достигало сердец тех людей, которые сегодня проживают в разных странах, которые нуждаются в Божьей благодати, нуждаются в Божьей силе. И да будет имя Божье благословенно. Друзья, я также вот сейчас открыл свой Инстаграм, открыл Facebook, где я сейчас смотрю, я выставил тоже видео, выставил информацию. Спасибо вам, хотел бы поблагодарить, что вы заходите на мой профайл. На мой профайл это Эдуард Натёкин. Эдуард Натёкин. И там братья и сестры делятся с моей, то, что я выставил. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы делитесь с друзьями, выставляете на своих соцсетях. Знаете, мы как-то одна большая-большая семья. Делимся, рассказываем. И у нас целая неделя впереди. Друзья, у нас целая неделя впереди, где мы можем вдохновить, ободрить многих, которые сегодня в этом нуждаются. Нуждаются в том, чтобы, знаете, вместе с нами молиться. Вы знаете, на Радио МВИ проходят молитвы, где мы проводим молитвы по вторникам, по пятницам. И многие получают ответы и благословения. Благословения и ответы. И также в радиослужении многие получают ответы на свои проблемы, на свои нужды через проповедников, через помазанных братьев, которые сегодня проповедуют, несут Евангелие. Пусть Бог благословит. Возлюбленные, у нас остается 4 минуты. Представьте, 4 минуты и 53 секунды. И нам необходимо $336.21. $336.21. И этот эфир, который час этого блока, где звучат книги, друзья, в этом часу, это по вашингтоновскому времени, да, это по Pacific Time, да, это звучит с двух дня до трех дня по нашему сторону Техаса. Это звучит с 4 до 5 времени, где звучат аудиокниги, где люди слушают, где люди получают благословение, вдохновение. Я вам скажу лично, сколько я многократно получил большое благословение, слушая аудиокниги, которые братья и сестры озвучили, или внуки озвучили, или сам человек это озвучил, свою книгу, и ты слушаешь, как они проходили, какие проблемы, переживания, как Бог проводил, и ты набираешься мудрости, ты набираешься, знаете, опыта, ты набираешься вдохновления и ободрения, и ты понимаешь, что какое время мы сейчас живем, не, как бы говорится, не всегда так было и не всегда так будет. И вот это то, что вдохновляет. Пусть Бог благословит вас. Возлюбленные, остается у нас 3 минуты и 18 секунд, и нам необходима сумма $336.21. Наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, и мы подходим к тому, что у нас этот час подходит к концу, у нас уже остается 2 минуты. Да благословит вас Господь, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые сопутствуем и распространяем Слово Божье. Распространяем Слово Божье. Пусть Бог благословит вас. Если вы уже сопутствуете, если вы уже распространяете, если вы уже принимаете участие, друзья, не забывайте про соцсети. Сегодня, к сожалению, большому, да, весь мир находится там. Это Facebook, Instagram и другие платформы, TikTok и вот это все-все-все. У меня только две платформы, а их я знаю очень гораздо больше, много. И, знаете, вы можете там делиться на этих платформах.
что есть радиослужение, есть то служение, где люди могут слушать. Там есть радиослужение, друзья, если вы приложение себе скачаете в телефон, там есть и детская программа, там есть и музыкальный канал, там есть Новый Завет, Старый Завет вы можете слушать. Вы можете слушать, если вы желаете изучать испанский язык, на испанском языке звучит радио. Если вы более говорите на английском языке, ваши дети, ваши внуки говорят на английском языке, радио по-английски звучит прекрасное служение. Если вы говорите на Deutsch, то есть на немецком языке, это тоже у нас там есть, вы можете этим воспользоваться, да благословит вас Господь, и вы можете делиться и говорить, и благословение каждому будет, и чтобы мы принимали участие. Хотел бы сказать, друзья, у нас остается 1 минута и 8 секунд, и нам необходима сумма $266.21, $266.21. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. Сейчас мы послушаем пение и объявление, и мы войдем в новый час. И хочется сказать Господу, Отец Небесный, я благодарю Тебя за каждого брата, сестру, который принимает участие, принимает, жертвует и становится этим благословением с разных штатов, Господь. Я благодарю Тебя, Господи, побуждай больше и больше сердец, чтобы мы вместе несли и проповедовали это Евангелие, распространяли Слово Божие. Все нужды, все желания, переживания, в которых их не сердце, восполни и благослови, великий Бог. Аминь. Сейчас мы слушаем музыкальную паузу и возвращаемся обратно. Благословения вам.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. У нас начался с вами новый час. Новый час, новые возможности. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы сегодня рады быть вместе с вами. Вместе с вами, чтобы вместе этот эфир провести дальше. И приглашаю вас к тому принять в этом участие. Принять в этом участие. И у нас идет марафон. И знаете, это ежегодный марафон, который у нас проходит. И мы сегодня начали с утра этот марафон. И мы продолжаем вести. И у нас, друзья, это будет до пятницы вечера, где нам необходимо собрать сумму 115 828 долларов и 95 центов. Да благословит во всех Господь в этом. И этот час у нас в этом понедельник, в этот час звучит «Миссионерские поля». Это передача, где мы говорим о служении, служении радио, служении U-Turn Ministry. Большинство — это служение U-Turn Ministry, где трудятся миссионеры, где трудятся сегодня проповедники, где несут Слово Божие, где распространяют, где евангелисты, где братья и сестры. И, знаете, делают дело Божье, которое необходимо. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. Нам в этот час необходимо 1228 долларов и 64 цента. 1228 долларов и 64 цента. Да благословит вас Господь, чтобы нам этот час, знаете, заплатить, уплатить на целый год. На целый год, чтобы радиослужение могло быть в эфире этот час. И это «Миссионерские поля» — программа, где мы говорим о служениях, которые братья и сестры трудятся и несут Евангелие. У нас сейчас остается 52 минуты, где вы можете, друзья, принять это участие. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы зачитать место Писания. Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Однажды Иисус сказал ученикам, говорит, «А я говорю вам, возведите глаза ваши», то есть поднимите глаза ваши, посмотрите вокруг. То есть, знаете, может, ученики, они шли, смотрели на свои ноги, смотрели на дорогу, были погружены. Знаете, когда ты вот когда ты думаешь, когда у тебя много переживаний, когда у тебя много моментов, ты идешь просто погруженный, ты никогда не смотришь вокруг и не радуйся, а наоборот, ты как-то смотришь вниз, смотришь на дорогу, и как-то ты задумчивый, и ты не замечаешь вокруг себя. Я вам скажу несколько примеров. Я помню свое детство, и, знаете, и шел в школу. Мы ходили в школу около двух часов, где-то часа ходьбы в школу. И, знаете, ты идешь по городу, и ты видишь, едут братья и сестры. Ну, в то сестры время не ездили, а ездили братья. Ну, имеется в виду, сестры сидели рядом сбоку в машине. И с церкви. И ты идешь, машешь, такой радуйся. О, дядя Коля едет. Дядя Коля как ехал, так и поехал. Или, о, тетя Лида едет, ты машешь. Это тетя Лида ехала с дядей Федей, и так и проехали. Знаете, и ты приходишь потом в воскресенье, говорит, подходишь, тетя Лида, я вас видел, вы там ехали там. О, Эдуард, мы вас не видели. Не, где же ты там был? То есть, знаете, а есть люди, которые ты подходишь в церкви, говорят, о, Эдуард, а мы тебя видели, как ты там с своими братьями, с друзьями шел со школы или в школу, как твои дела и так далее и тому подобное, да? То есть, друзья, что это обозначает? Это говорится о том, что когда человек погруженный, загруженный и очень сильно загруженный, у него нету времени оглядеться, поглядеть вокруг, что происходит, посмотреть вокруг, что они наблюдают, что они видят, что их обозревает. И здесь Иисус вот именно вот эту и саму тематику и поднял. Он говорит, И он говорит здесь такие слова: «А я говорю вам», то есть Иисус говорит, «А послушайте, я говорю вам», Иисус говорит, «Я тот, который сейчас говорю каждому из вас», радиослушатель, который сегодня слушает нас, Иисус обращается к нам, говорит, «А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. У нас в церкви вчера, когда открывали собрание, один из служителей, он именно этот стих зачитал. Друзья, вот смотрите, как раз-то и получается. У нас как раз жатва была вчера, и мы об этом говорили. Друзья, вот как раз вот интересно, что получается. То, что люди, мы как свойственные, знаете, настолько погрузиться в суету, настолько погрузиться в эту окружающую среду, что у нас нету возможности посмотреть и сказать: «Гляди, они вот опоспело, посмотри, люди готовы каяться, люди готовы получать благословение, люди готовы сегодня отдать свою жизнь, он поспел, он созрел, вчера он не был готов, сегодня он готов принять Иисуса Христа». Возлюбленные, я не знаю, как у вас в жизни, но в моей жизни я это видел сотни раз, даже, можно сказать, тысячи раз, да, где люди отдавали свою жизнь Богу, отдавали свою жизнь Богу. И знаете, когда ты разговариваешь с этими людьми, что уникально в этом, да, что он, и когда ты говоришь, почему ты сейчас покаялся, неужели ты про Бога никогда не слышал? И знаете, есть моменты, где люди говорили: «Да, я никогда не слышал. Никогда, я первый раз слышу». А были люди, которые, они говорят: «Ты знаешь, мне это говорили в школе, когда я был, когда я в университете был, когда у нас христиане на улице жили». Им разные-разные моменты рассказывают, говорят: «Но я не был готов. Я не был готов. Моя жизнь была абсолютно в таком круговороте, что я не готов был слышать. Мне это говорили, мне показывали, мне рассказывали, мне Библию дарили, но я не был готов. А сейчас я готов». Друзья, вот это то, что сегодня Господь говорит, сегодня к нам обращается, говорит: «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели, готовы к жатве». Возлюбленный, пусть Бог благословит каждого из вас, наполнит миром и благодатью и силой своей. И чтобы мы были теми людьми, которые сегодня были способны возвести, поднять наши глаза и увидеть, что сегодня мы можем делать, какими ресурсами мы можем сегодня и располагаем, и можем сегодня послужить для Господа. Пусть Бог благословит вас. И вот этот именно час, который мы сегодня хотим покрыть, и нам его надо, необходимо его покрыть, друзья, которое составляла сумма, это $1,928.66, чтобы этот час закрыть, друзья, чтобы этот час был проплачен на протяжении целого года, в этот понедельник, это с 5 до 6 дня, или с 3 до 4, это Pacific Time, где вот этот час проплатить. И в этот час звучит, знаете, звучит миссионерские поля, где мы делимся, рассказываем о том, где, что происходит на деле Божьем. Вы можете прямо сейчас нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете одноразово пожертвовать, вы можете пожертвовать, стать ежемесячным спонсором, вы можете сказать своим друзьям, близким, родным, что можно такую возможность сегодня иметь и стать частью. Да благословит вас Господь. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и там можно воспользоваться Cash App, Zelle и PayPal, где, и вы можете это сделать. Если вам легче и лучше выписать чек, вы это можете воспользоваться P.O. Box 523, P.O. Box 523, Mount Vernon, штат Вашингтон, это WA, и zip-код 98273. 98273. Выписать туда чек на ту сумму, которую у вас сердце располагает, да благословит вас Господь. Друзья, примите в этом участие, как Господь говорит, и чтобы мы сегодня посмотрели, да, что нива поспела к жатве, чтобы вот это служение проповеди Евангелия, оно было распространение. И наши номера открыты, как вы слышите, нет звонков, звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Спасибо за звонок, как только стал объявлять номер телефона, и сразу позвонили. Друзья, знаете, наверное, мне надо почаще объявлять телефон. Много, наверное, мы оговорим, а телефон не напоминаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Кто сейчас подсоединился и готов послушать свидетельства миссионеров и тружеников, и вы слышите меня, это я, Эдуард Натёкин, у микрофона в данный момент, где мы сегодня, и у нас программа идет марафона. Я приветствую всех вас. Спасибо, что вы присоединились. Хочу информировать вас, что мы начали эту сегодня марафон с самого утра. И сумму, которую нам надо собрать на протяжении этой недели, это в пятницу в 11 вечера у нас закончится эфир, и составляет 135 500 долларов, которые нам надо собрать, чтобы платить за следующий целый год. Друзья, но слава Богу, мы уже собрали, и у нас уже остается сумма 114 628 долларов 95 центов. Слава нашему Богу, да благословит вас Господь. Друзья, и в этом часу, в этом блоке у нас остается 43 минуты и 53 секунды, и наш этот блок закроется, и нам необходимо собрать финансы, которые составляют в этом блоке, это 1928 долларов 60 4 цента, которые необходимо перекрыть. Пусть Бог благословит вас. Миссионерские поля. Что это такое? Что это такое за час? Друзья, может, вы никогда не были в этом часе, или никогда у вас не получалось присоединиться, или как-то не получалось. Этот час, который мы стараемся звучить, конечно, в последнее время нужно это сказать, то, что у нас нечастые миссионерские поля по той причине, потому что все в этих полях загружены, и мы мало информируем вас, но мы стараемся это информировать через журналы, через письма, которые мы высылаем, и через медиа. У нас есть медиа, мы выставляем, мы говорим, это у нас соцсети, которые мы много выставляем, и на многих соцсетях, и вот так вот. Но это тоже не мы себя и вдохновляем, и работаем над тем, чтобы звучало чаще миссионерские поля, и об этом говорили. Друзья, миссионерские поля — это у нас, где братья и сестры, и в данный момент мы с вами говорим, и у нас есть брат Анатолий Борисовец, который проживает в Аргентине, где сейчас он несет прямо в данный момент, проводит евангелизации по индейским племенам, где живут индейцы, и они там евангелизируют, проповедуют с детьми, которые выросли, которые подросли, которые уже вырастают с детского дома, где они вместе проповедуют Евангелие. Проповедуют Евангелие, служат детям и распространяют Слово Божие. У нас также есть Маймар, где есть там детский дом, там маленькие дети, там растут дети. Там дети, которые тоже принимают участие, идут проповедуют Евангелие, которые с братьями, с сестрами и распространяют. И помните, Маймар – страна, это там, где вообще нельзя иметь церковь. То есть, что это обозначает? Обозначает то, что дом молитвы на ты не имеешь права иметь и написать «это дом молитвы» или «церковь Ифания», «церковь там Скиния», «церковь Благодать» или «Solid Foundation» или еще как-то. Нет,

Так же само приходят родители, дети приводят родители. Вместе с этими родителями проводится и проповедуется, проводится собрание. И эти же самые дети, они потом берут и идут в места бедные, где, конечно, там все и так бедно, но еще есть беднее, да? То есть люди живут просто в трущобах, живут это накрытые бумагой палатки такие, кульками подтянутыми, да, или просто ветками накинутые шалаши, и они идут туда, несут рис, откуда братья и сестры отсюда финансируют, жертвуют, они раздают там рис, служат, и мы с юных лет, друзья, служим делиться, да, делиться. То есть они там много едят рису, да, чтобы они взяли и дали пол своей тарелочки риса другим деткам, чтобы детки могли кушать. То есть прививаем вот эту евангелизацию, прививаем служение, и они это делают. Дети эти учатся в публичной школе, они идут, занимаются, и, слава Богу, они очень хорошо учатся. И, к сожалению, большому их судьбы очень тяжелые, очень, и где они как бы с малых лет были, над ними издевались и прошли очень моменты трудные. Ну, с такими вот людьми мы, друзья, работаем. Также мы работаем и в Перу. В горах, на высоких местах, где тоже проповедуют Евангелие, брат Феликс и другие братья, которые там принимают участие и несут Евангелие, распространяются, поднимаются по горам. Там высота, это я так называю, высота пьяного человека. Почему это так я говорю? Потому что я там несколько раз был. Знаете, там нехватка кислорода. Там настолько высоко, да, что ты смотришь, облака внизу плывут, просто внизу. Знаете, на сколько там, майлов, может, 20 вниз или сколько-то там, да. Ты смотришь, там далеко-далеко внизу облака плавают. То есть это так, настолько высоко. И там нехватка кислорода, друзья. Когда это вот эта нехватка кислорода, у тебя головокружение. У тебя сильное головокружение. Ты просто на ногах стоять не можешь. Тебе тянет на рвоту. Твое состояние просто настолько... Ты не можешь составить речь, ты не можешь сфокусироваться и так далее, и тому подобное. То есть, когда вот вы смотрите на пьяного человека, да, вот что-то с таким перекликается. Но это проходит, конечно, несколько дней, ты перестраиваешься, твой организм втягивается, и ты начинаешь как бы функционировать. И вот там, при таких условиях, труднейших условиях, друзья, проповедуется Евангелие. Там живут множество людей, и там много поселений, и живут в очень тяжелых условиях. Там постоянно сыро и холодно. Очень холодно, друзья. Там, наверное, самое тепло, я не знаю, наверное, 60, не знаю, может, 67, 65, это, наверное, самое тепло. А так всегда там очень сильно холодно, потому что это сильная высота. Друзья, вот это то, что там проповедуется Евангелие, и там наши братья принимают участие. Стоят радиоантенны, звучат на испанском языке. И до сегодняшнего дня проповедуется Евангелие. Также в Мексике, также в Израиле, друзья, проповедуется Евангелие. Также и в Македонии, где принимают участие, в Латвии принимаем участие, друзья, в Украине принимаем, мы очень большое участие в Украине принимаем участие, как и в России, как и в Белоруссии, как и в Африке, как и в Индии, друзья, и в других странах. Пусть Бог всех благословит, и мы это принимаем в этом участие, занимаемся, трудимся, молимся и благословляем, и, знаете, поддержим тех братьев, сестер, руки, которые в этом так нуждаются. Друзья, у нас остается 36 минут, и мы ждем ваших звонков, друзья, где вы можете принять участие, чтобы этот эфир был уплачен, этот час был проплачен, и вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Давайте я вам маленькую таблицу скажу, пока вы берете телефон, пока вы рассуждаете, я вам скажу такие расположения. Если у вас есть возможность ежемесячно жертвовать, мы вас на это вдохновляем, но у кого-то на это есть возможность, а у кого-то нету. Смотрите, если
у вас нету, то какая сумма в конце года выходит, вы можете услышать. А у кого-то есть, вы можете услышать, какая сумма можно жертвовать. Да? Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20 ежемесячно, то в конце года, друзья, это

составляет $240. $240 – это $20 в месяц. Получается, что вы жертвуете, а в день выходит 66 центов. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, в день составляет $1.66, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, в день составляет $2.50, я уже говорил перед этим, что это бутылка воды сейчас стоит так, не знаю, у нас в Техасе так стоит, может, у кого-то чуть дороже, чуть дешевле. И в конце года составляет $912, эта сумма составит в конце года. $100 ежемесячно, если вы будете жертвовать, в день выходит это $3.33. $3.33. И в конце года это составит $1214. Друзья, как у кого получается? Пусть Бог благословит вас. Если у вас получается одноразово пожертвовать $200, 300, 400, 500, пусть Бог благословит вас. Или если вы говорите, у меня такой возможности нету, но у меня есть возможность это жертвовать ежемесячно в такую сумму, пусть Бог благословит также вас, друзья, и мы будем рады, да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это час, который, знаете, сумма этого часа — это $1928.64, чтобы уплатить этот час на протяжении целого года, чтобы этот час выходил в эфир и звучал. Мы сейчас идем к музыкальной паузе, я хочу пойти попить воды, друзья. И сейчас мы послушаем пение и также маленькое объявление, и мы выйдем обратно с вами и будем продолжать. Пусть Бог благословит.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон. И спасибо вам, что вы дали мне возможность пойти попить не кофе, да? Взял себе пару глотков, и у нас эфир продолжается. Я напоминаю, что у нас это марафон, который ежегодно проходит для того, чтобы радиослужение могло в 27-м году мы могли быть в эфире, и этот час быть в эфире, который сегодня должен проходить, это звучать, это «Миссионерские поля». Миссионерские поля, где сегодня мы говорим о том, где трудятся миссионеры и несут Евангелие. Об этом уже чуть-чуть говорил, напоминал, и пусть Бог благословит вас. Друзья, миссионерские поля, они абсолютно разные, и можно их нести, распространять по всему лицу земли и говорить о Слове Божьем в любой разной форме. Абсолютно в любой разной форме. И я хотел бы предложить вам еще несколько вариантов проповеди Евангелия и, конечно, вдохновения близких, родных, друзей. Но прежде чем я это буду говорить, друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 24 минуты и 53 секунды, и наш этот блок этого часа подойдет к концу, и, друзья, мы ждем ваших звонков, чтобы вы стали частью этого эфира, стали этого частью служения, где мы вас приглашаем. Когда мы утром начали этот эфир, мы говорили с братьям и сестрам, если вы сейчас только присоединились, мы говорили, что радиослужению необходимо $135 500 на протяжении целого года, чтобы звучало радиослужение. Мы взяли, друзья, мы взяли и разбили на каждый блок часа, на каждый день, каждый час мы разбили сумму, которая составляет, чтобы мы могли собрать эти финансы, чтобы это могло покрыть эти расходы, и мы могли иметь эти финансы на протяжении целого года, проповедовать и распространять Слово Божие. Благодарение Богу, я хочу сказать, то, что мы уже сейчас, в данный момент, нам еще надо собрать $114 428. $114 428.95. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, или зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться программами. Там у нас есть PayPal, у нас есть Cash App, у нас есть Zelle, и можно выписать чек с вашей компании, от вас лично, и прислать к нам на радио. Это PO Box 523, Mount Vernon, Вашингтон, 98273. 98273. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт, там все эти данные есть. Мы говорим о миссионерском поле. Мы говорим о служении. Мы говорим о распространении Слова Божия. Друзья, у нас есть вот такие вот радиоприемники. Я вот вам их показываю. Вот я сейчас держу в руках вот такой радиоприемничек, где вы можете приобрести. У нас он, если не ошибаюсь, есть белый и есть черный. Есть черный у нас, и я вот так его поставлю, чтобы вы видели, наблюдали, чтобы для вас было доступно. Хотел бы сказать, что есть такая возможность приобрести такой радиоприемник, и вы можете позвонить на этот же номер, написать на этот номер 425-296-78-29. Он работает через интернет. Через интернет. Если вы проживаете, у вас есть интернет, у вас есть Wi-Fi, или вы живете в апартменте, у ваших друзей есть Wi-Fi, или вы живете, есть сейчас такие апартменты, где есть общий интернет, или в доме престарелый, там есть общий интернет, то оттуда работает, он берет этот сигнал, и вы можете слушать дома ежедневно. Вы можете слушать, как, например, у меня дома он стоит на кухне, и очень приятно, он у меня звучит 24 часа, меня дети слушают, я слушаю, жена находится, на большинство это на кухне, наши жены для детей, да. То есть оно постоянно звучит, ты слышишь, ты вдохновляешься, вместе поем, вместе радуемся, и слушаешь детские передачи, рассказы и свидетельства. То есть это служит большим благословением. Почему приемник, хотя на мобильном телефоне это тоже можно слушать. У меня, как ты включаешь приложение, слушаешь, но, знаете, как всегда, у тебя суета забивает, заглушает. Знаете, есть такая притча, хорошую Господь сказал. Иисус, семя упало при дороге, семя упало в тернии и заглушило. Так и вот здесь, знаете, когда у тебя хорошая есть информация, вся эта суета настолько тебя заглушает, что у тебя нет возможности, скажем, включить и послушать. Но когда у тебя приемник работает дома постоянно, то приятно. То, что ты пришел в этой суете, ты разговариваешь и где-то, знаете, на бэкграунд слышишь, радио работает. Чуть-чуть успокаивай, там решил вопрос, сел, или кушаешь, и ты слушаешь, и тебе это вдохновляет. Знаете, я был вот в Вашингтоне, меня один из пасторов пригласил, и брат Петр пригласил к себе домой, один из слушателей. И, знаете, мы находили... У него дома стоит такой же радиоприемник, и оно работает. Работает, и у него тоже как на кухне. И ты его даешь чуть-чуть громко, он почти звучит на весь дом, и приятно, довольно слышно. И, знаете, тоже хорошее свидетельство, где... Когда человек свидетельствует, рассказывает, насколько Господь благословляет, насколько Господь открывает, насколько Господь дает и ободряет. Так что, возлюбленные, это тоже вид служения, это тоже вид того, чтобы мы могли распространять. И как я уже говорил в предыдущих часах, где люди покупают такие радиоприемники и отсылают в Украину, отсылают в другие страны, в Европу. Хотя в Европе это тоже можно покупать, друзья. И они таким образом служат. Это их служение. И они помогают семьям, да, они дарят эти приемнички верующим, неверующим. И благодаря этому люди приходят к Господу. Вот это тоже вид служения. Так что вы можете присоединиться, вы можете стать частью, вы можете стать благословением этого часа. Да благословит Господь. Это тоже вид служения миссионерских полей труда. Друзья, у нас остается 18 минут 55 секунд. Вы можете принять участие, вы можете стать частью этого благословения, частью этого служения. Позвонил нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и стать частью этого служения, стать частью, знаете, этого благословения. Пусть Бог благословит вас там, где вы находитесь. Давайте мы вместе будем трудиться, давайте мы вместе будем знать. Если ваше сердце располагает одноразово пожертвовать $100, $200, $300, $400 и так далее, вы это можете сделать. Позвоните к нам и сестры, которые у микрофона, телефонов, они смогут вам послужить и помочь. Если вы желаете подписаться ежемесячно, да, на, скажем, на $50, на $25, на $100 или на $75, на, неважно, какую сумму вы располагаете, пусть Бог благословит вас, и мы будем рады тому, чтобы вы вместе с нами трудились и несли это Евангелие, проповедовали, Слово Божие распространялись. Пусть Бог благословит вас. Я хотел бы сказать спасибо всем вам, кто звонит, кто принимает в этом участие, кто отзывается, кто жертвует. И, знаете, я вот сейчас открываю страничку, где мы видим, где здесь показывают, например, вот здесь пожертвовала сестра с Калифорнии, приняла участие. Здесь сейчас еще со штата Вашингтон, WA, это Вашингтон у нас, да. Потом у нас также Калифорния опять приняла участие, последнее. Потом сейчас я еще открываю Нью-Йорк. Потом Джорджия, Джорджия тоже приняла участие, друзья. Приятно, пусть Орегон принял участие, пусть Бог благословит, ну и так далее. Пусть Бог благословляет и дает сегодня нам ту радость, ту благодать, где мы можем принимать участие, где мы можем жертвовать, где мы можем становиться тем распространением Слова Божьего. Да, у нас, может, нет сегодня возможности ехать, лететь, проповедовать, распространять Слово Божье, но у нас есть возможность жертвовать сегодня. Друзья, у нас есть возможность пожертвовать $100, пожертвовать $50, пожертвовать даже $20, пожертвовать, друзья, $200, $300. Сколько Господь дает вам возможности, возлюбленные? Да благословит вас Господь. И знаете, как я вот эту таблицу у меня такая есть, где я вот называю, да, если мы жертвуем $20 ежемесячно, то это в день составляет 66 центов, друзья. 66 центов, что, ну, как бы за сегодня мы смогли бы за это приобрести, да? А в конце года это составит $240, друзья, $240. Это и $20, если мы ежемесячно жертвуем. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то $1.66. За $1.66, я не знаю, мы можем что-то приобрести. Я думаю, буханку хлеба, да, можем приобрести. И, может, еще маленькие какие-то вещи. И это в конце года составит $605. Если мы жертвуем $75 ежемесячно, это $2.50. Это в конце года составляет $912. Если мы жертвуем $100, то это составляет ежедневно 3 $3.33 в конце года составит $1214. $1214. Пусть Бог сегодня благословит вас. Я такую таблицу вам рассказал. Как ваше сердце сегодня открыто? К какому варианту да благословит Господь? Помните, нам необходимо собрать $114 428. Друзья, $114 428. Я понимаю, что сегодня в этот час это невозможно, но я верю, друзья, я верю в то, что в пятницу в конце мы с вами сможем собрать и наша молитва, даже больше собрать, друзья. Почему? Это вот эти финансы, это чтобы покрыть полностью чисто текучку расходов, которые радиослужение имеет. Друзья, если нам говорить, чтобы нам какие-то новые проекты открывать больше, а вот это у нас есть миссионерские поля, мы про это говорим, это гораздо больше финансов. Я хочу вам сказать, братья и сестры, давайте объявлю телефон, просят объявить телефон. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 14 минут и 4 секунды. 14 минут и 4 секунды. Друзья, у вас есть прекрасная возможность стать частью этого благословения. Как многие из вас стали, кто-то пожертвовал один раз $300, кто-то $200, кто-то $100, кто-то 25, кто-то 50, $200, 200, 200, я смотрю. Друзья, да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенное. Возлюблен. И таким образом, знаете, лепта за лептой, лептой за лептой, и мы соберем с вами $114 328, которые нам необходимы на этот год, друзья, чтобы проповедовать, распространять Слово Божье, чтобы говорить, и люди вдохновлялись. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, мы говорим о служении миссии, мы говорим о распространении того, чтобы Слово Божье. Знаете, я благодарю Бога, что Господь, да, вот здесь вот это именно час, открывает двери в сторону Латинской Америки. Вот правильно так сказать, да, Латинской Америки, где сегодня открываются двери для проповеди Евангелия, где сегодня расставляются антенны, где сегодня проповедуются на испанском языке, где мы сегодня возлюблены, молимся и ревнуем, чтобы построить офис. Наше желание построить офис в Латинской Америке, чтобы у нас там был офис для испаноговорящего радио, чтобы там была у нас база, чтобы иметь прекрасную базу для того, чтобы там могло, знаете, приходить, могли братья и сестры записываться, говорить, и чтобы распространялся, иметь прекрасный такой офис, как здесь мы имеем, такую студию. Это наша молитва, друзья. Это то, что сегодня мы молимся, то, о чем переживаем, мы работаем над этим, и в ближайшее время я буду опять лететь туда. Друзья, еще как бы чисел нету, но мы об этом молимся, об этом переживаем. Вот это миссионерское дело, друзья, где мы постоянно размышляем, думаем о том, чтобы доносить и распространять Слово Божье. И сегодня совместно, друзья, мы это можем делать. Совместно мы можем проповедовать. Совместно мы можем распространять Слово Божье. Друзья, как вы слышите, у нас мы уже давно не слышали звонков. Друзья, наши линии открыты. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У нас остается 11 минут и 21 секунда. И знаете, в этот час, который необходимо оплатить, это 1928 долларов 64 цента, друзья. И слава Богу, я благодарю Бога, уже приняли участие 6 человек в этом. Спасибо вам, что вы принимаете участие и жертвуете, да благословит вас Господь, и отзывайтесь, друзья, и помните, что мы можем с вами совместно добрать эту сумму, которая нам необходима за весь год. Это $114 328.95. Делитесь с друзьями, говорите с близкими, родными по работе, где вы находитесь, чтобы стать частью этого благословения, распространения Слова Божия. Помните, каждая лепта, она приносит большой-большой плод. Я вам хочу только сказать, друзья, мы говорим, например, вот сейчас вот этот, чтобы час оплатить, да, на протяжении года, да, скажем, давайте грубо $2000, потому что это 1928.64, да, ну, скажем, округлим, давайте $2000. Что можно за $2000, если кто-то не летает, кто-то находится дома, скажем, да, давайте мы возьмем Аргентину. Чтобы полететь в Аргентину, из дешевых вариантов, это опять примерные цены, потому что сейчас подорожали билеты за причиной с бензином, мы знаем, да, горючему, да, это начиная с $900 и кончая 1000-1200. Можно найти билет там $800, можно найти $700 билеты, но это добираться 30 часов, там 20 часов и так далее, и тому подобное. Вот такая сумма. Далее, вы прилетаете туда, вам надо взять машину в аренду, вам опять горючего там гораздо дороже, чем здесь, да, потому что, скажем, это другая страна, и там дороже, к сожалению, большому. Плюс вам надо заплатить за проживание, плюс вам надо заплатить, чтобы вам пропитаться, плюс и вам надо еще пожертвовать тем людям, которые нуждаются, и плюс тому, чтобы провести какое-то служение, какую-то евангелизацию, и запланированы какие действия, это все надо, за все отвечает серебро. Когда вы это все собираете и в конце поездки возвращаетесь домой, то это выходит в сумму 8 тысяч, 9 тысяч, 10, 12, 13, 20 тысяч, в зависимости от служения и масштаба служения. Друзья, так что, когда мы говорим о том, что радиослужение и час оплаты, который мы говорим, просмотрим, друзья, это на фоне того, что сегодня мы имеем, это, я вам скажу, очень доступная цена, чтобы распространять на 136 стран мира, на 136 стран мира. То есть выгодно, да, или как сказать, доступно, или экономно, можно правильно так сказать, да, где мы можем достигать, проповедовать на миллионы людей и слушать слово, могут Слово Божье и на разных языках. Так что пусть Бог благословит вам. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А мы сейчас с вами пойдем на музыкальную паузу, и после этой музыкальной паузы мы подойдем уже к новому часу, и там будут новые возможности, новые, знаете, часы, новые финансы. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется сказать одно, друзья. Спасибо всем вам. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что вы влагаете. Спасибо вам, что вы сегодня неравнодушны. Благодарю всех тех, кто молится, кто благословляет. Пусть вас Бог благословит. И давайте мы вместе с вами за это поблагодарим Господа. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь прекрасных братьев, сестер, где мы можем вместе молиться, где мы можем вместе жертвовать, вложить и благословить всех 6 человек, которые в этом часу приняли участие, Господь, чтобы этот час был оплачен. Господь, спасибо Тебе, да будет имя Твое благословено, да будет имя Твое прославлено. Располагай сердца народа, благословляй каждого. Тот, кто, Господь, вложит в эту лепту. Ты знаешь, нам необходимо сумму собрать $114 328.95. Господь, помоги нам собрать эти финансы, чтобы мы могли, Господь, с дерзновением проповедовать, с дерзновением идти, с дерзновением распространять. Боже, мы видим, как все растет, цены растут на все, Господь. Но мы понимаем, что душа человека дороже всего этого. Благослови, дай, Господь, желание, стремление братьям, сестрам жертвовать и сегодня вложить дело Твое. Пусть имя Твое будет прославлено. Аминь. Возлюбленные, спасибо вам за звонок, когда мы вот молились, был звоночек. И сейчас у нас будет музыкальная пауза. Объявляю наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Возлюбленные, каждая лепта, $10, 20, 30, 100, 50, 60, 200, 300, одноразовое или ежемесячно, это великое благословение для распространения Слова Божьего, как я уже говорил. Помните об этом, что дороже обходится какой-то полет куда-то полететь, поевангелизировать, нежели выйти в эфире на радио и сказать о имени Иисуса Христа и 24 часа и 7 дней недели. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. А сейчас музыкальная пауза. Пожалуйста.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, мы продолжаем наш марафон, и как вы знаете уже, может быть, слышали, это неделя, где мы с вами вместе продолжаем, начали собирать финансовую поддержку на следующий год, 2027 год. И с Божьей помощью мы уже, друзья, собрали 22 221 доллар. Это есть Божья милость и, друзья, ваша забота, чтобы этот канал

И вещание круглосуточное было в 2027 году. В прошлом году вы, друзья, многие откликнулись и поддержали это служение. И сегодня пришел тот день, где мы, как братья и сестры, уже готовимся на 2027 год, чтобы поддерживать друг друга в смысле вещания благой вести по всему лицу земли. Да, благословит вас Господь, хотел бы объявить координаты, это новый час, новый блок. В каждом блоке есть бюджет, который нам нужно покрыть, и вот в этом блоке, друзья, нам нужно 2282 доллара. И наши линии открыты, друзья, вы можете принимать участие. Многие из вас уже принимали и принимают на протяжении долгие годы. А сегодня это открыта возможность для вас, радиослушателей. Объявлю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что сегодня это день возможности стать соучастником служения Радио МВ. Хотел бы напомнить, что вы можете это сделать онлайн, зайти на radiomv.com, и там, друзья, вы увидите, как можно принять пожертвование, как можно принять стать соучастником этого служения. Сейчас в это время обычно должно быть детское передача, час, детский час. И служение детской передачи, друзья, оно вещается регулярно в этом часовом блоке. И у нас осталось 54 минуты, которые нам необходимо закрыть. И в этом часовом блоке, как я говорил, нам нужно 2282 доллара. Телефон номер 425. 296-78-29. Если вы, друзья, имеете small business или свою компанию и желали бы поддержать радио от компании своей, вы можете это сделать, позвонить или, друзья, зайти онлайн и там сделать по онлайн или зал, или Cash App. Но если Cash App, это просто будет Radio MV. Если зал, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Только, пожалуйста, мы говорим, если вы присылаете по Cash App и по Zelle, то пришлите нам по текст-месседжу ваше имя, вашу электронную почту и сумму, которую вы пожертвовали, чтобы мы могли вам выписать благодарственное письмо за пожертвование. А для тех, кто звонит и участвует или делает это онлайн через, например, e-giving платформы нашей, вы получите автоматически в конце года отчет. Напоминаем, что это добровольный марафон, поддержку радиослужения на следующий год, чтобы в следующем году радио могло вещаться. И служение детского часа, друзья, оно очень важно, это формирует следующее поколение для роста и, скажем, веры наших детей. Служение детского часа, друзья, это очень, я думаю, важно для многих христианских семей. И стих, который мы выбрали на этот час, записан в Матфея 19 глава, 14 стих, там говорил Иисус таковы слова. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Этот час, друзья, благословляет маленьких детей, сердец, чтобы они могли расти в Господе. И жертвуя, друзья, в этом часовом блоке, вы сделаете этот час способным продолжать быть в эфире на протяжении 2027 года. И у нас открыты, друзья, места. Вы можете сделать одноразовое пожертвование или, если вам удобнее, сделать это месячно, вы это можете сделать. Сейчас у нас нам нужно покрыть 2283
доллара. 2282 доллара. 2282 доллара. И если вы желаете, позвоните на номер 425-296-78-29. Линии открыты, и вас примерно возьмет 5 минут оформить звонок. Если вы спешите на какие-то мероприятия или по дому заняты, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и сделаться с частью служения Радио МВ, который будет благословлять детский час. В это время должен быть детский час. То напоминаем вам, друзья, что вы можете стать частью этого благословения для следующего поколения в 2027 году, чтобы звучало Слово Божие на ихнем уровне. Кстати, у нас есть круглосуточный детский канал христианский. Круглосуточно детский канал христианский. И это финансы, они благословляют этот же канал, чтобы этот канал был в эфире в 2027 году. Если, друзья, 20 долларов в месяц, это выходит 66 центов в день, это выходит в год 240 долларов. Если 50 долларов в месяц, это выходит $1.66. Это 600, выходит 5 долларов за год. И 75 долларов в месяц, это выходит $2.50. Это меньше, чем какой-то кофе в это время в Америке у нас покупать, да? Это выходит в год $912. 100 долларов в месяц, это выходит $3.33. Это выходит за год $1214. Друзья, детский час, чтобы был в эфире, нам нужно закрыть этот часовой блок. Остается 49 минут. И в этом часовом блоке 49 минут нам нужно 2282 доллара, чтобы этот часовой блок закрыть. Если сейчас два человека посмотрят на свой бюджет, помолятся и скажут, мы сможем благословить, то нам, друзья, будет нужно это два человека по $100 в месяц, и вы, друзья, сможете перекрыть этот детский час. Если ты, дорогой слушатель, может быть, понимаешь важность вложения следующего поколения, как я уже говорил, что у нас есть, существует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, детский канал, и плюс в этом часовом блоке сегодня вот должно по этому времени детский час передача. Вы понимаете важность, скажем, взрастить следующее поколение и питать детей, чтобы они были, чтобы дети были рядом с Иисусом, то вот это и есть передача, и есть эта возможность сейчас откликнуться и благословить их. И мы говорим, линии открыты, и если есть два человека, которые желали бы, которые еще не стали частью этого служения, которые не стали еще сотрудниками или, так сказать, соработниками, у вас есть прекрасная возможность благословлять маленькие сердца на протяжении 2027 года, чтобы детские передачи звучали в эфире. Два человека по $100 в месяц перекроют этот час, который нам необходимо закрыть. 47 остается минут, и нам нужно $2282. Это два человека по $100 в месяц перекроет этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты, и мы ждем ваших звонков. Помните, что это детский час, в это время должен звучать. И, как я зачитал, Матфея, 19 глава, 14 стих. «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Друзья,
возможность стать частью этого служения для вас сегодня предоставлена. И в этом уже остается 46 минут, и нам необходимо, друзья, 2282 доллара, чтобы закрыть этот часовой блок. И, как я уже говорил, это 2 человека по 100 долларов в месяц смогут закрыть блок. Или, друзья, 4 человека по 50 долларов в месяц. Или 4 человека по 50 долларов в месяц. Если вы хотите одноразово, друзья, можете тоже участвовать одноразово. Помните, что пожертвовать можно онлайн, зайти на radiov.com через PayPal. Пожертвовать тех, кто проживает в Европе, можно сделать через PayPal. Или тех, кто желает пожертвовать через Zelle, это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Или через Cash App. Многих, я знаю, молодых семей, они используют Cash App. Вы можете просто открыть Cash App и написать Radio MV и прислать свою лепту, друзья. Да благословит вас Господь. Или если вам проще в течение 5 минут позвонить и оформить по телефону, линии открыты, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается 45 минут, друзья, и нам не хватает 2282 доллара. Это если 4 человека сейчас позвонят и скажут: мы возьмем на себя этот час и по 50 долларов в месяц пойдем с вами, будем благословлять следующий год, чтобы этот час и детский канал звучал в эфире. Или, может быть, только 2 человека по 100 долларов в месяц. Друзья, как вас располагает Господь? Номер объявляю: 425-296-78-29. Линии открыты, друзья. Телефоны свободны и ждут ваших звонков. 425-296-78-29. Мамы и папы, бабушки и дедушки, сейчас должна была звучать детская передача, но у Radio MV сегодня марафон. Другими словами, мы сегодня собираем финансы на следующий год, чтобы на протяжении года эта детская передача была услышана детьми. Но так же само, друзья, мы хотим сказать, мы имеем такую возможность не только детскую передачу, но мы хотим, чтобы дети и вера ихняя жила не только, друзья, в эфире, но и за семейным столом, где можно размышлять над Словом Божьим. И мы, друзья, начали делать такое как бы онлайн-девошнл, онлайн такое ежедневные семейные, может быть, так сказать, чтения, называется «A Daily Disciple», «Ежедневный ученик», где это бесплатное семейное библейское читание от 10-15 минут, когда человек, вы открываете место Писания, читаете с детьми, размышляете, там есть вопросы. 10-15 минут в день, которые мы поощряем семей, чтобы они могли проводить над Словом Божьим. И мы это сделали для народа Божьего, называется adailydisciple.com. Ежедневный ученик, друзья, что смысл такой не только, чтобы дети могли слышать детские передачи в эфире, но помочь родителям, да, делать такие семейные общения за столом, читая вместе и размышляя место Писания. Там есть наводящие вопросы для детей, для родителей, чтобы быть, растить следующее поколение в Господе. Имейте в виду, это на русском, на английском, испанском и немецких языках, на немецком языке мы это сделали для вас. Называется adailydisciple.com. Если вы у нас, друзья, подписаны email рассылки, вы уже получили сообщение от нас, надеюсь, где мы сообщали по поводу марафона и многогранное служение Radio MV. И вот эти ежедневные, скажем, семейные размышления, они указаны там, где вы можете принимать участие, помогать своей семье формироваться и расти. Объявляю
номер, куда вы, дорогие, можете сейчас позвонить и стать частью служения, где вы будете благословлять детей и следующее поколение на год 2027. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29.

605 долларов. 75 долларов, друзья, в месяц, это выходит 2 доллара и 50 центов в день. Это 912 долларов. И 100 долларов, друзья, в месяц, если вы желаете, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара и 33 цента в день. И эта сумма набирается за год за 1200. То другими словами, нам 2 человека по 100 долларов перекроют этот час, или 4 человека по 50 долларов перекроют этот детский час на год, или 8 человек по 25 долларов в месяц. Или одноразово. Друзья, как вам удобно. Но мы говорим, не звоните, если у вас нету мира. Не звоните, друзья, если вы не помолились и у вас нет расположения. Мы призываем и даем привилегию для тем братьям и сестрам, которые понимают важность служения, которые понимают, что это духовное формирование следующего поколения и желают принять участие, помолившись, сделайте с открытым сердцем. Мы призываем таких, кто хотят быть соработниками на ниве Божией, работая над маленькими сердцами, формировать их духовно. И вот за этого, друзья, мы говорим, на данный момент мамы, папы, бабушки, дедушки, вы должны, хотя с детками, слушать этот детский час, но его сейчас нет, потому что мы говорим о поддержке на следующий год, чтобы он был на протяжении года. И вот даем мы дедушкам, бабушкам, мамам и папам, и вам, деткам, возможности молиться и участвовать в этом марафоне, благословить на следующий год, чтобы эти передачи и детский канал, который 24 часа в сутки, есть для вас. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я напоминаю, друзья, что у нас остается 38 минут, и нам не хватает 2282 доллара. Друзья, я верю, что Бог хочет, чтобы мы могли благословлять деток. И мне нравится место Писания, которое мы начали в начале этого часа. Матфея 19 глава, там написано такие слова. И Иисус Христос говорит: «Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Дорогие друзья, я думаю, что мы желаем, чтобы наши детки, наши внуки, да, если у вас есть внуки, они могли слушать Слово Божие, и чтобы не было препятствия. Я хотел бы благословить всех ваших детей, внуков. Пусть ваши дети и внуки растут рядом с Иисусом. Пусть вот это благословение, оно будет в вашем доме. Помните, что когда вы становитесь частью этого служения, вы благословляете детский час. Вы благословляете детские передачи. Родители, бабушки, мамы, папы, если сейчас вы слышите мой голос, хотел бы напомнить вам, друзья, что не только у нас есть детские передачи, но мы еще сделали семейные, так сказать, чтения на день размышления за столом. Называется «A Daily Disciple». А он издается на русском, английском, испанском и немецком. Это онлайн. Вы можете читать на телефоне. Это 10-15 минут в день, где вы можете читать Библию вместе с ними, открывая из Писания вопросы, которые дают обсуждать, для обсуждения, задания для детей, размышления и молитва, друзья. И это издается на русском, английском, испанском и немецком. Называется «A Daily Disciple.com». И это, друзья, мы делаем для чего? Для формирования следующего поколения. Говорим, радио Invita — многогранное служение, которое трудится в пространстве интернета. Жертвы на это служение, вы становитесь соработником в этих пространствах, где вы участвуете, чтобы это служение могло продолжать питать семьи, продолжать питать деток. И вот этот сейчас детский час, который должен звучать, он важен для следующего поколения. Друзья, остается 35 минут. Нам необходимо
2282 доллара. Это если два человека, друзья, позвонят и скажут, мы пойдем с

с вами следующий год, на следующий год по $100 в месяц, два человека закроет этот час. Остается, друзья, нам 35 минут, и нам необходимо это с вами сделать, чтобы детки наши не имели препятствия приходить, получать духовную пищу, которая вещается на детском канале 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И не только, друзья, на детском. Вы знаете, что наши каналы, они вещаются на Ютубе. Вот наши каналы, они вещаются на Ютубе. Детский канал, музыкальный канал, вот этот славянский канал, они вещаются 24 часа в сутки тоже в Ютубе. То помните, друзья, ваше участие, оно делает это возможным. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, и я дам вам, слушатели, мамы, папы, дедушки и бабушки, тети, дяди, позвонить и стать и поддержать следующее поколение, чтобы следующее поколение могло иметь духовное хорошее основание. Как мы говорим, эти детские передачи, эти детские каналы и вот это семейное размышление о Daily Disciple сделаны для вас, для вашего следующего поколения, чтобы могли формировать их. Координаты 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Друзья, у вас есть такая возможность стать частью этого служения. Это привилегия служить Господу. И как написано, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Благословение вам, папы, мамы, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, внуки растут рядом с Иисусом. Это наше желание, и я верю, и это есть ваше желание. Мы идем на музыкальную паузу, а вы во время музыкальной паузы, я верю, мы можем закрыть $2282. Это 4 человека, если сейчас позвонят и скажут, мы пойдем по $50. 4 человека, и, друзья, мы закроем. Это может быть ваше родство созвонилось и сказали, давайте пойдем, бабушка, дедушка, мама и папа, мы возьмем это на себя проект. Да благословит вас Господь. 425-296-78-29. И мы идем на музыкальную паузу. Можно сделать пожертвование через radiomv.com. Слушаем псалом.

эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, нас остается 26 минут. Вы слышали телефон номер. Я повторю его опять. 425-296-78-29. Наши линии открыты. Я знаю, многие из вас спешат домой, кто на работу, кто с работы. Суетятся, может быть, приготовляют домашний ужин. И мы понимаем, семья – это такой очаг, где все кипит, это хорошо, жизнь бурна, то мы объявляем, что у нас остается 26 минут, и, друзья, и нам нужно 2282 доллара. 2282 доллара на этот час нам не хватает, друзья. Это детский час. Это час, где маленькие сердца, они впитывают Слово Господне. И Радио МВ вещает в этом часовом блоке детскую передачу. И плюс у нас круглосуточно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, есть детский канал, где на ихнем уровне преподается Слово Господне, песни, стихотворения, рассказы, где мы помогаем следующему поколению получать Слово Божие. И так само для семьи мы сделали adailydisciple.com – семейное ежедневное размышление чтения Слова Божия с вопросами и заданиями. 10-15 минут в день. Друзья, остается 25 минут, и нас не хватает 2282 доллара. И как мы можем осилить? Это можно осилить двумя человеками или семьями, кто позвонит и скажет, мы возьмем на себя по 100 долларов в месяц. Это два человека или две семьи, и мы закроем этот час. Или 4 человека по 50 долларов в месяц. Друзья, если 100 долларов в месяц, это выходит 3 доллара и 33 цента. 3 доллара и 33 цента в день. И у нас остается 24 минуты. Нам нужно 2282 доллара на этот час, чтобы этот час был в эфире в 2027 году. Я знаю, сейчас многие вечером заняты, спешут, может быть, на спевки, на разные церковные мероприятия или домой возвращаются, кто где проживает, в каком часовом поясе в Америке. И вам бы хотел сказать, друзья, вас возьмет буквально 5 минут позвонить и оформить звонок. Если вы спешите, вы можете зайти сами на radiomv.com и нажать «Пожертвовать», заполните вашу информацию, вас возьмет буквально меньше, чем 5 минут это сделать онлайн. По телефону это чуть-чуть дольше будет, примерно 5 минут. И вот телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков. Иоанна, мы прочитали, друзья, Иоанна, написано, извиняюсь, Матфея, 19 глава, Матфея, 19 глава, 14 стих. Иисус говорит так: «Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таково есть Царствие Небесное». Пожелать вам хотел бы, друзья, благословить вас, бабушки, дедушки, родители, папы, мамы. Пусть ваши дети, ваши внуки, они будут рядом с Иисусом. Друзья, такое пожелание. Я верю, что это пожелание многих родителей и желание, чтобы дети были рядом с Иисусом. Если дети будут рядом с Иисусом, то, друзья, будет они формироваться, ихняя жизнь будет меняться. Сила Слова Божьего. Я думаю, чтобы мы не препятствовали нашим детям слышать, чтобы мы не препятствовали нашим внукам слышать. И те, кто желает еще стать частью этого служения, чтобы вот этом часу детский канал мог быть благословением, вы это можете сделать. Дорогие друзья, я объявляю координаты, наши телефоны открыты. 425-296-78-29, 425-296-78-29.
помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И одним нам не по силу, но слава Богу за братьев и сестер, которые на протяжении 20 лет принимают участие и делают это способным. И вот, дорогие друзья, ваша возможность сейчас, подняв телефон и в течение 5 минут сделать свой вклад, стать частью этого служения, стать соработником на Ниве Христовой, работая с детскими сердцами, влагая в них Божию истину, на телефон номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29, у вас есть прекрасная привилегия стать этим соучастником, который делает работу в детских сердцах с Духом Святым, которым мы молимся каждый день за наших детей. Остается у нас, друзья, 20 минут. И слава Господу, уже два человека подошли и поддержали этот час, и нам еще нужно 1732 доллара. Уже мы собрали 550, да благословит вас Господь, те братья и сестры, которые откликнулись, которые стали соработниками. И 20 минут, друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Привилегия для нас трудиться с детскими сердцами. Она открыта сейчас. И эта линия открыта тоже, друзья. 5 минут вы сможете оформить этот звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, друзья, чтобы этот час в следующем году был в эфире, чтобы мы, как мамы, папы, бабушки и дедушки могли счастливо радоваться, что для детей предоставляется духовная пища, что круглосуточно оно вещается как и в Ютубе, как на наших цифровых приемниках, на наших приложениях и на Smart TVs. Друзья, мы делаем с нашей стороны как много, как можно максимально в разном формате, чтобы Слово Божие доходило до детей, подростков и наших семьях. Телефон номер объявляю 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже три человека, которые поддержали, мы уже собрали в этот часовой блок $650. $650 мы собрали, а нам еще не хватает 1632 уже осталось. 1632. Это три человека по $50 в месяц и закроем этот час. Друзья, три человека по $50 в месяц, если вы еще не участвуете, если еще вы не стали частью служения Радио МВ, прекрасное время позвонить и стать частью радиослужения, где вы можете поддерживать этот час для детей. 18 минут, и нам еще нужно 1632 доллара. Это три человека по $50 в месяц. Или, друзья, может быть, вы молодая семья и хотели бы помочь, и вы могли бы просто, может быть, $25, $35 в месяц взять, $45. Какой вам позволяет семейный бюджет? Объявляем номер. Это 425-296-78-29. Линия открыта. Вы можете позвонить. И так само, друзья, можно зайти онлайн на radiomv.com, пожертвовать через Zelle, через Cash App, или, друзья, пожертвовать через PayPal. У вас есть такая возможность. Да благословит вас Господь. И нам не хватает $1632 в этом часовом блоке. Остается у нас 17 минут. 17 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам нужно закрыть его, чтобы в следующем году у нас не было, друзья, недостатка в этом часовом блоке. Дорогой друг, если ты только сейчас подключился, может быть, вернулся с работы,
и слушаешь, что здесь происходит, почему нету детской передачи. Обычно здесь в это время идет детская передача. Да, я хотел бы зачитать стих из Библии, а сказать, детский час должен быть правильно. И Слово Божие написано, местописание Матфея, 19 глава, 14 стих. Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Мамы, папы, бабушки, дедушки. Да, сейчас должен быть детский час, но на данный момент мы поднимаем финансы на следующий год, собираем, чтобы в следующем году эти передачи могли продолжать вещаться без рекламы, без сбоев. И вот, друзья, этот настал эта неделя, где мы коллективно работаем вместе как народ Божий, чтобы это служение продолжалось в следующем году. В прошлом году, друзья, многие поддержали, вышли и с Божьей помощью мы достигли цели в прошлом году. Слава Господу! Мы благодарим Бога за каждого, кто становится соработником на этом служении. И вот в этом году мы призываем, друзья, те, кто еще не стали соработником, чтобы пойти с нами вместе. И вот это марафон, где мы собираем, чтобы этот час в следующем году был в эфире. Остается у нас, друзья, 15 минут, и нам не хватает 1632 доллара, чтобы этот час был в эфире на протяжении 2027 года. И мы призываем вас, друзья, с молитвою, помолитесь, посмотрите, можете ли вы пойти с нами в следующем году, взяв вот этот час. Нам не хватает, друзья, 1632 доллара. Если три человека или три семьи, или, может быть, три бабушки или три дедушки позвонят и скажут, мы возьмем 50 долларов на себя на месяц. И таких три человека, таких три звонка, друзья, закроет этот час, где остается 14 минут, и этот час, друзья, не будет в минусе. Мы призываем вас, друзья, посмотрев на ваш семейный бюджет или личный бюджет, помолившись, сделать этот звонок. Линии открыты, и наши сотрудники, они ждут ваших звонков. Давайте мы сейчас поднимем свой телефон, я объявляю номер, запишите его, и мы позвоним. Я думаю, сейчас три человека буквально смогут это сделать, которые еще не приняли участие, которые еще не стали соработниками, но эта привилегия сейчас, дорогой друг, открылась тебе. Вот давайте сейчас три человека позвонят на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и мы, три человека, скажем, мы пойдем с вами по 50 долларов в месяц, и это час детский будет закрыт без минуса. В следующем году он сможет существовать без всяких сбоев. Мы объявляем этот звонок, координаты опять, это 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, ждем ваших звонков. Объявляю для тех, кто хотели бы принять участие онлайн, это можно зайти на radio.mv.com и принять, сделать оттуда пожертвование через Zelle, Cash App, PayPal или карточку свою, как вы желаете. Друзья, слава Богу, за еще одно пожертвование мы уже собрали 750. И остается 13 минут, мы уже собрали 750 в этом часовом блоке. Но в этом часовом блоке, друзья, нам не хватает 1532 доллара. 1532 доллара. Три человека, которые пойдут по 50 долларов в месяц, смогут закрыть этот час. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дайте своим внукам и внучкам слушать духовный хлеб на следующий год. Три человека по 50 долларов в месяц. Это выходит в день $1.66. $1.66. Это выйдет
50 долларов в месяц. А пока вместо вы, друзья, набираете звонок, я скажу интересные такие факты. Знаете, что радио MV слушает, друзья, очень многие страны. И 10 самых таких популярных стран, откуда же маленькие детки слушают передачи. Откуда же слушают вот эту передачу «Детский час»? Я расскажу статистику. Смотрите, 10 стран, откуда слушают самое много деток, это «Детский час». Пока вместо... Я, прежде чем я скажу, я повторю номер, чтобы вы могли набрать и благословить детский час, чтобы не пошли в минус, потому что у нас остается 11 минут, и нам надо 1532 доллара. 11 минут и 1532 доллара – это 3 человека по 50 долларов в месяц смогут закрыть или одноразово ваша сумма. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И 10 стран, откуда самое много деток слушает этот час, детский час. Смотрите, первая страна – это Америка, США, да, Америка. Вторая страна – это Украина. Третья – это Германия. Четвертая – Россия, Канада, Беларусь, Молдова, Бельгия, Польша и Эстония. Друзья, только подумайте. Вот просто подумайте, 10 – это, может быть, самых популярных стран, откуда слушают дети. И вот ваше влияние, когда вы звоните и пожертвуете на этот час, ваше влияние на эти молодые сердца формировать их духовно, вот как Иисус сказал. Но Иисус сказал, впустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное. Я хотел бы благословить ваши семьи, родители, ваши семьи, бабушки и дедушки. Пусть ваши дети, ваши внуки растут рядом с Иисусом. Из-за этого Радио МВ переживает и делает такие передачи для детей, такие каналы для детей, такие контенты для детей, чтобы вы могли расти вместе. За это мы сделали такой семейный девоушнл, где 10-15 минут за кругом стола вы можете вместе читать с детьми Слово Божие, рассуждать, задавая вопросы и расти вместе. Телефон номер я объявляю 425-296-78-29. Наши линии открыты. Остается 9 минут, и нам не хватает 1532 доллара в этом часовом блоке, чтобы этот часовой блок был закрытый. Это 3 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть, друзья, этот часовой блок. Или если у вас хотели бы сделать один раз пожертвование, благословить и перекрыть этот час, это тоже доступно, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я бы хотел, друзья, поощрить вас, напомнить вашим близким родным, может быть, вашим родственникам или просто друзьям. Текстоните им, напишите смс-ку, выставите, может быть, на семейный чат, что у Радио МВ сейчас идет ежегодный марафон и открылась привилегия стать частью этого служения. Друзья, такая привилегия, она очень редко дается. Мы предоставляем раз в год такую привилегию, чтобы пойти с нами на следующий год. На следующий год пойти вместе с нами и быть соработником на Ниве Господней. Ваша, друзья, лепта, представьте, будет трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, делая возможным Слово Божие проповедано быть на славянских языках, на английском, испанском, немецком. Но более всего мы говорим сейчас за этот час, детский. Более всего, чтобы мы не препятствовали детям приходить ко Христу и получать на ихнем уровне библейское Слово Божие. Как мы говорим, Радио МВ имеет детский канал, который вещается 24 часа в сутки, и который вот этот час сейчас должно быть детское вещание, а вы слышите марафон. Другими словами, вы слышите мой голос, который напоминает, что следующий год
нам нужно пойти с вами вместе следующий год. И мы, друзья, призываем вас, остается 6 минут, и нам не хватает, друзья, $1532. $1532 нам, друзья, не хватает. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линия открытая, вас возьмет буквально 5 минут. Я знаю, вечер это такой суетной, но вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 425-296-78-29, 425-296-78-29, линия открыта, и я знаю, что вы хотите поучаствовать, потому что мы понимаем важность, чтобы следующее поколение могло быть правильно сформированным, и мы вложим в следующее поколение. Так что, дорогие друзья, линии открыты, и возможность стать частью, это можно позвонив на 425-296-78-29, 5 минут. Друзья, 5 минут остается в эфире в этом часовом блоке, который нам необходимо перекрыть. Если вы сейчас, может быть, дороги или хотите поучаствовать, не имеете возможность выйти по телефону, то это можно позвонить. А если вам удобнее сделать онлайн, зайдите на radiomv.com, и там мы сделали очень упрощенном виде, как вы можете стать частью этого служения. Пожертвовать через PayPal, пожертвовать через Cash App, пожертвовать через Zelle, там вся информация есть, и вы можете помочь этому часовому блоку не пойти в минус, чтобы он был в следующем году в эфире. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, остаются 4 минуты, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1532 в этом часовом блоке. И я верю, что, друзья, у нас есть возможность принять такое участие, благословение следующего поколения, чтобы они могли иметь духовное питание через радиовещание, через A Daily Disciple, подобные ресурсы, которые мы предоставляем с вами, нашим деткам. Объявляю, друзья, что Radio MV, друзья, она уже существует 20 лет, и 20 лет мы сугубо полагаемся на Господов и на Господа и на вас, радиослушателей, которые каждый год откликаются, поддерживают и делают это служение способным. Если 3 человека сейчас позвонят, скажут, мы пойдем по $50 в месяц, вы закроете этот час. Осталось 3 минуты, и нам необходимо $1532. 3 человека по $50 закроют этот час. Или, друзья, 2 человека, или даже 1 человек по $100 и 1 человек по $25. Один человек по $100 и другой по $25 закроет этот час. Друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас не хватает $1532. А в этом часу мы идем в минус, друзья. Мы идем в минус. И хотел бы напомнить, что этот детский час, где дети на своем уровне получают духовное питание. Но, к сожалению, друзья, у нас остается 2 минуты и не хватает $1532. Сейчас мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу. Открыты телефоны, наш веб-сайт открытый, зайдите на radiomv.com. Там можно пожертвовать через Zelle, очень просто. Email info at radiomv.com или Cash App, или PayPal, друзья, или просто онлайн кредитную карточку. Вы можете это сделать. В течение 5 минут можно оформить звонок на номер 425-296-78-29.
9:29, мы идем на музыкальную паузу, и во время музыкальной паузы давайте, друзья, мы покроем этот минус, который у нас есть. Он $1532 минус, нам нужно перекрыть, прежде чем мы, друзья, пойдем в следующий час. Давайте мы активно позвоним, и 2 или 3 человека, и мы сможем перекрыть это. 425-296-78-29, и мы идем на музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.